0: увеличить записи того, что он услышал от своего учителя, и их систематизировали пришедшие после него, третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни», «Эц Хаим» и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле. И так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну, Раву Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, из этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение», «Улам Тамид» и другие сочинения. И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописей, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать. И знай, наверное, что со времени Ари и до сегодня не было никого, кто понял бы методику Ари до самых корней. Ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне, и потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
1: И вот, по высшей воле, я удостоился вхождения и бур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которая со дня его смерти до сего дня не удостоился ни один человек. Я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его ил и грязь, что падут они в своем предприятие, вершившимся их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость. И Творец спасает нас от рук их. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, и делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сего дня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры ахра, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из уст Ари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ним уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является

0: работником Творца, а кто не работает на Него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов. И потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий? Но знай, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари, это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. Признак, который передал мне мой учитель, когда мы выходим, когда мы видим, что он говорит правду во всех словах своих, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов. Имеется в виду понятие одной буквы, которую он научился у товарища, что нужно, как известно знатокам тайной науки. И кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить. И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его причину, а уровень согласно его знанию.
1: И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее. От него возникают ангелы и святые духи, Рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника. А пар, вышедших из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучать Торе этого человека. И так далее, смотри там. А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющимися совершенными. И они называются вестниками Магидим и так далее. И потому он дал вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершенны, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот дал я тебе ясный признак. И я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее, и моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они, это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они могут есть себя поедом.
0: Я желаю здравствовать тебе и такому-то, и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действия нехорошее, и все следует за действием. Но что я буду с ним делать? Однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось от начала до конца и так далее. Я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях, ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит. Ведь это немалая вещь, и это работа Творца. Иуда.
1: Теперь, друзья, перейдем к уроку от 16 октября 2005 года. Мы читаем из книги «Прихахам» письма, письмо 39. Письмо известному праведнику по свете Цвечаеву с пожеланием доброго здравия. «Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого, и поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому раву, да продлятся дни его, и святому раву, да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны моей ни одного человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто сможет простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца на это поколение».
0: Надо понимать, что у Барасулама было очень много противников и врагов. И сегодня тоже мы слышим о них, но сегодня это уже поколение занимается вообще чем-то другим. Нет тех людей ортодоксальных, которые были тогда, нет той жесткости относительно науки Каббала, и также Каббала Рамак, Каббала Ари, насколько они тогда были в противоречии, и насколько иерусалимские мудрецы разного рода поняли или не поняли, что Бальсулам делает. Было очень-очень большое сопротивление тому, что он делает, и тому, что пишет, и как он комментирует слова Ари. И все это действительно он боялся, что они могут перекрыть ему весь путь к распространению книги, вообще к распространению своих слов, речей. Да.
1: Однако ситра Ахра всегда находит себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я, для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного. А ты не бойся страхом глупцов. А что касается клеветников, мизинец мой толще чресл их. так захотел Творец. И так Он создал меня. И кто скажет Ему, что делаешь ты и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте.
0: Мы видим, что вообще никогда в поколении почти не понимали и не уважали великих в поколении, которые выросли в этом поколении. Нет пророка в своем отечестве. Это известно, что человек, который вырос в том месте, где он жил, о нем думают, что это тот же человек, как и был, потому что они живые, они не растут. Сквозь стати, что тот же, который 20 лет, он то же самое в 60, что он знает. Еще несколько листов Гемары не понимают, что можно быть духовным человеком и вырасти из земли. И поэтому говорят, что нет пророка в своем отечестве. Так обычные люди, далекие от святости, которые занимаются ежедневными заповедями, это у них дух их жизни, не понимают других возможностей жить. А их образ жизни — это не дает им думать иначе, что как это вдруг кто-то вырос. Но это относительно того человека, которого они знают. А кабалистов вообще невозможно понять, потому что это простые люди, еще более простые, чем другие. Насколько я их знал, они не делают из себя, не придают себе никакой важности, потому что как можно придавать себе важность, если ты проявляешь себя относительно Творца, то ты все время видишь себя низким и слабым, и кто ты, кто он, что он, как сказано, скромность Творца, которая ощущалась на Моше, не ощущалась во всем его поколении, ни на ком был скромнее, чем любой человек. Поэтому в глазах народа, который видит человека, который не строит из себя, не проявляется по важности, с пузом наполненным Талмудом и учителями, разные тайны распространяет, делает чудеса перед всеми. Конечно, публика судит его по... Каждый отвергается в своих недостатках. И так это и выглядит. И это также было и с Арией, и было с Раби Шимоном, и также было с Бааль Суламом, и еще и с Рамхалем, со многими людьми. Каждый Творец как раз с помощью этого оберегает своих любимых особых людей, чтобы они не перемешивались с публикой и оберегали себя. Так могли бы самостоятельно продвигаться без всякого воздействия от этой внешней группы ортодоксальных. Как Бааль Сулам тоже говорит, и не один раз, и как Рабаш объясняет нам в своем письме, что от людей, которые чем ближе они как бы ко внутренней части Торы, должны отдаляться от них, насколько они находятся внутри, чтобы не приобрести от них все их неисправности в понимании пути, чтобы быть чистыми от всего этого. Так как бы то ни было, но каждый не избегает критики на себя. На Бааль Сулама была очень большая критика, и были очень тяжелые периоды.
1: Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг. Ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Так же и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников. А истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей, подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которые на него выбрасывают. И благословение поля плодится и размножается благодаря им, если есть на то воля Творца. Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения. И потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-то вред, я буду мстителен и злопамятным к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами, и все, что будет в силах руки моей сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, и нет никакой силы, кроме него, страшно сказать и достаточно понимающему».
0: И что бы ни было, он не собирается делать с ними расчет, а будет продолжать свой путь. И быть что будет, мы не можем оценить эти усилия, потому что человек, который живет в гетто, в Иерусалиме, ему некуда сбежать, и мир очень маленький. В особенности его мир — это вообще несколько улиц в городе, и не более. И по стилю жизни, и по родственникам, и семье, и по воспитанию, которое он обязан удерживать во внешнем. Ему делать нечего, а он находится в том же месте со своими врагами. И все-таки обязан продолжать и как-то с этим жить. Это связано с праздниками, с ежедневным хождением в синагогу, и с разными встречами, и свадьбами, и так далее, и так далее. Все, что относится к общественной жизни. Он обязан быть вместе с ними, вместе с тем, что чувствует, как они относятся к нему особенно, и как видят его отличным от других в негативном смысле. Я в течение многих лет должен был ходить с Рабашем на свадьбы, и это получалось несколько раз в неделю, 2-3 раза в неделю. Я должен был ходить с ним на свадьбы. Это очень ненавидел, было мне очень тяжело. И я видел, насколько он тоже страдает от этого, что он должен сидеть за столом важных людей, разговаривать с ними, какие-то вещи на их уровне, о всех новостях, которые происходят там в ортодоксальном обществе. Просто вещи по сравнению с ним, с его уровнем, вещи бессмысленные, бесполезные. И насколько ему было каждый раз тяжело, приходил очень усталый после этого сидения среди них поздно домой. И после этого, допустим, через 2-3 часа должен был вставать и начинать урок. Жизнь была тяжелая, и каббалисты должны были все-таки участвовать в жизни общества по нескольким причинам. Каждый в свое время по той или иной причине. Большинство тоже все. Для того, чтобы привлекать людей, показывать себе, что он существует, чтобы заинтересовывать, может быть, кого-то в публике, напоминать ему, что такие вещи тоже есть и так далее. Но как-то должны были участвовать в общественной жизни. Да.
1: А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца, ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не писал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне, ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах кругооборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы, недельной главы Матот Масей, новомесячье месяца Ав 5332 года, заболел Ари, а во вторник, после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас, ему, Раби Хаим Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Рав Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхак Акоэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Акоэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую мы все уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рав Хаим Витали, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. И сказал он Ари: «Скажи товарищам». И тогда сказал он ему, Рав Ицхак Акоэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, не занимались бы они этой наукой, которая обучала их совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Акоэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее». И тотчас же отошел в будущий мир.
0: У нас есть много историй об этом, об Арии, насколько он прилагал усилия, чтобы сделать из них группу тоже, пригласил их всех пойти в Иерусалим в канун субботы, в пятницу, сказал, что это особое время, что можно подняться в Иерусалим и сделать скачок в пути, и привлечь окончательное исправление. Как они дали ему всякие объяснения: дети больные, жена не позволяет и так далее. Что это, конечно, особая задержка, сдерживание свыше у них тоже было. Но то, что здесь очень серьезно мы видим, что тот, кто не получил правильного посыла от учителя, ему не стоит заниматься без учителя вообще, потому что тогда он пойдет с этими ошибками, со своим разумом, и будет только мешать самому себе, чтобы свыше его привели в другое место, в другое время, может быть, в другом кругообороте, но не то, что он будет больше все устраивать себе, больше и больше ошибок в пути, и войдет в путаницу, и, может быть, и других тоже к этому приведет. И Ари здесь говорит ему очень строго, очень жестко, что не занимайтесь тем, что вообще не занимайтесь наукой Каббала. Говорится о учениках, которые давали свою душу за это, но не успели понять. Неважно. Он велит так, чтобы только Рав Хаим Виталь скрытным образом занимался наукой Каббала, а они вообще нет. Если вообще нет, так как он говорит потом, если удостоитесь, то я приду и буду обучать вас. Это не одно не относится к другому. По нашему разуму мы не понимаем. Человек, который не будет заниматься, уйдет согласно приказу своего учителя оставить науку Каббала, не будет заниматься. Как же он потом удостоится, что это будет? Удостоится. Надо делать то, что говорит учитель, и все, а потом это сложится. Не просто так он сказал, что если удостоитесь, что такое удостоитесь, будешь соблюдать то, что я тебе скажу, и не более, и увидишь, насколько ты, если сможешь, я приду к тебе и благословлю тебя. И...
2: Ну,
0: к нашему сожалению, это не получилось потом. Только Хаим Виталь один с помощью нескольких сына его и нескольких поколений. Они упорядочили труды Арии. Это то, что есть у нас сегодня, после того, как еще Бар-Сулам выяснил их. Это просто тексты, согласно которым мы можем продвигаться к святости. Есть вопросы об этом?
1: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Арий запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он слышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть древа жизни, Эц Хаим, и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле, и так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Рав Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение Олат Тамид» и другие сочинения.
0: То есть только после Шмуэля Витали, то есть третье поколение, на самом деле, от Ари, у них были все тексты, они организовали их правильным образом.
1: И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописи, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать.
0: И это то, что подтолкнуло Баля Сулама навести порядок в учении 10 сферот, взять труды Ари и выстроить их согласно правильному порядку в развитии причине и следствия сверху вниз, и написать на это точный комментарий, чтобы у нас был потом ключ ко всем трудам Арии, если мы захотим.
1: И знай, наверное, что со времени Арии до сегодня не было никого, кто понял бы методику Арии до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Арии, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и до записавшего, до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне. И потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
0: Дело в том, что, говорит, у них был большой разум, феноменальная, огромная память, но они не понимали в глубину саму науку. Помнили наизусть, где написано в любом месте что, но связывали эти вещи только согласно памяти, только согласно поверхностному пониманию, а не согласно глубокой связи, которая есть, духовной связи, которая есть между текстами. И поэтому запутались и сделали из этого большой вред науке Каббала. С одной стороны, с другой стороны, они этим сохранили эти тексты, и потом можно было мог прийти такой находящийся в постижении, не мудрости, память большая, а постигающий, соединить эти вещи согласно их духу.
1: И вот по доброй воле я удостоился вхождения и бур души Ари не за мои добрые дела, а по высшей воле, так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которой со дня его смерти и до сегодня не удостоился ни один человек. И я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из «Успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его, ил и грязь, что падут они в своем предприятии, вершившем их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость, и Творец спасет нас от рук их».
0: То есть у него нет выбора, он обязан сказать во всеуслышание, что он является перевоплощением Арии. И также это не скрывают. Каждый может сказать, что он хочет. Каждый, что говорит, свидетельствует, насколько он в этом понимает. Но и в синагоге сказано, написано «синагога Ари Ашлага». То есть действительно мы полагаем, что это та же душа, которая прошла через Авраама, Моше, Рашби, Ари, Барасулама. Это та же душа, которая всякий раз приходит в этот мир на новых уровнях авиюта, обновления общего уровня человечества, приходит, чтобы совершенствовать науку Каббала и привести ее к уровню в соответствии с соответствующему тому поколению, которое сейчас. Как пишет Барасулам, что Ари — это уже начало методики Машиаха.
1: Да. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сегодня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситра ахры, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из устари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ними уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов, и потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
0: Вещи тут. Прежде всего, в первом отрывке, я думаю, что ты поверишь мне, он говорит, что не надо удивляться тому, что приходит человек со стороны общества. Это не важно, общество ничего не понимает, и в обществе нет находящихся в постижении, кто может понять или оценить эти вещи. Те, кто занимаются каббалой, занимаются тоже поверхностно, не находятся на ступенях, где можно показать, где я, где ты, и этим успокоить дух человека и войти во взаимное понимание и в соединение с ними. И остальная публика вообще любит все что угодно, кроме того, что близко ему, стирать и уничтожать, как каждый говорит: «Мой рэбэ, мой рэбэ», остальные как бы не относятся и не равны. И поэтому нужно понимать эту публику. И светские, религиозные, то и другое. Тот, кто не находится в духовном постижении, по природе человека, в неисправленной природе, который есть в человеке, конечно, так относится к тому, что происходит, читает. Нужно просто подождать, пока не вырастут дети. То, что делает много шума, много проблем, на ежедневном уровне каббалисту, принимать эти вещи как это защита со стороны Творца, который так ставит каббалиста перед всеми. Это одно. А второе, что как измерить действительно истинного праведника? Нет. Не по чудесам, он говорит, и не по какому-то другому отличию в знании материала. Допустим, есть такие, кто знает это наизусть. Просто удивительным образом. Об этом Барасалам пишет, как он приехал в Иерусалим, насколько он впечатлялся тем, что они знают каждое слово Ари, знают, но не знают глубину ни на миллиметр больше, чем поверхностное понимание. Так и не согласно знанию материала, могут произносить речи, просто как будто им дано это свыше, с большой мудростью туда и обратно, согласно всем текстам каббалистов, согласно этому нет. А также согласно чудесам, которые могут рассказать им или даже способны это произвести. Может быть, тоже способны, да? Но что бы ни было, ни то и ни другое не может для нас быть как доказательство, что он в постижении и может быть наставником для достижения целетворения. А что?
1: Но знай, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари. Это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. «И признак, который передал мне мой учитель, когда мы видим, что он говорит правду во всех своих словах, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов». Имеется в виду понять одну букву, которую он научил своего товарища, что нужно, как известно, знатокам тайной науки.
0: Написано, что тот, кто учится одной букве от товарища, должен относиться к нему как к учителю. Одна буква имеется в виду вера. То есть тот, кто обучает вере, свойстве отдачи, как прийти к нему, это называется одна буква. Благословение, браха, бет. То, с чего начинается Тора, его можно назвать равом, учителем. Вопрос, насколько он обучает, и как он обучает, и так далее, но это, по сути дела, признак. То есть не то, что он сам возгордился, к себе привлекает учеников, ставит учеников, чтобы они сделали кли относительно Творца, и этим вводит их, показывает им, как войти в свойство отдачи, в свойство бины, в веру, которая называется одна буква.
1: И кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить.
0: Ну, тайны Торы и ее секреты выяснить имеется в виду, выяснить ученикам, в той степени, в которой они могут переварить их, и что это им во благо. Не то, что раскрыть им тайны, потому что это невозможно. Все согласно ступени. всякий раз раскрывать им больше и больше постепенно, чтобы это помогло им, поддерживало все их пути на каждом шагу.
1: И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его величину, а уровень согласно его знанию. И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее, от него возникают ангелы, святые духи, рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника.
0: Ну, праведник, благочестивец, занимающийся Торой, молящийся с намерением — это все духовные действия, понятно, да? Праведник верой своей жив будет, праведник основы мира, который поднимается уже от Малхут к Исоду, находится в намерении на дачу во всем. Хасид, благочестивец, то есть тот, кто уже обрел свойство отдачи, Гагальтейнаем есть у него, свет Хасадим, это Хасид, занимающийся Торой, то есть уже исправляет свои получающие келимы, молящийся с намерением, то есть уже знает обо всех своих келим, чтобы поставить на них экран с намерением ради отдачи. И, конечно, этот человек, он свят. Да.
1: А пар, вышедший из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучить Торе этого человека.
0: То есть с его помощью у нас выясняются также все учения, достижения, уровни величайших каббалистов, которые были до него в течение поколений, и он связан с ними, берет от них и передает нижним все, что им во благо, для того, чтобы достичь цели творения. Да?
1: А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющиеся совершенными. И они называются вестниками, магидим и так далее. И потому он дал нам вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершены, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить всей тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует.
0: Но кто понимает, как он объясняет, объясняет ли он в совершенстве или нет, это, конечно, говорится о самом человеке или о других, кто больше его и могут измерить и проверить, но не маленькие, которым просто рассказывают то, что рассказывают, и они все проглатывают и принимают как есть. То есть, конечно, мы не способны проверить, кто обладает духовным уровнем и кто истинный рав, каббалист или нет, иначе как согласно тому, что он преподает своим ученикам, в каком виде он ведет их, согласно тому, что мы понимаем в текстах, в путях, в уровнях от этапа к этапу. Нет, у нас, у маленьких, никакого другого способа различить. Мы не можем измерить их уровни, мы вообще не входим в эту духовную область, там, где можно постичь, может быть, его, достичь его уровня, а только в таком виде, в передаче материала, в поддержании пути, который проложен и связан с целью, с слиянием с Творцом.
1: Да. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот я дал тебе ясный признак. Я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути Ситры Ахры, направленные против меня заранее. И моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они, это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они будут есть себя поедом. И я желаю здравствовать тебе и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, а все следует за действием. Но что я буду с ним делать, однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось, от начала до конца и так далее, и я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях. Ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит, ведь это немалая вещь, и это работа Творца.
0: Ну, были тяжелые времена, мы сегодня не чувствуем уже все это. Это было 70 лет назад. Бар-Сулам был в Лондоне, это было в Иерусалиме, все это напряжение, ему было очень тяжело с этим, поэтому он уехал туда и написал. И Рабаш тоже, когда был очень неспокойно, уехал в Лондон и был там 3 года после смерти Бар-Сулама. Что можно сказать? У нас нет явных признаков для каждого, кто может прийти с претензией, откуда я знаю, что и как. А еще раз, как я обратился к Рабашу и спросил его об этом, он сказал, ищи. Если ты увидишь, что ты там, что больше подходит тебе, видимо, подходит. Если ты не найдешь место, то, видимо, это твое место. И это, по сути дела, проверка. Будем надеяться, что в нашем поколении это выяснение становится в широких масштабах, больших, и все наше распространение должно привести к тому, что действительно все тексты и великих, и тех, кто запутался и составил это из недостаточного знания, отдаляться от людей. Только труды Бар-Сулама будут как свеча у наших ног для нашего пути. Потому что действительно слова Рашби, слова Ари приводятся там в правильном порядке, с правильным объяснением. Зоар тоже. Нам надо понять, что Зоар, как рассказывается, действительно, как было, был, по крайней мере, в 20 раз больше, чем то, что у нас есть сегодня, и иначе организован. И там тоже есть путаница и лакуны. В общем, 1/20 того, что было в книге. Конечно, как с трудами Ари, которые были неправильно организованы. Рав Хаим Виталь записал их, когда только записывал то, что сказал Ари, только часть понимал в этом, и тоже как понимал. Так если не порядок и объяснение, которое дает нам Баля Сулама в этих источниках Зора и трудов Ари, у нас нет другого пути в Каббале. Мы будем надеяться, что и те, кто не понимает, и те, кто сопротивляется, и те, кто держится за что-то другое разного рода, поймут, и мы будем держаться за один источник, за одно кли, и поймем, что хотя есть, написано, что есть много путей к Творцу, но методика Тора одна. И для нашего поколения она здесь, в трудах Баля Сулама, согласно этому пойдем и преуспеем. Да?
1: Он пишет здесь в конце о ком-то, что намерение его доброе, а действие нехорошее, а все измеряется по действию. Мы говорим, что именно по намерению судят у человека, и главное — намерение. Так что...
0: Если говорят о маленьком человеке, у которого сердце и уста не в согласии, получается, что действие его и намерение его — это не то же самое. Было намерение хорошее вначале, может быть, действие, но потом эго пересилило злое начало. И то он имел в виду изначально, а это вышло иначе. Или не то, что вышло иначе, но само намерение, может быть, действие — то же самое действие, но намерение уже изменилось. Это одно. Второе, что человек не может измерить точно, в чем его намерение, а действие свидетельствует о намерении. И все-таки после всего, если мы говорим о человеке в этом мире, мы проверяем его только согласно действию, потому что в намерении это тайная наука. Ни он, ни мы не знаем, что именно он имел в виду. И он запутанный, подкупленный, это скрыто от него. Это называется тайная наука. Наука о намерении. И мы тоже не знаем и не понимаем. Поэтому закон только согласно действию. Да.
1: Кроме Баля Сулама, сделали еще кто-то основательный комментарий к Писанию Марии?
0: На труды Ари было много комментариев. Относительно хороший комментарий на труды Ари. Это... Есть много комментариев, я не хочу даже определять, но все эти, допустим, Айзек Ховер. Врата, входы в рат. Есть несколько, я бы не указывал на них, чтобы не начинать интересоваться ими, потому что все-таки, хотя они относительно хорошие и правильные, не мне судить, это все были очень большие каббалисты. Я читал их тоже, и видел эту книгу, допустим, у Илеля Гельбштейна, и Ребе знал о ней еще несколько книг, я учил вместе с Ребе, вместе Рамхаля, немного Агра, Виленского Гаона, но все-таки эти книги, это не книги, согласно которым мы сейчас можем учиться и продвигаться. А если мы поднимемся на более высокие уровни, то, конечно, мы будем наслаждаться, допустим, от книги Рамхаля «Адир Бамаром», «Великий в высотах». Он пишет там чудесные вещи, но все они Агар Ацилута. Это просто о... целиком о Рош Арихампина. Вся книга. Потому что там, на самом деле, источник всего управления. Так сколько мы сегодня можем об этом судить? Это нужно быть просто близкими к постижению этого. Не именно в постижении этого, но... Я не находился в этом, когда с Рэбе учил это, но все-таки... Это нужны особые условия, чтобы изучать это. После всего, кроме трудов Бааля Сулама, для исполнения, для начинающего, до того, как он вошел на ступени, до того, как есть четкое постижение, у него нет больше книг. После того, как он уже начинает больше и больше продвигаться по ступеням, тогда он сам может видеть, какими вещами ему стоит еще интересоваться. Это немного. Может быть, немного Вильнинский Гаон, немного Рамхаль, и все. Бааля Сулам все-таки

0: относительно хорошая. Мендель из Витебска, Прецхайм, Эцхайм.
1: Водай Рамак.
0: Рамак, конечно. Очень подробно объясняет все вещи. И так далее. Вилинский Гаон, Сафра Дециньюта. Объяснение очень трудное, но все-таки как-то Клахпитхэ Хахма Рамхаля. Я много прошел, но после того, как я пришел к Бали-Суламу, только тогда я понял, насколько этот источник, это и есть источник. Ну, перейдем ко второй части.
2: А сейчас, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке, семинар 6 минут. У нас есть цепочка каббалистов, как эти тексты переходили и из рук в руки, и Ари заповедал своим ученикам не трогать эти тексты и не продолжать это учение. И как практически до нашего времени это продолжалось, и Бали Сулам взял эти тексты и ничего в них не менял, как он пишет, что, как он сказал, как это... Он с этим работал, ничего не добавил к этому. И какая честь у нас есть.
3: Интересный весь этот рассказ с Ари, со всеми, и с каббалистами, и с рукописями, часть из которых только осталась. В нашей работе мы все время раскрываем величие Ари, величие всего, что мы получили. Без этого мы бы не были там, где сегодня. Все заслуга того, что мы получили. В благодарность всем каббалистам. Можем их почувствовать через их труды.
2: Мы видим высшее управление, как оно происходит. И сейчас мы получили книги Бали Сулама, и благодаря этим книгам мы можем выйти в достичь гмартикуна, полное исправление.
3: Очень большое величие слышать то, как об этом говорит Рав. Как он делает в точности, что говорилось до него. То, что Ари говорил, то, что Бали Сулам говорил.
2: Да, и в итоге Рав упоминал о великих каббалистах, и он говорит, что Бали Сулам для нас это самый главный источник. И еще я помню, как Рав сказал, что я не отхожу от текстов Бали Сулама и Рабаша.
3: Прошу прощения, у меня нет голоса. Поразительно то, как нас Рав обучает правильному отношению. И он просто растит нас, показывая, как относиться к тому, что сделали каббалистам, которые открыли свет. И то, что Бали Сулам сделал, просто передал человечеству всю науку. Это и есть главный источник, тот источник, по которому нужно учиться, потому что только тогда мы начинаем постигать через Рава, Рабаша, конечно же, истину, то, что существует в мире. И мы должны это продолжать, чтобы всю жизнь посвятить только этому.
2: И даже сегодня на уроке мы прошли процесс. Сначала мы прочитали то, что пишет Бали Сулам. Почувствовали, где он и где мы. Где Бали Сулам, Ари, где мы. Нас привели таких птенцов. И потом Рав

0: начал объяснять, и мы начали понимать, что для каждого поколения есть свой каббалист, и он передает эту мудрость Авраама и Рашби, и Ари своему поколению. У нас Тарабаш и Рав просто берут нас за руки и проводят через все эти миры. Нужно быть просто преданными учениками, держаться за руку их, и они приведут нас к постижению.
1: Да, с помощью Творца будем преданными учениками. Добьемся через объединение между нами прийти к тому, что каббалисты нам пишут. Есть много книг и много чего, что написали каббалисты. Но то, что Бааль Сулам оставил, как сказали, это надежный источник, он остается навсегда и приведет к цели самым кратким путем. И мы удостоились получить итог, который нам передал Бааль Сулам.
0: Не знаю, что добавить. Человек должен получать все эти впечатления, которые он получает, все каббалистические тексты, вот из одной точки, точка, которая ищет источник, ищет Творца, источник отдачи только. Для этого они пишут, все остальное в сердце — это неважно. Мы должны сосредоточиться, где они написали, как они написали, для кого они написали.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Сейчас, друзья, мы послушаем беседу из беседы в пути по поводу Рош десятки. Беседа прошла неделю назад, 11 июля 26 года, пожалуйста.
1: Рав, что вы скажете про Илане? Уже все выступили. Он был у нас Рош десятки.
0: Оставить его.
1: Да? Дать ему еще неделю. То есть вместо каждого... Вместо недели, может быть, чтобы кто-то провел две или три недели?
0: Ну, если есть согласие.
1: Не, ну это прецедент, может быть, он, если мы договорились, что у нас ротация, каждую неделю кто-то один, Влад, Моша, и каждый делает по-своему работу, через неделю меняемся, это нормально? Нормально?
0: Да, но это не должно стать привычкой.
1: Нет, никак, а привычка. Но это зависит от того, как есть согласие в десятке. Что ожидает от меня на этой неделе? Миха, вы чувствуете Рош десятки, Дуди или кого-то еще? Что он должен делать?
0: Да.
1: Что вы чувствуете?
0: Без Рош нет ничего.
1: В смысле ничего?
0: Не может быть, чтобы что-то существовало, тем более на протяжении времени, без Рош, без главы. Зависит только от того, кто глава, какая его роль, как он это понимает, как мы к нему относимся. Тут есть много вопросов. Вопросы, сомнения. Ты видишь? Если мы затрагиваем это, то это пробуждает много вопросов.
1: Много товарищей спрашивают, для чего Рош, если должно быть равенство. Мы учили, что в десятке должно быть равенство, и не понимают, как равенство можно совмещать с понятием Рош.
0: Нет.
1: Как вы объясните?
0: Глава группы — это не связано с равенством.
1: С равенством? Рош десятки не связан с равенством?
0: Нет.
1: Ну как же? Мы же учили, для того, чтобы объединиться, должны быть равными, с одной стороны.
0: Мы соединяемся не для того, чтобы быть равными. Совершенно. Это не та цель. Мы объединяемся, чтобы стать как одно тело. Как что-то одно цельное, чтобы прийти к одной мысли, к одному желанию и почувствовать в этом хорошо.
1: Но объединиться можно только, когда все равны, верно?
0: Да.
1: А так Рош помогает этому? Если есть Рош, значит, он уже не равен.
0: Когда входят в единство, мы еще не Рош и еще не один. Только готовим себя.
1: Рав, ну вот я сейчас начинаю, это мой третий раз. Начинается неделя, когда я буду Рош десятки. С этого момента и до следующей субботы. Где мне взять силы? Вопрос. Где Рош получает силы относительно десятки, и чтобы подталкивать, отдавать десятки? Откуда?
0: От товарищей.
1: В этом смысле от десятки? Как бы они гуф?
0: Да.
1: То есть Рош, чтобы получить силу, он должен получать от гуф, от товарищей. Что значит получить от них силы? чувствовать их. Они первые, они главные, я должен служить им, или я первый?
0: Нет, ты не строишь своим присутствием ничего. Ты готов быть главой десятки, если они на это согласны.
1: Я слышал так, что было согласие. Они меня выбрали, согласились.
0: Ну?
1: С этого момента какая моя работа? Чувствовать их, их хиссарон? На чем сфокусироваться работе Рош?
0: Я не могу сказать тебе. Это ты должен написать себе.
1: И каждый сам для себя это определяет? Или есть постоянное определение?
0: Это не постоянное определение. Но мы не очень придерживаемся его.
1: Вы можете сказать несколько слов, что это? Я хочу быть хорошим Рош.
0: Хороший Рош. Это называется, что ты согласен принять в десятку, которая под тобой, каждого, кто согласен, согласен со всей десяткой. Работа в твоем согласии. Да, конечно.
2: Вместе с тем я должен искать какие-то внешние
1: проявления. Вместе с этим должен добавить какие-то упражнения?
0: Нет.
1: То есть не обязательно сейчас как-то всех задействовать?
0: Нет.
1: То есть больше изнутри удерживать их, прийти к согласию, подталкивать изнутри?
0: Да.
1: Но вот сейчас, на этой неделе я Рош. Почему бы Шимон не сделал то же самое? Что есть у меня такого, чего в нем нет? Он может делать то же самое?
0: Ты ответственный за определенный порядок в десятке.
1: Но ведь это моя внутренняя работа?
0: Да.
1: И в это время Шимона, какова его работа? Любого другого товарища, тот, кто не Рош, какая его работа?
0: Его работа?
1: Да.
0: Тоже. Быть главой десятки в той десятке, которая сейчас остается вместо кого это было?
1: Был Илон. Но сейчас после Илона я начинаю. На этой неделе я меняю Илона, теперь я буду Рош. Ну, допустим, что Илон теперь больше не заботится?
0: Конечно, да. Но у него нет ответственности относительно десятки, когда он Рош.
1: Не понимаю, почему не добавляем в святости, не добавляется в ответственности? То есть каждый раз добавлять еще и еще?
0: Нет.
1: Нет. Почему? Потому что это невозможно так удерживать?
0: Да.
1: Хорош?
0: А это тяжело.
1: Ну вот когда каббалист приходит к постижению духовному.
0: Да.
1: Так это же как дети, он всех чувствует. Все время заботится о них, как мать.
0: Ну, увидим тебя.
1: Шимон, вы говорили, что нужно должно быть внутреннее выражение. Быть Рош десятки.
0: Да.
1: Не внешне.
0: Он заботится о том, как десятка ведет себя. Что такое вообще сама десятка? Вот и все. Кроме того, вне десятки у него нет права решать что-то. Что-то определять.
1: Относительно равенства. Так получается, что есть Рош и Гуф. Так в Гуф все должны быть равны. Но Рош как бы не должен быть равен.
0: Да.
1: То есть когда говорим о равенстве, то равенство, оно в Гуф. Вот мы сейчас все Гуф, а Дуди Рош. И мы его строим.
0: Да. Рош.
1: Что должны чувствовать товарищи от Роша? Что-то должны от него ощущать от Рош?
0: Товарищи должны чувствовать от Рош, что он объединяет их.
1: Но что значит, что я их объединяю? Что я творец?
0: Ты объединяешь их тем, что относишься ко всем с одинаковой важностью. И нет у тебя чего-то, когда один больше другого. Это то, что я думаю.
1: Не, ну то, что товарищи спрашивают, в основном в израильском кле, они говорят, мы привыкли принимать решения вместе, единогласно, в равенстве, вдруг появился Рош. Так мы когда сейчас хотим принять, например, вместе решение, если мы все равны, тогда понятно, должны единогласно принять. И вдруг есть Рош, не складывается. Что здесь Рош делает? Он определяет, он вместе со всеми должен единогласно голосовать, или он может выше всех высказать свое мнение?
0: Рош, у него есть первый голос перед всеми. Он ответственный за объединение между всеми. Ну, это он.
1: А что с решением, которое единогласное? Вообще может быть такое консенсус, когда все принимают решение? Это решение Рош.
0: Если вы так сделаете, то будет.
1: Еще страх, который есть у товарищей, это власть. Боятся. Десятки говорят, что я боюсь, что завтра он будет Рош, не знаю, что он по такому будет делать. Начнет управлять мной.
0: Да.
1: Это меня пугает. Что делать со страхом, который есть у товарищей, в том, что Рош будет властвовать, воспользуется своей силой с отрицательной стороны?
0: Да. Возможно. Но для этого они все десятка, и каждый из них может быть главой.
1: Да, поэтому мы меняемся каждую неделю.
0: Да.
1: Поэтому не страшно. Сколько там на неделю можно управляться? Дуди, должна ли быть связь между разными Рош в группе? В нашей десятке есть Рош, в другой десятке Рош. Они должны как-то соединяться?
0: Нет.
1: Нет. То есть каждая десятка сама по себе. Понятно. Михаил, так через кого соединяются десятки? Ну, в примере, в будущем. Десятки должны соединиться. Десятка не висит в воздухе. Она связана с другими десятками, допустим, в Петах-Тыкве, то как, через кого они соединяются? Что их связывает, если не через Рош? Как они налаживают связь друг с другом? Десятки.
0: Они соединяются сами.
1: Что соединяет десятку с десяткой? Где этот механизм? В чем?
0: Механизм, я думаю... Одна цель, которая должна сблизить их.
1: То есть нет такого, что я, как единица в десятке 36-й в нашей десятке, соединяюсь с десяткой 59 с кем-то. Такого нет. И нет такого, чтобы Рош нашей десятки соединился с Рош другой десятки. То есть то, что нас соединяет, это цель общая.
0: И только.
1: Говорим, прежде чем перейдем к следующей части, споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: רוק אסנובה נסטטיח טרודי בעל סולמה. קניגו מוז'נה נאיטינה קפסיואל
0: או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, анахну мамшихим белимуд бен хаверим.
1: Здравствуйте, друзья, мы начинаем нашу часть, учимся вместе с товарищами, учим статью поручительства. Сегодня мы пройдем 19 и 20 пункты на иврите. Страница 393. Также статья есть в учебных материалах. Мы начнем читать 19 пункт в десятках. Затем мы посмотрим объяснение Рава 19 пункта. И потом продолжим, и дальше будет время для вопросов. Еще раз мы читаем статью поручительства, 19 пункт.
3: Девятнадцатый пункт. Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласия, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и они не хотели принять ее. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними, а о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий Торы, у которых у них не было никакой возможности исполнить, как сказано выше в статье «Дарование Торы», пункт 16.
3: И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу. И каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы по неволе были избраны самым особым народом из всех народов. Получается, что только лишь сыны народа Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что не участвовали они в этом. И это просто, потому что такова реальность. Как же может Раби Элазар не соглашаться с этим?
1: Да, надеюсь, что все закончили 19 пункт. Сейчас мы вместе посмотрим объяснение Рава, 19 пункт. Очень такое подробное объяснение, которое включает объяснение введения в Каббалу, нисхождение миров. Давайте Посмотрим, как Рав вводит нас постепенно в статью поручительства.
3: Рав Элазар, сын Рашби, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Исраэль является поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы. То есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни — в прелюбодеянии, другие — в разбои, убийства и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: То есть... После того, как часть человечества, которую организовал Авраам как группу, которая затем переросла в народ благодаря эгоизму, который в них вырос, они достигли духовного, и эта часть исправила себя, как это было, от Адама, мы пришли к состоянию Вавилона, и тогда часть осталась на уровне, это группа Авраама, которая называется Исраэль, согласно своему намерению Шаркель, а часть осталась на том же эгоистическом уровне. Вот это, если это эго, Вавилонская башня. Затем у них, у Израиля, был еще один скачок — это Египет. И еще они поднялись над этим Египтом, а затем у них был исход из Египта и покорение земли. То есть желание отдачи ради отдачи, получения ради отдачи. Они поднялись на уровень храма. Это Мохин Дехая. И когда они сделали это, в общем-то, был их личный Гумар Тикун, потому что больше Мохин Дехая — это Мохин Дехида, это когда уже все соединяются. И тогда они начали спускаться. Вот это постепенное падение, как мы изучаем мир Никудим, разбиение Малхей Дахгат, а потом Малхей Тангим. Итак, храм, первое разрушение Малхей Дахгат. Это второй храм. А затем совершенно... как и все человечество, это уже разбиение Малхей Тангим. Разбиение. И тогда входят в изгнание. А все остальное — это была только подготовка. Египетское изгнание или вот Вавилонское изгнание. Вавилонское изгнание — это не здесь, это тут. Это просто написал Вавилонское. В последнем изгнании есть смешение душ. Те, кто были в духовном и упали, и те, кто не были в духовном и продвигались. То есть он говорит, что вначале надо было знать только части килим, духовный подъем, и после того, как они перемешались, заканчивается изгнание, и нужно, уже когда есть решимот, во всех решимот есть смешение света с одной стороны, а с другой эгоистическое желание, которое приходит с другой стороны, и здесь мы уже нам необходима методика исправления, которая приносит нам окружающий свет с помощью изучения Каббалы. И так мы должны исправить себя. Здесь есть духовный подъем. И говорит Раби Элазар, Раби Шимона, сын Раби Шимона, каждый, весь мир должен прийти в поручительство. Здесь у нас было поручительство при выходе из Египта. Это называется в наших корнях. А теперь мы должны прийти к поручительству во всем мире. И в этом тоже есть обязанность для Израиля, для тех, кто был в этих исправлениях свыше. А у народов мира, согласно их смешение с ними, как говорит Баль Сулам в предисловии книги Зор, народ Израиля обязан, а остальные народы согласны их смешению, потому что в Израиле находятся искры. А народы мира согласно тому, как вот из этого смешения, которое произошло здесь между всеми. Те, у кого пробуждается решимо, он присоединяется. У кого нет, то нет. Но все в итоге должны прийти к состоянию полного исправления, общего полного исправления. Дани.
3: По сути, когда народ Израиля был под горой Синай, они не выбирали это сами?
1: Нет, это было запланировано так. Нет, до нашего поручительства свобода выбора. Впервые у нас сегодня есть свобода выбора во всем процессе и духовном, до этого и материальном. Никогда не было. Никогда не были килим перемешаны со всеми подготовками, когда они с помощью учебы притягивали для себя окружающий свет и была бы у них свобода выбора. Все это находится только сейчас. Поэтому все, что было до сих пор, вся история, все, что происходит до сих пор, только отныне и далее происходит исправление. И поэтому весь предыдущий процесс называется, что духовный корень приходит и касается материальной ветви. А мы должны из материальной ветви прийти к духовному корню. Да.
3: Раз спрашивает из Америки, можно ли прийти к поручительству в духовном без материального поручительства?
1: Нет, невозможно. Он должен быть в учебе с другими, он должен быть в поручительстве с другими, он должен быть участвовать с другими в распространении. Все, что сказали нам каббалисты делать, он не может сделать это виртуально, скажем, где-то там, умозрительно или где-то в своем воображении, что он находится в связи с душами, с другими точками в сердце. Как он реализует это, все вот эти свои стремления? Поэтому мы организованы так во всем мире, что у нас есть большая группа международная, в которой находятся сотни тысяч людей, каждый учится согласно одной методике, одним источником книги Баля Сулама. Все мы связаны в одной сети, и в этой сети мы должны вместе учиться, быть товарищами и объединиться друг с другом, и вместе распространять, действовать относительно широкого мира, чтобы их приблизить. Если кто-то в этом не участвует, согласно тому, что нам сказали каббалисты делать, то он просто не реализует то, что должен делать, и, конечно же, не удостоится раскрытия Творца. Нет выбора. Мы обязаны понять из общей системы Адама Ришона, этой души, что мы должны делать в связи между нами чтобы достичь проявления света в наших килим, в наших желаниях. Мы должны сами соединиться между собой таким образом, чтобы у нас было желание подняться духовно, чтобы связь между нами была сильная. Мы должны привлечь с помощью этой учебы Ормакив, чтобы он был, чтобы стал внутренним светом. Мы должны повлиять на весь мир, чтобы эту систему сделать более интегральной, большей и более объединенной. Из осознания и изучения системы мы видим, что то, что они требуют, это так, и не может быть иначе. То есть мы должны соединить все части разбитого кли, и согласно мере связи там раскрывается свет.
3: Девятнадцатый пункт продолжаем, и потому. И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцев. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим».
1: Здесь мы должны понять, что это совершенно не зависит от нас, что в строении Адама Ришона, если мы поделим этого Адама Ришона, общую душу, если мы его делим на части, которые выше Хазе и ниже Хазе, тут есть части Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот, Малхут. Вот Тиферет здесь-то, во всем кли. Мы должны понять, что это не зависит от нас. Есть части кли души Адама Ришона, которые прежде пробуждаются, а есть те, которые позже. Первый — это Авраам, это Хесед. Второй — это Ицхак, Гвура. Третий — Яаков, это Тиферет. И так далее. Здесь мы видим, согласно поколениям, 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений — это развитие душ. От Ноха до Авраама — это, в сущности, та же душа, которая больше развивалась, раскрывалась, и от Авраама начинаются уже линии. Это правая, это левая, Ицхак. Яков, средняя линия. И далее уже продолжается исправление, начиная от Юсефа, который соединяет всех. Это Есод, основа. И Моше, это когда Есод поднимается в Тиферет, в Бину. И так далее. То есть мы говорим здесь... Но мы еще будем проходить это постепенно, изучать это как систему, как это происходит в одном парцуфе, как все эти части должны пробудиться в одном парцуфе Адама Ришона. Сила, которая называется Авраам, Ицхак, это не сила, это люди, мы должны понять, это части Адама Ришона, части общей души. Это общая душа, которая так должна по своему строению, согласно тому свету, который действует в ней, в этом кли. Так она должна исправляться. Тут нет какого-то отличия в чем-то кого-то или протекции кому-то. То, что мы согласно неисправности нашего разума обсуждаем. Говорится о системе, которая таким образом исправляется под светом, который воздействует на части, на килим Адама Ришона. Так эти килим называются, Авраам, Исхак, Яков. Мы не смотрим на Авраама, что это был человек. Мы говорим, это была сила особая от Адама Ришона. Это свойство хесед, свойство милосердия, которое раскрылось. И эта сила, которая раскрывается, она раскрылась в душе. И человек действовал согласно этой силе в этом мире. И мы что, смотрим на плоть или на его часть в душе? Но нужно смотреть на то, как эта часть Адама Ришона, которая выполняет сейчас действия. И эти действия по неволе обязаны выполнять. Поэтому они называются праотцами. И поэтому Авраам, народ Израиля, вся эта роль, почему этот народ называется, что он не учитывается между народами, он не считается, потому что он относится к исправлению мира, как-то донести до них исправление мира. На самом деле, когда Творец выбрал и подразумевал под творением народы мира, они его цель, а народ Израиля — это как инструмент, нет в нем ничего особенного. Наоборот, это как кли, которое должно обслуживать других, служить им. Как Авраам, Ицхак, Яков служат, то есть дают методику, силы Адама Ришона для использования. Так та же часть общей души, которая называется народ Израиля, должен принести методику исправления. А Творец относится именно к тем частям, которые не могут воспринять методику исправления в собственных килим, потому что они все получающие килим. И тогда, благодаря исправлению, когда туда входит отдающий килим, таким образом они готовят себя к исправлению. И поэтому мы должны видеть этот процесс именно относительно цели, что все исправление народа Израиля — это для того, чтобы реализовать то, что возложено на них. И здесь нет выбора, это обязанность, потому что эта система Адама Ришона, что эта часть должна сейчас быстро исправить себя и передать эту методику той части, которая называется «народы мира». И действительно, все, вся цель творения — это они. А не то, что вот этот земной народ Израиля думает о себе.
3: Сейчас мы перейдем к чтению следующего пункта, 20-го. И после этого еще продолжим смотреть объяснение Рава. Пожалуйста, 20-й пункт.
4: «Улам агмар шел тикуна улам».
1: Однако окончательное исправление мира может произойти только, когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу, как сказано, и будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. И в Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких стихах, ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы. Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцев по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, что мы стали достойны получить Тору. И если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана нам, мы, несомненно, были бы ничем не лучше остальных народов мира, как сказано в 19-м пункте.
5: Кен мутал ла ума исраэлит.
3: Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торой заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту возвышенную работу — любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом. Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какой-либо компенсации эгоистической любви, в определенной мере способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного, поступенчатого развития, пока изменения не умножатся до такой большой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов «перевешен чаша заслуг». Иными словами, вес желаемого очищения завершен. Ведь они уподобляли это взвешивающими на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, к которому взвешивающий хочет прийти. Перейдем к объяснению Рава по 20 пункту.
1: 20 пункт. Однако окончательное исправление мира может произойти только когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу.
3: Окончание исправления мира, по сути, начинается сейчас, как и говорит об этом Бальсулам и остальные каббалисты, то, что мы живем в дни Машеха. До завершения Израиль получили Тору, поднимались, падали, были в изгнании, перемешивались со всеми остальными душами. Это все подготовка к исправлению мира. А теперь начинается уже общее окончательное исправление мира, то, что называется окончательным исправлением. И мы с вами сейчас находимся именно в эту, живем в эту эпоху. И особенного здесь то, что все, что произошло и будет происходить с этого момента и далее, будет происходить исправление связи всех душ. Еще от Адама Ришона. И поэтому даже каждое минимальное действие должно быть уже направлено на общее исправление всех.
1: Как сказано, будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. В Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких строках «Ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы». Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцов, по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были защищены нам в нашем развитии, очищении, вплоть до того, что мы стали достойны получения Торы,
3: то есть так же, как праотцы были исправлены, и создали для нас систему, с помощью которой мы приходим к слиянию. То есть сейчас мы пользуемся тем же самым. Братцы — это от Авраама и далее, все каббалисты, которые в духовном сделали исправление и формируют эту исправленную сеть в системе Адама Ришон всех душ, то... И так же, как мы пользуемся ими, для того, чтобы, воспользовавшись их книгами, их рекомендациями, тем, что мы сливаемся с ними, чтобы прислушаться к ним, приблизиться к ним, мы из всего этого привлекаем к себе силу. Мы даем возможности воспользоваться, использовать эти души. И все это живая система. Это мы считаемся мертвыми. Они могут дать нам силу жизни и оживить весь этот гуф Адама Ришона. И точно так же, как мы пользуемся их помощью, так и мы должны исправить себя, чтобы быть вместе с праотцами относительно всего мира, чтобы стать исправленной системой. Имеется в виду все, у кого есть точка в сердце, все, кто называется Исраэль. Потому что сегодня уже нет такой уж разницы между тем, кто находится Исраэль в материальном мире. В основном Исраэль — это в духовном, когда пробуждаются все. И среди них Исраэль, которые те, кто прошли уже прежде этот процесс. В подготовке мы должны все подниматься, мы должны слиться с праотцами и из всей этой большой системы передать свет народам, то, что называется всем народом миром. Почему это называется свет народом? Потому что все, кому мы передаем свет для исправления, они называются народами. В них нет точки в сердце, которые пробудились. Они только чувствуют недостаток, боль, голод, хиссарон, пустоту. Пустошенность от жизни, от нашей привычной жизни. Нет у них недостатка в материальном, им не хватает. Нет у них недостатка в духовном, им не хватает материального. И поэтому мы должны предоставить им всю эту систему, которую подготовили праотцы, чтобы быть связанными, чтобы стать переходом от праотцов к ним, потому что в нас уже после разбиения есть включение в них, в Вахаб. И поэтому, когда мы сейчас исправляемся, то мы можем это сделать. Пишем праотцы, которые могут стать системой для нас, затем баним, сыновья. Баним — это Гальгаль Тайнаем плюс Ахаб вместе после изгнания. И теперь мы уже можем предоставить, поскольку мы включены в Ахаб. Дальше весь мир. Пишем все души. А сыновья, допишу, это точка в сердце.
4: Аткан.
3: До сих пор это праотцы. Здесь изгнание.
4: Ткуфата галут.
3: Период изгнания.
4: Ахшав зот аткуфа шилану.
3: Далее. Это наш период.
4: Анахну.
3: Мы.
4: Ве ара.
3: И далее уже и до окончательного исправления.
4: И
3: мы должны понять, что без того, чтобы мы быстро исправили себя, как объясняет нам в конце предисловия книги Зоар, не будет кого-то, кто был бы, как он объясняет нам в статье «Поручительство» и в даровании Торы, не будет никого, кто был бы проводником между уровнем праотцов и всем миром. Это называется быть царством первосвященников и святым народом. И сейчас это возложено на нас.
1: Ведь если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана, мы, несомненно, были бы ничем не лучше, чем остальные народы мира, как сказано в 19 пункте. Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торой и заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту высокую работу любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом.
3: Почему он говорит о праотцах, которые получили выполняли Тору до того, как она была дана? То есть все, что приняли тогда, было разбито. Был период праотцов, то, что называется Авраам, Ицхак, Яков, это еще до Египта. Это до Египта. А что произошло после Египта? Это храм, то есть изгнание египетское.
5: и первый и второй храмы, все это разбито, вышли в изгнание, здесь вот разбиение.
4: Галут, аз,
5: и изгнание. И он говорит так, что все, что было вот здесь, до получения Торы, и вплоть до разбиения храма, все разбилось, вышли в изгнание, и теперь после изгнание есть взаимовключение. И тут мы должны включить, исправить это взаимовключение в себе. А затем взаимовключение Гальгальтайнай в Ахапе. И Асхаб.
4: Ахаб Зебасов.
5: Ахаб в самом конце. Это завершение окончательного исправления.
1: Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какого-либо вознаграждения эгоистической любви в определенной мере, способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного и поступенчатого развития, пока изменения не умножаются до такой

0: мысли — это наше желание, и это главное, потому что все это перевешивание и решение — это и книги, которые передаем, и все наши программы, и медиа. Перевес чаши заслуг имеется в виду, насколько нам удастся пробудить желание к исправлению с помощью наших желаний. Еще раз. Мы находимся в этой сети, которую нарисовали здесь. Можно ее, может, по-другому нарисовать. Можно сказать и так, что працы, они внутри, а затем были баним сыновья, которые разбились, а затем взаимовключение, и в них уже более широкий круг. Есть, скажем так, сыновья плюс. И далее народы мира. А далее есть еще целый слой, который называется каменное сердце, левая нахаб. Так волнами мы должны исправить себя. И исправить, допустим, весь Бней Барух все, и все, кто присоединяются с точками в сердце. Вот это вот все они, точки в сердце. И этим передать в мир душам, чтобы они исправлялись. И нужно понять, что эта система, которая в каждой своей детали, мы тут рисуем все эти рисунки графически. Но если взять Адама Ришон как 10 сферот,
1: Шеклапейну кивьехоль шеунишбар,
0: он относительно нас как бы разбился, и начинаем исправлять какую-то часть из него или какую-то частную сферу. Неважно какую, то в этой частной сфере тоже есть 10 сферот. И тут есть 10 сферот. И каждая состоит из всех. И поэтому невозможно исправить вообще ничего, если ты не прикоснешься ко всем. И поэтому это рассеяние знаний, информации, а главное, связи между нами должно быть по всему миру без границ. И отсюда несколько выводов относительно распространения, относительно исправления. Мы просто называем это исправлением, распространением, извиняюсь. Это исправление ты должен достичь каждого. Ты раскрываешь это абсолютно всем. Если ты этого не делаешь, то в каждой детали, которую ты хотел бы достичь, ты хочешь кому-то обратиться. У тебя по пути здесь еще такие, которые каждый состоит из 10 сферот, и каждый из них тоже состоит из тех частей, и ты обязан пройти через них, хотя они и не реагируют. Может быть, они даже против. Ну, так это пройдет для них неосознанно. Но из-за того, что сеть Адама Ришона — это связи между всеми душами, это связи в потенциале, силы желания, это силы мысли, то насколько все те, кто отдающие, влияющие, обладают правильным желанием, то они могут воздействовать и влиять. То есть мы обновляем, мы исправляем, мы оживляем сеть. Сеть уже существует, она просто не задействована в связях между людьми, она разбита относительно нас. Она как бы погасла, связь между душами. А мы, если мы хотим по-настоящему распространять методику исправления, то нужно распространять там желание и наши правильные мысли. Не материальные

0: носители, книги и медианосители. Это только как носитель, содержащий силу. То есть материал — это носитель желания, желание объединиться.
1: Мы слышали прекрасное объяснение нашего учителя. Сейчас у нас есть время выяснить вместе вопросы, взаимовключения. Пожалуйста, выставляйте вопросительные знаки, поднимайте руки. Постараемся вместе выяснить то, что мы слышали от учителя. Пожалуйста, Нир.
0: Мы видим, насколько сильна вся эта история с Рош, главой. И наша работа относительно нашего Рош, Рава, очень изменилась. Физически он здесь не находится, он находится в вас, и поэтому спрашиваю вас, чтобы понять его. Куда мы идем с этой точки зрения? Ну, вот сейчас есть большая группа учеников Рава, которых я спрашиваю, чтобы понять, что он говорит. Это некая понятная для нас форма. Как это будет продолжаться дальше?
1: Если форма, которая нам понятна, я думаю, что Рав присутствует каждый момент, в каждом слове, во всем, что мы делаем, все наши ученики в Израиле, во всем мире, везде присутствует Рав. И Рав сказал, что мы оживляем сеть. Я думаю, что это сеть учеников Рава, где каждый взял от Рава в течение многих лет, десятки лет, понял то, что понял, и каждый старается реализовать, насколько он может. Я думаю, что этим мы оживляем путь Рава, который оживляет путь Рабаша, который оживляет путь Рава Баля Сулама. Мы говорили об Ари и так далее. То есть эта сеть живая. Рав говорит, она живая, только она скрыта от нас, и мы должны реализовать ее практически. Оживить и реализовать то, что Рав чему учил нас. Мы сидим и смотрим уроки 2005-2002 года, неважно. Это живые уроки, они живут в нас. Все зависит от нашего отношения. Если это понятно, мне кажется, что это то, что мы понимаем, все остальное Рав будет нас учить.
0: Я думаю, что сегодня нет чего-то непонятного. Это не то, что когда-то мы читали письма, был ученик Ари, сколько он там понял, и что он написал до конца жизни, пока прошли три поколения, пока все было записано. То есть когда-то сложно было найти и учителя, и источники. Сегодня я не думаю, что кто-то может сказать, что непонятно, что надо делать. То есть Рав настолько прояснил методику и за эти 30 лет, что как бы нет чего-то непонятного. Он часто повторял, я вам уже передал все. Не то, что непонятно, что делать, надо только реализовывать, это, конечно, другая история. А кроме того, когда надо, когда нужно будет, получим весь инструктаж.
1: Вчера на уроке Рав сказал, что мы на нас возложена реализация. Нам не нужно там что-то раскрывать, что-то еще делать. Мы должны реализовывать. Пожалуйста, еще товарищи.
2: Buenos días, gracias por la oportunidad. Justo iba a preguntar, el Rav nos acaba de comentar que todos tenemos que elevarnos y adherirnos a los patriarcas. ¿Podrían explicarnos un poco más, por favor, cómo hacer eso? Toda Rava.
0: Rav сказал, что мы должны объединиться и подняться до уровня Авот, праотцов. Можете объяснить, как мы можем это сделать? Да, и с того объяснения, которое мы прочли, был второй храм. Это, по сути, объединение всех 12 колен народа Израиля, затем это самый высокий уровень. После этого было падение к второму храму, то есть объединение только двух колен. И затем вышли в изгнание для того, чтобы смешаться со всем миром. Об этом написано в 20-м пункте. И сейчас мы должны были взаимовключиться и передать методику всему миру. И тогда мы придем к третьему храму. То есть это уже объединение всего человечества. Все то кли, которое создал Творец. И никакого отличия. Разница в том, что тех, кто называется Израиль, должны сделать это первыми и передать методику всем.
1: Здесь было прекрасное объяснение Рава и о связи между Израилем и народами мира, и о связи между праотцами и сыновьями. И Рав так все это соединил подробно. Гальгальтейнай, Махаб, Никудот Деса, которые спускаются под табор. Весь процесс, который мы сейчас изучаем в Тихе, и товарищи объясняют. И мы можем увидеть связь. Бальслам это прописал, и Рав объясняет прекрасным образом. Он говорит так. В клипе номер три. Очень особый момент. Он говорит, что праотцы, они могут быть как система для нас, а сыновья — это точки в сердце. Это Гальгальтейнаем и Ахаб вместе. После изгнания, что произошло в изгнании, разбиение, перемешались, как мы учим Никудот Десах, спустились под табор и вошли в более грубые желания. И он говорит, что сыновья — это точки в сердце. Это Гальгальтейнаем и Ахаб вместе после изгнания. И тогда мы уже можем обеспечить это всему миру, всем душам, потому что мы уже содержим Ахаб, есть период изгнания, и есть наш период. И далее уже до полного исправления, когда уже сам Ахаб исправляется, и Рав говорит, это очень важный момент для нас, наша ответственность, что мы должны понять, что если мы не исправим себя сейчас очень быстро, как объясняет нам Баля Сулам в конце предисловия книги Зор, статье «Поручительство», которую мы читаем здесь, «Дарование Торы», то не будет кого-то, кто может быть посредником между отцами и народами мира. И он говорит, что это и есть роль Бней Баруха, это и называется быть царством, первосвященником и святым народом. Это то, что мы сейчас должны сделать, стать вот этим адаптером между праотцами, системой и сыновьями, в которых пробудилась точка в сердце, и те, кто придут позже, а все остальные души. Это очень особая вещь.
3: אנחנו לא שומעים.
4: בוקר טוב.
3: בוקר אור.
4: שומעים?
3: כן, כן, קדימה.
4: יש לי שאלה שהיא כמה ימים טובים.
0: Вопрос, несколько дней обдумываю. Если баним сыновья, это Гальгальтейнаем, а мы, женщины, как мы можем вам помочь? Привлечь свет, возвращающий к источнику в нашей работе, сделать этот круг вокруг вас, чтобы дать вам силы, и вы добились успеха во всем этом процессе. Что нужно от нас? Спасибо. Смотри, сегодня мы не делим работу на мужскую и женскую. Мы понимаем, что сегодня женщина выполняет ту же работу, как и мужчина. В намерении, изменение намерения, работа с эгоизмом. Может быть, во внешнем есть что-то отличающееся, но внутри работа точно такая же. Все, что ты сейчас делаешь. Поэтому не то, что кто-то должен помочь кому-то. Вся помощь должна быть взаимной. Поэтому нет здесь какой-то особой работы, которую ты должна сделать только для того, чтобы помочь нам. Ты это делаешь сейчас, и методика понятна. происходит, заключается в том, чтобы с помощью намерения объединиться, идея прийти к отдаче, к Творцу. В результате мы проходим осознание зла, мы работаем с эго. Каждый из нас — методика для всех, кроме некоторых внешних моментов, которые касаются, что есть что-то разрешающее женщине, если она занята чем-то другим, может быть, меньше может изучать ТЭС, если хочет. Слово «гевер» — мужчина, слово «лейтгабер» — преодоление, поэтому это касается всех. Точно так же, как мужчина, он не является, собственно, мужчиной, если он не преодолевает свое желание получать, он на уровне женщины. Мы все это трактуем только в духовной точке зрения.
5: With respect to the correction of the world, is there any difference between the Israeli kli and the world kli?
1: По поводу исправления мира, есть разница между мировым кли и израильским? Есть ли разница между израильским и мировым кли? Мы слышали, что Раф относится к Израилю, который обязан произвести этот процесс, и к тем, которые пробудились из пробуждения точки в сердце. И тогда он говорит, что нет разницы. В тот момент, когда Израиль, хотя они обязаны согласно своему духовному корню, но те, кто смешались, Гальгалат Инаим и Ахаб, сейчас пробуждаются в свечении света, возвращающего к источнику, они все становятся Израиль. Все вместе Израиль, то есть вся наша мировая группа, все, включая всех, называется Израиль. Все выполняют работу вместе. И мы часто слышали это от Рава. Где находятся 10 колен, мы не знаем. Где находятся все эти души? Каким образом они смешались? Где находятся Гальгалат Инаим, Ахаб? Мы сегодня все это выстраиваем. То есть практически, я не знаю, был ли ты на прошлом уроке, я спрашивал Рава, и Рав ответил, что это весь процесс внутренний. В итоге все мы вместе продвигаемся к исправлению, неважно, Израиль, которые живут в Израиле, или те, которые не живут в Израиле, конечно же, Израиль согласно своему корню, согласно своей связи корни ветвь, они обязаны в этом процессе. Но сегодня мы группа в Небарух, мировая группа в Небарух, это Израиль, все, кто находится. Мы, к сожалению, уже закончились. Два кратких сообщения. Первое, что сегодня с 4 до Мишешестре от 17:30 будет урок, посвященный Арии. И вчера Семен Винокур и Саша Демидов говорили об этом. Есть фильм, где Саша играет Арии, и Раф объясняет. Мы приглашаем всех. И дополнительное сообщение. Сегодня в 18:30 до 20 будет беседа, открытая беседа с украинским кли. Все говорящие на украинском приглашаются. Это будет в Зуме. Ссылки будут разосланы обычными способами. И закончим мелодией.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посвящая день памяти ухода великого Ари, будем смотреть урок Рава. Урок посвящен письму 39-го. Ваша, прочитаем эту статью вместе. У нас 32 минуты, пожалуйста.
1: Игерет Ламетет, Шнат Тарпаз.
2: Письмо 39-1927
1: год.
2: Канун субботы, 17 июня 1927 года. Известному праведнику пусть светит свеча его. Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу, известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого. И поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, такому-то да продлятся дни его, и святому Раву, такому-то да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны мои ни одному человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто может простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца за это, на это поколение. Однако Ситра Ахра всегда находит в себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного.
0: А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что ты делаешь и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте. Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг, ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Так же и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей. подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которое на него выбрасывают. И благословение поля продлится, плодится и размножается благодаря им, если есть на поволе, то воля Творца.
2: Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения, и потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-либо вред, я буду мстителен и злопамятен к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами. И все, что будет в силах рука моя сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, нет никакой силы, кроме него, страшно сказать, и достаточно понимающему. А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца. Ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не написал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне. Ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах круга оборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы недельной главы Матот Масэй, новомесячие месяца Ав 5332 года, заболел Ари. А во вторник после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас ему, Раву Хаиму Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще написал там, что в момент его кончины Рава Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхака Коэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую все мы уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору, и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рави Хаим Виталя, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. Тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, не занимались бы они этой наукой, которой обучал я их, совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только один Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее». И тотчас же отошел в будущий мир.
0: Я привел здесь так много из книги «Врата круга оборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он услышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него, третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле. И так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Раву Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, из этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и постоянное возношение «Олам Тамид» и другие сочинения. И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописей, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать. И знай, наверное, что со времени Ари и до сегодня не было никого, кто понял бы методику Ари до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде в их высшем корне, и потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
2: И вот, по высшей воле, я удостоился вхождения и бур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которая со дня его смерти до сего дня не удостоился ни один человек. Я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воду его ил и грязь, что падут они своим предприятии, вершившимся их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость. И Творец спасает нас от рук их. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, и делать себе имя среди глупцов, и тому подобное. Ведь до сего дня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними.
1: И
2: для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахра, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из уст Ари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ним уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на Него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов. И потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
1: ששאלה זו שאל רחו זל את הארי זל ומפורש זה בספר שער רוח הקודש שהוא שער זין
2: Ну, знаешь, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари, это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. И признак, который передал мне мой учитель, когда мы выходим, когда мы видим, что он говорит правду во всех словах своих, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов. Имеется в виду понятие одной буквы, которую он научился у товарища, что нужно, как известно знатокам тайной науки, и, кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить. И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так: и по его словам мы сможем узнать и понять его причину, а уровень согласно его знанию.
0: И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее. От него возникают ангелы и святые духи, Рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника. А пар, вышедших из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучать Торе этого человека. И так далее. Смотри там. А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющимися совершенными. И они называются вестниками Магидим и так далее. И потому он дал вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершены, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует. И вот, все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи, и как же можно считать их полными праведниками? И вот дал я тебе ясный признак. И я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее и моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они? Это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они могут есть себя поедом.
2: Я желаю здравствовать тебе и такому-то, и такому-то, и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, и все следует за действием. Но что я буду с ним делать? Однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось от начала до конца и так далее. Я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях, ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит. Ведь это немалая вещь, и это работа Творца. Иуда.
0: Теперь, друзья, перейдем к уроку от 16 октября 2005 года. Мы читаем из книги «Прихахам письма», письмо 39. Письмо известному праведнику Пусвете Цвечаеву с пожеланием доброго здравия. «Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение, хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого, и поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому раву, да продлятся дни его, и святому раву, да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны моей ни одного человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто сможет простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца на это поколение.
2: Надо понимать, что у Барасулама было очень много противников и врагов. И сегодня тоже мы слышим о них, но сегодня это уже поколение занимается вообще чем-то другим. Нет тех людей ортодоксальных, которые были тогда, нет той жесткости относительно науки Каббала и также Каббала Рамак, Каббала Ари, насколько они тогда были в противоречии, и насколько иерусалимские мудрецы разного рода поняли или не поняли, что Барасулам делает. Было очень-очень большое сопротивление тому, что он делает, и тому, что пишет, и как он комментирует слова Ари. И все это действительно... Он боялся, что они могут перекрыть ему весь путь к распространению книги, вообще к распространению своих слов, речей. Да.
0: Однако Ситра Ахра всегда находит себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я, для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного. А ты не бойся страхом глупцов. А что касается клеветников, мизинец мой толще чресл их. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что делаешь ты и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте.
2: Мы видим, что вообще никогда в поколении почти не понимали и не уважали великих в поколении, которые выросли в этом поколении. Нет пророка в своем отечестве. Это известно, что человек, который вырос в том месте, где он жил, о нем думают, что это тот же человек, как и был, потому что не живое, они не растут. С какой стати, что тот же, который в 20 лет, он то же самое в 60, что он знает? Еще несколько листов Гемары не понимают, что можно быть духовным человеком и вырасти из земли. И поэтому говорят, что нет пророка в своем отечестве. Так обычные люди, далекие от святости, которые занимаются ежедневными заповедями, это у них дух их жизни, не понимают других возможностей жить. А их образ жизни — это не дает им думать иначе, что как это вдруг кто-то вырос. Но это относительно того человека, которого они знают. А каббалистов вообще невозможно понять, потому что это простые люди, еще более простые, чем другие. Насколько я их знал, они не делают из себя, не придают себе никакой важности, потому что как можно придавать себе важность, если ты проявляешь себя относительно Творца, то ты все время видишь себя низким и слабым, и кто ты, кто он, что он, как сказано, скромность Творца, которая ощущалась на Моше, не ощущалась во всем его поколении, ни на ком был скромнее, чем любой человек. Поэтому в глазах народа, который видит человека, который не строит из себя, не проявляется по важности, с пузом, с наполненным Талмудом и учителями, разные тайны распространяет, делает чудеса перед всеми. Конечно, публика судит его по... Каждый отвергается в своих недостатках. И так это и выглядит. И это также было и с Арией, и было с Раби Шимоном, и также было с Бааля Суламом, и еще и с Рамхалем, со многими людьми. Каждый Творец как раз с помощью этого оберегает своих любимых особых людей, чтобы они не перемешивались с публикой и оберегали себя. Так могли бы самостоятельно продвигаться без всякого воздействия от этой внешней группы ортодоксальных. Как Бааля Сулам тоже говорит, и не один раз, и как Рабаш объясняет нам в своем письме, что от людей, которые чем ближе они как бы ко внутренней части Торы, должны отдаляться от них, насколько они находятся внутри, чтобы не приобрести от них все их неисправности в понимании пути, чтобы быть чистыми от всего этого. Так как бы то ни было, но каждый не избегает критики на себя. На Бали Сулама была очень большая критика, и были очень тяжелые периоды.
0: Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг. Ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Также и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников. А истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей, подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которые на него выбрасывают. И благословение поля плодится и размножается благодаря им, если есть на то воля Творца. Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения. И потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-то вред, я буду мстителен и злопамятным к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами, и все, что будет в силах руки моей сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, и нет никакой силы, кроме него, страшно сказать и достаточно понимающему.
2: Что бы ни было, он не собирается делать с ними расчет, а будет продолжать свой путь. И быть что будет. Мы не можем оценить эти усилия, потому что человек, который живет в гетто, в Иерусалиме, ему некуда сбежать. И мир очень маленький, в особенности его мир. Это вообще несколько улиц в городе, и не более. И по стилю жизни, и по родственникам, и семье, и по воспитанию, которое он обязан удерживать во внешнем. Ему делать нечего, а он находится в том же месте со своими врагами. И все-таки обязан продолжать и как-то с этим жить. Это связано с праздниками, с ежедневным хождением в синагогу, и с разными встречами, и свадьбами, и так далее, и так далее. Все, что относится к общественной жизни. Он обязан быть вместе с ними, вместе с тем, что чувствует нас, как они относятся к нему особенно, и как видят его отличным от других в негативном смысле. В течение многих лет должен был ходить с рабашем на свадьбы, и это получалось несколько раз в неделю. 2-3 раза в неделю я должен был ходить с ним на свадьбы. Я это очень ненавидел, было мне очень тяжело. И я видел, насколько он тоже страдает от этого, что он должен сидеть за столом важных людей, разговаривать с ними, какие-то вещи на их уровне,
3: о
2: всех новостях, которые происходят там в ортодоксальном обществе. Просто вещи по сравнению с ним, с его уровнем, вещи бессмысленные, бесполезные. И насколько ему было каждый раз тяжело, приходил очень усталый после этого сидения среди них поздно домой. И после этого, допустим, через 2-3 часа должен был вставать и начинать урок. Жизнь была тяжелая, и каббалисты должны были все-таки участвовать в жизни общества по нескольким причинам. Каждый в свое время по той или иной причине. Баль Шем Тов тоже все, для того, чтобы привлекать людей, показывать себе, что он существует, чтобы заинтересовывать, может быть, кого-то в публике, напоминать ему, что такие вещи тоже есть и так далее. Но как-то они должны были участвовать в общественной жизни, да.
0: А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца, ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не писал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне, ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах кругооборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы, недельной главы Матот Масей, новомесячье месяца Ав 5332 года, заболел Ари, а во вторник, после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас, ему, Раби Хаим Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Рав Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхак Акоэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую мы все уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рав Хаим Витали, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. И сказал он Ари: «Скажи товарищам». И тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, не занимались бы они этой наукой, которая обучала их совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее». И тотчас же отошел в будущий мир.
4: Ну, если оно арбе.
2: То есть ну, у нас есть много историй об этом, об Ари, насколько он прилагал усилия, чтобы сделать из них группу, тоже пригласил их всех пойти в Иерусалим, в канун субботы, в пятницу.

0: учителю вообще, потому что тогда он пойдет с этими ошибками, со своим разумом, и будет только мешать самому себе, чтобы свыше его привели в другое место, в другое время, может быть, в другом кругообороте, но не то, что он будет больше все устраивать себе, больше и больше ошибок в пути, и войдет в путаницу, и, может быть, и других тоже к этому приведет. И Ари здесь говорит ему очень строго, очень жестко, что не занимайтесь тем, что вообще не занимайтесь наукой Каббала. Говорится о учениках, которые давали свою душу за это, но не успели понять. Неважно. Он велит так, чтобы только Рав Хаим Виталь скрытным образом занимался наукой Каббала. Они вообще нет. Если вообще нет, так как он говорит потом, если удостоитесь, то я приду и буду обучать вас. Это ни одно не относится к другому. По нашему разуму мы не понимаем. Человек, который не будет заниматься, уйдет согласно приказу своего учителя оставить науку Каббала, не будет заниматься. Как же он потом удостоится, что это будет? Удостоится. Надо делать то, что говорит учитель, и все, а потом это сложится. Не просто так он сказал, что если удостоитесь, что такое удостоитесь, будешь соблюдать то, что я тебе скажу, и не более, и увидишь, насколько ты, если сможешь, я приду к тебе и благословлю тебя. И...
1: Ну... Ну,
0: к нашему сожалению, это не получилось потом, только Хаим Виталь один с помощью нескольких сына его и нескольких поколений, они упорядочили труды Ари, это то, что есть у нас сегодня, после того, как еще Баар Асулам выяснил их, это просто тексты, согласно которым мы можем продвигаться к святости. Есть вопросы об этом?
2: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он слышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле, и так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Рав Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение Олат-Тамид» и другие сочинения.
0: То есть только после Шмуэля Виталя, то есть третье поколение, на самом деле, от Ари, у них были все тексты, они организовали их правильным образом.
2: И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописи, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать.
0: И это то, что подтолкнуло Баар Асулама навести порядок в учении 10 сферот, взять труды Ари и выстроить их согласно правильному порядку в развитии причине и следствия.

0: сверху вниз и написать на это точный комментарий, чтобы у нас был потом ключ ко всем трудам Арии, если мы захотим.
1: И знай, наверное, что со времени Арии до сегодня не было никого, кто понял бы методику Арии до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Арии, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках от первого услышавшего и до записавшего, до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне. И потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
0: Дело в том, что, говорит, у них был большой разум, феноменальная, огромная память, но они не понимали в глубину саму науку. Помнили наизусть, где написано в любом месте что, но связывали эти вещи только согласно памяти, только согласно поверхностному пониманию, а не согласно глубокой связи, которая есть, духовной связи, которая есть между текстами. И поэтому запутались и сделали из этого большой вред науке Каббала. С одной стороны, с другой стороны, они этим сохранили эти тексты, и потом можно было мог прийти такой, находящийся в постижении, не мудрости, память большая, а постигающий, соединить эти вещи согласно их духу.
1: И вот по доброй воле я удостоился вхождения ибур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которой со дня его смерти и до сегодня не удостоился ни один человек. И я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из «успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его, ил и грязь, что падут они в своем предприятии, вершившем их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость, и Творец спасет нас от рук их».
0: То есть у него нет выбора, он обязан сказать во всеуслышание, что он является перевоплощением Арии. И также это не скрывают. Каждый может сказать, что он хочет. Каждый, кто говорит, свидетельствует, насколько он в этом понимает. Но и в синагоге сказано, написано «синагога Ари Ашлага». То есть действительно мы полагаем, что это та же душа, которая прошла через Авраама, Моше, Рашби, Ари, Барасулама. Это та же душа, которая всякий раз приходит в этот мир на новых уровнях авиюта, обновления общего уровня человечества, приходит, чтобы усовершенствовать науку Каббала и привести ее к уровню в соответствии с соответствующему тому поколению, которое сейчас. Как пишет Барасулам, что Ари — это уже начало методики Машиаха.
1: Да. И я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сегодня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахры, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из-за устари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ними уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов, и потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
0: Две вещи тут. Прежде всего, в первом отрывке, я думаю, что ты поверишь мне, он говорит, что не надо удивляться тому, что приходит человек со стороны общества. Это не важно, общество ничего не понимает, и в обществе нет находящихся в постижении, кто может понять или оценить эти вещи. А те, кто занимаются каббалой, занимаются тоже поверхностно, не находятся на ступенях, где можно показать, где я, где ты, и этим успокоить дух человека и войти во взаимное понимание и в соединение с ними. И остальная публика вообще любит все что угодно, кроме того, что близко ему, стирать и уничтожать, как каждый говорит: «Мой рэбэ, мой рэбэ», остальные как бы не относятся и не равны. И поэтому нужно понимать эту публику. И светские, религиозные, то и другое. Тот, кто не находится в духовном постижении, по природе человека, в неисправленной природе, который есть в человеке, конечно, так относится к тому, что происходит. Читают. Нужно просто подождать, пока они вырастут, дети. То, что делают много шума, много проблем,
2: на
0: ежедневном уровне каббалисту, принимать эти вещи как это защита со стороны Творца, который так ставит каббалиста перед всеми. Это одно. А второе, что как измерить действительно истинного праведника или нет. Не по чудесам, он говорит, и не по какому-то другому отличию в знании материала. Допустим, есть такие, кто знает это наизусть. Просто удивительным образом. Об этом Бар-Салам пишет, как он приехал в Иерусалим, насколько он впечатлялся тем, что они знают. Каждое слово «Ари» знают, но не знают глубину ни на миллиметр больше, чем поверхностное понимание. Так и не согласно знанию материала, могут произносить и речи, просто как будто им дано это свыше, с большой мудростью туда и обратно, согласно всем текстам каббалистов, согласно этому нет. А также согласно чудесам, которые могут рассказать им или даже способны это произвести. Может быть, тоже способны, да? Но что бы ни было, ни то и ни другое не может для нас быть как доказательство, что он в постижении и может быть наставником для достижения цели творения. А что?
1: Но знай, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари. Это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. «И признак, который передал мне мой учитель, когда мы видим, что он говорит правду во всех своих словах, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов». Имеется в виду понять одну букву, которую он научился у товарища, что нужно, как известно, знатокам тайной науки.
0: Написано, что тот, кто учится одной букве от товарища, должен относиться к нему как к учителю. Одна буква имеется в виду вера. То есть тот, кто обучает вере, свойстве отдачи, как прийти к нему, это называется одна буква. Благословение, браха, бет. то, с чего начинается Тора. Его можно назвать равом, учителем. Вопрос, насколько он обучает, и как он обучает, и так далее, но это, по сути дела, признак. То есть не то, что он сам возгордился, к себе привлекает учеников, ставит учеников, чтобы они сделали кли относительно Творца, и этим вводит их, показывает им, как войти в свойство отдачи, в свойство бины, в веру, которая называется одна буква.
1: И кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить.
0: Ну, тайны Торы и ее секреты выяснить имеется в виду, выяснить ученикам, в той степени, в которой они могут переварить их, и что это им во благо. Не то, что раскрыть им тайны, потому что это невозможно, все согласно ступени. А всякий раз раскрывать им больше и больше, постепенно, чтобы это помогло им, поддерживало все их пути на каждом шагу.
1: И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его величину, а уровень согласно его знанию. И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее, от него возникают ангелы, святые духи, рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника.
0: Ну, праведник, благочестивец, занимающийся Торой, молящийся с намерением, это все духовные действия, понятно, да? Праведник верой своей жив будет, праведник основы мира, который поднимается уже от Малхут к Исоду, находится в намерении на дачу во всем. Хасид, благочестивец, то есть тот, кто уже обрел свойство отдачи, Гагаль Тайнаем есть у него, Свет Хасадим, это Хасид, занимающийся Торой, то есть уже исправляет свои получающие келим, молящийся с намерением, то есть уже знает обо всех своих келим, чтобы поставить на них экран с намерением ради отдачи. И, конечно, этот человек, он свят.
1: Да. А пар, вышедший из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучить Торе этого человека.
0: То есть с его помощью у нас выясняются также все учения, достижения, уровни величайших каббалистов, которые были до него в течение поколений, и он связан с ними, берет от них и передает нижним все, что им во благо, для того, чтобы достичь цели творения. Да?
1: А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющиеся совершенными. И они называются вестниками, магидим и так далее. И потому он дал нам вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершены, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует.
0: Но кто понимает, как он объясняет, объясняет ли он в совершенстве или нет, это, конечно, говорится о самом человеке или о других, кто больше его и могут измерить и проверить, но не маленькие, которым просто рассказывают то, что рассказывают, и они все проглатывают и принимают как есть. То есть, конечно, мы не способны проверить, кто обладает духовным уровнем и кто истинный рав, каббалист или нет, иначе как согласно тому, что он преподает своим ученикам, в каком виде он ведет их, согласно тому, что мы понимаем в текстах, в путях, в уровнях от этапа к этапу. Нет, у нас, у маленьких, никакого другого способа различить. Мы не можем измерить их уровни, мы вообще не входим в эту духовную область, там, где можно постичь, может быть, его, достичь его уровня. Только в таком виде. В передаче материала, в поддержании пути, который проложен и связан с целью, с слиянием с Творцом.
1: Да. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот я дал тебе ясный признак. И я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее. И моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они, это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они будут есть себя поедом. И я желаю здравствовать тебе и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, а все следует за действием. Но что я буду с ним делать, однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось, от начала до конца и так далее, и отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях. Ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит, ведь это немалая вещь, и это работа Творца.
0: Ну, были тяжелые времена, мы сегодня не чувствуем уже все это. Это было 70 лет назад. Бар-Сулам был в Лондоне, это было в Иерусалиме, все это напряжение, ему было очень тяжело с этим, поэтому он уехал туда и написал. И Рабаш тоже, когда был очень неспокойно, уехал в Лондон и был там 3 года после смерти Бар-Сулама. Что можно сказать? У нас нет явных признаков для каждого, кто может прийти с претензией, откуда я знаю, что и как.
2: А
0: еще раз, как я обратился к Рабашу и спросил его об этом, он сказал: ищи. Если ты увидишь, что ты там, что больше подходит тебе, видимо, подходит. Если ты не найдешь место, то, видимо, это твое место. И это, по сути дела, проверка. Будем надеяться, что в нашем поколении это выяснение становится в широких масштабах, больших, и все наше распространение должно привести к тому, что действительно все тексты и великих, и тех, кто запутался и составил это из недостаточного знания, отдаляться от людей, только труды Бар-Сулама будут как свеча у наших ног для нашего пути, потому что действительно Слова Рашби, слова Ари приводятся там в правильном порядке, с правильным объяснением. Зоар тоже. Нам надо понять, что Зоар, как рассказывается, действительно как было.

0: по крайней мере, в 20 раз больше, чем то, что у нас есть сегодня, и иначе организован. И там тоже есть путаница и лакуны. В общем, 1/20 того, что было в книге. Конечно, как с трудами Ари, которые были не правильно организованные. Рафаэль Виталь записал их, когда только записывал то, что сказал Ари, только часть понимал в этом и тоже как понимал. Так если не порядок и объяснение, которое дает нам Баля Сулама в этих источниках Зора и трудов Ари, у нас нет другого пути в Каббале. Мы будем надеяться, что и те, кто не понимает, и те, кто сопротивляется, и те, кто держится за что-то другое разного рода, поймут, и мы будем держаться за один источник, за одно кли, и поймем, что хотя есть, написано, что есть много путей к Творцу, но методика Тора одна. И для нашего поколения она здесь, в трудах Баля Сулама, согласно этому пойдем и преуспеем. Да?
1: Он пишет здесь в конце о ком-то, что намерение его доброе, а действие нехорошее, а все измеряется по действию. Мы говорим, что именно по намерению судят у человека, и главное — намерение. Так что...
0: Если говорят о маленьком человеке, у которого сердце и уста не в согласии, получается, что действие его и намерение его — это не то же самое. Благонамерение хорошее вначале, может быть, действие, но потом эго пересилило злое начало. И то он имел в виду изначально, а это вышло иначе. Или не то, что вышло иначе, но само намерение. Может быть, действие — то же самое действие, но намерение уже изменилось. Это одно. Второе, что человек не может измерить точно, в чем его намерение, а действие свидетельствует о намерении. И все-таки после всего, если мы говорим о человеке в этом мире, мы проверяем его только согласно действию, потому что в намерении это тайная наука. Ни он, ни мы не знаем, что именно он имел в виду. И он запутанный, подкупленный, это скрыто от него. Это называется тайная наука. Наука о намерении. Мы тоже не знаем и не понимаем. Поэтому закон только согласно действию. Да.
1: Кроме Баля Сулама, сделали еще кто-то основательный комментарий к Писанию Марии?
0: На труды Ари было много комментариев. Относительно хороший комментарий на труды Ари. Это... Есть много комментариев, я не хочу даже определять, но все эти, допустим, Айзек Ховер. Врата, входы в рат. Здесь несколько, я бы не указывал на них, чтобы не начинать интересоваться ими, потому что все-таки, хотя они относительно хорошие и правильные, не мне судить, это все были очень большие каббалисты. Я читал их тоже, и видел эту книгу, допустим, и Леля Гербштейна, и Ребе знал, они еще несколько книг, я учил вместе с Ребе, вместе Рамхаля, немного Агра, Виленского Гаона, но все-таки эти книги, это не книги, согласно которым мы сейчас можем учиться и продвигаться. А если мы поднимемся на более высокие уровни, то, конечно, мы будем наслаждаться, допустим, от книги Рамхаля «Адир Бамаром», «Великий в высотах». Он пишет там чудесные вещи, но все они агар ацилута. Это просто о... целиком о Роша Арихампина. вся книга. Потому что там, на самом деле, источник всего управления. Так сколько мы сегодня можем об этом судить? Это нужно быть просто близким к постижению этого, не именно в постижении этого, но я не находился в этом, когда с Рэбе учил это, но все-таки это нужны особые условия, чтобы изучать это. После всего, кроме трудов Бааля Сулама, для исполнения, для начинающего, до того, как он вошел на ступени, до того, как есть четкое постижение, у него нет больше книг. После того, как он уже начинает больше и больше продвигаться по ступеням, тогда он сам может видеть, какими вещами ему стоит еще интересоваться. И это немного. Может быть, немного Вильнинский Гаон, немного Рамхаль, и все. Бааля Сулам все-таки остается в течение всего пути как верный источник, ведущий самым коротким и надежным образом. Я снова надеюсь, что благодаря нашему распространению мы сэкономим большую путаницу и сэкономим много времени тем, кто ищет, чтобы они сразу перешли к его книгам. Я изучал 3-4 года разные тексты. И это были книги великих каббалистов. Хасидизма или книга Таль Орот. Книга относительно хорошая. Менделя из Витебска, Прецхаим, Эцхаим.
2: Ведай Рамак.
0: Рамак, конечно. Очень подробно объясняет все вещи. И так далее. Вильнинский Гаон, Сафра де Цниюта. Объяснение очень трудное, но все-таки как-то Клахпитхей Хахма Рамхаля. Я много прошел, но после того, как я пришел к Бааля Суламу, только тогда я понял, насколько этот источник, это и есть источник. Ну, перейдем ко второй части.
3: А сейчас, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке, семинар 6 минут. У нас есть цепочка каббалистов, как эти тексты переходили и из рук в руки, и Ари заповедал своим ученикам не трогать эти тексты и не продолжать это учение. И как практически до нашего времени это продолжалось, и Бааля Сулам взял эти тексты и ничего в них не менял, как он пишет, что, как он сказал, как это... Он с этим работал, ничего не добавил к этому. И какая честь у нас есть.
4: Интересный весь этот рассказ с Ари, со всеми, и с каббалистами, и с рукописями, часть из которых только осталась. В нашей работе мы все время раскрываем величие Ари, величие всего, что мы получили. Без этого мы бы не были там, где сегодня. Все заслуга того, что мы получили. В благодарность всем каббалистам. Можем их почувствовать через их труды.
3: Мы видим высшее управление, как оно происходит. И сейчас мы получили книги Бааля Сулама, и благодаря этим книгам мы можем выйти в достичь Гмар Тикуна, полное исправление.
4: Очень большое величие слышать то, как об этом говорит Рав. Как он делает в точности, что говорилось до него. То, что Ари говорил, то, что Бааля Сулам говорил.
3: Да, и в итоге Рав упоминал о великих каббалистах, и он говорит, что Бааля Сулам для нас это самый главный источник. И еще я помню, как Рав сказал, что я не отхожу от текстов Бааля Сулама и Рабаша.
4: Прошу прощения, нет голоса. Поразительно то, как нас Рав обучает правильному отношению. И он просто растит нас, показывая, как относиться к тому, что сделали каббалистам, которые открыли свет. И то, что Бааля Сулам сделал, просто передал человечеству все, всю науку. Это и есть главный источник, тот источник, по которому нужно учиться, потому что только тогда мы начинаем постигать через Рава, Рабаша, конечно же, истину, то, что существует в мире. И мы должны это продолжать, чтобы всю жизнь посвятить только этому.
3: И даже сегодня на уроке мы прошли процесс. Сначала мы прочитали то, что пишет Бааля Сулам. Почувствовали, где он и где мы. Где Бааля Сулам, Ари, где мы. Нас привели таких птенцов, и потом Рав начал объяснять, и мы начали понимать, что для каждого поколения есть свой каббалист, и он передает эту мудрость Авраама и Рашби и Ари своему поколению. У нас Рабаш и Рав просто берут нас за руки и проводят через все эти миры. Нужно быть просто преданными учениками, держаться за руку их, и они приведут нас к постижению.
4: Да, с помощью Творца будем преданными учениками. Добьемся через объединение между нами прийти к тому, что каббалисты нам пишут. Есть много книг и много чего, что написали каббалисты. Но то, что Бааля Сулам оставил, как сказали, это надежный источник, он остается навсегда и приведет к цели самым кратким путем. И мы удостоились получить итог, который нам передал Бааля Сулам.
3: Не знаю, что добавить. Человек должен получать все эти впечатления, которые он получает, все каббалистические тексты, вот из одной точки, точка, которая ищет источник, ищет Творца, источник отдачи, только для этого они пишут, все остальное в сердце — это неважно. Мы должны сосредоточиться, где они написали, как они написали, для кого они написали.
4: Перейдем к следующей части урока.

0: Сейчас, друзья, мы послушаем беседу из беседы в пути по поводу Рош десятки. Беседа прошла неделю назад, 11 июля 26 года, пожалуйста.
1: Раш, что вы скажете про Илане? Уже все выступили. Он был у нас Рош десятки.
0: Оставить его.
1: Да? Дать ему еще неделю. То есть вместо каждого... Вместо недели, может быть, чтобы кто-то провел две или три недели?
0: Ну, если есть согласие.
1: Не, ну это прецедент, может быть, он, если мы договорились, что у нас ротация, каждую неделю кто-то один, Влад, Муша, и каждый делает по-своему работу, через неделю меняемся, это нормально? Нормально?
0: Да, но это не должно стать привычкой.
1: Нет, никак, а привычка. Но это зависит от того, как есть согласие в десятке. Что ожидает от меня на этой неделе? Михаль, вы чувствуете Рош десятки, Дуди или кого-то еще? Что он должен делать?
0: Да.
1: Что вы чувствуете?
0: Без Рош нет ничего.
1: В смысле ничего?
0: Не может быть, чтобы что-то существовало, тем более на протяжении времени, без Рош, без главы. Зависит только от того, кто глава, какая его роль, как он это понимает, как мы к нему относимся. Тут есть много вопросов. Вопросы, сомнения. Ты видишь? Если мы затрагиваем это, то это пробуждает много вопросов.
1: Много товарищей спрашивают, для чего Рош, если должно быть равенство. Мы учили, что в десятке должно быть равенство, и не понимают, как равенство можно совмещать с понятием Рош.
0: Нет.
1: Как вы объясните?
0: Глава группы, это не связано с равенством.
1: С равенством? Рош десятки не связан с равенством?
0: Нет.
1: Ну как же? Мы же учили, для того, чтобы объединиться, должны быть равными, с одной стороны.
0: Мы соединяемся не для того, чтобы быть равными. Совершенно. Это не та цель. Мы объединяемся, чтобы стать как одно тело. Как что-то одно цельное, чтобы прийти к одной мысли, к одному желанию и почувствовать в этом хорошо.
1: Но объединиться можно только, когда все равны, верно?
0: Да.
1: А так Рош помогает этому? Если есть Рош, значит, он уже не равен.
0: Когда входят в единство, мы еще не Рош, и еще не один. Только готовим себя.
1: Рав, ну вот я сейчас начинаю, это мой третий раз. Начинается неделя, когда я буду Рош десятки. С этого момента и до следующей субботы. Где мне взять силы? Вопрос. Где Рош получает силы относительно десятки? И чтобы подталкивать, отдавать десятки. Откуда?
0: От товарищей.
1: В этом смысле от десятки? Как бы они гуф?
0: Да.
1: То есть Рош, чтобы получить силу, он должен получать от гуф, от товарищей. Что значит получить от них силы? чувствовать их. Они первые, они главные, я должен служить им, или я первый?
0: Нет, ты не строишь своим присутствием ничего. Ты готов быть главой десятки, если они на это согласны.
1: Я слышал так, что было согласие. Они меня выбрали, согласились.
0: Ну.
1: С этого момента какая моя работа? Чувствовать их, их хиссарон. На чем сфокусироваться работе Рош?
0: Я не могу сказать тебе. Это ты должен написать себе.
1: И каждый сам для себя это определяет? Или есть постоянное определение?
0: Это не постоянное определение. Но мы не очень придерживаемся его.
1: Вы можете сказать несколько слов, что это? Я хочу быть хорошим Рош.
0: Хороший Рош. Это называется, что ты согласен принять в десятку, которая под тобой, каждого, кто согласен, согласен со всей десяткой. Работа в твоем согласии. Да, конечно.
2: Вместе с тем я должен искать какие-то внешние
1: правила. Вместе с этим должен добавить какие-то упражнения?
0: Нет.
1: То есть не обязательно сейчас как-то всех задействовать?
0: Нет.
1: То есть больше изнутри удерживать их, прийти к согласию, подталкивать изнутри?
0: Да.
1: Ну вот сейчас, на этой неделе я Рош. Почему бы Шимон не сделал то же самое? Что есть у меня такого, чего в нем нет? Он может делать то же самое?
0: Ты ответственный за определенный порядок в десятке.
1: Но ведь это моя внутренняя работа?
0: Да.
1: И в это время Шимона, какова его работа? Любого другого товарища, тот, кто не Рош, какая его работа?
0: Его работа?
1: Да.
0: Тоже. Быть главой десятки в той десятке, которая сейчас остается вместо кого это было?
1: Был Илон. Но сейчас после Илона я начинаю. На этой неделе я меняю Илона, теперь я буду Рош. Ну, допустим, что Илон теперь больше не заботится?
0: Конечно, да. Но у него нет ответственности относительно десятки, когда он Рош.
1: Не понимаю, почему не добавляем в святости, не добавляется в ответственности? То есть каждый раз добавлять еще и еще?
0: Нет.
1: Нет. Почему? Потому что это невозможно так удерживать?
0: Да.
1: Рош?
0: А это тяжело.
1: Ну вот когда каббалист приходит к постижению духовному,
0: да.
1: Так это же как дети, он всех чувствует. Все время заботится о них, как мать.
0: Ну, увидим тебя.
1: Шимон, вы говорили, что нужно должно быть внутреннее выражение. Быть Рош десятки.
0: Да.
1: Не внешне.
0: Он заботится о том, как десятка ведет себя, что такое вообще сама десятка. Вот и все. Кроме того, вне десятки у него нет права решать что-то, что-то определять.
1: Относительно равенства. Так получается, что есть Рош и Гуф. Так в Гуф все должны быть равны. Но Рош как бы не должен быть равен.
0: Да.
1: То есть когда говорим о равенстве, то равенство, оно в Гуф. Вот мы сейчас все Гуф, а Дуди Рош. И мы его строим.
0: Да. Рош.
1: Что должны чувствовать товарищи от Роша? Что-то должны от него ощущать от Рош?
0: Товарищи должны чувствовать от Рош, что он объединяет их.
1: Но что значит, что я их объединяю? Что я творец?
0: Ты объединяешь их тем, что относишься ко всем с одинаковой важностью. И нет у тебя чего-то, когда один больше другого. Это то, что я думаю.
1: Не, ну то, что товарищи спрашивают, в основном в израильском кли. Они говорят, мы привыкли получать, принимать решения вместе, единогласно, в равенстве. Вдруг появился Рош. Так мы когда сейчас хотим принять, например, вместе решение, если мы все равны, тогда понятно, должны единогласно принять. И вдруг есть Рош, не складывается. Что здесь Рош делает? Он, например, определяет, он вместе со всеми должен единогласно голосовать, или он может выше всех высказать свое мнение?
0: Рош, у него есть первый голос перед всеми. Он ответственный за объединение между всеми.
1: Ну, это он. А что с решением, которое единогласное? Вообще может быть такое консенсус, когда все принимают решение? Это решение Рош.
0: Если вы так сделаете, то будет.
1: Еще страх, который есть у товарищей, это власть. Боятся. Десятки говорят, что я боюсь, что завтра он будет Рош. Не знаю, что он по такому будет делать. Начнет управлять мной.
0: Да.
1: Это меня пугает. Что делать со страхом, который есть у товарищей, в том, что Рош будет властвовать, воспользуется своей силой с отрицательной стороны?
0: Да. Возможно. Но для этого они все десятка, и каждый из них может быть главой.
1: Да, поэтому мы меняемся каждую неделю.
0: Да.
1: Поэтому не страшно, сколько там на неделю можно управляться. Дуди, должна ли быть связь между разными Рош в группе? В нашей десятке есть Рош, в другой десятке Рош. Они должны как-то соединяться?
0: Нет.
1: Нет. То есть каждая десятка сама по себе. Понятно.
2: Михаил,
1: так через кого соединяются десятки? Ну, в примере, в будущем. Десятки должны соединиться. Десятка не висит в воздухе. Она связана с другими десятками. Допустим, в Петах-Тыкве. То как? Через кого они соединяются? Что их связывает, если не через Рош? Как они налаживают связь друг с другом?
3: Десятки.
0: Они соединяются сами.
1: Что соединяет десятку с десяткой? Где этот механизм? В чем?
0: Механизм, я думаю, одна цель, которая должна сблизить их.
1: То есть нет такого, что я как единица в десятке 36-й в нашей десятке соединяюсь с десяткой 59 с кем-то. Такого нет. И нет такого, чтобы Рош нашей десятки соединился с Рош другой десятки. То есть то, что нас соединяет, это цель общая.
0: И только.
1: Говорим, прежде чем перейдем к следующей части, споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: רוק основан на статьях труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Capsule.il
0: או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים.
1: Здравствуйте, друзья, мы начинаем нашу часть, учимся вместе с товарищами, учим статью «Поручительство». Сегодня мы пройдем 19 и 20 пункты. На иврите страница 393. Также статья есть в учебных материалах.
2: החומר נמצא גם בחומר הלימוד. אז אנחנו נקרא את אות י' תכף ביחד.
1: Мы начнем читать 19 пункт в десятках, затем мы посмотрим объяснение Рава 19 пункта, и потом продолжим, и дальше будет время для вопросов. Еще раз мы читаем статью «Поручительство», 19 пункт.
2: בואו נקרא ביחד את אות י"ט, בבקשה בעשיריות.
3: ורבי אלעזר, בנו של רשב"י,
4: מפליג עוד יותר בדבר הערבות. רבי אלעזר, סן רבי שמעון, אידיוט אישו דלשו, פרוסי פורצ'יסטו. מלא אמו שטו וייס ישראל, יבלעצה פורצ'יסטלמי. דרוג זה דרוגה, וייס מיר פודית פורצ'יסטו.
3: Омнам лоплиги.
4: Однако тут нет разногласия, ибо все признают, что сначала совершено достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и они не хотели принять ее. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийстве и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними, а о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий Торы, у которых у них не было никакой возможности исполнить, как сказано выше в статье «Дарование Торы», пункт 16.
4: И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность

0: כן, נקווה שכולם סיימו.
1: Да, надеюсь, что все закончили 19 пункт. Сейчас мы вместе посмотрим объяснение Рава, 19 пункт. Очень такое подробное объяснение, которое включает объяснение введения в Каббалу, нисхождение миров. Давайте посмотрим, как Рав вводит нас постепенно в статью поручительства.
2: Рав Элазар, сын Рашби, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Исраэль является поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы. То есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни — в прелюбодеянии, другие — в разбое, убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: То есть, после того, как часть человечества, которую организовал Авраам как группу, которая затем переросла в народ благодаря эгоизму, который в них вырос. Они достигли духовного, и эта часть исправила себя, как это было, от Адама. Мы пришли к состоянию Вавилона, и тогда часть осталась на уровне. Это группа Авраама, которая называется Исраэль, согласно своему намерению Шаркель, а часть осталась на том же эгоистическом уровне. Вот это, если это эго, Вавилонская башня. Затем у них, у Исраэля, был еще один скачок. Это Египет. И еще они поднялись над этим Египтом, а затем у них был исход из Египта и покорение земли, то есть желание отдачи ради отдачи, получения ради отдачи. Они поднялись на уровень храма. Это Мохин Дехая. И когда они сделали это, в общем-то, был их личный гумар-тикун, потому что больше Мохин-де-Хая — это Мохин-де-Ихида, это когда уже все соединяются. И тогда они начали спускаться. Вот это постепенное падение, как мы изучаем мир Никудим, разбиение Малхей-Дахгат, а потом Малхей-Тангим. И так храм, первое разрушение Малхей Дахгад. Это второй храм. А затем совершенно, как и все человечество, это уже разбиение Малхей Тангим. Разбиение. И тогда входят в изгнание. Все остальное — это была только подготовка. Египетское изгнание или вот Вавилонское изгнание. Вавилонское изгнание — это не здесь, это тут. Это просто написал Вавилонское. В последнем изгнании есть смешение душ. Те, кто были в духовном и упали, и те, кто не были в духовном и продвигались. То есть он говорит, что вначале надо было знать только

0: части килим, духовный подъем, и после того, как они перемешались, заканчивается изгнание, и нужно, уже когда есть решимот, во всех решимот есть смешение света с одной стороны, а с другой эгоистическое желание, которое приходит с другой стороны, и здесь мы уже нам необходима методика исправления, которая приносит нам окружающий свет с помощью изучения Каббалы. И так мы должны исправить себя. Здесь есть духовный подъем. И говорит Раби Элазар, Раби Шимона, сын Раби Шимона, каждый, весь мир должен прийти в поручительство. Здесь у нас было поручительство при выходе из Египта. Это называется в наших корнях. А теперь мы должны прийти к поручительству во всем мире. И в этом тоже есть обязанность для Израиля, для тех, кто был в этих исправлениях свыше. А у народов мира, согласно их смешение с ними, как говорит Бааль Сулам в предисловии книги Зор, народ Израиля обязан, а остальные народы согласны их смешению, потому что в Израиле находятся искры. А народы мира согласны тому, как вот из этого смешения, которое произошло здесь между всеми. Те, у кого пробуждается решимо, он присоединяется. У кого нет, то нет. Но все в итоге должны прийти к состоянию полного исправления, общего полного исправления. Дани.
1: По сути, когда народ Израиля был под горой Синай, они не выбирали это сами?
0: Нет, это было запланировано так. Нет, до нашего поручительства свобода выбора. Впервые у нас сегодня есть свобода выбора во всем процессе и духовном, до этого и материальном. Никогда не было. Никогда не были килим перемешаны со всеми подготовками, когда они с помощью учебы притягивают для себя окружающий свет и была бы у них свобода выбора. Все это находится только сейчас. Поэтому все, что было до сих пор, вся история, все, что происходит до сих пор, только отныне и далее происходит исправление. И поэтому весь предыдущий процесс называется, что духовный корень приходит и касается материальной ветви. А мы должны из материальной ветви прийти к духовному корню. Да.
1: Раз спрашивает из Америки, можно ли прийти к поручительству в духовном без материального поручительства?
0: Нет, невозможно. Он должен быть в учебе с другими, он должен быть в поручительстве с другими, он должен быть участвовать с другими в распространении. Все, что сказали нам каббалисты делать, он не может сделать это виртуально, скажем, где-то там, умозрительно или где-то в своем воображении, что он находится в связи с душами, с другими точками в сердце. Как он реализует это? Все вот эти свои стремления. Поэтому мы организованы так во всем мире, что у нас есть большая группа международная, в которой находятся сотни тысяч людей, каждый учится согласно одной методике, одним источником книги Бааля Сулама. Все мы связаны в одной сети, и в этой сети мы должны вместе учиться, быть товарищами и объединиться друг с другом, и вместе распространять, действовать относительно широкого мира, чтобы их приблизить. Если кто-то в этом не участвует, согласно тому, что нам сказали каббалисты делать, то он просто не реализует то, что должен делать, и, конечно же, не удостоится раскрытия Творца. Нет выбора. Мы обязаны понять из общей системы Адама Ришона, этой души, что мы должны делать в связи между нами, чтобы достичь проявления света в наших килим, в наших желаниях. Мы должны сами соединиться между собой таким образом, чтобы у нас было желание подняться духовно, чтобы связь между нами была сильная. Мы должны привлечь с помощью этой учебы Орма Киев, чтобы он был, чтобы стал внутренним светом. Мы должны повлиять на весь мир, чтобы эту систему сделать более интегральной, большей и более
2: объединенный.
0: Из осознания и изучения системы мы видим, что то, что они требуют, это так, и не может быть иначе. То есть мы должны соединить все части разбитого клея, и согласно мере связи там раскрывается свет.
3: От ютет шура вельфихах.
1: 19 пункт, продолжаем, и потому. «И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцев. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим».
0: Здесь мы должны понять, что это совершенно не зависит от нас, что в строении Адама Ришона, если мы поделим этого Адама Ришона, общую душу, если мы его делим на части, которые выше Хазе и ниже Хазе, тут есть части Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот, Малхут. Вот Тиферет здесь-то, во всем кли, мы должны понять, что это не зависит от нас. Есть части кли, души Адама Ришона, которые прежде пробуждаются, а есть те, которые позже. Первый — это Авраам, это Хесед, второй — это Ицхак, Гвура, третий — Яаков, это Тиферет. И так далее. Здесь мы видим, согласно поколениям, 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений. Это развитие душ. От Ноха до Авраама. Это, в сущности, та же душа, которая больше развивалась, раскрывалась. И от Авраама начинаются уже линии. Это правая, это левая, Ицхак. Яков, средняя линия. И далее уже продолжается исправление, начиная от Юсефа, который соединяет всех. Это Есод, основа. И Моше, это когда Есод поднимается в Тиферет, в Бину, и так далее. То есть мы говорим здесь, ну, мы еще будем проходить это постепенно, изучать это как систему, как это происходит в одном парцуфе, как все эти части должны пробудиться в одном парцуфе Адама Ришона. Сила, которая называется Авраам, Ицхак. Это не сила, это люди. Мы должны понять, это части Адама Ришона, части общей души. Это общая душа, которая так должна по своему строению, согласно тому свету, который действует в ней, в этом кли, так она должна исправляться. Тут нет какого-то отличия в чем-то кого-то или протекции кому-то. То, что мы согласно неисправности нашего разума обсуждаем. Говорится о системе, которая таким образом исправляется под светом, который воздействует на части, на килим Адама Ришона. Так эти килим называются, Авраам, Ицхак, Яков. Мы не смотрим на Авраама, что это был человек. Мы говорим, это была сила особая от Адама Ришона. Это свойство хесед, свойство милосердия, которое раскрылось. И эта сила, которая раскрывается, она раскрылась в душе. И человек действовал согласно этой силе в этом мире. И мы что, смотрим на плоть или на его часть в душе? Но нужно смотреть на то, как эта часть Адама Ришона, которая выполняет сейчас действия. И эти действия по неволе обязаны выполнять. Поэтому они называются праотцами. И поэтому Авраам, народ Израиля, вся эта роль. Почему этот народ называется, что он не учитывается между народами, он не считается, потому что он относится к исправлению мира, как-то донести до них исправление мира. На самом деле, когда Творец выбрал и подразумевал под творением народы мира, они его цели, а народ Израиля — это как инструмент, нет в нем ничего особенного. Наоборот, это как кли, которое должно обслуживать других, служить им. Как Авраам, Ицхак, Яков служат, то есть дают методику, силы Адама Ришона для использования. Так, та же часть общей души, которая называется народ Израиля, должен принести методику исправления. А Творец относится именно к тем частям, которые не могут воспринять методику исправления в собственных килим, потому что они все получающие килим. И тогда, благодаря исправлению, когда туда входит отдающий килим, таким образом они готовят себя к исправлению. И поэтому мы должны видеть этот процесс именно относительно цели, что все исправление народа Израиля — это для того, чтобы реализовать то, что возложено на них. И здесь нет выбора, это обязанность, потому что эта система Адама Ришона, что эта часть должна сейчас быстро исправить себя и передать эту методику той части, которая называется «народы мира». И действительно, все, вся цель творения — это они. А не то, что вот этот земной народ Израиля думает о себе.
1: Сейчас мы перейдем к чтению следующего пункта, 20-го. И после этого еще продолжим смотреть объяснение Рава. Пожалуйста, 20-й пункт.
2: אולם הגמר של תיקון העולם אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי עולם.
0: Однако окончательное исправление мира может произойти только когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу, как сказано, и будет Творец царем над всей землей. В тот день будет Творец один, и имя Его едино. И в Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких стихах, ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы. Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцев по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, что мы стали достойны получить Тору, И если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана нам, мы, несомненно, были бы ничем не лучше остальных народов мира, как сказано в 19 пункте.
4: Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торой заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту возвышенную работу любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом. Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какой-либо компенсации эгоистической любви, в определенной мере способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного, поступенчатого развития, пока изменения не умножатся до такой большой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. Это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов перевес чаши заслуг, иными словами, вес желаемого очищения завершен. Ведь они уподобляли это взвешивающими на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, к которому взвешивающий хочет прийти. Перейдем к объяснению Рава по 20 пункту.
0: 20 пункт. Однако окончательное исправление мира может произойти только когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу.
4: Окончание исправления мира, по сути, начинается сейчас, как и говорит об этом Бальсулам и остальные каббалисты, то, что мы живем в дни Машеха. До завершения Израиль получили Тору, поднимались, падали, были в изгнании, перемешивались со всеми остальными душами. Это все подготовка к исправлению мира. А теперь начинается уже общее окончательное исправление мира, то, что называется окончательным исправлением. И мы с вами сейчас находимся именно в эту, живем в эту эпоху. И особенного здесь то, что все, что произошло и будет происходить с этого момента и далее, будет происходить исправление связи всех душ. Еще от Адама Ришон. И поэтому даже каждое минимальное действие должно быть уже направлено на общее исправление всех.
0: Как сказано, и будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. В Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких строках «Ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы». Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцов, по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были защищены нам в нашем развитии, очищении, вплоть до того, что мы стали достойны получения Торы,
4: то есть так же, как праотцы были исправлены, и создали для нас систему, с помощью которой мы приходим к слиянию. То есть сейчас мы пользуемся тем же самым. Праотцы — это от Авраама и далее все каббалисты, которые в духовном сделали исправление и формируют эту исправленную сеть в системе Адама Ришон всех душ. То так же, как мы пользуемся ими, для того, чтобы, воспользовавшись их книгами, их рекомендациями, тем, что мы сливаемся с ними, чтобы прислушаться к ним, приблизиться к ним, мы из всего этого привлекаем к себе силу. Мы даем возможности воспользоваться, использовать эти души. И все это живая система. Это мы считаемся мертвыми. Они могут дать нам силу жизни и оживить весь этот гуф Адама
5: Ришона.
4: И точно так же, как мы пользуемся их помощью, так и мы должны исправить себя, чтобы быть вместе с працами относительно всего мира, чтобы стать исправленной системой. Имеется в виду все, у кого есть точка в сердце, все, кто называется Исраэль. Потому что сегодня уже нет такой уж разницы между тем, кто находится Исраэль в материальном мире. В основном Исраэль — это в духовном, когда пробуждаются все. И среди них Исраэль, которые это те, кто прошли уже прежде этот процесс. В подготовке мы должны все подниматься, мы должны слиться с братцами и из всей этой большой системы передать свет народам, то, что называется всем народом миром. Почему это называется свет народам? Потому что все, кому мы передаем свет для исправления, они называются народами. В них нет точки в сердце, которые пробудились. Они только чувствуют недостаток. Боль, голод, хисарон, пустоту. Пустошенность от жизни, от нашей привычной жизни. Нет у них недостатка в материальном, им не хватает. Нет у них недостатка в духовном, им не хватает материального. И поэтому мы должны предоставить им всю эту систему, которую подготовили праотцы, чтобы быть связанными, чтобы стать переходом от праотцов к ним, потому что в нас уже после разбиения есть включение в них, в Ахаб. И поэтому, когда мы сейчас исправляемся, то мы можем это сделать. Пишем праотцы, которые могут стать системой для нас. Затем Баним, сыновья.
5: А
4: Баним — это Гальгаль Тайнаем плюс Ахаб вместе. После изгнания. И теперь мы уже можем предоставить, поскольку мы включены в Ахаб. Дальше весь мир. Пишем все души. А сыновья, допишу, это точка в сердце. До сих пор это праотцы. Здесь изгнание.
5: Ткуфата галут.
4: Период изгнания.
5: Ахшав зот аткуфа шилану.
4: Далее. Это наш период.
5: Анахну.
4: Мы.
5: Ве ара.
4: И далее
5: от гмара тикун.
4: Уже и до окончательного исправления.
5: И
4: мы должны понять, что без того, чтобы мы быстро исправили себя, как объясняет нам в конце предисловия книги Зоар, не будет кого-то, кто был бы, как он объясняет нам в статье поручительства и в даровании Торы, не будет никого, кто был бы проводником между уровнем праотцов и всем миром. Это называется быть царством первосвященников и святым народом. И сейчас это возложено на нас.
0: Ведь если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана, мы, несомненно, были бы ничем не лучше, чем остальные народы мира, как сказано в 19 пункте. Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торой и заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту высокую работу любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой как выяснилось, слияние с Творцом.
4: Почему он говорит о братцах, которые получили выполняли Тору до того, как она была дана? То есть все, что приняли тогда, было разбито. Был период праотцов, то, что называется Авраам, Ицхак, Яков. Это еще до Египта. Это до Египта. А что произошло после Египта? Это храм, то есть изгнание египетское. И первый и второй храмы, все это разбито, вышли в изгнание, здесь вот разбиение, и изгнание. И он говорит так, что все, что было вот здесь, до получения Торы, и вплоть до разбиения храма, все разбилось. Вышли в изгнание, и теперь после изгнания есть взаимовключение. И тут мы должны включить, исправить это взаимовключение в себе. А затем взаимовключение Гальгальтайнаем в Ахапе. И Асхаб.
5: Ахаб Зебасов.
4: Ахаб в самом конце. Это завершение окончательного исправления.
0: Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какого-либо вознаграждения эгоистической любви в определенной мере, способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного и поступенчатого развития, пока изменения не умножаются до такой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов перевесом чаши заслуг. Иными словами, вес желаемого очищения завершен, ведь они уподобляли это взвешивающему на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, которому взвешивающий хочет прийти.
4: Это, в общем, то, что мы стараемся сделать с помощью разных действий по распространению. И это не только внешние действия, заключающиеся в передаче материала. Это наши мысли, это наше желание, и это главное, потому что все это перевешивание и решение — это и книги, которые передаем, и все наши программы, и медиа, перевес чаши. Заслуг имеется в виду, насколько нам удастся пробудить желание к исправлению с помощью наших желаний. Еще раз. Мы находимся в этой сети, которую нарисовали здесь. Можно ее, может, по-другому нарисовать. Можно сказать и так, что працы, они внутри. А затем были баним сыновья, которые разбились, а затем взаимовключение, и в них уже более широкий круг. Есть, скажем так, сыновья плюс, и далее народы мира. А далее есть еще целый слой, который называется каменное сердце, левая хаб. Так волнами мы должны исправить себя. И исправить, допустим, весь Бней Барух все, и все, кто присоединяются с точками в сердце. Это вот все они. Точки в сердце. И этим передать в мир душам, чтобы они исправлялись. И нужно понять, что эта система которая в каждой своей детали. Мы тут рисуем все эти рисунки графически. Если взять Адама Ришона, как 10 сферот. Он относительно нас как бы разбился, и начинаем исправлять какую-то часть из него или какую-то частную сферу. Неважно какую, то в этой частной сфере тоже есть 10 сферот. И тут есть 10 сферот. И каждый состоит из всех. И поэтому невозможно исправить вообще ничего, если ты не прикоснешься ко всем. И поэтому это рассеяние знаний, информации, а главное, связи между нами должно быть по всему миру без границ. И отсюда несколько выводов относительно распространения, относительно исправления. Мы просто называем это исправлением, распространением, извиняюсь. Это исправление ты должен достичь каждого. Ты раскрываешь это абсолютно всем. Если ты этого не делаешь, то в каждой детали, которую ты хотел бы достичь, ты хочешь кому-то обратиться. У тебя по пути здесь еще такие, которые каждый состоит из 10 сферот, и каждый из них тоже состоит из тех частей, и ты обязан пройти через них, хотя они и не реагируют. Может быть, они даже против. Ну, так это пройдет для них неосознанно. Но из-за того, что сеть Адама Ришона — это связи между всеми душами, это связи в потенциале, силы желания, это силы мысли, то насколько все те, кто отдающие, влияющие, обладают правильным желанием, то они могут воздействовать, влиять. То есть мы обновляем, мы исправляем, мы оживляем сеть. Сеть уже существует, она просто не задействована в связях между людьми, она разбита относительно нас. Она как бы погасла, связь между душами. А мы, если мы хотим по-настоящему распространять методику исправления, то нужно распространять там желание и наши правильные мысли. Не материальные носители, книги и медианосители. Это только как носитель, содержащий силу. То есть материал — это носитель желания, желание объединиться.
0: Мы слышали прекрасное объяснение нашего учителя. Сейчас у нас есть время выяснить вместе вопросы, взаимовключения. Пожалуйста, выставляйте вопросительные знаки, поднимайте руки. Постараемся вместе выяснить то, что мы слышали от учителя. Пожалуйста, Нир.
4: Мы видим, насколько сильно вся эта история с Рош, главой, и наша работа относительно нашего Рош, Рава, очень изменилась. Физически он здесь не находится, он находится в вас, и поэтому спрошу вас, чтобы понять его. Куда мы идем с этой точки зрения? Вот сейчас есть большая группа учеников Рава, которых я спрашиваю, чтобы понять, что он говорит. Это некая понятная для нас форма. Как это будет продолжаться дальше?
0: Если форма, которая нам понятна, я думаю, что Рав присутствует каждый момент в каждом слове, во всем, что мы делаем, все наши ученики в Израиле, во всем мире, везде присутствует Рав. И Рав сказал, что мы оживляем сеть. Я думаю, что это сеть учеников Рава, где каждый взял от Рава в течение многих лет, десятки лет, понял то, что понял, и каждый старается реализовать, насколько он может. Я думаю, что этим мы оживляем путь Рава, который оживляет путь Рабаша, который оживляет путь Рава Баля Сулама. Мы говорили о Бари и так далее. То есть эта сеть живая. Рав говорит, она живая, только она скрыта от нас, и мы должны реализовать ее практически. Оживить и реализовать то, что Рав чему учил нас. Мы сидим и смотрим уроки 2005-2002 года, неважно. Это живые уроки, они живут в нас. Все зависит от нашего отношения. Если это понятно, мне кажется, что это то, что мы понимаем, все остальное Рав будет нас учить.
4: Я думаю, что сегодня нет чего-то непонятного. Это не то, что когда-то мы читали письма, был ученик Ари, сколько он там понял, и что он написал до конца жизни, пока прошли три поколения, пока все было записано. То есть когда-то сложно было найти и учителя, и источники. Сегодня я не думаю, что кто-то может сказать, что непонятно, что надо делать. То есть Рав настолько прояснил методику и за эти 30 лет, что как бы нет чего-то непонятного. Он часто повторял: «Я вам уже передал все». Не то, что непонятно, что делать, надо только реализовывать. Это, конечно, другая история. А кроме того, когда надо, когда нужно будет, получим весь инструктаж.
0: Вчера на уроке Рав сказал, что мы, на нас возложена реализация. Нам нужно там что-то раскрывать, что-то еще делать. Мы должны реализовывать. Пожалуйста, еще товарищи.
6: Buenos días, gracias por la oportunidad. Justo iba a preguntar, el Rav nos acaba de comentar que todos tenemos que elevarnos y adherirnos a los patriarcas. ¿Podrían explicarnos un poco más, por favor, cómo hacer eso? Toda Rava.
4: Рав сказал, что мы должны объединиться и подняться до уровня авот, праотцов. Можете объяснить, как мы можем это сделать? Да, и с того объяснения, которое мы прочли, был второй храм. Это, по сути, объединение всех 12 колен народа Израиля, затем это самый высокий уровень. После этого было падение к второму храму, то есть объединение только двух колен. И затем вышли в изгнание для того, чтобы смешаться со всем миром. Об этом написано в 20-м пункте. И сейчас мы должны были взаимовключиться и передать методику всему миру. И тогда мы придем к третьему храму. То есть это уже объединение всего человечества. Все то кли, которое создал Творец. И никакого отличия. Разница в том, что тех, кто называется Израиль, должны сделать это первым, и передать методику всем.
0: Здесь было прекрасное объяснение Рава и о связи между Израилем и народами мира, и о связи между праотцами и сыновьями. И Рав так все это соединил подробно. Гальгальтейнай, Махаб, Никудот Деса, которые спускаются под табур. Весь процесс, который мы сейчас изучаем в Тихе, и товарищи объясняют. И мы можем увидеть связь. Баля Сулам это прописал, и Рав объясняет прекрасным образом. Он говорит так. В клипе номер 3, очень особый момент, он говорит, что праотцы, они могут быть как система для нас, а сыновья — это точки в сердце. Это Гальгальтейнаем и Ахаб вместе. после изгнания, что произошло в изгнании, разбиение, перемешались, как мы учим Никудот Десах, спустились под табор и вошли в более грубые желания. И он говорит, что сыновья — это точки в сердце, это Гальгалит Эйнайм и Ахав вместе, после изгнания. И тогда мы уже можем обеспечить это всему миру, всем душам, потому что мы уже содержим Ахаб, есть период изгнания, и есть наш период. И далее уже до полного исправления, когда уже сам Ахаб исправляется, и Рав говорит, это очень важный момент для нас, наша ответственность, что мы должны понять, что если мы не исправим себя сейчас очень быстро, как объясняет нам Баля Сулам в конце предисловия книги Зор, статье «Поручительство», которую мы читаем здесь, «Дарование Торы», то не будет кого-то, кто может быть посредником между отцами и народами мира. И он говорит, что это и есть роль Бней Баруха, это и называется быть царством, первосвященником и святым народом. Это то, что мы сейчас должны сделать, стать вот этим адаптером между праотцами, системой и сыновьями, в которых пробудилась точка в сердце, и те, кто придут позже, а все остальные души. Это очень особая вещь.
7: אנחנו לא שומעים.
8: בוקר טוב.
7: בוקר אור.
8: שומעים?
7: כן, כן, קדימה.
8: יש לי שאלה שהיא כמה ימים טובים.
4: Вопрос, несколько дней обдумываю. Если баним сыновья,
8: גלגלת עיניים,
4: это גלגלת עיניים.
8: איך אנחנו יכולים לעזור?
4: מי?
8: לעזור לכם.
4: Женщины, как мы можем вам помочь привлечь свет, возвращающий к источнику, в нашей работе, сделать этот круг вокруг вас, чтобы дать вам силы, и вы добились успеха во всем этом процессе. Что нужно от нас? Спасибо. Смотри, сегодня мы не делим работу на мужскую и женскую. Мы понимаем, что сегодня женщина выполняет ту же работу, как и мужчина. В намерении, изменение намерения, работа с эгоизмом. Может быть, во внешнем есть что-то отличающееся, но внутри работа точно такая же. Все, что ты сейчас делаешь. Поэтому не то, что кто-то должен помочь кому-то. Вся помощь должна быть взаимной. Поэтому нет здесь какой-то особой работы, которую ты должна сделать только для того, чтобы помочь нам. Ты это делаешь сейчас, и методика понятна. Происходит, заключается в том, чтобы с помощью намерения объединиться, идея прийти к отдаче, к Творцу. В результате мы проходим осознание зла, мы работаем с эго. Каждый из нас методика для всех, кроме некоторых внешних моментов, которые касаются, что есть что-то разрешающее женщине, если она занята чем-то другим, может быть, меньше может изучать ТЭС, если хочет. Слово «гевер» — мужчина, слово «литгабер» — преодоление, поэтому это касается всех. Точно так же, как мужчина, он не является, собственно, мужчиной, если он не преодолевает свое желание получать, он на уровне женщины. Мы все это трактуем только в духовной точке
9: зрения.
0: По поводу исправления мира, есть разница между мировым кли и израильским? Есть ли разница между израильским и мировым кли? Мы слышали, что Рав относится к Израилю, который обязан произвести этот процесс, и к тем, которые пробудились из пробуждения точки в сердце. И тогда он говорит, что нет разницы. В тот момент, когда Израиль, хотя они обязаны согласно своему духовному корню, но те, кто смешались, Гальгалит Эйнайм и Ахаб, сейчас пробуждаются, в свечении света, к источнику они все становятся Израиль. Все вместе Израиль, то есть вся наша мировая группа, все, включая всех, называется Израиль. Все выполняют работу вместе. И мы часто слышали это от Рава. Где находятся 10 колен, мы не знаем. Где находятся все эти души, каким образом они смешались, где находится Гальгаль Тейнаем, Ахаб. Мы сегодня все это выстраиваем. То есть практически, я не знаю, был ли ты на прошлом уроке, я спрашивал Рава, и Рав ответил, что это весь процесс внутренний. В итоге все мы вместе продвигаемся к исправлению, неважно, Израиль, которые живут в Израиле, или те, которые не живут в Израиле, конечно же, Израиль согласно своему корню, согласно своей связи корни ветвь, они обязаны в этом процессе, но сегодня мы группа Бней Барух, мировая группа Бней Барух, это Израиль, все, кто находится. Мы, к сожалению, уже закончились. Два кратких сообщения. Первое, что сегодня с 4 до Мишешестре от 17:30 будет урок, посвященный Арии. И вчера Семен Винокур и Саша Демидов говорили об этом. Есть фильм, где Саша играет Арии, и Раф объясняет. Мы приглашаем всех. И дополнительное сообщение. Сегодня в 18:30 до 20 будет беседа, открытая беседа с украинским Кли. Все говорящие на украинском приглашаются. Это будет в Зуме. Ссылки будут разосланы обычными способами. И закончим мелодией.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посвящая день памяти ухода великого Ари, будем смотреть урок Рава. Урок посвящен письму 39-го. Раша, прочитаем эту статью вместе. У нас 32 минуты, пожалуйста.
1: Игерет Ламетет, Шнат Тарпа.
2: Письмо 39, 1927 год. Канун субботы, 17 июня 27 года. Известному праведнику пусть светит свеча его. Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу, известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого. И поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, такому-то да продлятся дни его, и святому Раву, такому-то да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны мои ни одному человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения, а после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто может простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца за это, на это поколение. Однако Ситра Ахра всегда находит в себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его великого и ужасного.
0: А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что ты делаешь и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте. Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг, ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Также и тут клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает. Не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей. подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которое на него выбрасывают. И благословение поля продлится, плодится и размножается благодаря им, если есть на поволе, то воля Творца.
2: Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения, и потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-либо вред, я буду мстителен и злопамятен к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами. И все, что будет в силах рука моя сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, нет никакой силы, кроме него, страшно сказать, и достаточно понимающему. А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца. Ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не написал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне. Ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах круга оборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы недельной главы Матот Масэй, новомесячие месяца Ав, 5332 года, заболел Ари. А во вторник после этого, 5 ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас ему, Раву Хаиму Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет.

0: одного полного праведника не изгнали бы меня из этого мира до моего времени. И говоря это, он спросил обо мне, Рави Хаим Витале, и сказал, куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня? И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. Тогда сказал он ему, Рав Исхакун, что же мы будем делать дальше? И сказал он, Ари, скажи товарищам от моего имени, чтобы начиная с этого дня не занимались бы они этой наукой, которую обучал я их совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только один Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно. И сказал ему Рав Ицхак Коэн, неужели же нет никакой надежды? И сказал он, если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас. И сказал он ему, как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира? И сказал он ему, нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее. И тотчас же отошел в будущий мир.
1: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он услышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него, третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть древа жизни, Эц Хаим, и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле. И так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну, Раву Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, из этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение», «Олам Тамид» и другие сочинения. И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописей, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать. И знай, наверное, что со времени Ари и до сегодня не было никого, кто понял бы методику Ари до самых корней. Ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне, и потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
0: И вот, по высшей воле, я удостоился вхождения и бур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле, так что и для самого меня непостижимо,

0: Почему я был избран для этой удивительной души, которая со дня его смерти и до сего дня не удостоился ни один человек. Я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воду его ил и грязь, что падут они в своем предприятии, вершившимся их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость. И Творец спасает нас от рук их. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, и делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сего дня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахра, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из уст Ари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ним уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов. И потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
1: ששאלה זו שאל הרחו זל את הארי זל ומפורש זה בספר שער רוח הקודש שהוא שער זין
0: Ну, знаешь, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари, это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. Признак, который передал мне мой учитель, когда мы выходим, когда мы видим, что он говорит правду во всех словах своих, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов. Имеется в виду понятие одной буквы, которую он научился у товарища, что нужно, как известно знатокам тайной науки, и кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты, такому мы, разумеется, можем верить. И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так: и по его словам мы сможем узнать и понять его причину, а уровень согласно его знанию.
2: И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее. От него возникают ангелы и святые духи, Рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника. А пар, вышедших из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучать Торе этого человека. И так далее. Смотри там. А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющимися совершенными. И они называются вестниками Магидим и так далее. И потому он дал вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершенны, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот дал я тебе ясный признак. И я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее, и моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они? Это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они могут есть себя поедом.
0: Я желаю здравствовать тебе и такому-то, и такому-то, и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действия нехорошие, и все следует за действием. Но что я буду с ним делать? Однако кость моя и плоть моя он, и в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось от начала до конца и так далее. Я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях, ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит. Ведь это немалая вещь, и это работа Творца. Иуда.
2: Теперь, друзья, перейдем к уроку от 16 октября 2005 года. Мы читаем из книги «Прихахам» письма, письмо 39. Письмо известному праведнику Пусвете Цвечаеву с пожеланием доброго здравия. «Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого, и поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, да продлятся дни его, и святому Раву, да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны моей ни одного человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто сможет простить им это? И на небесах свидетель мой как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца на это поколение.
0: Надо понимать, что у Барасулама было очень много противников и врагов. И сегодня тоже мы слышим о них, но сегодня это уже поколение занимается вообще чем-то другим. Нет Торы, тех людей ортодоксальных, которые были тогда, нет той жесткости относительно науки Каббала, и также Каббала Рамак, Каббала Ари, насколько они тогда были в противоречии, и насколько иерусалимские мудрецы разного рода поняли или не поняли, что Барасулам делает. Было очень-очень большое сопротивление тому, что он делает, и тому, что пишет, и как он комментирует слова Ари. И все это действительно... Он боялся, что они могут перекрыть ему весь путь к распространению книги, вообще к распространению своих слов, речей. Да.
2: Однако Ситра Ахра всегда находит себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить непрепятствия, куда бы ни обратился я, для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее... Больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного. А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чресл их. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что делаешь ты и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте.
0: Мы видим, что вообще никогда в поколении почти не понимали и не уважали великих поколений, которые выросли в этом поколении. Нет пророка в своем отечестве. Это известно, что человек, который вырос в том месте, где он жил, о нем думают, что это тот же человек, как и был, потому что они живые, они не растут. Сквозь стати, что тот же, который в 20 лет, он то же самое в 60, что он знает. Еще несколько листов гемары не понимают, что можно быть духовным человеком и вырасти из земли. И поэтому говорят, что нет пророка в своем отечестве. Так обычные люди, далекие от святости, которые занимаются ежедневными заповедями, это у них... дух их жизни, не понимают других возможностей жить. А их образ жизни — это не дает им думать иначе, что как это вдруг кто-то вырос. Но это относительно того человека, которого они знают. А каббалистов вообще невозможно понять, потому что это простые люди, еще более простые, чем другие. Насколько я их знал, они не делают из себя, не придают себе никакой важности, потому что как можно придавать себе важность, если ты проявляешь себя относительно Творца, то ты все время видишь себя низким и слабым, и кто ты, кто он, что он, как сказано, скромность Творца, которая ощущалась на Моше, не ощущалась во всем его поколении, ни на ком был скромнее, чем любой человек. Поэтому в глазах народа, который видит человека, который не строит из себя, не проявляется по важности, с пузом, с наполненным Талмудом и учителями, разные тайны распространяет, делает чудеса перед всеми. Конечно, публика судит его по... Каждый отвергается в своих недостатках. И так это и выглядит. И это также было и с Арией, и было с Раби Шимоном, и также было с Бааль Суламом, и еще и с Рамхалем, со многими людьми. Каждый творец как раз с помощью этого оберегает своих любимых особых людей, чтобы они не перемешивались с публикой и оберегали себя. Так могли бы самостоятельно продвигаться без всякого воздействия от этой внешней группы ортодоксальных. Как Бааль Сулам тоже говорит, и не один раз, как Рабаш объясняет нам в своем письме, что от людей, которые чем больше они, чем ближе они как бы ко внутренней части Торы, должны отдаляться от них, насколько они находятся внутри, чтобы не приобрести от них все их неисправности в понимании пути, чтобы быть чистыми от всего этого. Так как бы то ни было, но каждый не избегает критики на себя. На Бааль Сулама была очень большая критика, и были очень тяжелые периоды.
2: Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг. Ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Также и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников. А истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей, подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которые на него выбрасывают. И благословение поля плодится и размножается благодаря им, если есть на то воля Творца. Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения. И потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-то вред, я буду мстителен и злопамятным к ним, как положено согласно Торе, и померяюсь с ними силами, и все, что будет в силах руки моей сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, и нет никакой силы, кроме него, страшно сказать и достаточно понимающему.
0: Что бы ни было, он не собирается делать с ними расчет, а будет продолжать свой путь. И быть что будет, мы не можем оценить эти усилия, потому что человек, который живет в гетто, в Иерусалиме, ему некуда сбежать. И мир очень маленький, в особенности его мир, это вообще несколько улиц в городе, и не более. И по стилю жизни, и по родственникам, и семье, и по воспитанию, которое он обязан удерживать во внешнем. Ему делать нечего, а он находится в том же месте со своими врагами. И все-таки обязан продолжать и как-то с этим жить. Это связано с праздниками, с ежедневным хождением в синагогу, и с разными встречами, и свадьбами, и так далее, и так далее. Все, что относится к общественной жизни. Он обязан быть вместе с ними, вместе с тем, что чувствует нас, как они относятся к нему особенно, и как видят его отличным от других в негативном смысле. В течение многих лет должен был ходить с Рабашем на свадьбы, и это получалось несколько раз в неделю. 2-3 раза в неделю я должен был ходить с ним на свадьбы. Я это очень ненавидел, было мне очень тяжело. И я видел, насколько он тоже страдает от этого, что он должен сидеть за столом важных людей, разговаривать с ними, какие-то вещи на их уровне.
3: О
0: всех новостях, которые происходят там в ортодоксальном обществе. Просто вещи по сравнению с ним, с его уровнем, вещи бессмысленные, бесполезные. И насколько ему было каждый раз тяжело, приходил очень усталый после этого сидения среди них поздно домой. И после этого, допустим, через 2-3 часа должен был вставать и начинать урок. Жизнь была тяжелая, и каббалисты должны были все-таки участвовать в жизни общества по нескольким причинам. Каждый в свое время по той или иной причине. Большинство тоже все. Для того, чтобы привлекать людей, показывать себе, что он существует, чтобы заинтересовывать, может быть, кого-то в публике, напоминать ему, что такие вещи тоже есть и так далее. Но как-то должны были участвовать в общественной жизни. Да.
2: А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца, ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не писал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне, ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах кругооборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы, недельной главы Матот Масей, новомесячье месяца Ав 5332 года, заболел Ари, а во вторник после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас, ему, Рабби Хаим Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Рабби Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхак Акоэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую мы все уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рав Хаим Витали, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. И сказал он Ари: «Скажи товарищам». И тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, не занимались бы они этой наукой, которая обучала их совсем, ибо не поняли они ее должным образом, а только Рав Хаим Витальпус занимается ею в одиночку, скрыто и тайно. И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее». И тотчас же отошел в будущий мир.
4: Ну, если оно арбе.
0: То есть, у нас есть много историй об этом, об Арии, насколько он прилагал усилия, чтобы сделать из них группу, тоже пригласил их всех пойти в Иерусалим в канун субботы, в пятницу, сказал, что это особое время, что можно подняться в Иерусалим и сделать скачок в пути, и привлечь окончательное исправление. Как они дали ему всякие объяснения, дети больные, жена не позволяет и так далее. Что это, конечно, особая задержка, сдерживание свыше у них тоже было. Но то, что здесь очень серьезно мы видим, что тот, кто не получил правильного посыла от учителя, ему не стоит заниматься без учителя вообще, потому что тогда он пойдет с этими ошибками, со своим разумом, и будет только мешать самому себе, чтобы свыше его привели в другое место, в другое время, может быть, в другом кругообороте, но не то, что он будет больше все устраивать себе, больше и больше ошибок в пути, и войдет в путаницу, и, может быть, и других тоже к этому приведет. И Ари здесь говорит ему очень строго, очень жестко, что не занимайтесь тем, что вообще не занимайтесь наукой Каббала. Говорится о учениках, которые давали свою душу за это, но не успели понять. Неважно. Он велит так, чтобы только Рав Хаим Виталь скрытным образом занимался наукой Каббала. Они вообще нет. Если вообще нет, так как он говорит потом: «Если удостоитесь, то я приду и буду обучать вас». Это ни одно не относится к другому. По нашему разуму мы не понимаем. Человек, который не будет заниматься, уйдет согласно приказу своего учителя оставить науку Каббала, не будет заниматься. Как же он потом удостоится, что это будет? Удостоится. Надо делать то, что говорит учитель, и все, а потом это сложится. Не просто так он сказал, что если удостоитесь, если удостоитесь, будешь соблюдать то, что я тебе скажу, и не более, и увидишь, насколько ты, если сможешь, я приду к тебе и благословлю тебя. И...
4: Ну... Ну,
0: к нашему сожалению, это не получилось потом. Только Хаим Виталь один с помощью нескольких сына его и нескольких поколений. Они упорядочили труды Ари. Это то, что есть у нас сегодня, после того, как еще Бар Асулам выяснил их. Это просто тексты, согласно которым мы можем продвигаться к святости. Есть вопросы об этом?
2: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он слышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя, и их систематизировали пришедшие после него третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яаков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле, и так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Рав Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яаков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение Олат-Тамид» и другие сочинения.
0: То есть только после Шмуэля Виталя, то есть третье поколение, на самом деле, Тари, у них были все тексты, они организовали их правильным образом.
2: И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописи, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать.
0: И это то, что подтолкнуло Бааля Сулама навести порядок в учении 10 сферот, взять труды Ари и выстроить их согласно правильному порядку в развитии причины и следствия сверху вниз, и написать на это точный комментарий, чтобы у нас был потом ключ ко всем трудам Арии, если мы захотим.
2: И знай, наверное, что со времени Арии до сегодня не было никого, кто понял бы методику Арии до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Арии, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках от первого услышавшего и до записавшего, до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне. И потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
0: Дело в том, что, уже говорит, у них был большой разум, феноменальная, огромная память, но они не понимали в глубину саму науку. Помнили наизусть, где написано в любом месте что, но связывали эти вещи только согласно памяти, только согласно поверхностному пониманию, а не согласно глубокой связи, которая есть, духовной связи, которая есть между текстами. И поэтому запутались и сделали из этого большой вред науке Каббала. С одной стороны, с другой стороны, они этим сохранили эти тексты, и потом можно было мог прийти такой, находящийся в постижении, не мудрости, память большая, а постигающий, соединить эти вещи согласно их духу.
2: И вот по доброй воле я удостоился вхождения ибур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которой со дня его смерти и до сегодня не удостоился ни один человек. И я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из «Успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его, ил и грязь, что падут они в своем предприятии, вершившем их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость, и Творец спасет нас от рук их».
0: Если у него нет выбора, он обязан сказать во всеуслышание, что он является перевоплощением Арии. И также это не скрывают, Каждый может сказать, что он хочет. Каждый, как говорит, свидетельствует, насколько он в этом понимает. Но и в синагоге сказано, написано синагога Ари Ашлага. То есть действительно мы полагаем, что это та же душа, которая прошла через Авраама, Моше, Рашби, Ари, Барасулама. Это та же душа, которая всякий раз приходит в этот мир на новых уровнях авиюта, обновления общего уровня человечества, приходит, чтобы совершенствовать науку Каббала и привести ее к уровню в соответствии с соответствующему тому поколению, которое сейчас. Как пишет Барасулам, что Ари — это уже начало методики Машиаха.
2: Да. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сегодня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситра Ахра, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из Устари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ними уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов, и потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
0: Вещи тут. Прежде всего, в первом отрывке, я думаю, что ты поверишь мне, он говорит, что не надо удивляться тому, что приходит человек со стороны общества. Это не важно, общество ничего не понимает, и в обществе нет находящихся в постижении, кто может понять или оценить эти вещи. А те, кто занимаются каббалой, занимаются тоже поверхностно, не находятся на ступенях, где можно показать, где я, где ты, и этим успокоить дух человека и войти во взаимное понимание и в соединение с ними. И остальная публика вообще любит все, что угодно, кроме того, что близко ему, стирать и уничтожать. Как каждый говорит, мой рэбэ, остальные как бы не относятся и не равны. И поэтому нужно понимать эту публику. И светские, религиозные, то и другое. Тот, кто не находится в духовном постижении, по природе человека, в неисправленной природе, которая есть в человеке, конечно, так относится к тому, что происходит. Читают. Нужно просто подождать, пока они вырастут, дети. То, что делают много шума, много проблем. На ежедневном уровне каббалисту принимать эти вещи как это защита со стороны Творца, который так ставит каббалиста перед всеми. Это одно. А второе, что как измерить действительно истинного праведника или нет. Не по чудесам, он говорит, и не по какому-то другому отличию в знании материала. Допустим, есть такие, кто знает это наизусть. Просто удивительным образом. Об этом Барасулам пишет, как он приехал в Иерусалим, насколько он впечатлялся тем, что они знают. Каждое слово Ари знают, но не знают глубину ни на миллиметр. больше, чем поверхностное понимание. Так и не согласно знанию материала, могут произносить и речи, просто как будто им дано это свыше, с большой мудростью туда и обратно, согласно всем текстам каббалистов, согласно этому нет. А также согласно чудесам, которые могут рассказать им или даже способны это произвести. Может быть, тоже способны, да? Но что бы ни было, ни то и ни другое не может для нас быть как доказательство, что он в постижении и может быть наставником для достижения цели творения. А что?
2: Но знай, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари. Это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. «И признак, который передал мне мой учитель, когда мы видим, что он говорит правду во всех своих словах, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов». Имеется в виду понять одну букву, которую он научил своего товарища, что нужно, как известно, знатокам тайной науки.
0: Написано, что тот, кто учится одной букве от товарища, должен относиться к нему как к учителю. Одна буква имеется в виду вера. То есть тот, кто обучает вере, свойстве отдачи, как прийти к нему, это называется одна буква. Благословение, браха, бет. То, с чего начинается Тора, его можно назвать равом, учителем. Вопрос, насколько он обучает, и как он обучает, и так далее, но это, по сути дела, признак. То есть не то, что он сам возгордился, к себе привлекает учеников, ставит учеников... чтобы они сделали кли относительно Творца, и этим вводит их и показывает им, как войти в свойство отдачи, в свойство бины, в веру, которая называется одна буква.
2: И кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить.
0: Ну, тайны Торы и ее секреты выяснить имеется в виду, выяснить ученикам, в той степени, в которой они могут переварить их, и что это им во благо. Не то, что раскрыть им тайны, потому что это невозможно. Все согласно ступени. А всякий раз раскрывать им больше и больше, постепенно, чтобы это помогло им, поддерживало все их пути на каждом шагу.
2: И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его величину, а уровень согласно его знанию. И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее, от него возникают ангелы, святые духи, рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника.
0: Ну, праведник, благочестивец, занимающийся Торой, молящийся с намерением, это все духовные действия, понятно, да? Праведник верой своей жив будет, праведник основы мира, который поднимается уже от Малхут к Исоду, находится в намерении на дачу во всем. Хасид, благочестивец, то есть тот, кто уже обрел свойство отдачи Гагальта Инаем, есть у него свет Хасадим, это хасид, занимающийся Торой, то есть уже исправляет свои получающие келим, молящийся с намерением, то есть уже знает обо всех своих келим, чтобы поставить на них экран с намерением ради отдачи. Конечно, этот человек, он свят. Да.
2: А пар, вышедший из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучить Торе этого человека.
0: То есть с его помощью у нас выясняются также все учения, достижения, уровни величайших каббалистов, которые были до него в течение поколений, и он связан с ними, берет от них и передает нижним все, что им во благо, для того, чтобы достичь цели творения. Да.
2: А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющиеся совершенными. И они называются вестниками, магидим и так далее. И потому он дал нам вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершены, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует.
0: Но кто понимает, как он объясняет, объясняет ли он в совершенстве или нет, это, конечно, говорится о самом человеке или о других, кто больше его и могут измерить и проверить, но не маленькие, которым просто рассказывают то, что рассказывают, и они все проглатывают и принимают как есть. То есть, конечно, мы не способны проверить, кто обладает духовным уровнем и кто истинный рав, каббалист или нет, иначе как согласно тому, что он преподает своим ученикам, в каком виде он ведет их, согласно тому, что мы понимаем в текстах, в путях, в уровнях от этапа к этапу. Нет, у нас...

0: маленьких, никакого другого способа различить. Мы не можем измерить их уровни, мы вообще не входим в эту духовную область, там, где можно постичь, может быть, его, достичь его уровня. Только в таком виде, в передаче материала, в поддержании пути, который проложен и связан с целью, с слиянием с Творцом.
1: Да. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот я дал тебе ясный признак. Я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее. И моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они, это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они будут есть себя поедом. И я желаю здравствовать тебе, и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, а все следует за действием. Но что я буду с ним делать, однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось, от начала до конца и так далее, и я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях. Ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит, ведь это немалая вещь, и это работа Творца.
0: Ну, были тяжелые времена, мы сегодня не чувствуем уже все это. Это было 70 лет назад. Бар-Сулам был в Лондоне, это было в Иерусалиме, все это напряжение, ему было очень тяжело с этим, поэтому он уехал туда и написал. И Рабаш тоже, когда был очень неспокойно, уехал в Лондон и был там 3 года после смерти Бар-Сулама. Что можно сказать? У нас нет явных признаков для каждого, кто может прийти с претензией, откуда я знаю, что и как.
1: А
0: еще раз, как я обратился к Рабашу и спросил его об этом, он сказал: ищи, если ты увидишь тут и там, что больше подходит тебе, видимо, подходит. Если ты не найдешь место, то, видимо, это твое место. И это, по сути дела, проверка. Будем надеяться, что в нашем поколении это выяснение становится в широких масштабах, больших, и все наше распространение должно привести к тому, что действительно все тексты и великих, и тех, кто запутался, и составил это из недостаточного знания. Отдаляться от людей, только труды Барасулама будут как свеча у наших ног для нашего пути. Потому что действительно слова Рашби, слова Ари приводятся там в правильном порядке, с правильным объяснением. Зоар тоже, нам надо понять, что Зоар, как рассказывается, действительно как было, был, по крайней мере, в 20 раз больше, чем то, что у нас есть сегодня, и иначе организован. И там тоже есть путаница и лакуны. В общем, 1/20 того, что было в книге. Конечно, как с трудами Ари, которые были неправильно организованы. Рафаэль Виталь записал их, когда только записывал то, что сказал Ари, только часть понимал в этом и тоже как понимал. Так если не порядок и объяснение, которое дает нам Баля Сулама в этих источниках Зора и трудов Ари, у нас нет другого пути в Каббале. Мы будем надеяться, что и те, кто не понимает, и те, кто сопротивляется, и те, кто держатся за что-то другое разного рода, поймут, и мы будем держаться за один источник, за одно кли, и поймем, что хотя есть, написано, что есть много путей к Творцу, но методика Тора одна. И для нашего поколения она здесь, в трудах Баля Сулама, и согласно этому пойдем и преуспеем. Да?
1: Он пишет здесь в конце о ком-то, что намерение его доброе, а действие нехорошее, а все измеряется по действию. Мы говорим, что именно по намерению судят у человека, и главное — намерение. Так что...
0: Если говорят о маленьком человеке, у которого сердце и уста не в согласии, получается, что действие его и намерение его — это не то же самое. Было намерение хорошее в начале, может быть, действие, но потом эго пересилило злое начало. И то, он имел в виду изначально, это вышло иначе. Или не то, что вышло иначе, но само намерение. Может быть, действие — то же самое действие, но намерение уже изменилось. Это одно. Второе, что человек не может измерить точно, в чем его намерение, а действие свидетельствует о намерении. И все-таки после всего, если мы говорим о человеке в этом мире, мы проверяем его только согласно действию, потому что в намерении это тайная наука. Ни он, ни мы не знаем, что именно он имел в виду. И он запутан и подкуплен, это скрыто от него. Это называется тайная наука. Наука о намерении. Мы тоже не знаем и не понимаем. Поэтому закон только согласно действию. Да.
1: Кроме Баля Сулама, сделали еще кто-то основательный комментарий к Писанию Марии?
0: На труды Ари было много комментариев, относительно хороший комментарий на труды Ари. Это...
2: Есть
0: много комментариев, я не хочу даже определять, но все эти, допустим, Айзек Ховер. Врата, входы в врат. Есть несколько, я бы не указывал на них, чтобы не начинать интересоваться ими, потому что все-таки, хотя они относительно хорошие и правильные, не мне судить, это все были очень большие каббалисты. Я читал их тоже, и видел эту книгу, допустим, у Илеля Гербштейна, и Ребе знал, они еще несколько книг, я учил вместе с Ребе, вместе Рамхаля, немного Гравелинского Гаона, но все-таки эти книги — это не книги, согласно которым

0: Это нужно быть просто близким к постижению этого, не именно в постижении этого, но... Я не находился в этом, когда с Рэбе учил это, но все-таки это нужны особые условия, чтобы изучать это.
1: После всего, кроме трудов Бааля Сулама, для исполнения, для начинающего, до того, как он вошел на ступени, до того, как есть четкое постижение, у него нет больше книг. После того, как он уже начинает больше и больше продвигаться по ступеням, тогда он сам может видеть, какими вещами ему стоит еще интересоваться. И это немного. Может быть, немного Вилинский Гаон, немного Рамхаль, и все. Бааля Сулам все-таки остается в течение всего пути как верный источник, ведущий самым коротким и надежным образом. Я снова надеюсь, что благодаря нашему распространению мы сэкономим большую путаницу и сэкономим много времени тем, кто ищет, чтобы они сразу перешли к его книгам. Я изучал 3-4 года разные тексты. И это были книги великих каббалистов. Хасидизма или книга Таль Орот. Книга относительно хорошая. Менделя из Витебска, Приец Хаим, Эц Хаим.
2: Водай Рамак.
1: Рамак, конечно. Очень подробно объясняет все вещи. И так далее. Вилинский Гаон, Сафра де Цниюта. Объяснение очень трудное, но все-таки как-то Клахпитхэ Хахма Рамхаля. Я много прошел, но после того, как я пришел к Бааля Суламу, только тогда я понял, насколько этот источник, это и есть источник. Ну, перейдем ко второй части.
3: А сейчас, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке, семинар 6 минут. У нас есть цепочка каббалистов, как эти тексты переходили и из рук в руки, и Ари заповедал своим ученикам не трогать эти тексты и не продолжать это учение. И как практически до нашего времени это продолжалось, и Бааля Сулам взял эти тексты и ничего в них не менял, как он пишет, что, как он сказал, как это... Он с этим работал, ничего не добавил к этому. И какая честь у нас есть.
4: Интересный весь этот рассказ с Ари, со всеми, и с каббалистами, и с рукописями, часть из которых только осталась. В нашей работе мы все время раскрываем величие Ари, величие всего, что мы получили. Без этого мы бы не были там, где сегодня. Все заслуга того, что мы получили. В благодарность всем каббалистам. Можем их почувствовать через их труды.
3: Мы видим высшее управление, как оно происходит. И сейчас мы получили книги Бааля Сулама, и благодаря этим книгам мы можем выйти в достичь Гмар Тикуна, полное исправление.
4: Очень большое величие слышит то, как об

0: этом, говорит Рав. Как он делает в точности, что говорилось до него. То, что Ари говорил, то, что Баля Сулам говорил.
1: Да, и в итоге Рав упоминал о великих каббалистах, и он говорит, что Баля Сулам для нас это самый главный источник. И еще я помню, как Рав сказал, что я не отхожу от текстов Баля Сулама и Рабаша.
0: Прошу прощения, у меня нет голоса. Поразительно то, как нас Рав обучает правильному отношению. И он просто растит нас, показывая, как относиться к тому, что сделали каббалистам, которые открыли свет. И то, что Баль Сулам сделал, просто передал человечеству все, всю науку. Это и есть главный источник, тот источник, по которому нужно учиться, потому что только тогда мы начинаем постигать через Рава, Рабаша, конечно же, истину, то, что существует в мире. И мы должны это продолжать, чтобы всю жизнь посвятить только этому.
1: И даже сегодня на уроке мы прошли процесс. Сначала мы прочитали то, что пишет Баля Сулам. Почувствовали, где он и где мы. Где Баля Сулам, Ари, где мы. Нас привели таких птенцов. И потом Рав начал объяснять, и мы начали понимать, что для каждого поколения есть свой каббалист, и он передает эту мудрость Авраама и Рашби, и Ари своему поколению. У нас Рабаш и Рав просто берут нас за руки и проводят через все эти миры. Нужно быть просто преданными учениками, держаться за руку их, и они приведут нас к постижению.
0: Да, с помощью Творца будем преданными учениками. Добьемся через объединение между нами прийти к тому, что каббалисты нам пишут. Есть много книг и много чего, что написали каббалисты. Но то, что Баль Сулам оставил, как сказали, это надежный источник, он остается навсегда и приведет к цели самым кратким путем. И мы удостоились получить итог, который нам передал Баль Сулам.
1: Не знаю, что добавить. Человек должен получать все эти впечатления, которые он получает, все каббалистические тексты, вот из одной точки, точка, которая ищет источник, ищет Творца, источник отдачи только. Для этого они пишут, все остальное в сердце — это неважно. Мы должны сосредоточиться, где они написали, как они написали, для кого они написали.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Сейчас, друзья, мы послушаем беседу из беседы в пути по поводу Рош десятки. Беседа прошла неделю назад, 11 июля 26 года, пожалуйста.
1: Раф, что вы скажете про Илоне? Уже все выступили. Он был у нас Рош десятки.
0: Оставить его.
1: Да? Дать ему еще неделю. Он, то есть вместо каждого, вместо недели, может быть, чтобы кто-то провел две или три недели?
0: Ну, если есть согласие.
1: Не, но это прецедент, может быть, если мы договорились, что у нас ротация, каждую неделю кто-то один, Влад, Моша, и каждый делает по-своему работу, через неделю меняемся, это нормально? Нормально?
0: Да, но это не должно стать привычкой.
1: Нет, никак, а привычка. Но это зависит от того, как есть согласие в десятке. Что ожидает от меня на этой неделе? Михаил, вы чувствуете Рош десятки, Дуди или кого-то еще? Что он должен делать?
0: Да.
1: Что вы чувствуете?
0: Без Рош нет ничего.
1: В смысле ничего?
0: Не может быть, чтобы что-то существовало, тем более на протяжении времени, без Рош, без главы. Зависит только от того, кто глава, какая его роль, как он это понимает, как мы к нему относимся. Тут есть много вопросов. Вопросы, сомнения. Ты видишь? Если мы затрагиваем это, то это пробуждает много вопросов.
1: Много товарищей спрашивают, для чего Рош, если должно быть равенство. Мы учили, что в десятке должно быть равенство, и не понимают, как равенство можно совмещать с понятием Рош.
0: Нет.
1: Как вы объясните?
0: Глава группы, это не связано с равенством.
1: С равенством? Рош десятки не связан с равенством?
0: Нет.
1: Ну как же? Мы же учили, для того, чтобы объединиться, должны быть равными, с одной стороны.
0: Мы соединяемся не для того, чтобы быть равными. Совершенно. Это не та цель. Мы объединяемся, чтобы стать как одно тело. Как что-то одно цельное, чтобы прийти к одной мысли, к одному желанию и почувствовать в этом хорошо.
1: Но объединиться можно только, когда все равны, верно?
0: Да.
1: А так Рош помогает этому? Если есть Рош, значит, он уже не равен.
0: Когда входят в единство, мы еще не Рош, еще не один. Только готовим себя.
1: Раф, ну вот я сейчас начинаю, это мой третий раз. Начинается неделя, когда я буду Рош десятки. С этого момента и до следующей субботы. Где мне взять силы? Вопрос. Где Рош получает силы относительно десятки? И чтобы подталкивать, отдавать десятки. Откуда?
0: От товарищей.
1: В этом смысле от десятки? Как бы они и гуф?
0: Да.
1: То есть Рош, чтобы получить силу, он должен получать от гуф, от товарищей. Что значит получить от них силы? чувствовать их. Они первые, они главные, я должен служить им, или я первый?
0: Нет, ты не строишь своим присутствием ничего. Ты готов быть главой десятки, если они на это согласны.
1: Я слышал так, что было согласие. Они меня выбрали и согласились.
0: Ну?
1: С этого момента какая моя работа? Чувствовать их хиссарон? На чем сфокусироваться в работе Рош?
0: Я не могу сказать тебе. Это ты должен написать себе.
1: И каждый сам для себя это определяет? Или есть постоянное определение?
0: Это не постоянное определение. Но мы не очень придерживаемся его.
1: Вы можете сказать несколько слов, что это? Я хочу быть хорошим Рош.
0: Хороший Рош. Это называется, что ты согласен принять в десятку, которая под тобой, каждого, кто согласен, согласен со всей десяткой. Работа в твоем согласии. Да, конечно.
2: Вместе с тем я должен искать какие-то внешние проявления.
1: Вместе с этим должен добавить какие-то упражнения?
0: Нет.
1: То есть не обязательно сейчас как-то всех задействовать?
0: Нет.
1: То есть больше изнутри удерживать их, прийти к согласию, подталкивать изнутри?
0: Да.
1: Но вот сейчас, на этой неделе я Рош. Почему бы Шимон не сделал то же самое? Что есть у меня такого, чего в нем нет? Он может делать то же самое?
0: Ты ответственный за определенный порядок в десятке.
1: Но это моя внутренняя работа?
0: Да.
1: И в это время Шимона, какова его работа? Любого другого товарища, тот, кто не Рош, какая его работа?
0: Его работа?
1: Да.
0: Тоже. Быть главой десятки в той десятке, которая сейчас
3: Илон.
0: Остается вместо кого это было?
1: Был Илон. Но сейчас после Илона я начинаю. На этой неделе я меняю Илона, теперь я буду Рош. Ну, допустим, что Илон теперь больше не заботится?
0: Конечно, да. Но у него нет ответственности относительно десятки, когда он Рош.
1: Не понимаю, почему не добавляем в святости, не добавляется в ответственности? То есть каждый раз добавлять еще и еще?
0: Нет.
1: Нет. Почему? Потому что это невозможно так удерживать?
0: Да. А это тяжело.
1: Но вот когда каббалист приходит к постижению духовному,
0: да.
1: Так это же как дети, он всех чувствует. Все время заботится о них, как мать.
0: Ну, увидим тебя.
1: Шимон, вы говорили, что должно быть внутреннее выражение. Быть Рош десятки.
0: Да.
1: Не внешне.
0: Он заботится о том, как десятка ведет себя, что такое вообще сама десятка. Вот и все. Кроме того, вне десятки у него нет права решать что-то определять.
1: Относительно равенства. Так получается, что есть Рош и Гуф. Так в Гуф все должны быть равны. Но Рош как бы не должен быть равен.
0: Да.
1: То есть когда говорим о равенстве, то равенство, оно в Гуф. Вот мы сейчас все Гуф, а Дуди Рош. И мы его строим.
0: Да. Рош.
1: Что должны чувствовать товарищи от Роша? Что-то должны от него ощущать от Рош?
0: Товарищи должны чувствовать от Рош, что он объединяет их.
1: Но что значит, что я их объединяю? Что я творец?
0: Ты объединяешь их тем, что относишься ко всем с одинаковой важностью. И нет у тебя чего-то, когда один больше другого. Это то, что я думаю.
1: Не, ну то, что товарищи спрашивают, в основном в израильском кле, они говорят, мы привыкли получать, принимать решения вместе, единогласно, в равенстве, и вдруг появился Рош. Так мы когда сейчас хотим принять, например, вместе решение, если мы все равны, тогда понятно, должны единогласно принять. И вдруг есть Рош, не складывается. Что здесь Рош делает? Он определяет, он вместе со всеми должен единогласно голосовать, или он может выше всех высказать свое мнение.
0: Рош, у него есть первый голос перед всеми. Он ответственный за объединение между всеми.
1: Ну, это он. А что с решением, которое единогласное? Вообще может быть такое консенсус, когда все принимают решение? Это решение Рош.
0: Если вы так сделаете, то будет.
1: Еще страх, который есть у товарищей, это власть. Боятся. Десятки говорят, я боюсь, что завтра он будет Рош, не знаю, что он по такому будет делать. Начнет управлять мной.
0: Да.
1: Это меня пугает. Что делать со страхом, который есть у товарищей, в том, что Рош будет властвовать, воспользуется своей силой с отрицательной стороны?
0: Да. Возможно. Но для этого они все десятка, и каждый из них может быть главой.
1: Да, поэтому мы и меняемся каждую неделю.
0: Да.
1: Поэтому не страшно. Сколько там на неделю можно управляться? Дудзи, должна ли быть связь между разными Рош в группе? В нашей десятке есть Рош, в другой десятке Рош. Они должны как-то соединяться?
0: Нет.
1: Нет. То есть каждая десятка сама по себе. Понятно.
3: Михаль,
1: так через кого соединяются десятки? Ну, в примере, в будущем. Десятки должны соединиться. Десятка не висит в воздухе. Она связана с другими десятками. Допустим, в Петах-Тыкве. То как? Через кого они соединяются? Что их связывает, если не через Рош? Как они налаживают связь друг с другом? Десятки.
0: Они соединяются сами.
1: А что? Что соединяет десятку с десяткой? Где этот механизм? В чем?
0: Механизм, я думаю, одна цель, которая должна сблизить их.
1: То есть нет такого, что я, как единица в десятке 36-й в нашей десятке, соединяюсь с десяткой 59 с кем-то. Такого нет. И нет такого, чтобы Рош нашей десятки соединился с Рош другой десятки. То есть то, что нас соединяет, это цель общая.
0: И только.
1: Говорим, прежде чем перейдем к следующей части, споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: רוק основан на статьях труды Бальсулама. Книгу можно найти на Capsule.il
0: או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים.
1: Здравствуйте, друзья, мы начинаем нашу часть, учимся вместе с товарищами, учим статью «Поручительство». Сегодня мы пройдем 19 и 20 пункты. На иврите страница 393. Также статья есть в учебных материалах.
2: החומר נמצא גם בחומר הלימוד. אז אנחנו נקרא את אות י' ת' תכף ביחד.
1: Мы начнем читать 19 пункт в десятках, затем мы посмотрим объяснение Рава 19 пункта, и потом продолжим, и дальше будет время для вопросов. Еще раз мы читаем статью поручительства, 19 пункт.
2: בואו נקרא ביחד את אות י"ט, בבקשה בעשיריות.
3: ורבי אלעזר, בנו של רשב"י,
4: מפליג עוד יותר את דבר הערבות. רבי אלעזר, סן רבי שמעון, הידיעות אישות דלשו, הפרוסי פרוצ'יסיסטו. מה לא ימוש טוויס ישראל, יבלעץ הפרוצ'יסלמי, דרוג זה דרוגה, ויש מיר פודית פרוצ'יסיסטו.
3: Омнам ло плеги,
4: однако, тут нет разногласия, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торы к каждому народу и племени, и они не хотели принять ее. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий Торы, у которых у них не было никакой возможности исполнить, как сказано выше в статье «Дарование Торы», пункт 16.
4: Без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос «сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны самым особым народом из всех народов. Получается, что только лишь сыны народа Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что не участвовали они в этом. И это просто, потому что такова реальность. Как же может Раби Лазар не соглашаться с этим?
1: Да, надеюсь, что все закончили 19 пункт. Сейчас мы вместе посмотрим объяснение Рава, 19 пункт. Очень такое подробное объяснение, которое включает объяснение введения в Каббалу, нисхождение миров. Давайте Посмотрим, как Рав вводит нас постепенно в статью поручительства.
4: Рав Элазар, сын Рашби, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Исраэль является поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы. То есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни — в прелюбодеяние, другие — в разбой и убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: То есть... После того, как часть человечества, которую организовал Авраам как группу, которая затем переросла в народ благодаря эгоизму, который в них вырос, да, они достигли духовного, и эта часть исправила себя, как это было, от Адама, мы пришли к состоянию Вавилона, и тогда часть осталась на уровне, это группа Авраама, которая называется Исраэль, согласно своему намерению Шаркель, а часть осталась на том же эгоистическом уровне. Вот это, если это эго, Вавилонская башня. Затем у них, у Израиля, был еще один скачок — это Египет. И еще они поднялись над этим Египтом, а затем у них был исход из Египта и покорение земли. То есть желание отдачи ради отдачи, получение ради отдачи. Они поднялись на уровень храма. Это Мохин Дехая. И когда они сделали это, в общем-то, был их личный гмар-тикун, потому что больше Мохин Дехая — это Мохин Деихида, это когда уже все соединяются. И тогда они начали спускаться. Вот это постепенное падение, как мы изучаем мир Никудим, разбиение Малхей Дахгат, а потом Малхей Танхим. Итак, храм, первое разрушение Малхей Дахгат. Это второй храм. А затем совершенно... Как и все человечество, это уже разбиение Малхей Танхим. Разбиение. И тогда входят в изгнание.

0: Все остальное — это была только подготовка. Египетское изгнание или вот Вавилонское изгнание. Вавилонское изгнание — это не здесь, это тут. Это просто написал Вавилонское. В последнем изгнании есть смешение душ. Те, кто были в духовном и упали, и те, кто не были в духовном и продвигались. То есть он говорит, что вначале надо было знать только части килим, духовный подъем, и после того, как они перемешались, заканчивается изгнание, и нужно, уже когда есть решимот, во всех решимот есть смешение света с одной стороны, а с другой эгоистическое желание, которое приходит с другой стороны, и здесь мы уже нам необходима методика исправления, которая приносит нам окружающий свет с помощью изучения Каббалы. И так мы должны исправить себя. Здесь есть духовный подъем. И говорит Раби Элазар, Раби Шимона, сын Раби Шимона, каждый, весь мир должен прийти в поручительство. Здесь у нас было поручительство при выходе из Египта. Это называется «в наших корнях». А теперь мы должны прийти к поручительству во всем мире. И в этом тоже есть обязанность для Израиля, для тех, кто был в этих исправлениях свыше. А у народов мира, согласно их смешение с ними. Как говорит Бааль Сулам в предисловии книги Зор, народ Израиля обязан, а остальные народы согласны их смешению, потому что в Израиле находятся искры. А народы мира согласно тому, как вот из этого смешения, которое произошло здесь между всеми. Те, у кого пробуждается решимо, он присоединяется. У кого нет, то нет. Но все в итоге должны прийти к состоянию полного исправления, общего полного исправления. Дани.
1: По сути, когда народ Израиля был под горой Синай, они не выбирали это сами?
0: Нет. Это было запланировано так? Нет. До нашего поручительства свобода выбора. Впервые у нас сегодня есть свобода выбора во всем процессе и духовном, до этого и материальном. Никогда не было. Никогда не были килим перемешаны со всеми подготовками, когда они с помощью учебы притягивали для себя окружающий свет, и была бы у них свобода выбора. Все это находится только сейчас. Поэтому все, что было до сих пор, вся история, все, что происходит до сих пор, только отныне и далее, происходит исправление. И поэтому весь предыдущий процесс называется, что духовный корень приходит и касается материальной ветви. А мы должны из материальной ветви прийти к духовному корню. Да.
1: Раз спрашивает из Америки, можно ли прийти к поручительству в духовном без материального поручительства?
0: Нет, невозможно. Он должен быть в учебе с другими, он должен быть в поручительстве с другими, он должен быть участвовать с другими в распространении. Все, что сказали нам каббалисты делать, он не может сделать это виртуально, скажем, где-то там умозрительно или где-то в своем воображении, что он находится в связи с душами, с другими точками в сердце. Как он реализует это? Все вот эти свои стремления. Поэтому мы организованы так во всем мире, что у нас есть большая группа международная, в которой находятся сотни тысяч людей, каждый учится согласно одной методике, одним источником книги Бааля Сулама. Все мы связаны в одной сети, и в этой сети мы должны вместе учиться, быть товарищами и объединиться друг с другом, и вместе распространять, действовать относительно широкого мира, чтобы их приблизить. Если кто-то в этом не участвует, согласно тому, что нам сказали каббалисты делать, то он просто не реализует то, что должен делать, и, конечно же, не удостоится раскрытия Творца. Нет выбора. Мы обязаны понять из общей системы Адама Ришона, этой души, что мы должны делать в связи между нами, чтобы достичь проявления света в наших килим, в наших желаниях. Мы должны сами соединиться между собой таким образом, чтобы у нас было желание подняться духовно, чтобы связь между нами была сильная. Мы должны привлечь с помощью этой учебы Орма Киев, чтобы он был, чтобы стал внутренним светом. Мы должны повлиять на весь мир, чтобы эту систему сделать более интегральной, большей и более
2: объединенный.
0: Из осознания и изучения системы мы видим, что то, что они требуют, это так, и не может быть иначе. То есть мы должны соединить все части разбитого кли, и согласно мере связи там раскрывается свет.
3: От ютет шура вельфихах.
1: 19 пункт, продолжаем, и потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцев. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим».
0: Здесь мы должны понять, что это совершенно не зависит от нас, что в строении Адама Ришона, если мы поделим этого Адама Ришона, общую душу, если мы его делим на части, которые выше Хазе и ниже Хазе, тут есть части Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот, Малхут. Вот Тиферет здесь-то, во всем кли. Мы должны понять, что это не зависит от нас. Есть части кли, души Адама Ришона, которые прежде пробуждаются, а есть те, которые позже. Первый — это Авраам, это Хесед. Второй — это Ицхак, Гвура. Третий — Яаков, это Тиферет. И так далее. Здесь мы видим, согласно поколениям, 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений. Это развитие душ. От Ноха до Авраама. Это в сущности та же душа, которая больше развивалась, раскрывалась. И от Авраама начинаются уже линии. Это правая, это левая, Ицхак. Яков, средняя линия.
2: Кафа имцаи. Вемаз матхили йод квартикуним.
0: И далее уже продолжается исправление, начиная от Йосефа, который соединяет всех. Это Йесод, основа. И Моше, Это когда Исот поднимается в Тиферет, в Бину и так далее. То есть мы говорим здесь, мы еще будем проходить это постепенно, изучать это как систему, как это происходит в одном парцуфе, как все эти части должны пробудиться в одном парцуфе Адама Ришона. Сила, которая называется Авраам, Ицхак, это не сила, это люди, мы должны понять, это части Адама Ришона, части общей души. Это общая душа, которая так должна по своему строению, согласно тому свету, который действует в ней, в этом кли, так она должна исправляться. Тут нет какого-то отличия в чем-то кого-то или протекции кому-то. То, что мы согласно неисправности нашего разума обсуждаем. Говорится о системе, которая таким образом исправляется под светом, который воздействует на части, на килим Адама Ришона. Так эти килим называются, Авраам, Ицхак, Яков. Мы не смотрим на Авраама, что это был человек. Мы говорим, это была сила особая от Адама Ришона. Это свойство хесед, свойство милосердия, которое раскрылось. И эта сила, которая раскрывается, она раскрылась в душе. И человек действовал согласно этой силе в этом мире. И мы что, смотрим на плоть или на его часть в душе? Но нужно смотреть на то, как эта часть Адама Ришона, которая выполняет сейчас действия. И эти действия по неволе обязаны выполнять, поэтому они называются праотцами. И поэтому Авраам, народ Израиля, вся эта роль, почему этот народ называется, что он не учитывается между народами, он не считается, потому что он относится к исправлению мира, как-то донести до них исправление мира. На самом деле, когда Творец выбрал и подразумевал под творением народы мира, они его цель, а народ Израиля — это как инструмент, нет в нем ничего особенного. Наоборот, это как кли, который должно обслуживать других, служить им. Как Авраам, Ицхак, Яков служат, то есть дают методику, силы Адама Ришона для использования. Так, та же часть общей души, которая называется народ Израиля, должен принести методику исправления. А Творец относится именно к тем частям, которые не могут воспринять методику исправления в собственных килим, потому что они все получающие килим. И тогда, благодаря исправлению, когда туда входит отдающий килим, таким образом они готовят себя к исправлению. И поэтому мы должны видеть этот процесс именно относительно цели, что все исправление народа Израиля — это для того, чтобы реализовать то, что возложено на них. Здесь нет выбора, это обязанность, потому что эта система Адама Ришона, что эта часть должна сейчас быстро исправить себя и передать эту методику той части, которая называется «Народы мира». И действительно, все, вся цель творения — это они, а не то, что вот этот земной народ Израиля думает о себе.
1: Сейчас мы перейдем к чтению следующего пункта, 20-го, и после этого еще продолжим смотреть объяснение Рава. Пожалуйста, 20-й пункт.
3: «Улам агмар шел тикуна улам и эфшар шие зулат бахнасат кол бае».
0: Однако окончательное исправление мира может произойти только, когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу, как сказано, и будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. И в Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких стихах, «Ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы, однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцев по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, что мы стали достойны получить Тору, и если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана нам, мы, несомненно, были бы ничем не лучше остальных народов мира, как сказано в 19 пункте.
4: Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торой, заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту возвышенную работу — любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом. Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какой-либо компенсации эгоистической любви, в определенной мере способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного, поступенчатого развития, пока изменения не умножатся до такой большой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов, перевес чаши заслуг, иными словами, вес желаемого очищения завершен. Ведь они уподобляли это взвешивающими на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, к которому взвешивающий хочет прийти. Перейдем к объяснению Рава по 20 пункту.
0: 20 пункт. Однако окончательное исправление мира может произойти только когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу.
4: Окончание исправления мира, по сути, начинается сейчас, как и говорит об этом Бальсулам и остальные каббалисты, то, что мы живем в дни Машеха. До завершения Израиль получили Тору, поднимались, падали, были в изгнании, перемешивались со всеми остальными душами. Это все подготовка к исправлению мира. А теперь начинается уже общее окончательное исправление мира, то, что называется окончательным исправлением. И мы с вами сейчас находимся именно в эту, живем в эту эпоху. И особенно здесь то, что все, что произошло и будет происходить с этого момента и далее, будет происходить исправление связи всех душ. Еще от Адама Ришона. И поэтому даже каждое минимальное действие должно быть уже направлено на общее исправление всех.
0: Как сказано, и будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. В Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких строках «Ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы». Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцов по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии, очищении, вплоть до того, что мы стали достойны получения Торы,
4: то есть так же, как праотцы были исправлены, и создали для нас систему, с помощью которой мы приходим к слиянию. То есть сейчас мы пользуемся тем же самым процессом, это от Авраама и далее, все каббалисты, которые в духовном сделали исправление и формируют эту исправленную сеть в системе Адама Ришон всех душ. То и так же, как мы пользуемся ими, для того, чтобы, воспользовавшись их книгами, их рекомендациями, тем, что мы сливаемся с ними, чтобы прислушаться к ним, приблизиться к ним, мы из всего этого привлекаем к себе силу. Мы даем возможности воспользоваться, использовать эти души. И все это живая система. Это мы считаемся мертвыми. Они могут дать нам силу жизни и оживить весь этот гуф Адама
2: Ришона.
4: И точно так же, как мы пользуемся их помощью, так и мы должны исправить себя, чтобы быть вместе с праотцами относительно всего мира, чтобы стать исправленной системой. Имеется в виду все, у кого есть точка в сердце, все, кто называется Исраэль. Потому что сегодня уже нет такой уж разницы между тем, кто находится Исраэль в материальном мире. В основном Исраэль — это в духовном, когда пробуждаются все. И среди них Исраэль, которые это те, кто прошли уже прежде этот процесс. В подготовке мы должны все подниматься, мы должны слиться с праотцами и из всей этой большой системы передать свет народам, то, что называется всем народам миром. Почему это называется свет народам? Потому что все, кому мы передаем свет для исправления, они называются народами. В них нет точки в сердце, которые пробудились. Они только чувствуют недостаток. Боль, голод, хиссарон, пустоту. Пустошенность от жизни, от нашей привычной жизни. Нет у них недостатка в материальном, им не хватает. Нет у них недостатка в духовном, им не хватает материального. И поэтому мы должны предоставить им всю эту систему, которую подготовили праотцы, чтобы быть связанными, чтобы стать переходом от праотцов к ним, потому что в нас уже после разбиения есть включение в них, в Вахаб. И поэтому, когда мы сейчас исправляемся, то мы можем это сделать. Пишем праотцы, которые могут стать системой для нас, затем баним, сыновья.
2: А
4: баним — это Гальгаль Тайнаем плюс Ахаб вместе после изгнания. И теперь мы уже можем предоставить, поскольку мы включены в Ахаб. Дальше весь мир. Пишем все души. А сыновья, допишу, это точка в сердце.
2: Аткан за
4: до сих пор
2: вот
4: это праотцы. Ну, здесь изгнание.
2: Ткуфата галут.
4: Период изгнания.
2: Ахшав зота ткуфа шилану.
4: Далее это наш период.
2: Анахну.
4: Мы.
2: Ве ала.
4: И далее уже и до окончательного исправления. И мы должны понять, что без того, чтобы мы быстро исправили себя, как объясняет нам в конце предисловия книги Зоар, не будет кого-то, кто был бы, как он объясняет нам в статье «Поручительство» и в даровании Торы, не будет никого, кто был бы проводником между уровнем праотцов и всем миром. Это называется быть царством первосвященников и святым народом. И сейчас это возложено на нас.
5: Ведь если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана, мы, несомненно, были бы ничем не лучше, чем остальные народы мира, как сказано в 19 пункте. Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торой и заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту высокую работу любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось,

0: вышли в изгнание, здесь вот разбиение.
1: Галут аз
0: и изгнание. И он говорит так, что все, что было вот здесь, до получения Торы, и вплоть до разбиения храма, все разбилось, вышли в изгнание, и теперь после изгнание есть взаимовключение. И тут мы должны включить, исправить это взаимовключение в себе. А затем взаимовключение Гальгальтайнаем в Ахапе. И Асхаб.
1: Ахаб за басов.
0: Ахаб в самом конце. Это завершение окончательного исправления.
2: Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какого-либо вознаграждения эгоистической любви в определенной мере, способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного и поступенчатого развития, пока изменения не умножаются до такой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов перевесом чаши заслуг. Иными словами, вес желаемого очищения завершен, ведь они уподобляли это взвешивающему на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, которому взвешивающий хочет прийти.
0: Это, в общем, то, что мы стараемся сделать с помощью разных действий по распространению. И это не только внешние действия, заключающиеся в передаче материала. Это наши мысли, это наши желания, и это главное, потому что все это перевешивание и решение — это и книги, которые передаем, и все наши программы, и медиа, перевес чаши. Заслуг имеется в виду, насколько нам удастся пробудить желание к исправлению с помощью наших желаний. Еще раз. Мы находимся в этой сети, которую нарисовали здесь. Можно ее, может, по-другому нарисовать. Можно сказать и так, что працы, они внутри. А затем были баним сыновья, которые разбились, а затем взаимовключение, и в них уже более широкий круг. Есть, скажем так, сыновья плюс, и далее народы мира. А далее есть еще целый слой, который называется каменное сердце, левая хаб. Так волнами мы должны исправить себя. И исправить, допустим, весь Бней Барух все, и все, кто присоединяются с точками в сердце. Это вот все они. Точки в сердце. И этим передать в мир душам, чтобы они исправлялись. И нужно понять, что эта система, которая в каждой своей детали, мы тут рисуем все эти рисунки графически. Но если взять Адама Ришон как 10 сферот,
1: шеклапейну кивьехоль шеунишбар,
0: он относительно нас как бы разбился, и начинаем исправлять какую-то часть из него или какую-то частную сферу. Неважно какую, то в этой частной сфере тоже есть 10 сферот. И тут есть 10 сферот. И каждый состоит из всех.

0: И поэтому невозможно исправить вообще ничего, если ты не прикоснешься ко всем. И поэтому это рассеяние знаний, информации, а главные связи между нами должно быть по всему миру без границ. И отсюда несколько выводов относительно распространения, относительно исправления. Мы просто называем это исправлением, распространением, извиняюсь. Это исправление ты должен достичь каждого. Ты раскрываешь это абсолютно всем. И если ты этого не делаешь, то в каждой детали, которую ты хотел бы достичь, ты хочешь кому-то обратиться. У тебя по пути здесь еще такие, которые каждый состоит из 10 сферот, и каждый из них тоже состоит из тех частей, и ты обязан пройти через них, хотя они и не реагируют. Может быть, они даже против. Ну, так это пройдет для них неосознанно. Но из-за того, что сеть Адама Ришона — это связи между всеми душами, это связи в потенциале, силы желания, это силы мысли, то насколько все те, кто отдающие, влияющие, обладают правильным желанием, то они могут воздействовать, влиять. То есть мы обновляем, мы исправляем, мы оживляем сеть. Сеть уже существует, она просто не задействована в связях между людьми, она разбита относительно нас. Она как бы погасла, связь между душами. А мы, если мы хотим по-настоящему распространять методику исправления, то нужно распространять там желание и наши правильные мысли. Не материальные носители, книги и медианосители. Это только как носитель, содержащий силу. То есть материал — это носитель желания, желание объединиться.
1: Мы слышали прекрасное объяснение нашего учителя. Сейчас у нас есть время выяснить вместе вопросы, взаимовключения. Пожалуйста, выставляйте вопросительные знаки, поднимайте руки. Постараемся вместе выяснить то, что мы слышали от учителя. Пожалуйста, Нир.
2: Мы видим, насколько сильно вся эта история с Рош, главой,
0: и наша работа относительно нашего Рош, Рава, очень изменилась. Физически он здесь не находится, он находится в вас, и поэтому спрошу вас, чтобы понять его. Куда мы идем с этой точки зрения? Вот сейчас есть большая группа учеников Рава, которых я спрашиваю, чтобы понять, что он говорит. Это некая понятная для нас форма. Как это будет продолжаться дальше?
1: Если форма, которая нам понятна, я думаю, что Рав присутствует каждый момент в каждом слове, во всем, что мы делаем, все наши ученики в Израиле, во всем мире, везде присутствует Рав. И Рав сказал, что мы оживляем сеть. Я думаю, что это сеть учеников Рава, где каждый взял от Рава в течение многих лет, десятки лет, понял то, что понял, и каждый старается реализовать, насколько он может. Я думаю, что этим мы оживляем путь Рава, который оживляет путь Рабаша, который оживляет путь Рава Баля Сулама. Мы говорили о Бари и так далее. То есть эта сеть живая. Рав говорит, она живая, только она скрыта от нас, и мы должны реализовать ее практически. Оживить и реализовать то, что Рав чему учил нас. Мы сидим и смотрим уроки 2005-2002 года, неважно. Это живые уроки, они живут в нас. Все зависит от нашего отношения. Если это понятно, мне кажется, что это то, что мы понимаем, все остальное Раб будет нас учить.
0: Я думаю, что сегодня нет чего-то непонятного. Это не то, что когда-то мы читали письма, был ученик Арии, и сколько он там понял, и что он написал до конца жизни, пока прошли три поколения, пока все было записано. То есть когда-то сложно было найти и учителя, и источники. Сегодня я не думаю, что кто-то может сказать, что непонятно, что надо делать. То есть Раф настолько прояснил методику и за эти 30 лет, что как бы нет чего-то непонятного. Он часто повторял: «Я вам уже передал все». Не то, что непонятно, что делать, надо только реализовывать. Это, конечно, другая история. А кроме того, когда надо, когда нужно будет, получим весь инструктаж.
1: Вчера на уроке Раф сказал, что мы, на нас возложена реализация. Нам не нужно там что-то раскрывать, что-то еще делать. Мы должны реализовывать. Пожалуйста, еще товарищи.
3: Buenos días, gracias por la oportunidad. Justo iba a preguntar, el Rab nos acaba de comentar que todos tenemos que elevarnos y adherirnos a los patriarcas. ¿Podrían explicarnos un poco más, por favor, cómo hacer eso? Toda Rabá.
0: Раб сказал, что мы должны объединиться и подняться до уровня Авот, праотцов. Можете объяснить, как мы можем это сделать? Да, и с того объяснения, которое мы прочли, был второй храм. Это, по сути, объединение всех 12 колен народа Израиля, затем это самый высокий уровень. После этого было падение к второму храму, то есть объединение только двух колен. И затем вышли в изгнание для того, чтобы смешаться со всем миром. Об этом написано в 20-м пункте. И сейчас мы должны были взаимовключиться и передать методику всему миру. И тогда мы придем к третьему храму. То есть это уже объединение всего человечества. Все то кли, которое создал Творец. И никакого отличия. Разница в том, что тех, кто называется Израиль, должны сделать это первыми и передать методику всем.
1: Здесь было прекрасное объяснение Рава и о связи между Израилем и народами мира, и о связи между праотцами и сыновьями. И Рав так все это соединил подробно. Гальгальтейнай, Махаб, Никудот Деса, которые спускаются под табур. Весь процесс, который мы сейчас изучаем в Тихе, и товарищи объясняют. И мы можем увидеть связь. Балислам это прописал, и Раф объясняет прекрасным образом. Он говорит так. В клипе номер 3, очень особый момент, он говорит, что праотцы, они могут быть как система для нас, а сыновья — это точки в сердце. Это Гальгальтейнаем и Ахаб вместе. После изгнания, что произошло в изгнании, разбиение, перемешались, как мы учим Никудот Десах, спустились под табур и вошли в более грубые желания. И он говорит, что сыновья — это точки в сердце, это Гальгальтейнаем и Ахаб вместе после изгнания. И тогда мы уже можем обеспечить это всему миру, всем душам, потому что мы уже содержим Ахаб, есть период изгнания, и есть наш период. И далее уже до полного исправления, когда уже сам Ахаб исправляется, и Рав говорит, это очень важный момент для нас, наша ответственность, что мы должны понять, что если мы не исправим себя сейчас очень быстро, как объясняет нам Баля Сулам в конце предисловия книги Зор, статье «Поручительство», которую мы читаем здесь, «Дарование Торы», то не будет кого-то, кто может быть посредником между отцами и народами мира. И он говорит, что это и есть роль Бней Баруха, это и называется быть царством, первосвященником и святым народом. Это то, что мы сейчас должны сделать, стать вот этим адаптером между праотцами, системой и сыновьями, в которых пробудилась точка в сердце, и те, кто придут позже, а все остальные души. Это очень особая вещь.
4: אנחנו לא שומעים.
5: בוקר טוב.
4: בוקר אור.
5: שומעים?
4: כן, כן, קדימה.
5: יש לי שאלה שהיא כמה ימים טובים.
2: Вопрос, несколько дней обдумываю. Если баним сыновья, это Гальгаль Тайнаем. А мы, женщины, как мы можем вам помочь? Привлечь свет, возвращающий к источнику в нашей работе. Сделать этот круг вокруг вас, чтобы дать вам силы, и вы добились успеха во всем этом процессе. Что нужно от нас? Спасибо. Смотри, сегодня мы не делим работу на мужскую и женскую. Мы понимаем, что сегодня женщина выполняет ту же работу, как и мужчина. В намерении, изменение намерения, работа с эгоизмом. Может быть, во внешнем есть что-то отличающееся, но внутри работа точно такая же. Все, что ты сейчас делаешь. Поэтому не то, что кто-то должен помочь кому-то. Вся помощь должна быть взаимной. Поэтому нет здесь какой-то особой работы, которую ты должна сделать только для того, чтобы помочь нам. Ты это делаешь сейчас. И методика, она понятна. Происходит, заключается в том, чтобы с помощью намерения объединиться, идея прийти к отдаче, к Творцу. В результате мы проходим осознание зла, мы работаем с эго. Каждый из нас методика для всех, кроме некоторых внешних моментов, которые касаются, что есть что-то разрешающее женщине, если она занята чем-то другим, может быть, меньше может изучать ТЭС, если хочет. Слово «гевер» — мужчина, слово «литгабер» — преодоление, поэтому это касается всех. Точно так же, как мужчина, он не является, собственно, мужчиной, если он не преодолевает свое желание получать, он на уровне женщины. Мы все это трактуем только в духовной точке
6: зрения.
1: По поводу исправления мира, есть разница между мировым кли и израильским? Есть ли разница между израильским и мировым кли? Мы слышали, что Рав относится к Израилю, который обязан произвести этот процесс, и к тем, которые пробудились из пробуждения точки в сердце. И тогда он говорит, что нет разницы. В тот момент, когда Израиль, хотя они обязаны согласно своему духовному корню, но те, кто смешались, Гальгаль Тайнаем и Ахав, сейчас пробуждаются в свечении света, возвращающего к источнику, они все становятся Израиль. Все вместе Израиль, то есть вся наша мировая группа, все, включая всех, называется Израиль. Все выполняют работу вместе. И мы часто слышали это от Рава. Где находятся 10 колен, мы не знаем. Где находятся все эти души, каким образом они смешались, где находится Гальгаль Тайнаем, Ахав. Мы сегодня все это выстраиваем. То есть практически, не знаю, был ли ты на прошлом уроке, Я спрашивал Рава, и Рав ответил, что это весь процесс внутренний. В итоге все мы вместе продвигаемся к исправлению, неважно, Израиль, которые живут в Израиле, или те, которые не живут в Израиле, конечно же, Израиль согласно своему корню, согласно своей связи корни ветвь, они обязаны в этом процессе, но сегодня мы группа Бней Барух, мировая группа Бней Барух. Это Израиль и все, кто находится. Мы, к сожалению, уже закончились. Два кратких сообщения. Первое, что сегодня с 4 до Мишешестре от 17:30 будет урок, посвященный Арии. И вчера Семен Винокур и Саша Демидов говорили об этом. Есть фильм, где Саша играет Арии, и Раф объясняет. Мы приглашаем всех. И дополнительное сообщение. Сегодня в 18:30 до 20 будет беседа, открытая беседа с украинским Кли. Все говорящие на украинском приглашаются. Это будет в Зуме. Ссылки будут разосланы обычными способами. И закончим мелодией.

0: שלום חברים יקרים, לרגל יום הסתלקותו של הארי, נלמד בחלק הראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Посвящая день памяти ухода великого Ари, будем смотреть урок Рава. Урок посвящен письму 39-го. Ваша, прочитаем эту статью вместе. У нас 32 минуты, пожалуйста.
0: Игерет Ламетет. Шнат Тарпаз.
2: Письмо 39-1927 год. Канун субботы, 17 июня 1927 года. Известному праведнику пусть светит свеча его. Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу, известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого. И поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, такому-то да продлятся дни его, и святому Раву, такому-то да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я, после моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны мои ни одному человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения, а после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто может простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца за это, на это поколение. Однако Ситра Ахра всегда находит себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного.
1: А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что ты делаешь и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Так же и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте. Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг. Ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим навеки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Так же и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей. подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которое на него выбрасывают. И благословение поля продлится, плодится и размножается благодаря им, если есть на поволе, то воля Творца.
2: Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения, и потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-либо вред, я буду мстителен и злопамятен к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами. И все, что будет в силах рука моя сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, нет никакой силы, кроме него, страшно сказать, и достаточно понимающему. А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца. Ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не написал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне. Ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах круга оборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы, недельной главы Матот Масэй, новомесячие месяца А, в 5332 года, заболел Ари. А во вторник после этого, 5 ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас ему, Раву Хаиму Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще написал там, что в момент его кончины Рава Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхака Коэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним, и сказал: «Неужели это та надежда, на которую все мы уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору, и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рави Хаим Виталя, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. Тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он: «Ари, скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, не занимались бы они этой наукой, которой обучал я их, совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только один Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее». И тотчас же отошел в будущий мир.
1: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборота» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он услышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него, третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле. И так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Раву Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, из этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение», «Улам Тамид» и другие сочинения. И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописей, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать. И знай, наверное, что со времени Ари и до сегодня не было никого, кто понял бы методику Ари до самых корней. Ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне, и потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
2: И вот, по высшей воле, я удостоился вхождения и бур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле, так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которая со дня его смерти до сего дня не удостоился ни один человек. Я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его ил и грязь, что падут они в своем предприятии, вершившимся их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость. И Творец спасает нас от рук их. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, и делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сего дня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахра, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из уст Ари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ним уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на Него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов. И потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
0: ששאלה זו שאל רחו זל את הארי זל ומפורש זה בספר שער רוח הקודש שהוא שער זין
2: Ну, знаешь, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари, это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. Признак, который передал мне мой учитель, когда мы выходим, когда мы видим, что он говорит правду во всех словах своих, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов. Имеется в виду понятие одной буквы, которую он научился у товарища, что нужно, как известно знатокам тайной науки, и, кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты, такому мы, разумеется, можем верить. И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так: и по его словам мы сможем узнать и понять его причину, а уровень согласно его знанию.
1: И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее. От него возникают ангелы и святые духи, Рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника. А пар, вышедших из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучать Торе этого человека. И так далее. Смотри там. А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющимися совершенными. И они называются вестниками Магидим и так далее. И потому он дал вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершенны, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует. И вот, все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи, и как же можно считать их полными праведниками? И вот дал я тебе ясный признак. И я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее и моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они? Это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они могут есть себя поедом.
2: Я желаю здравствовать тебе и такому-то, и такому-то, и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, и все следует за действием. Но что я буду с ним делать? Однако кость моя и плоть моя он, и в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось от начала до конца и так далее. Я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях, ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит. Ведь это немалая вещь, и это работа Творца. Иуда.
1: Теперь, друзья, перейдем к уроку от 16 октября 2005 года. Мы читаем из книги «При Хахам письма», письмо 39. Письмо известному праведнику Пусвете Цвечаеву с пожеланием доброго здравия. «Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого, и поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, да продлятся дни его, и святому Раву, да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны моей ни одного человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто сможет простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца на это поколение.
2: Надо понимать, что у Барасулама было очень много противников и врагов. И сегодня тоже мы слышим о них, но сегодня это уже поколение занимается вообще чем-то другим. Нет тех людей ортодоксальных, которые были тогда, нет той жесткости относительно науки Каббала и также Каббала Рамак, Каббала Ари, насколько они тогда были в противоречии, и насколько иерусалимские мудрецы разного рода поняли или не поняли, что Бальсулам делает. Было очень-очень большое сопротивление тому, что он делает, и тому, что пишет, и как он комментирует слова Ари. И все это действительно... Он боялся, что они могут перекрыть ему весь путь к распространению книги, вообще к распространению своих слов, речей. Да.
1: Однако Ситра Ахра всегда находит себе приверженцев исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я, для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного. А ты не бойся страхом глупцов. А что касается клеветников, мизинец мой толще чресл их. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что делаешь ты и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте.
2: Мы видим, что вообще никогда в поколении почти не понимали и не уважали великих поколений, которые выросли в этом поколении. Нет пророка в своем отечестве. Это известно, что человек, который вырос в том месте, где он жил, о нем думают, что это тот же человек, как и был, потому что они живые, они не растут. Сквозь стати, что тот же, который в 20 лет, он то же самое в 60, что он знает. Еще несколько листов Гемары не понимают, что можно быть духовным человеком и вырасти из земли. И поэтому говорят, что нет пророка в своем отечестве. Так обычные люди, далекие от святости, которые занимаются ежедневными заповедями, это у них дух их жизни, не понимают других возможностей жить. А их образ жизни — это не дает им думать иначе, что как это вдруг кто-то вырос. Но это относительно того человека, которого они знают. А каббалистов вообще невозможно понять, потому что это простые люди, еще более простые, чем другие. Насколько я их знал, они не делают из себя, не придают себе никакой важности, потому что как можно придавать себе важность, если ты проявляешь себя относительно Творца, то ты все время видишь себя низким и слабым, и кто ты, кто он, что он, как сказано, скромность Творца, которая ощущалась на Моше, не ощущалась во всем его поколении, ни на ком был скромнее, чем любой человек. Поэтому в глазах народа, который видит человека, который не строит из себя, не проявляется по важности, с пузом, с наполненным Талмудом и учителями, разные тайны распространяет, делает чудеса перед всеми. Конечно, публика судит его по... Каждый отвергается в своих недостатках. И так это и выглядит. И это также было и с Арией, и было с Раби Шимоном, и также было с Бааля Суламом, и еще и с Рамхалем, со многими людьми. Каждый Творец как раз с помощью этого оберегает своих любимых особых людей, чтобы они не перемешивались с публикой и оберегали себя. Так могли бы самостоятельно продвигаться без всякого воздействия от этой внешней группы ортодоксальных. Как Бар-Салам тоже говорит, и не один раз, и как Рабаш объясняет нам в своем письме, что от людей, которые чем больше они, чем ближе они как бы ко внутренней части Торы, должны отдаляться от них, насколько они находятся внутри, чтобы не приобрести от них все их неисправности в понимании пути, чтобы быть чистыми от всего этого. Так как бы то ни было, но каждый не избегает критики на себя. На Бали Сулама была очень большая критика, и были очень тяжелые периоды.
1: Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг. Ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Также и тут клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей, подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которые на него выбрасывают. И благословение поля плодится и размножается благодаря им, если есть на то воля Творца. Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения. И потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-то вред, я буду мстителен и злопамятным к ним, как положено согласно Торе, и померяюсь с ними силами, и все, что будет в силах руки моей сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, и нет никакой силы, кроме него, страшно сказать и достаточно понимающему.
2: Что бы ни было, он не собирается делать с ними расчет, а будет продолжать свой путь. И быть что будет, мы не можем оценить эти усилия, потому что человек, который живет в гетто, в Иерусалиме, ему некуда сбежать, и мир очень маленький, в особенности его мир, это вообще несколько улиц в городе, и не более. И по стилю жизни, и по родственникам, и семье, и по воспитанию, которое он обязан удерживать во внешнем. Ему делать нечего, а он находится в том же месте со своими врагами. И все-таки обязан продолжать и как-то с этим жить. Это связано с праздниками, с ежедневным хождением в синагогу, и с разными встречами, и свадьбами, и так далее, и так далее. Все, что относится к общественной жизни. Он обязан быть вместе с ними, вместе с тем, что чувствует нас, как они относятся к нему особенно, и как видят его отличным от других в негативном смысле. В течение многих лет должен был ходить с Рабашем на свадьбы, и это получалось несколько раз в неделю. 2-3 раза в неделю я должен был ходить с ним на свадьбы. Я это очень ненавидел, было мне очень тяжело. И я видел, насколько он тоже страдает от этого, что он должен сидеть за столом важных людей, разговаривать с ними, какие-то вещи на их уровне, о всех новостях, которые происходят там в ортодоксальном обществе. Просто вещи по сравнению с ним, с его уровнем, вещи бессмысленные, бесполезные. И насколько ему было каждый раз тяжело, приходил очень усталый после этого сидения среди них поздно домой. И после этого, допустим, через 2-3 часа должен был вставать и начинать урок. Жизнь была тяжелая, и каббалисты должны были все-таки участвовать в жизни общества по нескольким причинам. Каждый в свое время по той или иной причине. Баршемтов тоже и все. Для того, чтобы привлекать людей, показывать себе, что он существует, чтобы заинтересовывать, может быть, кого-то в публике, напоминать ему, что такие вещи тоже есть и так далее. Но как-то должны были участвовать в общественной жизни. Да.
1: А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца, ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не писал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне, ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах кругооборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы, недельной главы Матот Масей, новомесячье месяца Ав 5332 года, заболел Ари, а во вторник после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас, ему, Рабби Хаим Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Рабби Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхак Акоэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую мы все уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рав Хаим Витали, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. И сказал он Ари: «Скажи товарищам». И тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, не занимались бы они этой наукой, которая обучала их совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее». И тотчас же отошел в будущий мир.

0: Конечно, особая задержка, сдерживание свыше у них тоже было. Но то, что здесь очень серьезно мы видим, что тот, кто не получил правильного посыла от учителя, ему не стоит заниматься без учителя вообще, потому что тогда он пойдет с этими ошибками, со своим разумом, и будет только мешать самому себе, чтобы свыше его привели в другое место, в другое время, может быть, в другом кругообороте, но не то, что он будет больше все устраивать себе, больше и больше ошибок в пути, и войдет в путаницу, и, может быть, и других тоже к этому приведет. И Ари здесь говорит ему очень строго, очень жестко, что не занимайтесь тем, что вообще не занимайтесь наукой Каббала. Говорится о учениках, которые давали свою душу за это, но не успели понять. Неважно. Он велит так, чтобы только Рав Хаим Виталь скрытным образом занимался наукой Каббала. Они вообще нет. Если вообще нет, так как он говорит потом, если удостоитесь, то я приду и буду обучать вас. Это ни одно не относится к другому. По нашему разуму мы не понимаем. Человек, который не будет заниматься, уйдет согласно приказу своего учителя оставить науку Каббала, не будет заниматься. Как же он потом удостоится, что это будет? Удостоится? Надо делать то, что говорит учитель, и все, а потом это сложится. Не просто так он сказал, что если удостоитесь, что такое удостоитесь, будешь соблюдать то, что я тебе скажу, и не более, и увидишь, насколько ты, если сможешь, я приду к тебе и благословлю тебя. И...
1: Ну... Ну,
0: к нашему сожалению, это не получилось потом. Только Хаим Виталь один с помощью нескольких сына его и нескольких поколений. Они упорядочили труды Ари. Это то, что есть у нас сегодня, после того, как еще Баар Асулам выяснил их. Это просто тексты, согласно которым мы можем продвигаться к святости. Есть вопросы об этом?
2: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он слышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле, и так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Рав Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение Латтамид» и другие сочинения.
0: То есть только после Шмуэля Виталя, то есть третье поколение, на самом деле, от Ари, у них были все тексты, они организовали их правильным образом.
2: И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописи, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно

0: Они запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать.
1: Это то, что подтолкнуло Баля Сулама навести порядок в учении 10 сферот, взять труды Ари и выстроить их согласно правильному порядку в развитии причины и следствия сверху вниз, и написать на это точный комментарий, чтобы у нас был потом ключ ко всем трудам Ари, если мы захотим.
0: И знай, наверное, что со времени Арии до сегодня не было никого, кто понял бы методику Арии до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках от первого услышавшего и до записавшего, до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне. И потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
1: Дело в том, что, уже говорит, у них был большой разум, феноменальная, огромная память, но они не понимали в глубину саму науку. Помнили наизусть, где написано в любом месте что, но связывали эти вещи только согласно памяти, только согласно поверхностному пониманию, а не согласно глубокой связи, которая есть, духовной связи, которая есть между текстами. И поэтому запутались и сделали из этого большой вред науке Каббала. С одной стороны, с другой стороны, они этим сохранили эти тексты, и потом можно было мог прийти такой, находящийся в постижении, не мудрости, память большая, а постигающий, соединить эти вещи согласно их духу.
0: И вот по доброй воле я удостоился вхождения ибур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которой со дня его смерти и до сегодня не удостоился ни один человек. И я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из «успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его, ил и грязь, что падут они в своем предприятии, вершившем их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость, и Творец спасет нас от рук их».
1: Если у него нет выбора, он обязан сказать во всеуслышание, что он является перевоплощением Арии. И также это не скрывают. Каждый может сказать, что он хочет. Каждый, кто говорит, свидетельствует, насколько он в этом понимает. Но и в синагоге сказано, написано «синагога Ари Ашлага». То есть действительно мы полагаем, что это та же душа, которая прошла через Авраама, Моше, Рашби, Ари, Бара Сулама. Это та же душа, которая всякий раз приходит в этот мир на новых уровнях авиюта, обновления общего уровня человечества, приходит, чтобы совершенствовать науку Каббала и привести ее к уровню в соответствии с соответствующему тому поколению, которое сейчас. Как пишет Бара Сулам, что Ари — это уже начало методики Машиаха.
0: Да. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сегодня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахры, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из Устари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ним уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов, и потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
1: Вещи тут. Причем в первом отрывке, я думаю, что ты поверишь мне, он говорит, что не надо удивляться тому, что приходит человек со стороны общества. Это не важно, общество ничего не понимает, и в обществе нет находящихся в постижении, кто может понять или оценить эти вещи. А те, кто занимаются каббалой, занимаются тоже поверхностно, не находятся на ступенях, где можно показать, где я, где ты, и этим успокоить дух человека и войти в взаимное понимание и в соединение с ними. И остальная публика вообще любит все что угодно, кроме того, что близко ему, стирать и уничтожать, как каждый говорит: мой рэбе», остальные как бы не относятся и не равны. И поэтому нужно понимать эту публику. И светские, религиозные, то и другое. Тот, кто не находится в духовном постижении, по природе человека, в неисправленной природе, которая есть в человеке, конечно, так относится к тому, что происходит. Читают. Нужно просто подождать, пока они вырастут, дети. То, что делают много шума, много проблем,
2: на
1: ежедневном уровне каббалисту, принимать эти вещи как это защита со стороны Творца, который так ставит каббалиста перед всеми. Это одно. А второе, что как измерить действительно истинного праведника или нет. Не по чудесам, он говорит, и не по какому-то другому отличию в знании материала. Допустим, есть такие, кто знает это наизусть. Просто удивительным образом. Об этом Барасалам пишет, как он приехал в Иерусалим, насколько он впечатлялся тем, что они знают. Каждое слово «ари» знают, но не знают глубину ни на миллиметр больше, чем поверхностное понимание. Так и не согласно знанию материала, могут произносить и речи, просто как будто им дано это свыше, с большой мудростью туда и обратно, согласно всем текстам каббалистов, согласно этому нет. А также согласно чудесам, которые могут рассказать им или даже способны это произвести. Может быть, тоже способны, да? Но что бы ни было, ни то и ни другое не может для нас быть как доказательство, что он в постижении и может быть наставником для достижения целетворения. А что?
0: Но знай, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари. Это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. «И признак, который передал мне мой учитель, когда мы видим, что он говорит правду во всех своих словах, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов». Имеется в виду понять одну букву, которую он научил своего товарища, что нужно, как известно, знатокам тайной науки.
1: Написано, что тот, кто учится одной букве от товарища, должен относиться к нему как к учителю. Одна буква имеется в виду вера. То есть тот, кто обучает вере, свойстве отдачи, как прийти к нему, это называется одна буква. благословение, браха, бет.
2: То,
1: с чего начинается Тора. Его можно назвать равом, учителем вопроса, насколько он обучает, и как он обучает, и так далее, но это, по сути дела, признак. То есть не то, что он сам возгордился, к себе привлекает учеников, ставит учеников, чтобы они сделали кли относительно Творца, и этим вводит их и показывает им, как войти в свойство отдачи, в свойство бины, в веру, которая называется одна буква.
0: И кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить.
1: Ну, тайны Торы и ее секреты выяснить имеется в виду, выяснить ученикам, в той степени, в которой они могут переварить их, и что это им во благо. Не то, что раскрыть им тайны, потому что это невозможно. Все согласно ступени. А всякий раз раскрывать им больше и больше, постепенно, чтобы это помогло им, поддерживало все их пути на каждом шагу.
0: И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его величину, а уровень согласно его знанию. И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее, от него возникают ангелы и святые духи, и рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника.
1: Ну, праведник, благочестивец, занимающийся Торой, молящийся с намерением, это все духовные действия, понятно, да? Праведник верой своей жив будет, праведник основы мира, который поднимается уже от Малхут к Исоду, находится в намерении на дачу во всем. Хасид, благочестивец, то есть тот, кто уже обрел свойство отдачи Гагальтейнаем, есть у него свет Хасадим, это Хасид, занимающийся Торой, то есть уже исправляет свои получающие Келим, молящийся с намерением, то есть уже знает обо всех своих Келим, чтобы поставить на них экран с намерением ради отдачи. Конечно, этот человек, он свят.
0: Да. А пар, вышедший из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучить Торе этого человека.
1: То есть с его помощью у нас выясняются также все учения, достижения, уровни величайших каббалистов, которые были до него в течение поколений, и он связан с ними, берет от них и передает нижним все, что им во благо для того, чтобы достичь цели творения. Да.
0: А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющиеся совершенными. И они называются вестниками, магидим и так далее. И потому он дал нам вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершены, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует.
1: Но кто понимает, как он объясняет, объясняет ли он в совершенстве или нет, это, конечно, говорится о самом человеке или о других, кто больше его и могут измерить и проверить, но не маленькие, которым просто рассказывают то, что рассказывают, и они все проглатывают и принимают как есть. То есть, конечно, мы не способны проверить, кто обладает духовным уровнем и кто истинный рав, каббалист или нет, иначе как согласно тому, что он преподает своим ученикам, в каком виде он ведет их, согласно тому, что мы понимаем в текстах, в путях, в уровнях от этапа к этапу. Нет, у нас, у маленьких, никакого другого способа различить. Мы не можем измерить их уровни, мы вообще не входим в эту духовную область, там, где можно постичь, может быть, его, достичь его уровня, а только в таком виде, в передаче материала, в поддержании пути, который проложен и связан с целью, с слиянием с Творцом.
0: Да. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот я дал тебе ясный признак. Я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее. И моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они, это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они будут есть себя поедом. И я желаю здравствовать тебе и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, а все следует за действием. Но что я буду с ним делать, однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось, от начала до конца и так далее, и отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях. Ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит, ведь это немалая вещь, и это работа Творца.
1: Ну, были тяжелые времена, мы сегодня не чувствуем уже все это. Это было 70 лет назад. Бар-Сулам был в Лондоне, это было в Иерусалиме, все это напряжение, ему было очень тяжело с этим, поэтому он уехал туда и написал.
2: И
1: Рабаш тоже, когда был очень неспокойно, уехал в Лондон и был там 3 года после смерти Бар-Сулама. Что можно сказать? У нас нет явных признаков для каждого, кто может прийти с претензией, откуда я знаю, что и как. Еще раз, как я обратился к Рабашу и спросил его об этом, он сказал: ищи. Если ты увидишь, что ты там, что больше подходит тебе, видимо, подходит. Если ты не найдешь место, то, видимо, это твое место. И это, по сути дела, проверка. Будем надеяться, что в нашем поколении это выяснение становится в широких масштабах, больших, и все наше распространение должно привести к тому, что действительно все тексты и великих, и тех, кто запутался и составил это из недостаточного знания, отдаляться от людей, только труды Барасулама будут как свеча у наших ног для нашего пути. Потому что действительно слова Рашби, слова Ари приводятся там в правильном порядке, с правильным объяснением. Зоар тоже, нам надо понять, что Зоар, как рассказывается, действительно как было, был, по крайней мере, в 20 раз больше, чем то, что у нас есть сегодня, и иначе организован. И там тоже есть путаница и лакуны. В общем, 1/20 того, что было в книге. Конечно, как с трудами Ари, которые были неправильно организованы. Рав Хаим Виталь записал их, когда только записывал то, что сказал Ари, только часть понимал в этом и тоже как понимал. Так если не порядок и объяснение, которое дает нам Баля Сулама в этих источниках Зора и трудов Ари, у нас нет другого пути в Каббале. Мы будем надеяться, что и те, кто не понимает, и те, кто сопротивляется, и те, кто держатся за что-то другое разного рода, поймут, и мы будем держаться за один источник, за одно кли, поймем, что хотя есть, написано, что есть много путей к Творцу, но методика Тора одна. И для нашего поколения она здесь, в трудах Баля Сулама, согласно этому пойдем и преуспеем. Да?
0: Он пишет здесь в конце о ком-то, что намерение его доброе, а действие нехорошее, а все измеряется по действию. Мы говорим, что именно по намерению судят у человека, и главное — намерение. Так что...
1: Если говорят о маленьком человеке, у которого сердце и уста не в согласии, получается, что действие его и намерение его — это не то же самое. Благо намерение хорошее вначале, может быть, действие, но потом эго пересилило злое начало. И то он имел в виду изначально, это вышло иначе. Или не то, что вышло иначе, но само намерение. Может быть, действие — то же самое действие, но намерение уже изменилось. Это одно. Второе, что человек не может измерить точно, в чем его намерение, а действие свидетельствует о намерении. И все-таки после всего, если мы говорим о человеке в этом мире, мы проверяем его только согласно действию, потому что в намерении это тайная наука, не он и не мы, не знаем, что именно он имел в виду, и он запутан и подкуплен, это скрыто от него, это называется тайная наука, наука о намерении, и мы тоже не знаем и не понимаем. Поэтому закон только согласно действию. Да.
0: Кроме Баля Сулама, сделал ли еще кто-то основательный комментарий к Писанию Марии?
1: На труды Ари было много комментариев, относительно хороший комментарий на труды Ари. Это... Есть много комментариев, я не хочу даже определять, но все эти, допустим, Айзек Ховер. Врата, входы в врат. Есть несколько, я бы не указывал на них, чтобы не начинать интересоваться ими, потому что все-таки, хотя они относительно хорошие и правильные, не мне судить, это все были очень большие каббалисты. Я читал их тоже, и видел эту книгу, допустим, и Леля Гербштейна, и Ребе знал, они еще несколько книг, я учил вместе с Ребе, вместе Рамхаля, немного Агра, Виленского Гаона, но все-таки эти книги — это не книги, согласно которым мы сейчас можем учиться и продвигаться. А если мы поднимемся на более высокие уровни, то, конечно, мы будем наслаждаться, допустим, от книги Рамхаля «Адир Бамаром», «Великий в высотах». Он пишет там чудесные вещи, но все они агар ацилута. Это просто о целиком о Рош Арихампина. Вся книга. Потому что там, на самом деле, источник всего управления. Так сколько мы сегодня можем об этом судить? Это нужно быть просто близким к постижению этого. Не именно в постижении этого, но... Я не находился в этом, когда с Рэбе учил это, но все-таки... Это нужны особые условия, чтобы изучать это. После всего, кроме трудов Бааля Сулама, для исполнения, для начинающего, до того, как он вошел на ступени, до того, как есть четкое постижение, у него нет больше книг. После того, как он уже начинает больше и больше продвигаться по ступеням, тогда он сам может видеть, какими вещами ему стоит еще интересоваться. И это немного. Может быть, немного Вилинский Гаон, немного Рамхаль, и все. Бааля Сулам все-таки остается в течение всего пути как верный источник, ведущий самым коротким и надежным образом. Я снова надеюсь, что благодаря нашему распространению мы сэкономим большую путаницу и сэкономим много времени тем, кто ищет, чтобы они сразу перешли к его книгам. Я изучал 3-4 года разные тексты. И это были книги великих каббалистов. Хасидизма или книга Таль Орот. Книга относительно хорошая. Менделя из Витебска, Прецхаим, Эцхаим.
2: Ведай Рамак.
1: Рамак, конечно. Очень подробно объясняет все вещи. И так далее. Вилинский Гаон, Сафра де Цниюта. Объяснение очень трудное, но все-таки как-то Клахпитхэ Хахма Рамхаля. Я много прошел, но после того, как я пришел к Бааля Суламу, только тогда я понял, насколько этот источник, это и есть источник. Ну, перейдем ко второй части.
3: А сейчас, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке, семинар 6 минут. У нас есть цепочка каббалистов, как эти тексты переходили и из рук в руки, и Ари заповедал своим ученикам не трогать эти тексты и не продолжать это учение. И как практически до нашего времени это продолжалось, и Бааля Сулам взял эти тексты и ничего в них не менял, как он пишет, что... Как он сказал, как это... он с этим работал, ничего не добавил к этому, и какая честь у нас есть.
4: Интересный весь этот рассказ с Арией, со всеми, и с каббалистами, и с рукописями, часть из которых только осталась. В нашей работе мы все время раскрываем величие Арии, величие всего, что мы получили. Без этого мы бы не были там, где сегодня. Все заслуга того, что мы получили. В благодарность всем каббалистам. Можем их почувствовать через их труды.
3: Мы видим высшее управление, как оно происходит. И сейчас мы получили книги Бааля Сулама, и благодаря этим книгам мы можем выйти в достичь Гмар Тикуна, полное исправление.
4: Очень большое величие слышать то, как об этом говорит Рав. Как он делает в точности, что говорилось до него. То, что Ари говорил, то, что Бааля Сулам говорил.
3: Да, и в итоге Рав упоминал о великих каббалистах, и он говорит, что Бааля Сулам для нас это самый главный источник. И еще я помню, как Рав сказал, что я не отхожу от текстов Бааля Сулама и Рабаша.
4: Прошу прощения, нет голоса. Поразительно то, как нас Рав обучает правильному отношению. И он просто растит нас, показывая, как относиться к тому, что сделали каббалистам, которые открыли свет. И то, что Бааля Сулам сделал, просто передал человечеству всю науку. Это и есть главный источник, тот источник, по которому нужно учиться, потому что только тогда мы начинаем постигать через Рава, Рабаша, конечно же, истину, то, что существует в мире. И мы должны это продолжать, чтобы всю жизнь посвятить только этому.
3: И даже сегодня на уроке мы прошли процесс. Сначала мы прочитали то, что пишет Бааля Сулам. Почувствовали, где он и где мы. Где Бааля Сулам, Ари, где мы. Нас привели таких птенцов, и потом Рав начал объяснять, и мы начали понимать, что для каждого поколения есть свой каббалист, и он передает эту мудрость Авраама и Рашби и Ари своему поколению. У нас Рабаш и Рав просто берут нас за руки и проводят через все эти миры. Нужно быть просто преданными учениками, держаться за руку их, и они приведут нас к постижению.
4: Да, с помощью Творца будем преданными учениками. Добьемся через объединение между нами прийти к тому, что каббалисты нам пишут. Есть много книг и много чего, что написали каббалисты. Но то, что Бааля Сулам оставил, как сказали, это надежный источник, он остается навсегда и приведет к цели самым кратким путем. И мы удостоились получить итог, который нам передал Бааля Сулам.
3: Не знаю, что добавить. Человек должен получать все те впечатления, которые он получает, все каббалистические тексты, вот из одной точки, точка, которая ищет источник, ищет Творца, источник отдачи только. Для этого они пишут, все остальное сердце — это не важно. Мы должны сосредоточиться, где они написали, как они написали, для кого они написали.
5: Перейдем к следующей части урока.

0: Сейчас, друзья, мы послушаем беседу из беседы в пути по поводу Рош десятки. Беседа прошла неделю назад, 11 июля 26 года, пожалуйста.
1: Рав, что вы скажете про Илоне? Уже все выступили. Он был у нас Рош десятки.
0: Оставить его.
1: Да? Дать ему еще неделю. То есть вместо каждого... Вместо недели, может быть, чтобы кто-то провел две или три недели?
0: Ну, если есть согласие.
1: Не, ну это прецедент, может быть, он, если мы договорились, что у нас ротация, каждую неделю кто-то один, Влад, Моша, и каждый делает по-своему работу, через неделю меняемся, это нормально? Нормально?
0: Да, но это не должно стать привычкой.
1: Нет, никак, а привычка. Но это зависит от того, как есть согласие в десятке. Что ожидает от меня на этой неделе? Михаль, вы чувствуете Рош десятки, Дуди или кого-то еще? Что он должен делать?
0: Да.
1: Что вы чувствуете?
0: Без Рош нет ничего.
1: В смысле ничего?
0: Не может быть, чтобы что-то существовало, тем более на протяжении времени, без Рош, без главы. Зависит только от того, кто глава, какая его роль, как он это понимает, как мы к нему относимся. Тут есть много вопросов. Вопросы, сомнения. Ты видишь? Если мы затрагиваем это, то это пробуждает много вопросов.
1: Много товарищей спрашивают, для чего Рош, если должно быть равенство. Мы учили, что в десятке должно быть равенство, и не понимают, как равенство можно совмещать с понятием Рош.
0: Нет.
1: Как вы объясните?
0: Глава группы, это не связано с равенством.
1: С равенством? Рош десятки не связан с равенством?
0: Нет.
1: Ну как же? Мы же учили, для того, чтобы объединиться, должны быть равными с одной стороны.
0: Мы соединяемся не для того, чтобы быть равными. Совершенно. Это не та цель. Мы объединяемся, чтобы стать как одно тело. Как что-то одно цельное, чтобы прийти к одной мысли, к одному желанию и почувствовать в этом хорошо.
1: Но объединиться можно только, когда все равны, верно?
0: Да.
1: А так Рош помогает этому? Если есть Рош, значит, он уже не равен.
0: Когда входят в единство, мы еще не Рош, еще не один. Только готовим себя.
1: Рав, ну вот я сейчас начинаю, это мой третий раз. Начинается неделя, когда я буду Рош десятки. С этого момента и до следующей субботы. Где мне взять силы? Вопрос. Где Рош получает силы относительно десятки? И чтобы подталкивать, отдавать десятки. Откуда?
0: От товарищей.
1: В этом смысле от десятки? Как бы они гуф?
0: Да.
1: То есть Рош, чтобы получить силу, он должен получать от гуф, от товарищей. Что значит получить от них силы? чувствовать их. Они первые, они главные, я должен служить им, или я первый?
0: Нет, ты не строишь своим присутствием ничего. Ты готов быть главой десятки, если они на это согласны.
1: Я слышал так, что было согласие. Они меня выбрали, согласились.
0: Ну.
1: С этого момента какая моя работа? Чувствовать их, их хиссарон. На чем сфокусироваться работе Рош?
0: Я не могу сказать тебе. Это ты должен написать себе.
1: И каждый сам для себя это определяет? Или есть постоянное определение?
0: Это не постоянное определение. Но мы не очень придерживаемся его.
1: Вы можете сказать несколько слов, что это? Я хочу быть хорошим Рош.
0: Хороший Рош. Это называется, что ты согласен принять в десятку, которая под тобой, каждого, кто согласен, согласен со всей десяткой. Работа в твоем согласии. Да, конечно.
2: Вместе с тем я должен искать какие-то внешние
1: проявления. Вместе с этим должен добавить какие-то упражнения?
0: Нет.
1: То есть не обязательно сейчас как-то всех задействовать?
0: Нет.
1: То есть больше изнутри удерживать их, прийти к согласию, подталкивать изнутри?
0: Да.
1: Но вот сейчас, на этой неделе я Рош. Почему бы Шимон не сделал то же самое? Что есть у меня такого, чего в нем нет? Он может делать то же самое?
0: Ты ответственный за определенный порядок в десятке.
1: Но это моя внутренняя работа?
0: Да.
1: И в это время Шимона, какова его работа? Любого другого товарища, тот, кто не Рош, какая его работа?
0: Его работа?
1: Да.
0: Тоже. Быть главой десятки в той десятке, которая сейчас

0: שלום חברים יקרים, טוב לראות אתכם שוב איתנו.
1: Шалом. Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно видеть вас вместе с нами. Всех приветствуем. Сегодня мы продолжаем работать над темой принципы построения нашего духовного общества. И понятно, на следующих уроках мы тоже продолжим это обсуждать. И почему? Потому что мы собираемся здесь все. Есть важная причина для этого, потому что мы должны понять, что значит особое духовное общество. Это мы просто собрались? Нет. У каждого есть свои трудности и ежедневные задачи, но все-таки собрались здесь и садимся здесь. И это дает силу в определенной мере каждому из группы. И мы хотим в конечном счете дать каждому себя. Только то, что мы слушаем друг друга и правильно относимся к товарищам, этим мы уже строим особую группу. И то, что нас объединяет здесь, это мы приходим не для себя, а мы на самом деле приходим сюда, чтобы отдавать группе. И сегодня мы продолжим, как я уже сказала, строить основы, на которых строится группа, и мы усиливаем важность цели, строим равенство между товарищами, даем личный пример всем, и как мы храним это объединение между нами, несмотря на то, что мы физически отдалены. Так давайте подойдем к уроку с одним вопросом. Что я могу добавить этому собранию группы? Как мы можем дать большие силы и надежду, и желание продвигаться? Привет нашим ведущим, Михаэль и Виу. Приятно вас видеть.
2: Да, мы очень воодушевлены встретить вас. Какая радость видеть наших товарищей дорогих. Уже чувствуем себя как товарищи. Да. Можно нам помахать рукой, поприветствовать? Это можно. Мы чувствуем, как каждый объединяется, каждый со своего места. Посмотрели на всех учеников, которые объединяются из Литвы, из Германии, Японии, Испании, Азербайджана. На самом деле, из Украины, Германии. Очень радостно видеть всех, каждый из своего места, как бы из своей реальности, своих условий, своего окружения. Видимо, каждый рос по-другому, но все мы собираемся, все точки в сердце собираются, и это чувствуется, как будто душа Адама Ришона строится. Ну, как минимум, хотя бы хочет построить себя. И это очень воодушевляет. И это как бы не само собой разумеющееся, то, что люди, приходящие из разных мест, из разных культур, разных религий, разных языков, разных форм жизни, приходят и объединяются между собой. Знаете, наш мир, да, вы живите. Наш мир, он очень разделен, разъединен, никто друг с другом особо не разговаривает, все воюют со всеми. Непонятно за что, но главное — против. А вот «за» — не совсем понятно. Но против кого — всем ясно, против кого он. А здесь совсем другое. Это очень радует. Это радует, это воодушевляет, это благодаря свету, который как бы особым покрытием становится над нами, над всеми, распространяя себя как некий такая крыша, как некий щит, как когда-то было у Авраама, еще до того, как были религии, разъединения, когда только тогда все начиналось, распространение в человечестве ненависти из взрыва эгоистического, которое было в Древнем Вавилоне. В общем, мы очень рады, что вы здесь. Это дает нам очень большую надежду. Мы уверены, что благодаря вам и благодаря нашей большой группе Вы ведь все скоро присоединитесь к сообществу учеников, как раз мы об этом говорили с Михаилом, это очень воодушевляет. Через короткий период времени вы присоединитесь к мировому сообществу учеников и будете продвигаться к следующему этапу, поэтому мы уже ожидаем этот этап. А мы продолжаем, как Тами сказала, говорить о принципах работы. Духовная работа в десятке. Очень важно не путаться. Мы не говорим пока о целом сообществе. В целом, в Каббале нет такой утопической идеи просто строить общество. Это было в других сообществах, и все это провалилось. А в науке Каббала мы говорим о создании построения десятки для того, чтобы раскрыть Творца. Цель — раскрыть Творца. Сделать, доставить ему наслаждение, быть с ним подобным по форме, в намерении. В этом цель. А средство — это десятка. Поле работы, исследовательская группа, лаборатория — это все десятка. Это очень важно это все время помнить. Мы не говорим в общем виде о сообществе, которое будет таким приятным, что-то в этом духе. Нет, это не в науке Каббала, может быть, в других местах. Да. А мы построили, упорядочили принципы, которые собрали из статей, в основном из статей Рабаша. Вы видите, мы читаем отрывки, и мы хотим напомнить вам

0: помогает нам себя держать в реальности подъемов и падений. И главное, что мы все время хотим поднимать важность цели. Мы говорили о важности, о необходимости делать усилия, участвовать в собрании. Как вот вы сейчас? Я уверен, что те люди, которые пришли сейчас сюда, приложили усилия, что-то должны отменить бы у себя, время в семье, может, другое какое-то мероприятие отменить, просто отдых отменить, может, отменить поход в какое-то место. Они отменили это и выбрали прийти и участвовать здесь, потому что это важно для них. И вот для того, чтобы это было важно, мы должны все время поднимать важность. Мы сказали, что один из путей сделать это, и это один из самых важных путей, это личный пример. Я даю пример. Я не знаю, что другие делают, не знаю, как они себя ведут. В первую очередь, я должен дать пример другим. До того, как я еще предъявляю претензии, у меня есть много чего им сказать, да? Мы всегда поговорим еще об этом сегодня. Мы видим много недостатков в товарищах, но я, в первую очередь, должен дать пример. И это первый принцип.
1: Да, второй принцип — это построение равенства в десятках. Это то, что мы изучаем в основном в статьях Рабаша. Для того, чтобы построить клей, в котором мы сможем раскрыть Творца, все должны быть равными, с одной стороны. А с другой стороны, мы понимаем, что мы не равны. Понятно, что мы очень отличаемся в разных вещах. И каббалисты объясняют нам, что такое равенство, что оно относительно цели, устремления. И это, по сути дела, внешне нельзя проверить. И поэтому мы не проверяем, сколько раз человек пришел, сколько часов он приходит, потому что один может учиться 5 часов в день, а другой может быть неделю 5 часов. Это зависит от состояния человека, и поэтому мы всегда говорим, что усилия, старания и стремления — это относительная вещь. Но, как мы видим, товарищ в конечном счете является показателем. Я, мне нужен товарищ для того, чтобы измерить свое отношение к нему, себя. И это второй принцип равенства.
0: Третий принцип. Мы говорили о том, что в группе, как сейчас сказал Михаил, в группе мы стараемся быть равными. Но когда иногда, когда люди стараются быть равными, и это естественное побуждение во всех, это стараться, чтобы все вели себя одинаково, говорили одинаково, кушали одинаково, думали одинаково. И вот тут, на науке Каббала, мы говорим, все наоборот. Мы должны хранить особенность каждого товарища и характер каждого товарища, и не пытаться, сделать всех, постричь всех под одну гребенку, что называется. Наоборот, каждый должен сохранять свою индивидуальность, не быть индивидуалистом и не быть таким дипломированным эгоистом, как мы знаем, да, в человеческом обществе, но да, сохранять свои особенности, свою индивидуальность, потому что у каждого есть своя индивидуальная точка устремления к Творцу, это называется корень души. И я не могу вмешиваться в это и пытаться как-то повлиять на это, сделать ее как своя точка моя, сделать ее подобной своей, моей. Нет, нужно сохранять его особый индивидуальный путь к Творцу. Мы сейчас не говорим о свойствах характера. Свойства характера — это другое. Кстати, это тоже, когда вот вы будете продвигаться в науке Каббала и поймете, что свойства характера не меняются. Мы не можем поменять свойства характера. Мы вообще тут не занимаемся психологией, не продвинутой психологией, не для начинающих. А вот что мы, да, можем сделать, так это исправить связь между нами посредством изменения намерения, с получения на дачу. Вот это мы пытаемся построить в нашем сообществе духовном, которое называется «десятки». Вот об этом идет речь. Каждый товарищ, у него есть своя индивидуальная точка желания и устремления, свой стиль устремления. Это никак не имеет отношения к свойствам характера. Кто-то может быть доминантным, всех двигает вперед. а другой он такой тихий и углубляется, третий все время воодушевлен, но в той же форме.

0: быстро погасает. Четвертый у него берет кучу времени, пока он вообще разгоняется, но когда он уже разогнался, он уже идет до конца. В общем, все это очень разное. Очень много стилей, и поэтому главное, что в группе мы не вмешиваемся в форму желания каждого товарища.
1: Четвертый принцип — личный пример, как уже сказала Вигу. Я могу только добавить, что это можно делать и в действии, но не только, но и в мысли. И товарищ может почувствовать усилия. Мы действительно способны почувствовать усилия каждого, оправдать, согласиться, принизить себя, а не много уступить. Это внутреннее усилие, как пример, ощущается в ближнем, и здесь важно это показывать публично. То есть, если я решил сделать какое-то действие для товарища, я этого не скрываю. Если я решил сделать ему подарок, я хочу сообщить всем, хочу, чтобы все увидели, но не для того, чтобы гордиться этим, а для того, чтобы все получили пример этого и желание, и стремление это делать. Поэтому в науке Каббала нет скрытых подарков, а все нужно делать открыто, как игра. И, конечно же, есть такие, кто говорит, но ведь это не настоящая любовь, ты не по-настоящему любишь. Конечно же, мы знаем, что человек, изучающий свою природу, знает, что для товарища это большое усилие, и я не жду, чтобы он меня полюбил на самом деле. А что, вне Каббалы все меня по-настоящему любят, политики, мой начальник на работе, который говорит, что любит меня? Ну, конечно же, нет. Но здесь мы, по крайней мере, этого не скрываем, и нам это понятно. Ну что, мы прикладываем усилия. Это называется игрой, и это очень важная вещь, о которой мы поговорим. Вообще, все эти принципы, мы о них говорим сейчас теоретически, потом вы увидите, как все это облачается очень практически. Вы не должны этого помнить. Вы просто поймете, почувствуете и будете знать, как этим пользоваться.
0: Пятый принцип, мы читали его, называется «Купи себе товарища». Мы сказали, что каждый должен купить себе товарищей, и точнее даже у товарищей любовь к товарищам, то есть их устремление к товарищам, их духовное требование. Почему? Допустим, у меня есть свое требование. Зачем мне нужно еще требование товарищей? Потому что духовный процесс устроен так, что я получаю только маленькую точку интереса к Творцу, но у нее есть намного больше потенциал. Так вот, как я могу использовать этот потенциал, привести его из потенциала, что ли, в действие, посредством того, что я собираю и объединяю точку свою интереса к Творцу с точками интереса к Творцу других товарищей. Это и называется группа или исследовательская группа или десятка. Любой термин мы строим. Общий сосуд, общий кли. Что значит общий кли, общий сосуд? Это некая структура, которая объединяет все устремления наши, все наши побуждения, и собирает их в единый сосуд, в единое кли, в котором Творец может пребывать. Поэтому мне нужно купить эти хисароны, эти желания у товарищей, их устремления к Творцу. Я не пытаюсь получить от товарищей некое воодушевление о каких-то других вещах. Может быть, кто-то какой-то товарищ очень хорошо разбирается в организации, а кто-то в работе с контентом, а кто-то вообще такой креативный, неважно. Это не имеет отношения, но я хочу объединиться с точкой его устремления к Творцу и присоединить его, свою точку, устремление к Творцу с его. Таким образом, мы строим общее кли. Мы говорили на прошлой неделе, что Творец раскрывается в связи между нами. Еще раз. Творец раскрывается в связи между нами. Это значит, что чем больше я создам таких связей с товарищами, чем больше такие связи будут глубокими и целеустремленными, тем самым шансы на то, что мы притянем свет, возвращающий к источнику, будут большими. И это то, что мы пытаемся сделать. То есть создать объединение из желаний товарищей.
1: Да, и шестой и последний принцип, который мы уже изучали, это что каждый судит о другом согласно своим недостаткам, согласно неисправностям, которые в нем. И естественным образом я всегда вижу изъяны у товарища. И постепенно в процессе учебы под воздействием света я начинаю понимать, это настоящий переворот духовный, когда человек начинает вдруг видеть эти вещи в себе. И он начинает понимать, что это, по сути дела, его восприятие. И его восприятие искажено, он именно видит так, и это сложно объяснить, нужно это почувствовать, это уже указывает на продвижение человека. Еще раз, не то чтобы во всем мире я видел такие вещи, но в исследовательской группе, которую мы вместе строим, я постепенно начинаю оправдывать товарищей буквально в чувстве. И начинаю видеть, что происходящее с ними, я вижу, что все искажения в моей программе и моем видении их. И это принцип, который мы изучали, а мы перейдем уже к шестому принципу. И седьмому, то есть принципу, который объясняет нам, как не критиковать товарищей или критиковать их в том или ином виде. Это очень важный принцип, потому что мы своей по природе очень критичны. И уж, конечно, если бы мы построили исследовательскую группу, если у нас взаимодействие, и мы чувствуем зависимость друг от друга, то, конечно же, если я от кого-то завишу, если мое духовное продвижение зависит от кого-то, так он в моих глазах, если не делает то, что нужно делать, мы установили, конечно же, у меня критика по отношению к нему. Так как сделать так, чтобы критика не привела к большему разделению и ненависти, но чтобы как раз на основе этой критики, то есть она должна быть конструктивной, чтобы мы выстроили более тесную связь.
0: Сейчас мы перейдем к чтению источников, чтобы лучше углубиться в эту тему. Тема сложная. Мы сейчас увидим, что это не вопрос просто какого-то хорошего поведения. Когда мы говорим, что не стоит быть критикующим, не критикуй, все такие красивые слова, это как, слышится как некие правила поведения, принятые в обществе. Но сейчас мы посмотрим, что тема... У темы критики есть очень глубокий духовный корень. И я не уверен, что мы понимаем, насколько он встроен в нашу природу. Поэтому давайте посмотрим клип права, клип номер 8, который подытожит нам предыдущий принцип и введет нас снова, потому что он там объясняет очень важную вещь. Поэтому посмотрим клип номер 8, потом продолжим. Раф, я не могу критиковать группу, потому что каждый порицающий порицает в соответствии со своим изъяном. Я не могу, я могу только вкладывать в нее, и все. И каждый видит группу в той мере, в которой у него есть на это келим. Я не вижу реальность в том виде, в котором она на самом деле есть. Я вижу ее только так, как она видится в моих келим, поэтому... Каждое состояние только лишь говорит мне о том, что я должен сделать в себе, как я должен исправить себя, изменить себя, так, чтобы группа виделась мне как некая святой группой, святой святым обществом, где каждый может как бы похоронить свое эго как некое мертвое тело и дать жизнь своей душе. Ведущий. То есть тут есть некая фраза, которая является ключевой для всей этой темы, о которой мы поговорим. Сейчас мы будем читать источники. Так вот, говорит Рав очень важную фразу. Я предлагаю вам его записать. Он говорит: «Я не вижу реальность в том виде, в котором она на самом деле. Я не вижу реальность в том виде, в котором она на самом деле. Я вижу реальность только так, как она рисуется в моих сосудах, в моих келим». Еще раз. «Я не вижу реальность в том виде, в котором она на самом деле, а вижу реальность в том виде, в котором она представляется в моих сосудах». Это тяжело понять, очень тяжело понять и согласиться с этим. Что значит «я не вижу»? Я же вижу, я смотрю и вижу все, что происходит. Что вы мне говорите, что я не вижу реальность в том виде, в котором она есть? Я вижу, я чувствую, я ощущаю все эти вещи. А тут приходят мне и говорят: «Слушай, прежде всего, это твое субъективное восприятие реальности». Давайте посмотрим, что это значит.
1: Да, итак, мы прочитаем отрывок сейчас Бааль Сулама из книги «Шамати». Он пишет так: «В то же время тот, кто идет по пути чистоты, чистота — это когда он собирается очиститься от своего эгоизма. Он не может обвинять других, а он всегда обвиняет себя. Но других он видит на лучшей ступени, чем он чувствует сам себя. Посмотрите, как это происходит. Тот, кто работает над связью в этой группе, в десятке, это называется путем очищения. И почему? Потому что, когда мы пытаемся связаться друг с другом, так мне нужно и уступить немного, да, как в семье. Мы ведь естественным образом живем в семьях, и так принято. Если человек один, его эгоизм не уравновешен. Может быть, общество немного его уравновешивает, но семья и дети, и родственники, все это окружение очень уравновешивает эгоизм человека. И поэтому тот, кто работает таким образом, он не может, по сути дела, обвинять других. Почему? Потому что он видит, конечно же, с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью этой особой силы, как мы сказали, что мы можем извлечь из природы, поскольку мы объединяемся и поскольку мы читаем первоисточники. Тогда оттуда приходит эта сила, и она позволяет мне видеть достоинства в других, а не недостатки. Я всегда вижу недостатки естественным образом.
0: Почему?
1: Потому что я таким образом устроен. Моя программа показывает мне таким образом. И почему? Потому что я наслаждаюсь таким образом. Я устроен так, что если я вижу людей меньших, чем я больше них, я наслаждаюсь. Я иногда могу делать из этих людей больших, но чтобы я был больше них, потому что если они будут маленькими, ну так от кого мне наслаждаться? Как дает Бааль Сулам пример, если человек ходит в курятник, да? Он так хорошо оделся, в тройке, с галстуком, что я перед ними могу гордиться? Нет, потому что они меньше, чем я. Но они делают других большими, чтобы показать себя еще больше. И поэтому наука Каббала — это естественно. Это неплохо и нехорошо. Здесь ничего не поделаешь. Нужно это познать. И только Творец может нам помочь. Тот, кто создал нашу природу, мы можем только попросить, мы можем изменить только это отношение.
0: Да, Рабаш объясняет это очень здорово. Посмотрите на секунду на себя. Мы все время вокруг себя видим недостатки в людях. Правильно, вы согласны? Это так? Или это только у меня с Михаилом в этом проблема, а у вас уже все исправлено? Мы смотрим вокруг себя и видим недостатки у людей. Допустим, мы видим человека, который выглядит хорошо, неважно, мужчина или женщина. Сразу же мы говорим, он выглядит хорошо. Ну, наверное, глупый. Или она глупая. Почему? Чтобы как-то сбалансировать, нам тяжело смириться с тем, что кто-то выглядит лучше, чем нас. Это как-то обязывает нас. Или, допустим, мы видим кого-то очень успешного. Сразу же мы говорим, понятно, что он будет преуспевающим. У него, наверное, родители богаты, у него хорошие условия были, ему было легко в жизни и так далее. Почему? Чтобы объяснить себе, почему я преуспел меньше и так далее. То есть мы все время как бы уменьшаем и опускаем людей, которые вокруг нас, потому что так мы поднимаем себя. А тот, кто успешнее, чем я, это требует от меня напрягаться, а это не так уж здорово. Поэтому мы все время принижаем людей, говорим, что они не такие уже умные. А если они умные, значит, они красивые. А если красивые, то глупые. А если они талантливые, значит, им повезло и так далее. В конечном итоге я должен, чтобы я как-то сделал так, что я был выше. И неважно, каким путем, я, главное, должен вытащить себя и поставить выше других. А иначе я страдаю. Мой эгоизм не может видеть, что он меньше других в чем-то. Видите, что люди делают? Покупают машины, которые мне нужны. Почему? Потому что у того соседа есть такая крутая машина, да? Он купил себе. Конечно, он такую купил. Он же там обманывает людей в своем бизнесе. Не то, чтобы он там сильно талантливый, не там работал тяжело, заработал и купил. Нет, сделал что не то. То есть мы все время, мы так устроены, что мы покупаем еще одежду, еще какое-то оборудование и прочее. То, что нам не особо-то и надо. Почему? Потому что другие так делают. Потому что если я не буду так делать, я чувствую, что я хуже их. То есть есть тут процесс как принижения, постоянный процесс принижения. Хороший пример, который дает Рабаш, это касается детей. Не знаю, у кого тут есть дети, но кто знает этот пример с детьми, это очень такое понятное, да? Иногда у кого есть дети, он знает, что на определенном этапе дети его превращают в водителя, да, знаете, да, есть такой этап жизни, когда детям их надо вести куда-то, на кружки или всякие разные места, и папа, и мама становятся водителем. Как водитель такси. Забираем детей из школы днем, потом снова куда-то везем, снова забираем, снова везем, забираем, так вот мы возим их по разные места. То есть ты становишься таксистом в жизни, ты куда-то все время возишь детей туда и назад. А иногда ты берешь детей своих и детей товарищей. Бывает и такое, да? И ты слышишь, как они говорят между собой, когда твои дети говорят, ты говоришь, хорошо, как он красиво говорит, какой он умный, какой он особенный. Есть форма рассуждения, какой он креативный. То есть у тебя только похвала есть относительно своих детей. А вот там дети товарища, соседа уже в меньшей степени креативные, не говорят уже так особенным способом. То есть в детях соседа я сразу вижу недостатки, а в своих детях достоинства. Почему? Потому что своего ребенка я люблю. Поэтому, когда есть любовь, мы уже перестаем видеть недостатки. И вот об этом говорит здесь Рабаш. Нам нужно попытаться в нашей исследовательской группе увидеть достоинства товарища, а не недостатки. Поэтому давайте прочитаем еще один отрывок. Прочитаем следующий отрывок. Отрывок номер 25. Говорит Рабаш. Часто бывает, что то, что человек читает другому мораль, это вызвано только стремлением к власти, а не заповедью «увещевай ближнего своего».
1: Да, часто человек учит чему-то другого, но у нас есть принципы. Здесь он пишет, это только вызвано стремлением к власти,
0: забота о ближнем.
1: Забота, да. Но если мы видим, если я напрямую, непосредственно делаю замечание товарищу, это хорошо не закончится в большинстве случаев. Но только если между ними есть любовь и согласие изначально. И почему? Потому что если мы любим друг друга, то я на самом деле уверен. Но обычно это со стороны родителей. Родители, то, что говорится, не завидуют их детям, потому что они естественным образом нас любят. Поэтому если они делают замечания, то правильно. Конечно же, это может исходить из стремления к власти, может быть, и из заботы тоже. Но если мы говорим о чужих людях, наверняка, по крайней мере, в начале пути не делать замечания. Я, скажем, увидел, что товарищ опоздал на урок, а мы установили группой, что он должен приходить вовремя. Я не могу к нему прийти и сказать, почему ты опоздал, если только мы это установили заранее, и тоже не напрямую, а потом мы соберемся, обсуждая это, и скажем, вот, первый, второй, третий случай, он опоздал, и что с этим делать? Между прочим, эти советы подходят не только для группы, изучающей науку Каббала. Попробуйте сделать замечание своему работнику без какой-то подготовки, если нет предварительно ни любви, ни особого отношения, ни соглашения, что ты можешь это сделать. Почему? Потому что ты задеваешь эгоизм товарища, ближнего или знакомого. Это одно правило. Мы не учим чему-то в общем и также частным образом. Я могу говорить о каком-то просто явлении. Мы можем говорить о явлении, скажем, опоздания, да? Но не напрямую.
2: Но
1: не в каких-то определенных случаях, только когда человек не будет задет и примет это для своей работы и духовного продвижения.
0: То есть в науке Каббала мы не выражаем напрямую критику. И, естественно, не на людях. Что мы делаем? Мы поднимаем важность. Это то, что у нас благословенно, то есть приветствуется. То есть говорит о важности приходить в дни, вовремя, важности быть вместе, поддержки друг друга. То есть мы все время смотрим со стороны позитива, а не негатива. То есть это не для того, чтобы быть просто хорошими. Это естественное стремление. Важно это сказать, что это естественное стремление. Не то, чтобы кто-то делал что-то не то. Это наше естественное стремление видеть недостатки в других, чтобы увеличить себя. И это то, с чем мы должны бороться в десятке. Поэтому мы должны видеть достоинство товарищей, важность, величие, поднимать величие и важность и не выражать напрямую критику. Это первое. Это принцип номер 7. Далее. Еще одна очень распространенная тема в человеческом обществе. Она называется «Сплетни» или «Злословие». Я говорю с Михаэлем о ком-то третьем. И я ему рассказываю, как вот этот третий, такой. И так мы потихоньку начинаем распространять негатив. Мы начинаем распространять яд в нашем сообществе, в нашей десятке. То есть вместо того, чтобы наполнять нашу группу важностью и величием, и воодушевлением от товарищей, и это даст нам силы распространить их в наших общих, по нашим общим каналам, мы подключаем к этим каналам яд, и он начинает распространяться. И это напоминает, как некий цветок, который перестает получать свет и воду, он увядает. Это выбивает из нас силы, это опускает нас, это ослабляет всю эту группу и десятку. И, может быть, мы уверены, что мы правы. И у нас даже есть рациональные аргументы. Они, кстати, эгоистичные. Наш рационал, он 100% эгоистический. Возможно, мы можем аргументировать рационально, почему это верно, то, что мы делаем. Но тем временем, с духовной точки зрения, это нас опускает. И мы потихоньку увядаем, потому что у нас нет топлива и важности, и величия. Что же тогда будет нас толкать вперед? В нашей десятке, мы хотим создать энергетическую станцию, которая наполняет нас важностью и величием, а не будет толкать нас вниз, как это принято в человеческом обществе. Я чувствую, что вы ощущаете это, сколько критики у вас есть ко всему, сколько вообще есть критики в телевидении, в средствах массовой информации, на работе, в семье, везде, везде. Все критикуют всех постоянно. Этот не в порядке, тот не такой и так далее. И у нас нет сил. Мы целый день только ищем, как поднять важность, как дать воодушевление, чтобы немножко вдохнуть тот воздух, который будет толкать нас вперед. Поэтому все, что касается критики, Михаил сказал об этом напрямую, я бы сказал больше. Мы не критикуем людей в десятке, не каких-то определенных людей, и не в общем виде. Мы можем сказать, как можем добавить важности, соблюдать наши рамки и порядки, но не о том, насколько мы не в порядке, как мы можем объединиться и так далее, и так далее. Все вот эти вот «нет», пока уже нет людей, сил не остается вообще ни на что. И больше всего надо опасаться — это злословие. И вот еще есть одно понятие в Каббале. Это злословие, злые языки. То есть злые языки в том виде, в котором об этом идет речь. То есть, когда я говорю о товарище, что-то отрицательное. Чем это поможет? Кроме того, что это наслаждает меня, что я чувствую себя более успешным, чем он. Как это помогает нам? Как это продвигает нас в нашем духовном пути относительно исправления? Это проблема.
1: И написано об этом много в науке Каббала, и мы в продолжение в сообществе учащихся, когда вы перейдете к более практическим действиям, мы будем изучать целые отрывки и статьи, которые написали каббалисты. И трое терпят, если я сказал что-то плохое. Ну, во-первых, я вижу, что товарищ не в порядке и поступает неправильно. Прежде всего, я это вижу, это первое. А второе, то, что я говорю плохое о ком-то, я сам от этого терплю вред, и еще тот, кто слышит это. Да?
0: Это напрямую, а входным путем вся связь рушится наш весь.
1: Но вы видите, поэтому называется злом, поскольку терпят сразу три человека, и это наносит вред троим, так что мы идеальны. Группа, мы не видим ничего, ни о чем нельзя говорить. Нет, просто мы говорим, что есть время, как сказать и в какой форме это выразить. Не беспокойтесь, конечно же, мы это знаем. Мы это... Мы не пытаемся выстроить идеальное, оторванное, это утопическое от всего.
0: Изолированное.
1: Да. И как с этим работать, есть особая методика, которая присуща науке Каббала.
0: Да, скажем, в стиле промо, мы еще поговорим это много и ответим на вопросы. Пишет Барсулам одну из статей, запишите, он говорит так. Человек может быть полчаса в день в критике, но 23,5 часа он должен быть в создании, в работе над величием и важностью. Это дает нам ту пропорцию, как надо строить, устраивать наш путь. 23,5 часа из 20,5 часа из 24, то есть 99% времени я должен работать над величием и важностью. Так после того, как мы этим занимались, тогда можно добавить, чтобы поднять еще больше величие и важность, можно добавить полчаса критики. Обратите внимание на эту пропорцию. А теперь посмотрите на нашу жизнь. Сколько в нашей жизни мы посвящаем критике и сколько величию? Ответ ясен, да? И еще раз, это естественно, это естественно. Но не то, что кто-то там не в порядке, у него не такой характер или не такое поведение. Это естественное побуждение у нас. Но если уже вы пришли сюда, вы хотите изучить, как подняться над природой, а не остаться в ней. Если вы хотите остаться в своей природе, мы вам не нужны. Есть много таких, кто могут объяснить, как вы. А вот подняться над природой — в этом наша работа. Ну что, значит, перейдем к вопросам?
1: Да, мы должны начать с вопросов голосом товарища из Зума. Первый вопрос от Анны, пожалуйста.
2: Добрый день. Вопрос такой. Вот, моя важность является в том, что я осознаю важность цели и должна передать эту важность цели.
3: Мы виноват хашиву та матара и цихали авира дзели хаверим и хаверот шели. Кедыши иткаду.
2: Вот мы уже занимаемся, мы в группе, у меня есть десятка, и
3: אנחנו כבר לומדות וכבר יש לי עשירייה
2: ובעשירייה
3: שלנו אנחנו כולנו מיוחדות, מאוד ייחודיות. והייחודיות שלנו היא בזה שהבורא מראה לנו את התכונות שלנו שאנחנו צריכות לעבוד עליהן. כלומר, החברות שלי הן כמו מראות במובן הטוב ובמובן השלילי. כלומר, אני צריכה לראות עליהם מה אני צריכה לתקן בתוכי. האם אני מבינה נכון? תודה רבה על ההזדמנות לשאול שאלות.
4: כן, בהחלט, את מבינה נכון. כן, החברות...
1: Да, безусловно, вы правильно понимаете. Это буквально является отражением ваших свойств, как будто... взяли вас, вывернув все ваши свойства наружу. И поскольку вы видите извне, вы можете относиться уже к ним как-то. Потому что если бы вы были одна, вы не смогли бы исследовать эти ваши свойства. Но поскольку есть люди вне вас, и вообще весь мир так устроен, затем вы сможете работать на неживом растительном, животном уровне, и уж тем более с каждым человеком. И мы сейчас только начинаем исследовательскую группу, а каббалисты, достигающие высоких уровней, могут работать со всеми. Поэтому любое явление, происходящее в мире, не только в нашей маленькой группе, вы сможете увидеть его и понять, почувствовать. Если я это вижу извне, понятно, что это происходит у меня внутри, иначе бы я этого не видел. И во-вторых, будете знать, как с этим работать.
0: Я бы добавил только одно, Анна. Мы не на психологическом курсе, я специально говорю об этом. Да, мои подруги — это отражение моих свойств. Ну и что? Я же не могу изменить эти свойства. А в науке Каббала это существенная вещь. Мы не просто так повторяем в этом все время. Мы не должны вообще заботиться об этих свойствах. Это не то, что я пришел к психологу и говорю, послушай, я очень человек властный, помоги мне решить проблему вот этого властности или быть менее стеснительным. Нет, нас в Каббале не интересует вообще заниматься свойствами характера. Что нас интересует? Это все время поднимает важность и величие цели выше всех этих свойств. И тогда, когда я стану человеком, который сосредоточен на духовной цели, я буду знать, как использовать эти свойства ради продвижения к цели. Это очень сильно отличается от любого процесса, которым мы занимаемся в нашей жизни. Какова цель нашей жизни? Я что-то раскрываю по себе, сам по себе. Хочу упорядочить это, чтобы продолжать и лучше преуспевать в жизни. Или нет? Здесь это не так. Здесь я что-то раскрываю, смотрю, как это приближает меня к цели. Снова я раскрываю, снова проверяю, как он поднимает меня к цели. В этом суть процесса. Все, что я проверяю относительно своей духовной цели. Еще раз. Мы всегда начинаем с цели. Все остальное — это только средство. Хорошо? Спасибо.
5: Следующий
6: вопрос.
5: Доброе утро. Приятной недели всем. Мой вопрос. Как работает процесс исправления? Как прийти к слиянию? Слиянию с этой новой жизнью, будучи в нашей ограниченной жизни. Михаил, это как раз то, что мы с вами изучаем. Изучаем это то, как мы приходим к исправлению. Для того, чтобы прийти к исправлению, мы должны прежде всего понять, что мы исправляем. Нужна методика, как это исправлять. Нужно понимать. В основном две этих вещи. Теперь вопрос, как продвигаемся. Мы говорим о трех средствах продвижения. Первое — книги. Сколько в книгах находится источник силы, помогающий тебе обнаружить, что именно нужно исправлять. Сама группа окружения как вспомогательное средство для того, чтобы... Как аналогия, чтобы оздоровляться, мне нужно окружение, которое будет меня поддерживать в моей идее оздоровления. Если вокруг меня будут только алкоголики или наркоманы, я решу стать здоровым, отойти от этого, то мне нужно будет искать другое окружение. Поэтому второе — это мы говорим о верной среде, окружении. И кроме того, мы еще всегда говорим, что нужен определенный мазаль. Мазаль — это удача, но это духовное понятие, некое скрытие Творца, из которого он пожелал бы, несмотря на то, что, в принципе, он все время желает, мы не всегда это распознаем, чтобы он пожелал нам помочь продвинуться. Мазаль от Творца, желание, чтобы он исправил тебя, второе окружение, третье — книги, первоисточники. Но следующий вопрос от Генри.
7: Hello.
6: Шалом.
5: Здравствуйте.
8: Кен, Энри. Дабер, анаху шумим отха, кадима.
9: Энри шалах лану гам та шаэла шело.
5: Энри нам послал свой вопрос. В письменном виде он спрашивает, по всему принципу, если нельзя осуждать человека в обществе, можно ли его восхвалять в обществе?
0: Не то чтобы можно, нужно. И чем больше я восхваляю товарища, я возвеличиваю товарища. Но какое должно, каково должно быть похвала? Похвала тоже должна быть относительно его устремления к цели, его усилий на духовном пути, усилий, которые он прилагает. Не обязательно успеха, а именно усилий. В Каббале есть понятие, которое называется «усилие». Сколько я прилагаю общих усилий? Однажды мы давали пример. Один может поднять 5 килограмм, а кто-то может поднять 50 килограмм. И теперь тот, кто может поднять всего 5 килограмм, поднял 5. А тот, который рядом с ним, который может поднять 50 килограмм, поднял 10 килограмм. Но общее, среднее усилие того, кто поднял 5 килограмм, намного больше, он прилагает намного больше усилий, даже что и результат его меньше. Но он приложил 100% усилий. Это то, что мы хотим восхвалять. Усилия, вклад, попытки преодолеть. А не какой-то не обязательно успех, но именно попытки преодолеть. Товарищ очень-очень старается, он делает много усилий. Не всегда получается совершенно, но он же старается, он вкладывает, он очень хочет. Он дает пример другим. Это то, что мы хотим восхвалять. Почему? По двум причинам. Для того, чтобы дать топливо товарищам, мотивацию, чтобы у них тоже была мотивация, пусть даже это будет эгоистическая мотивация, продолжать прилагать усилия. И также для того, чтобы восхвалять в нашем сообществе усилия, вклад. Потому что это влияет на всех. Это то, что помогает, это то, что толкает нас вперед, а не опускает нас.
5: Также вопрос от Медеи из Грузии. Шалом. Здравствуйте. Одна из целей десятки — это создание общего кли. Но путь исправления, по всей видимости, у каждого свой. Так ли это? Если у нас у каждого индивидуальный путь исправления, как десятка в этом может помочь человеку для того, чтобы реализовать свой путь исправления? Ну, мы, конечно, с вами будем это еще изучать, но даже те же самые принципы, которые уже изучали сегодня, если следовать им, как может помочь десятка? Прежде всего, десятка, в ней реализуется цель, к которой мы стремимся, раскрытие Творца, нет нового места. Это первое. Кроме того, в группе я могу, благодаря группе могу распознать, что именно мне следует исправлять относительно цели. Только в группе я могу выстроить кли, в котором раскрою Творца. Мне нужно от них и равенство, и личный пример, и поддержка, и увидеть в себе, что исправлять. Благодаря тому, что я с ними взаимодействую, я начинаю видеть постепенно, насколько что-то мне не нравится, начинаю критиковать их и так далее. Это как и наш обычный мир, то есть весь спектр наших ощущений там присутствует. Ненависть, любовь — все это может возникать только если есть контакт с людьми. То же самое тут. То же самое ощущение силы единства, который, по сути, является Творец, то есть сила, связывающая все частицы мироздания. Это ощущение мы можем создать, оно существует в потенциале, мы просто можем его создать только в маленькой группе, как любовь. В общем, в мире есть любовь, но если я не встречаю свою вторую половинку, допустим, да, свою партнершу, то я не ощущу, не смогу ощутить. Я говорю на простом уровне. Я говорю сейчас о высоких разных видах любви. То есть та любовь, которую мы должны создать, она не возникает естественным образом. Точно так же с Творцом, он существует везде, присутствует везде, нет никого кроме него. И если я не построил кли, тем не менее, я не смогу его раскрыть. Как электромагнитные волны, как электричество, они всегда присутствовали. Но если я не придумал такой аппарат для того, чтобы это ощутить, я не смогу это определить, обнаружить. Для этого нужна группа. Это тот самый приемник, который... которому мы все даем это название Боре.
0: Да, только добавить, что если вы спрашивали, вот если каждый из нас продвигается по-другому, по-разному, то как же тогда десятка даст возможность всем продвигаться? Так вот, один из самых важных моментов, который десятка должна сделать, это построить окружение оптимальное для продвижения каждого товарища. Это похоже на ситуацию в семье, я не знаю, есть у вас или нет, неважно, вы наверняка знаете. Все дети разные. Нельзя сказать, что один ребенок похож на другого, у всех разные характеры, разное поведение, разные устремления и так далее. Тем не менее, мы же растим всех, мы не можем сказать, ты будешь как вот этот, а этот как Кантай, это не работает. То же самое в десятке. Все люди разные, все сами по себе неоднородные, но поэтому у каждого свой путь отличается от один от другого, и это поэтому... И то, что мы упоминали, индивидуальность перед этим. Так что должна сделать десятка? Десятка должна построить оптимальный путь продвижения для каждого. Как некая теплица. В теплице есть оптимальные условия для каждого развиваться. Конечно, есть фундаментальные принципы. Мы все изучаем материал.

0: из тех, из одних и тех же источников, одного и того же учителя, одни и те же принципы, принципы соблюдаем, все те же порядки, но у каждого есть своя индивидуальность. Поэтому есть, с одной стороны, некая разница между продвижением, но есть и рамки. В этих рамках есть место для некой свободы. Но главное, что все стремятся к одной и той же цели. И хоть мы, каждый приходит к ней со своего пути, мы все приходим к одной и той же цели, когда мы знаем одни и те же принципы, используем одну и ту же методику, учим все это у одного и того же учителя. И все это как бы сохраняет путь и дает силы в продвижении.
1: Вопрос от арабоязычной группы. Я чувствую, что все принципы взаимосвязаны и взаимопитают друг друга, как шестой принцип. Когда ты говоришь что-то либо о своем товарище, как будто говоришь о себе, то же самое связано с седьмым принципом, что не следует критиковать товарища. Верно ли это? То есть вопрос, насколько это все связано. Да, конечно, это не то, что я буду сейчас использовать именно этот принцип или именно тот принцип. Все принципы, они взаимосвязаны, все они нас подводят к выстроению верного кли для того, чтобы в нем мы раскрыли силу единства, которая в результате называется силой Творца. И раскроет Творца. Как в нашей жизни обычной, мы видим, что есть многое в нашей жизни, чем мы должны заниматься, есть, пить, спать, работать, но тут мы не можем выборочно что-то делать, а что-то не делать. Так же, как разные упражнения, когда мы упражняемся в чем-то, там, в музыке или в спорте, мы видим, что это можно и не запоминать специально, просто постепенно наращиваем способность, как это реализовывать. Еще вопрос собрания из Германии спрашивает, общая эмпатия между нами. Она ли вызывает как раз ту позитивную энергию, в отличие от критики?
0: Да, только давайте разберемся с определениями. Эмпатия — это материальное определение. Посмотри на товарища, поставь себя на его место и почувствуй, что чувствует он. Мы хотим притягивать свет, возвращающий к источнику. Это та сила, которой нет в нашем мире. И это очень существенный момент. Мы не ищем, как упорядочить наше общество, как некая приятная компания или успешная компания, или там, вежливая компания. Мы хотим подняться, поднять связь между нами на уровень духовной связи, построить или хотя бы приложить усилия, чтобы построить между нами такие связи, которые подобны связям, которые существуют между Творцом и нами. И вот эта работа, вот эти усилия, наши усилия, они притягивают силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Поэтому тут нет такого, что мы должны упорядочить наше сообщество, чтобы оно было приятной компанией. Мы занимаемся тем, что поднимаем сообщество, потому что тут есть некие взаимоотношения между эгоистическими, взаимоотношения эгоистические между товарищами. Мы хотим построить отношения такие, чтобы позволяли нам все время устремляться к цели. Можем ли мы это сделать своими силами? Однозначно нет. Но мы очень стараемся. И вот это старание, она притягивает духовную силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Не забывайте, перед этим товарищ спросил, что это за механизм исправления? Его можно привести к четырем словам. Свет, возвращающий к источнику. Все остальное, вся наша работа — это притягивать такой свет. Как создать условия для притягивания света? Как построить сообщество, которое будет притягивать такой свет? Как создать такое окружение, которое будет притягивать этот свет? В этом вся наша работа. Но исправляющая сила, она только одна. Свет, возвращающий к источнику. Мы не исправляем себя, мы не можем исправить себя. Мы же находимся в эгоистической природе.
1: Дополнительный вопрос из Испании.
2: Здравствуйте,
1: дорогие учителя. Спасибо за возможность задать вопрос.
2: На
1: одном из уроков, который вы давали, мы говорили о том, что у нас есть возможность сблизиться и... в десятке раскрытия Творца. Это является тем самым местом, где мы можем встретить Творца. Он проявляется через товарищей, поэтому это действительно очень большая возможность войти в чертоги Творца. Правильно ли я это все понял? Да, это верно, но это не то, чтобы Творец находился в десятке.
3: Мы
1: выстраиваем необходимые критерии для того, чтобы он там мог проявиться. Это не то, что мы вас поделим завтрашнего дня на десятках, и там в десятках обязательно уже будет Творец. Там возникает возможность для того, чтобы создать необходимые условия, при которых он сможет проявиться. Но находясь уже в этой лабораторной работе, это самое близкое к тому, что действительно может произойти по сравнению с тем человеком, который там на 10 тысяч лет откинут назад от этой возможности, который не использует. Знаете, как электричество тоже существовало десятки тысяч лет, но люди не знали, как выстроить прибор, который сможет его добывать. И уж тем более, как воспользоваться этим электричеством. То есть после того, как мы будем знать, как создавать электричество, вырабатывать, после того мы сможем также еще понять, как этим пользоваться. Добро или зло. На науке Каббала тебе не дадут создать тот инструмент, пока Творец не будет уверен, что это будет использовано во имя человечества, а не каждое во имя себя лично. Допустим, мы 10 эгоистов, каждый сейчас хочет раскрыть Творца для того, чтобы, может быть, потом, там, я не знаю, руководить миром или зарабатывать деньги, делать всякие фокусы. Но поэтому Творец никогда не даст нам этого. Тут не солжешь ему. Тогда, когда это произойдет, произойдет. Наверняка он хочет раскрыться, мы же должны знать только одно. Он желает проявиться больше, чем мы давали бы раскрыть его. Это как минимум написано точно теми, кто это раскрыл.
0: Спасибо за вопрос, Фран. Мы продолжаем. И мы хотим посмотреть клип номер 9, где Рав, доктор Михаил Лайтман, показывает нам, как приобрести собственную систему критики и относительно чего. Пожалуйста. Рав, моя система критики строится на том, что я с помощью науки Каббала привожу себя к состоянию относительно нейтральному. То есть там, где должен быть какой-то эксперт, когда я могу посмотреть на себя и сказать, я в порядке или нет, каждый момент. И вот это в порядке или непорядке я определяю согласно высшего признака, который я определил для себя, который я не определяю относительно другого, а каждый определяет оценить себя. И этот параметр — это любовь к ближнему. Так наука Каббала и наша Тора требует от нас. Потому что наука Каббала и Тора требуют от нас возлюби ближнего, как себя.
1: Как же вы себя проверяете? Вы определили для себя, что вы должны прийти к определенной цели, и как вы определяете, что вы идете к ней?
0: Кроме того, что я должен зарабатывать

0: когда влияет на меня свет, возвращающий к источнику, как сказано. То есть написано, я создал злое начало, создал Тору, как его для исправления. То есть Тора — это тот самый приправа особая для злого начала. То есть если мы занимаемся Торой, мы пробуждаем на человека свет, возвращающий к источнику, на того, кто правильно изучает. Так вот, мы пробуждаем на него, начинает быть нейтральным, и ты познаешь Творца с добрее и злее, что называется. И тогда из этих двух сторон, с одной стороны, находится злое начало, которое было создано во мне, а с другой стороны, доброе начало, которое создает во мне свет, возвращающий к источнику. А я нахожусь между двух этих сил, положительной и отрицательной. И между ними я могу установить, что значит добро и что значит зло, не согласно тому, что я, о чем я думаю, а так, как эти две силы воздействуют на меня. И тогда я здесь уже не как эксперт, а привожу себя я к состоянию, когда высшая система, система природы, она, природа, как бы, делает надо мной пояснение и исправление. Ведущий, мы видим, что постепенно Рав учит нас, как мы не соглашаемся с нашим эгоизмом, а смотрим на него со стороны. Это можно только посредством точки в сердце, и только тогда, когда мы находимся в обществе, которое поддерживает нас, дает нам силы этим заниматься. Мы хотим продвинуться к следующему принципу, восьмому принципу. Мы говорили о принципе седьмом, он был очень важен. А теперь мы хотим поговорить о восьмом принципе. Мы еще ответим на вопросы, которые дали. Мы видим их и продолжим. Восьмой принцип.
1: Восьмой принцип говорит о том, что когда мы уже находимся в группе, в интеракции, пытаемся создать необходимые связи между нами, есть различные ограничения, о чем мы можем говорить, о чем не говорить. Мы из опыта уже знаем, что есть такие темы, на которые не стоит общаться. Как раз в таких группах, как... В принципе, мы говорим о самом исследовании, о том, чем занимаемся, а не о чем-то другом, что могло бы нас, может быть, разъединить, разрознить. Например, мы... Стараемся не говорить о религии, о нации, о политике. То, что нас разделяет. Мужчинам, может быть, не стоит говорить о футболе даже. Сейчас у нас мировой кубок. Вопрос, кто за кого болеет, зачем. Это тоже важные вещи, которые возбуждают легкомыслие. Посмотрите, что напишет Рабаш по поводу легкомыслия. 27. Поэтому стоит, чтобы среди товарищей, которые соединяются, было бы равенство. Друг относительно друга, чтобы один смог отмениться перед другим. И в обществе следует особенно следить за тем, чтобы в них не вошло легкомыслие. Ибо легкомыслие разрушает все. Легкомыслие в науке Каббала. Это все, что не относится к цели. Конечно же, мы можем говорить о политике, о чем угодно с другими людьми. Но мы выстраиваем эту группу только с целью раскрытия Творца, для того, чтобы создать между нами единство, соединение. Поэтому все, что может вывести нас с этого пути, увести в сторону или даже разъединить, конечно, есть еще многие вещи, о которых мы можем говорить, связывать с целью, но нет необходимости изначально входить в те темы, которые мы чувственно связываемся таким образом, что это может нас увести в сторону. Или даже разъединить, что хуже всего.
0: Так вот, первую статью, что мы читали, Рабаш говорит там простую вещь. Мы собрались здесь, чтобы

0: создать основу, заложить основу создания группы для всех тех, которые хотят идти путем и методикой Бааль-Сулама. И это путь, как подняться к свойствам человека и не оставаться в свойствах животного. Для этого мы тут собрались. Понятно, что все относитесь, участвуете или действуете в самых разных типах группы. От будучи родителями в школе, на своих рабочих местах, хобби и так далее. Понятно, что все эти группы хотят поддерживать некую эгоистическую цель. Это не плохо и не хорошо, это просто никак не относится к тому, о чем говорим мы. Это очень важный момент. Это никак не относится к духовному пути. Мы ставим это в сторону. И здесь мы хотим построить некую лабораторию, защищенное место, ковчег, теплицу, в которую, когда я захожу, я хочу слышать только о духовной цели. Мне не нужно, не нужна эта группа для каких-то других целей. У меня для этого есть другие друзья, и это нормально, тут все понятно. Здесь собрались люди, которые хотят раскрыть духовное, согласно методике Бааль-Сулама, Рабаша и нашего учителя Рава, то, о чем мы говорили. Не хотите, не обязан собираться. Если уж пришел, я пришел для того, чтобы достичь именно этого. Поэтому здесь мне нужно стерильное окружение. Что значит стерильное? Которое поможет мне, все время будет продвигать меня в духовном пути. Это нормально, что у каждого из нас есть еще разные мысли и мнения, как это сделать. Это другое. Но цель, она одна. Раскрыть Творца в связи между нами. Как сказал перед этим Франк, внутри десятки тех связей, которые мы создадим между нами, мы хотим раскрыть Творца. Мы используем только первоисточники. Аутентичные науки Каббала — это Рашби, Ари, Бааль-Сулам, Рабаш и Рав. Это наши источники. Нет, я хочу какие-то другие источники. Хорошо. Из других групп все в порядке. Далее, мы идем только согласно тех источников, которые мы изучали от нашего рава, учителя, доктора Михаила Лайтмана. Не потому, что нам не подходят другие идеи, а потому, что мы для этого сюда пришли. Поэтому мы будем здесь изучать только те принципы, которые используются в духовной работе. Если я хочу поговорить о спорте, или о политике, или о бизнесе, или о бирже, все нормально. Это удовлетворяет мое эгоистическое желание, дает мне наслаждение, или это для меня необходимость, каждый со своими расчетами. Я это делаю в других группах. Не для этого мы создали эту группу. Эту группу мы создали для того, чтобы продвигаться в духовном, согласно методике Бааль-Сулама. Поэтому все, что к этому не относится, мы определяем как легкомыслие. Все просто, все очень просто. Все, что не написано в первоисточниках, мы не слышали у Рава или от наших координаторов, инструкторов и сопровождающих, не относится к духовному продвижению. Все не относится к духовному продвижению. Плохое. Оно просто не относится к духовному продвижению. Об этом говорят в других группах, в другие времена, в других интеракциях и прочее. И это называется легкомыслие. Это очень важный момент, поскольку это тоже наше естественное стремление. Думать, что и это тоже как-то относится. Может, мы какие-то новые темы дадим, о каких-то новых вещах поговорим. У нас есть необходимость в этом, да? Но это не способствует нашему духовному продвижению. Запомните, десятка должна создать оптимальные условия для товарищей по десятке, чтобы продвигаться в духовном. Для этого я пришел сюда. Я не пришел сюда служить о чем-то другом. Поэтому я хочу быть сфокусирован на продвижении. Я не хочу терять свое время. Я хочу прийти к духовному постижению. Давайте посмотрим клип номер 10, где Рав дает нам объяснение, что такое легкомыслие. Пожалуйста.
1: Что такое легкомыслие?
0: Легкомыслие – это очень широкое определение и состояние, когда я просто отменяю себя до состояния, когда я более полезный бизнес на более приятный бизнес, более удобный и так далее. То есть легкомыслие может быть в том, что я просто занимаюсь тем, что противоположно нашему пути, до каких-то глупостей и даже просто немножко там, что я позволяю себе некую свободу в мыслях, в выяснениях, в желании.
1: Вопрос: я могу возгордиться от своей игры. Что меня пробудит перейти от игры к истинному ощущению?
0: Только если мы посредством этой игры получим хисароны, желание, устремление от группы, так, чтобы я был устремлен правильно к раскрытию Творца, свойства отдачи во мне, силы объединения во мне. Только тогда я почувствую себя правильно, упорядоченным в этом работе. Так вот, откуда приходит легкомыслие? Допустим, тяжелая голова. Что значит? Когда человек все время занят осуждением себя, занят выяснениями, становится полная голова, набитая голова, тяжелая голова. А что такое легкая голова? Это когда человек себя наполняет правильным делом, ему в голову приходит, правильным делом, ему приходит в голову всякие глупости, чуждые мысли. Это, может быть, просто какие-то легкие мысли, не противоположные Творцу, да? А просто такие вот. Он позволяет себе заполнить свою голову, как бы, что называется, атмосферой мира. Ведущий, да, позволяет себе заполнить свою голову атмосферой мира. А мы хотим наполнить себя, свою голову и сердце духовным, духовной атмосферой. Тами, что нам спрашивают наши товарищи?
1: Да, Тина из Венгрии задает вопрос. Если я даю подарок таким образом, которым все об этом знают, не будет ли это наполнять мое эго? Михаил, ну, прежде всего, вы стараетесь дать подарок для того, чтобы все дали, все получили ваш пример. Будет ли таким образом увеличиться ваш эгоизм, ваше эго? В принципе, да, это возможно, но это и хорошо, поскольку вы... Это дано не для того, не с целью увеличить эгоизм, а все-таки вы даете это с целью дать пример, связаться с определенным товарищем или подругой, поэтому вы изначально вызываете на себя свет окружающий, возвращающий к источнику, поэтому такое подобное действие, оно... Ну, верно.
0: Я бы добавил еще один важный момент. То, что вы спрашиваете, скажу так. Да, мы делаем эгоистические действия, эгоистические. Но такие, которые приближают нас к цели. То есть, что значит, от лолишма, запиши себе, от лолишма прийти к лишма. То есть мы не можем начать сразу с лишма. Мы начинаем с действий, которые все еще лолишма, как я дал пример. Допустим, подруги в Болгарии собрались, и я им привез какую-то очень крутой пирог, венгерский, скажем, кёрто там. Да есть такой, да? Так вот, я сделал особую, приготовил особый пирог для своих подруг. Я хочу, чтобы они с помощью этого пирога, я хочу выразить им свою любовь, я хочу показать им, что я их люблю. Поэтому я сделал действие, все мне говорят, какой хороший пирог. Понятно, что я наслаждаюсь эгоистически тоже, но для чего я испек такой пирог? Не просто так, чтобы дать его каким-то чужим людям. Я сделал это для своих друзей в десятке. Я хочу, чтобы с помощью этого действия я могу выразить любовь к ним. Конечно, это действие, которое приближает нас к цели. Поэтому не надо путаться. Мы, да, делаем эгоистические действия, чтобы они нас от лёлишма привели к лишма, но главное, приближали нас к духовной цели.
1: Хуан Хосе из Мексики спрашивает, равенство в группе, оно возникает как следствие подобия свойств, закона подобия свойств. Возникает ли равенство как подобие свойств, подобие формы? Равенство здесь возникает благодаря усилиям, в которых мы желаем выстроить общее кли. Это кли можно выстроить только если мы равны. Подобие свойств возникает это уже, когда я уподобляю себя. То есть почему я, по сути, желаю быть равным всем? Это мое намерение. Намерение, оно действительно подводит нас к раскрытию Творца. То есть мы неспроста проделываем определенное такое усилие в равенстве. Нужно еще понять, что это за равенство, и потом сбалансировать эгоизм таким образом, чтобы он возжелал действовать в равенстве. Все это я делаю с намерением того, чтобы раскрыть Творца. У нас еще вопрос из подруги из Израиля. Дафна, она хочет прежде всего поблагодарить вас, преподавателей, с большим почтением к вашим усилиям, и спрашивает, как можно максимально быстро прийти к такому состоянию, когда духовная реальность будет ощущаться благодаря общности десятки, а не индивидуальному мировоззрению.
0: Нет такой кнопки, на которую можно нажать, и это произойдет. Речь идет о процессе. Нужно прикладывать усилия. Усилия — это очень важный момент. Вкладывать десятку, вкладывать нашу исследовательскую группу, прилагать усилия. И свет, возвращающий к источнику, действует. Он воздействует на нас. В такой форме, как нам кажется, мы понимаем. Но главное — в такой форме, которую мы не понимаем. Он действует на нас. Так что мы даже не можем это точно истолковать, как. Но это работает. И вот ты увидишь, как ты потихоньку станешь меняться. И чем больше ты себя внесешь, введешь в десятку, больше шансов, что это так и произойдет.
1: Из Конго стремление к духовному продвижению — это групповое стремление или индивидуальное? Михаил, ну это и то, и должен с одной стороны сказать, что я отвечаю за собственное продвижение и продвижение моей группы, с другой стороны должен понять, что во всем, но в чем на меня влияет моя среда, изначально Творец создал мироздание таким образом, когда человек просто нуждается в обществе, он не может развить в себе никакого желания, даже в самых простых вещах. Я не сильно захочу уж поесть, если сяду с друзьями за стол, тут же возникает больше аппетита. То есть общественные желания, допустим, я не могу развить в себе индивидуально желание к власти, желание к деньгам, если не через общество. А то, что касается Творца, это абсолютно. К Творцу я никогда не смогу пробудить в себе желание, если только не буду находиться в таком же окружении. Уж лучше, конечно, десятка, а уж лучше вообще широкое окружение из 8 миллиардов, 10 миллиардов. Нелли из Болгарии спрашивает. Во мне огромное желание отдавать эко-группе, но у меня нет опыта. Я не знаю, что значит отдавать, что я могу отдавать группе, если во мне пока только лишь само сильное желание.
0: Главное, Нелли, что нас воодушевляет услышать о твоем желании, что ты хочешь вкладывать, ты хочешь отдавать. Это здорово. Тебе много есть чего дать, у тебя есть стремление к цели. А это самая дорогая часть от каждого из нас, кто продвигается в духовной цели. Наш учитель рассказывает о его учителе Рабаше, который говорил, где же та аптека, в которой можно купить хиссарон, то есть желание, устремление к цели. Это очень дорогая вещь. Нет много такого в мире. Поэтому то, что это есть у тебя, такое стремление, ты можешь прийти и поделиться им с подругами, когда у тебя будет группа. И будет знание. Мы же потихоньку учим, что мы сидим сейчас тут спокойно. Очень много людей учим терпеливо, чтобы когда ты придешь на этап, когда у тебя будет десятка, ты сможешь выразить таким образом свое желание и устремление. У нас есть большая группа учеников, которые учат Болгарии Каббалу с большим опытом. Я уверен, что ты найдешь их. Помните, с 29 по 31 октября мы говорили, у нас есть конгресс. Помните? Мы обязались. Мы все обязаны, да? Мы просто не надо избегать ответственности. Так вот, мы присоберемся вместе. Прийти и встретить товарищей более опытных. Мы молодые, новые ученики, придем встретить опытных товарищей. Поэтому до октября вот есть возможность подготовиться к встрече с болгарскими товарищами, те, кто уже довольно-таки продвинутый. Итак, мы все во Франции, Испании, Германии, Словакии, везде. Каждый в том месте, где находится, неважно. Главное, что мы все будем строить наши духовные клетки. Но у нас есть еще небольшое дополнение. Меньше чем через месяц, посмотрим объявление. Мы приедем посетить вас в Литве и Чехословакии. Теперь это уже официально. И в Литве, и в Чехословакии. С 14 по 16 августа мы приедем. Михаил, я рядом с ним. В основном Михаил приедет посетить вас, ответить на ваши вопросы, поговорить с вами, встретить вас, познакомиться с вами. Поэтому каждый, кто находится в этом регионе, Европа, не такое уж большое. Можно приехать с места на место в Европейском Союзе. Все, кто находится в этом регионе, мы приглашаем вас с радостью приехать и встретиться. Будут уроки, беседы, встречи, трапезы, песни. Самые интересные вещи. Поэтому важно приехать.
1: Да, и так радует видеть всех товарищей на наших экранах. Вы уже можете регистрироваться, записываться. И мы увидимся с вами на следующей неделе. Доброй всем недели. Счастливо.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посвящая день памяти ухода великого Ари, будем смотреть урок Рава. Урок посвящен письму 39-го из Рабаша. Прочитаем эту статью вместе. У нас 32 минуты, пожалуйста.
1: Игерет Ламетет, Шнат Тарпа.
2: Письмо 39-1927 год. Канун субботы, 17 июня 1927 года. Известному праведнику пусть светит свеча его. Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу, известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я

0: боялся этого. И поэтому хотел сначала послать тетрадью уважаемому Раву, такому-то да продлятся дни его, и святому Раву, такому-то да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны мои ни одному человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто может простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца за это, на это поколение. Однако Ситра Ахра всегда находит себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного.
1: А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что ты делаешь и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права от права отцовых. Так же и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте. Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг. Ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим навеки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Так же и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей. Подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которое на него выбрасывают, и благословение поля продлится, плодится и размножается благодаря им, если есть на поволе, то воля Творца.
0: Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения, и потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-либо вред, я буду мстителен и злопамятен к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами. И все, что будет в силах рука моя сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, нет никакой силы, кроме него, страшно сказать, и достаточно понимающему. А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца. Ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не написал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне. Ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во вратах кругооборотов. И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы недельной главы Матот Масэй, новомесячие месяца А, в 5332 года, заболел Ари. А во вторник после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас ему, Раву Хайму Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Рава Хайма Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхака Коэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую все мы уповали при жизни вашей, видеть благо и Тору и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рави Хайм Виталя, и сказал: «Куда ушел Хайм? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. Тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, не занимались бы они этой наукой, которой обучал я их, совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только один Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее». И тотчас же отошел в будущий мир.
1: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он услышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него, третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть древа жизни, Эц Хаим, и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле. И так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну, Раву Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались рав Яаков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, из этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение», «Олам Тамид» и другие сочинения. И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописей, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать. И знай, наверное, что со времени Арии и до сегодня не было никого, кто понял бы методику Арии до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Арии, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне, и потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
0: И вот, по высшей воле, я удостоился вхождения и бур души Арии, не за мои добрые дела, а по высшей воле, так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которая со дня его смерти до сего дня не удостоился ни один человек. Я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его ил и грязь, что падут они в своем предприятие, вершившимся их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость. И Творец спасает нас от рук их. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, и делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сего дня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахра, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из уст Ари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ним уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов. И потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
2: ששאלה זו שאל רחו זל את הארי זל ומפורש זה בספר שער רוח הקודש שאושר זין
0: Но знаешь, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари, это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. И признак, который передал мне мой учитель, когда мы выходим, когда мы видим, что он говорит правду во всех словах своих, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов. Имеется в виду понятие одной буквы, которую он научился у товарища, что нужно, как известно знатокам тайной науки. И, кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить. И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его причину, а уровень согласно его знанию.
1: И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее, от него возникают ангелы и святые духи, Рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника, а пар, вышедших из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучать Торе этого человека. И так далее, смотри там. А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющимися совершенными. И они называются вестниками Магидим и так далее. И потому он дал вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершенны, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует. И вот, все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот дал я тебе ясный признак. И я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути Ситры Ахры, направленные против меня заранее, и моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они? Это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они могут есть себя поедом.
0: Я желаю здравствовать тебе и такому-то, и такому-то, и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действия нехорошие, и все следует за действием. Но что я буду с ним делать? Однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось от начала до конца и так далее. Я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях, ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит. звучит. Ведь это немалая вещь, и это работа Творца. Иуда.
1: Теперь, друзья, перейдем к уроку от 16 октября 2005 года. Мы читаем из книги «Прихахам письма», письмо 39. Письмо известному праведнику Пусвете Цвечаеву с пожеланием доброго здравия. «Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого, и поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому раву, да продлятся дни его, и святому раву, да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны моей ни одного человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто сможет простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца на это поколение.
0: Надо понимать, что у Барасулама было очень много противников и врагов. И сегодня тоже мы слышим о них, но сегодня это уже поколение занимается вообще чем-то другим. Нет тех людей ортодоксальных, которые были тогда, нет той жесткости относительно науки Каббала, и также Каббала Рамак, Каббала Ари, насколько они тогда были в противоречии, и насколько иерусалимские мудрецы разного рода поняли или не поняли, что Бальсулам делает. Было очень-очень большое сопротивление тому, что он делает, и тому, что пишет, и как он комментирует слова Ари. И все это действительно... Он боялся, что они могут перекрыть ему весь путь к распространению книги, вообще к распространению своих слов, речей. Да.
1: Однако Ситра Ахра всегда находит себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я, для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее... Больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного. А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых, так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что делаешь ты и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте.
0: Мы видим, что вообще никогда в поколении почти не понимали и не уважали великих в поколении, которые выросли в этом поколении. Нет пророка в своем отечестве. Это известно, что человек, который вырос в том месте, где он жил, о нем думают, что это тот же человек, как и был, потому что они живые, они не растут. С какой стати, что тот же, который в 20 лет, он то же самое в 60, что он знает? Еще несколько листов Гемары не понимают, что можно быть духовным человеком и вырасти из земли. И поэтому говорят, что нет пророка в своем отечестве. Так обычные люди, далекие от святости, которые занимаются ежедневными заповедями, то у них дух их жизни не понимают других возможностей жить. А их образ жизни — это не дает им думать иначе, что как это вдруг кто-то вырос. Но это относительно того человека, которого они знают. А каббалистов вообще невозможно понять, потому что это простые люди, еще более простые, чем другие. Насколько я их знал, они не делают из себя, не придают себе никакой важности, потому что как можно придавать себе важность, если ты проявляешь себя относительно Творца, то ты все время видишь себя низким и слабым, и кто ты, кто он, что он, как сказано, скромность Творца, которая ощущалась на Моше, не ощущалась во всем его поколении, ни на ком был скромнее, чем любой человек. Поэтому в глазах народа, который видит человека, который не строит из себя, не проявляется по важности, с пузом, с наполненным Талмудом и учителями, разные тайны распространяет, делает чудеса перед всеми. Конечно, публика судит его по... Каждый отвергается в своих недостатках. И так это и выглядит. И это также было и с Арией, и было с Раби Шимоном, и также было с Бааля Суламом, и еще и с Рамхалем, со многими людьми. Каждый творец как раз с помощью этого оберегает своих любимых особых людей, чтобы они не перемешивались с публикой и оберегали себя. Так могли бы самостоятельно продвигаться без всякого воздействия от этой внешней группы ортодоксальных. Как Бааля Сулам тоже говорит, и не один раз, как Рабаш объясняет нам в своем письме, что от людей, которые чем ближе они как бы ко внутренней части Торы, должны отдаляться от них, насколько они находятся внутри, чтобы не приобрести от них все их неисправности в понимании пути, чтобы быть чистыми от всего этого. Так как бы то ни было, но каждый не избегает критики на себя. На Бааля Сулама была очень большая критика, и были очень тяжелые периоды.
1: Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг. Ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Также и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников. А истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей, подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которые на него выбрасывают. И благословение поля плодится и размножается благодаря им, если есть на то воля Творца. Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения. И потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-то вред, я буду мстителен и злопамятным к ним, как положено согласно Торе, и померяюсь с ними силами, и все, что будет в силах руки моей сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, и нет никакой силы, кроме него, страшно сказать и достаточно понимающему.
0: И что бы ни было, он не собирается делать с ними расчет, а будет продолжать свой путь. И быть что будет. Мы не можем оценить эти усилия, потому что человек, который живет в гетто, в Иерусалиме, ему некуда сбежать. И мир очень маленький, в особенности его мир. Это вообще несколько улиц в городе, и не более. И по стилю жизни, и по родственникам, и семье, и по воспитанию, которое он обязан удерживать во внешнем. Ему делать нечего, а он находится в том же месте со своими врагами. И все-таки обязан продолжать и как-то с этим жить. Это связано с праздниками, с ежедневным хождением в синагогу и с разными встречами, и свадьбами, и так далее, и так далее. Все, что относится к общественной жизни. Он обязан быть вместе с ними, вместе с тем, что чувствует, как они относятся к нему особенно, и как видят его отличным от других в негативном смысле. Я в течение многих лет должен был ходить с Рабашем на свадьбы, и это получалось несколько раз в неделю. 2-3 раза в неделю я должен был ходить с ним на свадьбы. Я это очень ненавидел, было мне очень тяжело. И я видел, насколько он тоже страдает от этого, что он должен сидеть за столом важных людей, разговаривать с ними, какие-то вещи на их уровне,
2: о
0: всех новостях, которые происходят там в ортодоксальном обществе. Просто вещи по сравнению с ним, с его уровнем, вещи бессмысленные, бесполезные. И насколько ему было каждый раз тяжело, приходил очень усталый после этого сидения среди них поздно домой. И после этого, допустим, через 2-3 часа должен был вставать и начинать урок. Жизнь была тяжелая, и каббалисты должны были все-таки участвовать в жизни общества по нескольким причинам. Каждый в свое время по той или иной причине. Большинство тоже все. Для того, чтобы привлекать людей, показывать себе, что он существует, чтобы заинтересовывать, может быть, кого-то в публике, напоминать ему, что такие вещи тоже есть и так далее. Но как-то должны были участвовать в общественной жизни. Да.
1: А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца, ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не писал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне, ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах кругооборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы, недельной главы Матот Масей, новомесячье месяца Ав 5332 года, заболел Ари, а во вторник после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас, ему, Раби Хаим Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Рав Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхак Акоэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Акоэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую мы все уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнал

0: А только Рав Хаим Витальпус занимается ею в одиночку, скрыто и тайно. И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам» и так далее. И тотчас же отошел в будущий мир.
1: Ну, если оно арбе.
2: То есть, у нас есть много историй об этом, об Арии, насколько он прилагал усилия, чтобы сделать из них группу тоже, пригласив их всех пойти в Иерусалим в канун субботы, в пятницу, сказал, что это особое время, что можно подняться в Иерусалим и сделать скачок в пути, и привлечь окончательное исправление. Как они дали ему всякие объяснения, дети больные, жена не позволяет и так далее. Что это, конечно, особая задержка, сдерживание свыше у них тоже было. Но то, что здесь очень серьезно мы видим, что тот, кто не получил правильного посыла от учителя, ему не стоит заниматься без учителя вообще, потому что тогда он пойдет с этими ошибками, со своим разумом, и будет только мешать самому себе, чтобы свыше его привели в другое место, в другое время, может быть, в другом кругообороте, но не то, что он будет больше все устраивать себе, больше и больше ошибок в пути, и войдет в путаницу, и, может быть, и других тоже к этому приведет. И Ари здесь говорит ему очень строго, очень жестко, что не занимайтесь тем, что вообще не занимайтесь наукой Каббала. Говорится о учениках, которые давали свою душу за это, но не успели понять. Неважно. Он велит так, чтобы только Рав Хаим Виталь скрытным образом занимался наукой Каббала. Они вообще нет. Если вообще нет, так как он говорит потом: «Если удостоитесь, то я приду и буду обучать вас». Это ни одно не относится к другому. По нашему разуму мы не понимаем. Человек, который не будет заниматься, уйдет согласно приказу своего учителя оставить науку Каббала, не будет заниматься. Как же он потом удостоится, что это будет? Удостоится. Надо делать то, что говорит учитель, и все, а потом это сложится. Не просто так он сказал, что если удостоитесь, что такое удостоитесь, будешь соблюдать то, что я тебе скажу, и не более, и увидишь, насколько ты, если сможешь, я приду к тебе и благословлю тебя. И
1: ну,
2: к нашему сожалению, это не получилось потом. Только Хаим Виталь один с помощью нескольких сына его и нескольких поколений. Они упорядочили труды Арии. Это то, что есть у нас сегодня, после того, как еще Баар Асулам выяснил их. Это просто тексты, согласно которым мы можем продвигаться к святости. Есть вопросы об этом?
0: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он слышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя, и их систематизировали пришедшие после него третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить.

0: вместе с собой в могиле, и так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Рав Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни». И постоянное возношение Олат Тамид и другие сочинения.
1: То есть только после Шмуэля Витали, то есть третье поколение, на самом деле, Атари, у них были все тексты, они организовали их правильным образом.
0: И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописи, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать.
1: Это то, что подтолкнуло Бааля Сулама навести порядок в учении десяти сферот, взять труды Ари и выстроить их согласно правильному порядку в развитии причины и следствия сверху вниз, и написать на это точный комментарий, чтобы у нас был потом ключ ко всем трудам Ари, если мы захотим.
0: И знай, наверное, что со времени Арии до сегодня не было никого, кто понял бы методику Арии до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Арии, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках от первого услышавшего и до записавшего, до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне. И потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
1: Дело в том, что, говорит, у них был большой разум, феноменальная, огромная память, но они не понимали в глубину саму науку. Помнили наизусть, где написано в любом месте что, но связывали эти вещи только согласно памяти, только согласно поверхностному пониманию, а не согласно глубокой связи, которая есть, духовной связи, которая есть между текстами. И поэтому запутались и сделали из этого большой вред науке Каббала. С одной стороны. С другой стороны, они этим сохранили эти тексты, и потом можно было, мог прийти такой, находящийся в постижении, не мудрости, память большая, а постигающий, соединить эти вещи согласно их духу.
0: И вот по доброй воле я удостоился вхождения и бур души Арии, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которой со дня его смерти и до сегодня не удостоился ни один человек. И я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из «Успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его, ил и грязь, что падут они в своем предприятии, вершившем их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость, и Творец спасет нас от рук их».
1: То есть у него нет выбора, он обязан сказать во всеуслышание, что он является перевоплощением Арии. И также это не скрывают. Каждый может сказать, что он хочет. Каждый, как говорит, свидетельствует, насколько он в этом понимает. Но и в синагоге сказано, написано «Синагога Ари Ашлага». То есть действительно мы полагаем, что это та же душа, которая прошла через Авраама, Моше, Рашби, Ари, Барасулама. Это та же душа, которая всякий раз приходит в этот мир на новых уровнях авиюта, обновления общего уровня человечества, приходит, чтобы совершенствовать науку Каббала и привести ее к уровню в соответствии с соответствующему тому поколению, которое сейчас. Как пишет Барасулам, что Ари — это уже начало методики Машиаха.
0: Да. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, и делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сегодня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахры, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из Устари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ними уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов, и потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
1: Вещи тут. Прежде всего, в первом отрывке, я думаю, что ты поверишь мне, он говорит, что не надо удивляться тому, что приходит человек со стороны общества. Это не важно, общество ничего не понимает, и в обществе нет находящихся в постижении, кто может понять или оценить эти вещи. Те, кто занимаются каббалой, занимаются тоже поверхностно, не находятся на ступенях, где можно показать, где я, где ты, и этим успокоить дух человека и войти во взаимное понимание и в соединение с ними. И остальная публика вообще любит все что угодно, кроме того, что близко ему, стирать и уничтожать, как каждый говорит: «Мой Рэбе, мой Рэбе», остальные как бы не относятся и не равны. Поэтому нужно понимать эту публику. И светские, религиозные, то и другое. Тот, кто не находится в духовном постижении, по природе человека, в неисправленной природе, который есть в человеке, конечно, так относится к тому, что происходит. Читают. Нужно просто подождать, пока они вырастут, дети. То, что делают много шума, много проблем
0: на
1: ежедневном уровне каббалисту. Принимать эти вещи как это защита со стороны Творца, который так ставит каббалиста перед всеми. Это одно. А второе, что как измерить действительно истинный праведник или нет. Не по чудесам, он говорит, и не по какому-то другому отличию в знании материала. Допустим, есть такие, кто знает это наизусть. Просто удивительным образом. Об этом Барасулам пишет, как он приехал в Иерусалим, насколько он впечатлялся тем, что они знают каждое слово Ари, знают, но не знают глубину ни на миллиметр больше, чем поверхностное понимание. Так и не согласно знанию материала, могут произносить речи, просто как будто им дано это свыше, с большой мудростью туда и обратно, согласно всем текстам каббалистов, согласно этому нет. А также согласно чудесам, которые могут рассказать им или даже способны это произвести. может быть, тоже способны, да? Но что бы ни было, ни то и ни другое не может для нас быть как доказательство, что он в постижении и может быть наставником для достижения целетворения. А что?
0: Но знай, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари. Это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. «И признак, который передал мне мой учитель, когда мы видим, что он говорит правду во всех своих словах, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов». Имеется в виду понять одну букву, которую он научил своего товарища, что нужно, как известно, знатокам тайной науки.
1: Написано, что кто-то учится одной букве от товарища, должен относиться к нему как к учителю. Одна буква имеется в виду вера. То есть тот, кто обучает вере, свойстве отдачи, как прийти к нему, это называется одна буква. Благословение, браха, бет. То, с чего начинается Тора, его можно назвать равом, учителем. Вопрос, насколько он обучает, и как он обучает, и так далее, но это, по сути дела, признак. То есть не то, что он сам возгордился, к себе привлекает учеников, ставит учеников... чтобы они сделали кли относительно Творца, и этим вводит их и показывает им, как войти в свойство отдачи, в свойство бины, в веру, которая называется одна буква.
0: И кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить.
1: Ну, тайны Торы и ее секреты выяснить имеется в виду, выяснить ученикам, в той степени, в которой они могут переварить их, и что это им во благо. Не то, что раскрыть им тайны, потому что это невозможно. Все согласно ступени. А всякий раз раскрывать им больше и больше, постепенно, чтобы это помогло им, поддерживало все их пути на каждом шагу.
0: И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его величину, а уровень согласно его знанию. И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее, от него возникают ангелы, святые духи, рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника.
1: Ну, праведник, благочестивец, занимающийся Торой, молящийся с намерением, это все духовные действия, понятно, да? Праведник верой своей жив будет, праведник основы мира, который поднимается уже от Малхут к Исоду, находится в намерении на отдачу во всем. Хасид, благочестивец, то есть тот, кто уже обрел свойство отдачи, Гагаль Тейнаем, есть у него, Свет Хасадим, это Хасид, занимающийся Торой, то есть уже исправляет свои получающие келим, молящийся с намерением, то есть уже знает обо всех своих келим, чтобы поставить на них экран с намерением ради отдачи. Конечно, этот человек, он свят. Да.
0: А пар, вышедший из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучить Торе этого человека.
1: То есть с его помощью у нас выясняются также все учения, постижения, уровни величайших каббалистов, которые были до него в течение поколений, и он связан с ними, берет от них и передает нижним все, что им во благо, для того, чтобы достичь цели творения. Да?
0: А кроме того, он говорит, что что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющиеся совершенными. И они называются вестниками, магидим и так далее. И потому Он дал нам вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершены, Он удостаивается полного постижения и умеет объяснить всей тайны Торы. А если Ему не хватает в этом, то есть Он умеет объяснить лишь немного, дела Его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует.
1: Но кто понимает, как он объясняет, и объясняет ли он в совершенстве или нет, это, конечно, говорится о самом человеке или о других, кто больше его и могут измерить и проверить, но не маленькие, которым просто рассказывают то, что рассказывают, и они все проглатывают и принимают как есть. То есть, конечно, мы не способны проверить, кто обладает духовным уровнем и кто истинный рав, каббалист или нет, иначе как, согласно тому, что он преподает своим ученикам, в каком виде он ведет их, согласно тому, что мы понимаем в текстах, в путях, в уровнях от этапа к этапу. Нет, у нас, у маленьких, никакого другого способа различить. Мы не можем измерить их уровни, мы вообще не входим в эту духовную область, там, где можно постичь, может быть, его, достичь его уровня, а только в таком виде, в передаче материала, в поддержании пути, который проложен и связан с целью, с слиянием с Творцом.
0: Да. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот я дал тебе ясный признак. Я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее. И моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они, это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они будут есть себя поедом. И я желаю здравствовать тебе и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, а все следует за действием. Но что я буду с ним делать, однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подобно. Подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось, от начала до конца и так далее, и я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях. Ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит, ведь это немалая вещь, и это работа Творца.
1: Ну, были тяжелые времена, мы сегодня не чувствуем уже все это. Это было 70 лет назад. Бар-Сулам был в Лондоне, это было в Иерусалиме, все это напряжение, ему было очень тяжело с этим, поэтому он уехал туда и написал. И Рабаш тоже когда было очень неспокойно, уехал в Лондон и был там 3 года после смерти Бааля Сулама. Что можно сказать? У нас нет явных признаков для каждого, кто может прийти с претензией, откуда я знаю, что и как.
2: А
1: еще раз, как я обратился к Рабашу и спросил его об этом, он сказал: ищи. Если ты увидишь, что ты там, что больше подходит тебе, видимо, подходит. Если ты не найдешь место, то, видимо, это твое место. И это, по сути дела, проверка. Будем надеяться, что в нашем поколении это выяснение становится в широких масштабах, больших, и все наше распространение должно привести к тому, что действительно все тексты и великих, и тех, кто запутался и составил это из недостаточного знания, отдаляться от людей, только труды Бааля Сулама будут как свеча у наших ног для нашего пути. Потому что действительно слова Рашби, слова Ари приводятся там в правильном порядке, с правильным объяснением. Зоар тоже, нам надо понять, что Зоар, как рассказывается, действительно, как было, был, по крайней мере, в 20 раз больше, чем то, что у нас есть сегодня, и иначе организован. И там тоже есть путаница и лакуны. В общем, 1/20 того, что было в книге. Конечно, как с трудами Ари, которые были неправильно организованы. Рафаэль Витар записал их, когда только записывал то, что сказал Ари, только часть понимал в этом, и тоже как понимал. Так если не порядок и объяснение, которое дает нам Бааля Сулама в этих источниках Зоара и трудов Ари, у нас нет другого пути в Каббале. Мы будем надеяться, что и те, кто не понимает, и те, кто сопротивляется, и те, кто держатся за что-то другое разного рода, поймут, и мы будем держаться за один источник, за одно кли, и поймем, что хотя есть, написано, что есть много путей к Творцу, но методика Тора одна. И для нашего поколения она здесь, в трудах Бааля Сулама. Согласно этому, пойдем и преуспеем. Да?
0: Он пишет здесь в конце о ком-то, что намерение его доброе, а действие нехорошее, а все измеряется по действию. Мы говорим, что именно по намерению судят у человека, и главное — намерение. Так что...
1: Если говорят о маленьком человеке, у которого сердце и уста не в согласии, получается, что действие его и намерение его — это не то же самое. Было намерение хорошее вначале, может быть, действие, но потом эго пересилило злое начало. И то он имел в виду изначально, а это вышло иначе. Или не то, что вышло иначе, но само намерение. Может быть, действие — то же самое действие, но намерение уже изменилось. Это одно. Второе, что человек не может измерить точно, в чем его намерение, а действие свидетельствует о намерении. И все-таки после всего, если мы говорим о человеке в этом мире, мы проверяем его только согласно действию, потому что в намерении это тайная наука. Не он и не мы не знаем, что именно он имел в виду. И он запутан и подкуплен, это скрыто от него. Это называется тайная наука. наука о намерении. Мы тоже не знаем и не понимаем. Поэтому закон только согласно действиям. Да.
0: Кроме Бааль Сулама, сделали еще кто-то основательный комментарий к Писанию Марии?
1: На труды Ари было много комментариев, относительно хороший комментарий на труды Ари. Это... Есть много комментариев, я не хочу даже определять, но все эти, допустим, Айзек Ховер. Врата, входы в врат. Есть несколько, я бы не указывал на них, чтобы не начинать интересоваться ими, потому что все-таки, хотя они относительно хорошие и правильные, не мне судить, это все были очень большие каббалисты. Я читал их тоже, и видел эту книгу, допустим, у Илеля Гербштейна, и Ребе знал, о ней еще несколько книг, я учил вместе с Ребе, вместе Рамхаля, немного Агра, Виленского Гаона, но все-таки эти книги, это не книги, согласно которым мы сейчас можем учиться и продвигаться. А если мы поднимемся на более высокие уровни, то, конечно, мы будем наслаждаться, допустим, от книги Рамхаля «Адир Бамаром», «Великий в высотах». Он пишет там чудесные вещи, но все они Агар Ацилута. Это просто о... целиком о Рош Арихампина. Вся книга. Потому что там, на самом деле, источник всего управления. Так сколько мы сегодня можем об этом судить? Это нужно быть просто близкими к постижению этого. Не именно в постижении этого, но... Я не находился в этом, когда с Рэбе учил это, но все-таки... Это нужны особые условия, чтобы изучать это. После всего, кроме трудов Бааль Сулама, для исполнения, для начинающего, до того, как он вошел на ступени, до того, как есть четкое постижение, у него нет больше книг. После того, как он уже начинает больше и больше продвигаться по ступеням, тогда он сам может видеть, какими вещами ему стоит еще интересоваться. Это немного. Может быть, немного Вилинский Гаон, немного Рамхаль, и все. Бааль Сулам все-таки остается в течение всего пути как верный источник, ведущий самым коротким и надежным образом. Я снова надеюсь, что благодаря нашему распространению мы сэкономим большую путаницу и сэкономим много времени тем, кто ищет, чтобы они сразу перешли к его книгам. Я изучал 3-4 года разные тексты. И это были книги великих каббалистов. Хасидизма или книга Таль Орот. Книга относительно хорошая. Менделя из Витебска, Приец Хаим, Эц Хаим.
2: Водай Рамак.
1: Рамак, конечно.
2: Меот каха биархава масбир.
1: Очень подробно объясняет все вещи.
2: Вехули.
1: Агра. И так далее. Вилинский Гаон. Сафра де Цниюта.
2: Эсбер мод каше. Валехшу.
1: Объяснение очень трудное, но все-таки как-то Клах Петхи Хахма, Рамхаля. Я много прошел, но после того, как я пришел к Бали-Суламу, только тогда я понял, насколько этот источник, это и есть источник. Ну, перейдем ко второй части.
3: А сейчас, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке, семинар 6 минут. У нас есть цепочка каббалистов, как эти тексты переходили и из рук в руки, и Ари заповедал своим ученикам не трогать эти тексты и не продолжать это учение. И как практически до нашего времени это продолжалось, и Бали-Сулам взял эти тексты и ничего в них не менял, как он пишет, что, как он сказал, как это... Он с этим работал, ничего не добавил к этому. И какая честь у нас есть.
4: Интересно, весь этот рассказ с Ари, со всеми, и с каббалистами, и с рукописями, часть из которых только осталась. В нашей работе мы все время раскрываем величие Ари, величие всего, что мы получили. Без этого мы бы не были там, где сегодня. Все заслуга того, что мы получили. В благодарность всем каббалистам. Можем их почувствовать через их труды.
3: Мы видим высшее управление, как оно происходит. И сейчас мы получили книги Бали-Сулама, и благодаря этим книгам мы можем выйти в достичь гмар-тикуна, полное исправление.
4: Очень большое величие слышать то, как об этом говорит Рав. Как он делает в точности, что говорилось до него. То, что Ари говорил, то, что Бали-Сулам говорил.
3: Да, и в итоге Рав упоминал о великих каббалистах, и он говорит, что Бали-Сулам для нас это самый главный источник. И еще я помню, как Рав сказал, что я не отхожу от текстов Бали-Сулама и Рабаша.
4: Прошу прощения, нет голоса. Поразительно то, как нас Рав обучает правильному отношению. И он просто растит нас, показывая, как относиться к тому, что сделали каббалистам, которые открыли свет. И то, что Бали-Сулам сделал, просто передал человечеству все, всю науку. Это и есть главный источник, тот источник, по которому нужно учиться, потому что только тогда мы начинаем постигать через Рава, Рабаша, конечно же, истину, то, что существует в мире. И мы должны это продолжать, чтобы всю жизнь посвятить только этому.
3: И даже сегодня на уроке мы прошли процесс. Сначала мы прочитали то, что пишет Бали-Сулам. Почувствовали, где он и где мы. Где Бали-Сулам, Ари, где мы. Нас привели таких птенцов. И потом Рав начал объяснять, и мы начали понимать, что для каждого поколения есть свой каббалист, и он передает эту мудрость Авраама и Рашби и Ари своему поколению. У нас Рабаш и Рав просто берут нас за руки и проводят через все эти миры. Нужно быть просто преданными учениками, держаться за руку их, и они приведут нас к постижению.
4: Да, с помощью Творца будем преданными учениками. Добьемся через объединение между нами прийти к тому, что каббалисты нам пишут. Есть много книг и много чего, что написали каббалисты. Но то, что Бааль Сулам оставил, как сказали, это надежный источник, он остается навсегда и приведет к цели самым кратким путем. И мы удостоились получить итог, который нам передал Бааль Сулам.
3: Не знаю, что добавить. Человек должен получать все эти впечатления, которые он получает, все каббалистические тексты, вот из одной точки, точка, которая ищет источник, ищет Творца, источник отдачи только. Для этого они пишут, все остальное в сердце это неважно. Мы должны сосредоточиться, где они написали, как они написали, для кого они написали.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור.
4: Перейдем к следующей части урока.

0: Сейчас, друзья, мы послушаем беседу из беседы в пути по поводу Рош десятки. Беседа прошла неделю назад, 11 июля 26 года, пожалуйста.
1: Раш, что вы скажете про Илана? Уже все выступили. Он был у нас Рош десятки.
0: Оставить его.
1: Да? Дать ему еще неделю. Он, то есть вместо каждого... Вместо недели, может быть, чтобы кто-то провел две или три недели?
0: Ну, если есть согласие.
1: Не, ну это прецедент, может быть, он, если мы договорились, что у нас ротация, каждую неделю кто-то один, Влад, Моша, и каждый делает по-своему работу, через неделю меняемся, это нормально? Нормально?
0: Да, но это не должно стать привычкой.
1: Нет, никак, а привычка. Но это зависит от того, как есть согласие в десятке. Что ожидает от меня на этой неделе? Михаил, вы чувствуете Рош десятки, Дуди или кого-то еще? Что он должен делать?
0: Да.
1: Что вы чувствуете?
0: Без Рош нет ничего.
1: В смысле ничего?
0: Не может быть, чтобы что-то существовало, тем более на протяжении времени, без Рош, без главы. Зависит только от того, кто глава, какая его роль, как он это понимает, как мы к нему относимся. Тут есть много вопросов. Вопросы, сомнения. Ты видишь? Если мы затрагиваем это, то это пробуждает много вопросов.
1: Много товарищей спрашивают, для чего Рош, если должно быть равенство. Мы учили, что в десятке должно быть равенство, и не понимают, как равенство можно совмещать с понятием Рош.
0: Нет.
1: Как вы объясните?
0: Глава группы, это не связано с равенством.
1: С равенством? Рош десятки не связано с равенством?
0: Нет.
1: Ну как же? Мы же учили, для того, чтобы объединиться, должны быть равными с одной стороны.
0: Мы соединяемся не для того, чтобы быть равными. Совершенно. Это не та цель. Мы объединяемся, чтобы стать как одно тело. Как что-то одно цельное, чтобы прийти к одной мысли, к одному желанию. И почувствуйте в этом хорошо.
1: Но объединиться можно только, когда все равны, верно?
0: Да.
1: А так Рош помогает этому? Если есть Рош, значит, он уже не равен.
0: Когда входит в единство, мы еще не Рош, еще не один. Только готовим себя.
1: Рав, ну вот я сейчас начинаю, это мой третий раз. Начинается неделя, когда я буду Рош десятки. С этого момента и до следующей субботы. Где мне взять силы? Вопрос. Где Рош получает силы относительно десятки, и чтобы подталкивать, отдавать десятки? Откуда?
0: От товарищей.
1: В этом смысле от десятки? Как бы они гуф?
0: Да.
1: То есть Рош, чтобы получить силу, он должен получать от гуф, от товарищей. Что значит получить от них силы? чувствовать их. Они первые, они главные, я должен служить им, или я первый?
0: Нет, ты не строишь своим присутствием ничего. Ты готов быть главой десятки, если они на это согласны.
1: Я слышал так, что было согласие. Они меня выбрали и согласились.
0: Ну?
1: С этого момента какая моя работа? Чувствовать их, их хиссарон? На чем сфокусироваться в работе Рош?
0: Я не могу сказать тебе. Это ты должен написать себе.
1: И каждый сам для себя это определяет? Или есть постоянное определение?
0: Это не постоянное определение. Но мы не очень придерживаемся его.
1: Вы можете сказать несколько слов, что это? Я хочу быть хорошим Рош.
0: Хороший Рош. Это называется, что ты согласен принять в десятку, которая под тобой, каждого, кто согласен, согласен со всей десяткой. Работа в твоем согласии. Да, конечно.
2: Вместе с тем я должен искать какие-то внешние проявления.
1: Вместе с этим должен добавить какие-то упражнения?
0: Нет.
1: То есть не обязательно сейчас как-то всех задействовать?
0: Нет.
1: То есть больше изнутри удерживать их, прийти к согласию, подталкивать изнутри?
0: Да.
1: Но вот сейчас, на этой неделе я Рош. Почему бы Шимон не сделал то же самое? Что есть у меня такого, чего в нем нет? Он может делать то же самое?
0: Ты ответственный за определенный порядок в десятке.
1: Но это моя внутренняя работа?
0: Да.
1: И в это время Шимона, какова его работа? Любого другого товарища, тот, кто не Рош, какая его работа?
0: Его работа?
1: Да.
0: Тоже. Быть главой десятки в той десятке, которая сейчас остается вместо кого это было?
1: Был Илон. Но сейчас после Илона я начинаю. На этой неделе я меняю Илона, теперь я буду Рош. Ну, допустим, что Илон теперь больше не заботится?
0: Конечно, да. Но у него нет ответственности относительно десятки, когда он Рош.
1: Не понимаю. Почему не добавляем в святости? Не добавляется в ответственности.

0: То есть каждый раз добавлять no. еще и еще? Нет. Нет. Почему? Потому что это невозможно так удерживать.
1: Да.
2: Хорошо. Это тяжело.
0: Ну вот, когда каббалист приходит к постижению духовному,
2: да.
0: так это же как дети, он всех чувствует. Все время заботится о них, как мать.
2: Ну, увидим тебя.
0: Шимон, вы говорили, что нужно, должно быть внутреннее выражение быть рождесятки.
2: Да.
0: Не внешне.
2: Он заботится о том, как десятка ведет себя, что такое вообще сама десятка. Вот и все. Кроме того, вне десятки у него нет права решать что-то, что-то определять.
0: Относительно равенства. Так получается, что есть Рош и Гуф. Так в Гуф все должны быть равны. Но Рош как бы не должен быть равен.
2: Да.
0: То есть когда говорим о равенстве, то равенство оно в Гуф. Вот мы сейчас все Гуф, а Дуди Рош. И мы его строим.
2: Да.
0: Рош. Что должны чувствовать товарищи от Роша? Что-то должны от него ощущать от Рош?
2: Товарищи должны чувствовать от Рош, что он объединяет их.
0: Но что значит, что я их объединяю? Что я творец?
2: Ты объединяешь их тем, что относишься ко всем с одинаковой важностью. И нет у тебя чего-то, когда один больше другого. Это то, что я думаю.
0: Не, ну то, что товарищи спрашивают, в основном в израильском кле, они говорят, мы привыкли получать, принимать решения вместе, единогласно, в равенстве, вдруг появился Рош. Так мы когда сейчас хотим принять, например, вместе решение, если мы все равны, тогда понятно, должны единогласно принять. И вдруг есть Рош, не складывается. Что здесь Рош делает? Он, например, определяет, он вместе со всеми должен единогласно голосовать, или он может выше всех высказать свое мнение.
2: Рош, у него есть первый голос перед всеми. Он ответственный за объединение между всеми.
0: Ну, это он. А что с решением, которое единогласное? Вообще может быть такое консенсус, когда все принимают решение? Это решение Рош.
2: Если вы так сделаете, то будет.
0: Еще страх, который есть у товарищей, это власть. Боятся. Десятки говорят, что я боюсь, что завтра он будет Рош, не знаю, что он по такому будет делать. Начнет управлять мной.
2: Да.
0: Это меня пугает. Что делать со страхом, который есть у товарищей, в том, что Рош будет властвовать, воспользуется своей силой с отрицательной стороны?
2: Да. Возможно. Но для этого они все десятка, и каждый из них может быть главой.
0: Да, поэтому мы меняемся каждую неделю.
2: Да.
0: Поэтому не страшно, сколько там на неделю можно управляться. Дуди, должна ли быть связь между разными Рош в группе? В нашей десятке есть Рош, в другой десятке Рош. Они должны как-то соединяться?
2: Нет.
0: Нет. То есть каждая десятка сама по себе. Понятно.
3: Михаил,
0: так через кого соединяются десятки? Ну, в примере, в будущем. Десятки должны соединиться. Десятка не висит в воздухе. Она связана с другими десятками. Допустим, в Петах-Тыкве. То как? Через кого они соединяются? Что их связывает, если не через Рош? Как они налаживают связь друг с другом?
3: Десятки.
2: Они соединяются сами.
0: Что? Что соединяет десятку с десяткой? Где этот механизм? В чем?
2: Механизм, я думаю, одна цель, которая должна сблизить их.
0: То есть нет такого, что я как единица в десятке 36 в нашей десятке соединяюсь с десяткой 59 с кем-то. Такого нет. И нет такого, чтобы Рош нашей десятки соединился с Рош другой десятки. То есть то, что нас соединяет, это цель общая.
2: И только.
1: Говорим,
0: прежде чем перейдем к следующей части, споем вместе песню.

0: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий Торы, у которых у них не было никакой возможности исполнить, как сказано выше в статье «Дарование Торы», пункт 16.
1: И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в каждом, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу. И каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы по неволе были избраны самым особым народом из всех народов. Получается, что только лишь сыны народа Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что не участвовали они в этом. И это просто, потому что такова реальность. Как же может Раби Элазар не соглашаться с этим?
0: Да, надеюсь, что все закончили 19-й пункт. Сейчас мы вместе посмотрим объяснение Рава, 19-й пункт. Очень такое подробное объяснение, которое включает объяснение введения в Каббалу, нисхождение миров. Давайте посмотрим, как Рав вводит нас постепенно в статью поручительства.
1: Раби Элазар, сын Рашби, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Израиль является поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы. То есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни — в прелюбодеянии, другие — в разбое, убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
0: То есть, после того, как часть человечества, которую организовал Авраам как группу, которая затем переросла в народ благодаря эгоизму, который в них вырос, они достигли духовного, и эта часть исправила себя, как это было, от Адама. Мы пришли к состоянию Вавилона, и тогда часть осталась на уровне. Это группа Авраама, которая называется Исраэль, согласно своему намерению Шаркель, а часть осталась на том же эгоистическом уровне. Вот это, если это эго, Вавилонская башня. Затем у них, у Исраэля, был еще один скачок. Это Египет. И еще они поднялись над этим Египтом, а затем у них был исход из Египта и покорение земли, то есть желание отдачи ради отдачи, получения ради отдачи. Они поднялись на уровень храма. Это Мохин Дехая. И когда они сделали это, в общем-то, был их личный гмар-тикун, потому что

0: Больше Мохин Дыхая, это Мохин Дыхида, это когда уже все соединяются. И тогда они начали спускаться. Вот это постепенное падение, как мы изучаем мир Никудим, разбиение Малхей Дахгат, а потом Малхей Тангим. Итак, храм, первое разрушение Малхей Дахгат. Это второй храм. А затем совершенно, как и все человечество, это уже разбиение Малхей Тангим. Разбиение. И тогда входят в изгнание. Все остальное — это была только подготовка. Египетское изгнание или вот Вавилонское изгнание. Вавилонское изгнание — это не здесь, это тут. Это просто написал Вавилонское. В последнем изгнании есть смешение душ. Те, кто были в духовном и упали, и те, кто не были в духовном и продвигались. То есть он говорит, что вначале надо было знать только части килим, духовный подъем. И после того, как они перемешались, заканчивается изгнание, и нужно, уже когда есть решимот, во всех решимот есть смешение света с одной стороны, а с другой эгоистическое желание, которое приходит с другой стороны, и здесь мы уже нам необходима методика исправления, которая приносит нам окружающий свет с помощью изучения Каббалы. И так мы должны исправить себя. Здесь есть духовный подъем. И говорит Раби Элазар, Раби Шимона, сын Раби Шимона, каждый, весь мир должен прийти в поручительство. Здесь у нас было поручительство при выходе из Египта. Это называется в наших корнях. А теперь мы должны прийти к поручительству во всем мире. И в этом тоже есть обязанность для Израиля, для тех, кто был в этих исправлениях свыше. А у народов мира, согласно их смешение с ними. Как говорит Бааль Сулам в предисловии книги Зор, народ Израиля обязан, а остальные народы согласны их смешению, потому что в Израиле находятся искры. А народы мира согласно тому, как вот из этого смешения, которое произошло здесь между всеми. Те, у кого пробуждается решимо, он присоединяется. У кого нет, то нет. Но все в итоге должны прийти к состоянию полного исправления, общего полного исправления. Дани.
1: По сути, когда народ Израиля был под горой Синай, они не выбирали это сами?
0: Нет, это было запланировано так. Нет, до нашего поручительства свобода выбора. Впервые у нас сегодня есть свобода выбора во всем процессе и духовном, до этого и материальном. Никогда не было. Никогда не были килим перемешаны со всеми подготовками, когда они с помощью учебы притягивали для себя окружающий свет, и была бы у них свобода выбора. Все это находится только сейчас. Поэтому все, что было до сих пор, вся история, все, что происходит до сих пор, только отныне и далее, происходит исправление. И поэтому весь предыдущий процесс называется, что духовный корень приходит и касается материальной ветви. А мы должны из материальной ветви прийти к духовному корню. Да.
1: Раз спрашивает из Америки, можно ли прийти к поручительству в духовном без материального поручительства?
0: Нет, невозможно. Он должен быть в учебе с другими, он должен быть в поручительстве с другими, он должен быть участвовать с другими в распространении. Все, что сказали нам каббалисты делать, он не может сделать это виртуально, скажем, где-то там, умозрительно или где-то в своем воображении, что он находится в связи с душами, с другими точками в сердце. Как он реализует это, все вот эти свои стремления? Поэтому мы организованы так во всем мире, что у нас есть большая группа международная, в которой находятся сотни тысяч людей, каждый учится согласно одной методике, одним источником книги Баля Сулама. Все мы связаны в одной сети, и в этой сети мы должны вместе учиться, быть товарищами и объединиться друг с другом, и вместе распространять, действовать относительно широкого мира, чтобы их приблизить. Если кто-то в этом не участвует, согласно тому, что нам сказали каббалисты делать, то он просто не реализует то, что должен делать, и, конечно же, не удостоится раскрытия Творца. Нет выбора. Мы обязаны понять из общей системы Адама Ришона, этой души, что мы должны делать в связи между нами, чтобы достичь проявления света в наших килим, в наших желаниях. Мы должны сами соединиться между собой таким образом, чтобы у нас было желание подняться духовно, чтобы связь между нами была сильная. Мы должны привлечь с помощью этой учебы Ормакив, чтобы он был, чтобы стал внутренним светом. Мы должны повлиять на весь мир, чтобы эту систему сделать более интегральной, большей и более объединенный. Из осознания и изучения системы мы видим, что то, что они требуют, это так, и не может быть иначе. То есть мы должны соединить все части разбитого клея, и согласно мере связи там раскрывается свет.
1: Девятнадцатый пункт, продолжаем. И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцев. Как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим».
0: Здесь мы должны понять, что это совершенно не зависит от нас, что в строении Адама Ришона, если мы поделим этого Адама Ришона, общую душу, если мы его делим на части, которые выше Хазе и ниже Хазе, тут есть части Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот, Малхут. Вот Тиферет здесь-то, во всем кли, мы должны понять, что это не зависит от нас. Есть части кли души Адама Ришона, которые прежде пробуждаются, а есть те, которые позже. Первый — это Авраам, это Хесед, второй — это Ицхак, Гвура, третий Яаков, это Тиферет и так далее. Здесь мы видим, согласно поколениям, 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений. Это развитие душ от Ноха до Авраама. Это, в сущности, та же душа, которая больше развивалась, раскрывалась, и от Авраама начинаются уже линии. Это правая, это левая, Ицхак. Яков, средняя линия. И далее уже продолжается исправление, начиная от Юсефа, который соединяет всех. Это Есод, основа. И Моше, это когда Есод поднимается в Тифер, в Бину, и так далее. То есть мы говорим здесь, ну, мы еще будем проходить это постепенно, изучать это как систему, как это происходит в одном парцуфе, как все эти части должны пробудиться в одном парцуфе Адама Ришона. Сила, которая называется Авраам, Ицхак, это не сила, это люди. Мы должны понять, это части Адама Ришона, части общей души. Это общая душа, которая так должна по своему строению, согласно тому свету, который действует в ней, вот в этом кли, так она должна исправляться. Тут нет какого-то отличия в чем-то кого-то или протекции кому-то, то, что мы согласно неисправности нашего разума обсуждаем. Говорится о системе, которая таким образом исправляется под светом, который воздействует на части, на килим Адама Ришона. Так эти килим называются, Авраам, Ицхак, Яаков. Мы не смотрим на Авраама, что это был человек. Мы говорим, это была сила особая от Адама Ришона. Это свойство хесед, свойство милосердия, которое раскрылось. И эта сила, которая раскрывается, она раскрылась в душе. И человек действовал согласно этой силе в этом мире. И мы что, смотрим на плоть или на его часть в душе? Но нужно смотреть на то, как эта часть Адама Ришона, которая выполняет сейчас действия. И эти действия по неволе обязаны выполнять. Поэтому они называются праотцами. И поэтому Авраам, народ Израиля, вся эта роль, почему этот народ называется, что он не учитывается между народами, он не считается, потому что он относится к исправлению мира, как-то донести до них исправление мира. На самом деле, когда Творец выбрал и подразумевал под творением народы мира, они его цель, а народ Израиля — это как инструмент, нет в нем ничего особенного. Наоборот, это как кли, которое должно обслуживать других, служить им. Как Авраам, Ицхак, Яаков служат, то есть дают методику, силы Адама Ришона для использования. Так та же часть общей души, которая называется народ Израиля, должен принести методику исправления. А Творец относится именно к тем частям, которые не могут воспринять методику исправления в собственных килим, потому что они все получающие килим. И тогда, благодаря исправлению, когда туда входит отдающий килим, таким образом они готовят себя к исправлению. И поэтому мы должны видеть этот процесс именно относительно цели, что все исправление народа Израиля — это для того, чтобы реализовать то, что возложено на них. И здесь нет выбора, это обязанность, потому что это система Адама Ришона, что эта часть должна сейчас быстро исправить себя и передать эту методику той части, которая называется «народы мира». И действительно, все, вся цель творения — это они, а не то, что вот этот земной народ Израиля думает о себе.
1: Сейчас мы перейдем к чтению следующего пункта, 20-го, и после этого еще продолжим смотреть объяснение Рава. Пожалуйста, 20-й пункт.
2: Улам агмар шел тикуна улам и эфшар шие зулат бахнасат кол бае улам.
0: Однако окончательное исправление мира может произойти только, когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу, как сказано, и будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. И в Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких стихах, ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы. Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцев по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, что мы стали достойны получить Тору. И если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана нам, мы, несомненно, были бы ничем не лучше остальных народов мира, как сказано в 19-м пункте.
3: Кен мутала лаума исраэлит.
1: Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торой заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту возвышенную работу — любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом. Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какой-либо компенсации эгоистической любви, в определенной мере способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного, поступенчатого развития, пока изменения не умножатся до такой большой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов, перевес чаши заслуг, иными словами, вес желаемого очищения завершен. Ведь они уподобляли это взвешивающими на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, к которому взвешивающий хочет прийти. Перейдем к объяснению Рава по 20-му пункту.
0: 20-й пункт. Однако окончательное исправление мира может произойти только, когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу.
1: Окончание исправления мира, по сути, начинается сейчас, как и говорит об этом Бааль Сулам и остальные каббалисты, то, что мы живем в дни Машеха. До завершения Израиль получили Тору, поднимались, падали, были в изгнании, перемешивались со всеми остальными душами. Это все подготовка к исправлению мира. А теперь начинается уже общее окончательное исправление мира, то, что называется окончательным исправлением. И мы с вами сейчас находимся именно в эту, живем в эту эпоху. И особенного здесь то, что все, что произошло и будет происходить с этого момента и далее, будет происходить исправление связи всех душ. Еще от Адама Ришон. И поэтому даже каждое минимальное действие должно быть уже направлено на общее исправление всех.
0: Как сказано, и будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. В Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких строках «Ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы». Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцов, по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были защищены нам в нашем развитии, очищении, вплоть до того, что мы стали достойны получения Торы,
1: то есть так же, как праотцы были исправлены,
4: и
1: создали для нас систему, с помощью которой мы приходим к слиянию. То есть сейчас мы пользуемся тем же самым. Праотцы — это от Авраама и далее все каббалисты, которые в духовном сделали исправление и формируют эту исправленную сеть в системе Адама, решен всех душ. То и так же, как мы пользуемся ими, для того, чтобы, воспользовавшись их книгами, их рекомендациями, тем, что мы сливаемся с ними, чтобы прислушаться к ним, приблизиться к ним, мы из всего этого привлекаем к себе силу. Мы даем возможности воспользоваться, использовать эти души. И все это живая система. Это мы считаемся мертвыми. Они могут дать нам силу жизни и оживить весь этот гуф Адама
4: Ришона.
1: И точно так же, как мы пользуемся их помощью, так и мы должны исправить себя, чтобы быть вместе с праотцами относительно всего мира, чтобы стать исправленной системой. Имеется в виду все, у кого есть точка в сердце, все, кто называется Израиль. Потому что сегодня уже нет такой уж разницы между тем, кто находится Израиль в материальном мире. В основном Израиль — это в духовном, когда пробуждаются все. И среди них Израиль, которые это те, кто прошли уже прежде этот процесс. В подготовке мы должны все подниматься, мы должны слиться с праотцами и из всей этой большой системы передать свет народам, то, что называется всем народом миром. Почему это называется свет народом? Потому что все, кому мы передаем свет для исправления, они называются народами. В них нет точки в сердце, которые пробудились. Они только чувствуют недостаток. Боль, голод, хиссарон, пустоту. Пустошенность от жизни, от нашей привычной жизни. Нет у них недостатка в материальном, им не хватает. Нет у них недостатка в духовном, им не хватает материального. И поэтому мы должны предоставить им всю эту систему, которую подготовили праотцы, чтобы быть связанными, чтобы стать переходом от праотцов к ним, потому что в нас уже после разбиения есть включение в них, в Ахаб. И поэтому, когда мы сейчас исправляемся, то мы можем это сделать. Пишем праотцы, которые могут стать системой для нас. Затем баним, сыновья.
4: А
1: баним — это Гальгаль Тайнаем плюс Ахаб вместе. После изгнания. И теперь мы уже можем предоставить, поскольку мы включены в Ахаб. Дальше весь мир. Пишем все души. А сыновья, допишу, это точка в сердце. До сих пор это праотцы, здесь изгнание, период изгнания.
4: Далее, это наш период. Мы. И далее, уже и до окончательного исправления. И мы должны понять, что без того, чтобы мы быстро исправили себя, как объясняет нам в конце предисловия книги Зоар, не будет как

0: кого-то, кто был бы, как он объясняет нам в статье поручительства и в даровании Торы, не будет никого, кто был бы проводником между уровнем праотцов и всем миром. Это и называется быть царством первосвященников и святым народом. И сейчас это возложено на нас.
1: Ведь если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана, мы, несомненно, были бы ничем не лучше, чем остальные народы мира, как сказано в 19 пункте. Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торы и заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту высокую работу любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом.
0: Почему он говорит о братцах, которые получили выполняли Тору до того, как она была дана? То есть все, что приняли тогда, было разбито. Был период праотцов, то, что называется Авраам, Ицхак, Яков, это еще до Египта. Это до Египта. А что произошло после Египта? Это храм, то есть изгнание египетское. И первый и второй храмы. Все это разбито. Вышли в изгнание. Здесь вот разбиение.
2: Галут,
0: и изгнание. И он говорит так, что все, что было вот здесь, до получения Торы, и вплоть до разбиения храма, все разбилось, вышли в изгнание, и теперь после изгнание есть взаимовключение. И тут мы должны включить, исправить это взаимовключение в себе. А затем взаимовключение Гальгальтайнаем в Ахапе. И Асхаб.
2: Ахаб за басов.
0: Ахаб в самом конце. Это завершение окончательного
3: исправления.
1: Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какого-либо вознаграждения эгоистической любви в определенной мере, способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного и поступенчатого развития, пока изменения не умножаются до такой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов перевесом чаши заслуг. Иными словами, вес желаемого очищения завершен, ведь они уподобляли это взвешивающему на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, которому взвешивающий хочет прийти.
0: Это, в общем, то, что мы стараемся сделать с помощью разных действий по распространению. И это не только внешние действия, заключающиеся в передаче материала. Это наши мысли, это наши желания, и это главное, потому что все это перевешивание и решение — это и книги, которые передаем, и все наши программы, и медиа. Перевес чаши заслуг имеется в виду, насколько нам удастся пробудить желание к исправлению с помощью наших желаний. Еще раз. Мы находимся в этой сети, которую нарисовали здесь. Можно ее, может, по-другому нарисовать. Можно сказать и так, что праотцы, они внутри. А затем были баним сыновья, которые разбились, а затем взаимовключение, и в них уже более широкий круг. Есть, скажем так, сыновья плюс. И далее народы мира. А далее есть еще целый слой, который называется каменное сердце, левая нахаб. Так волнами мы должны исправить себя. И исправить, допустим, весь Бней Барух и все, кто присоединяются с точками в сердце. Это вот все они, точки в сердце. И этим передать в мир душам, чтобы они исправлялись. И нужно понять, что эта система, которая в каждой своей детали, мы тут рисуем все эти рисунки графически, но если взять Адама Ришона, взять Адам Ришон как 10 сферот. Он относительно нас как бы разбился, и начинаем исправлять какую-то часть из него или какую-то частную сферу. Неважно какую, то в этой частной сфере тоже есть 10 сферот. И тут есть 10 сферот, и каждый состоит из всех. И поэтому невозможно исправить вообще ничего, если ты не прикоснешься ко всем. И поэтому это рассеяние знаний, информации, а главное, связи между нами должно быть по всему миру без границ. И отсюда несколько выводов относительно распространения, относительно исправления. Мы просто называем это исправлением, распространением, извиняюсь. Это исправление ты должен достичь каждого. Ты раскрываешь это абсолютно всем. Если ты этого не делаешь, то в каждой детали, которую ты хотел бы достичь, ты хочешь кому-то обратиться. У тебя по пути здесь еще такие, которые каждый состоит из 10 сферот, и каждый из них тоже состоит из тех частей, и ты обязан пройти через них, хотя они и не реагируют. Может быть, они даже против. Ну, так это пройдет для них неосознанно. Но из-за того, что сеть Адама Ришона — это связи между всеми душами, это связи в потенциале, силы желания, это силы мысли, то насколько все те, кто отдающие, влияющие, обладают правильным желанием, то они могут воздействовать, влиять. То есть мы обновляем, мы исправляем, мы оживляем сеть. Сеть уже существует, она просто не задействована в связях между людьми, она разбита относительно нас. Она как бы погасла, связь между душами. А мы, если мы хотим по-настоящему распространять методику исправления, то нужно распространять там желание и наши правильные мысли. Не материальные носители, книги и медианосители. Это только как носитель, содержащий силу. То есть материал — это носитель желания. Желание объединиться.
1: Мы слышали прекрасное объяснение нашего учителя. Сейчас у нас есть время выяснить вместе вопросы, взаимовключения. Пожалуйста, выставляйте вопросительные знаки, поднимайте руки. Постараемся вместе выяснить то, что мы слышали от учителя. Пожалуйста, Нир.
0: Мы видим, насколько сильна вся эта история с Рош, главой И наша работа относительно нашего Рош, Рава, очень изменилась. Физически он здесь не находится, он находится в вас, и поэтому спрашиваю вас, чтобы понять его. Куда мы идем с этой точки зрения? Ну, вот сейчас есть большая группа учеников Рава, которых я спрашиваю, чтобы понять, что он говорит. Это некая понятная для нас форма. Как это будет продолжаться дальше?
1: Есть ли форма, которая нам понятна? Я думаю, что Рав присутствует каждый момент, в каждом слове, во всем, что мы делаем, все наши ученики в Израиле, во всем мире, везде присутствует Рав. И Рав сказал, что мы оживляем сеть. Я думаю, что это сеть учеников Рава, где каждый взял от Рава в течение многих лет, десятки лет, понял то, что понял, и каждый старается реализовать, насколько он может. Я думаю, что этим мы оживляем путь Рава, который оживляет путь Рабаша, который оживляет путь Рава Баля Сулама. Мы говорили об Ари и так далее. То есть эта сеть живая. Рав говорит, она живая, только она скрыта от нас, и мы должны реализовать ее практически. Оживить и реализовать то, что Рав чему учил нас. Мы сидим и смотрим уроки 2005-2002 года, неважно. Это живые уроки, они живут в нас. Все зависит от нашего отношения. Если это понятно, мне кажется, что это то, что мы понимаем, все остальное Рав будет нас учить.
0: Я думаю, что сегодня нет чего-то непонятного. Это не то, что когда-то мы читали письма, был ученик Ари, сколько он там понял, и что он написал до конца жизни, пока прошли три поколения, пока все было записано. То есть когда-то сложно было найти и учителя, и источники. Сегодня я не думаю, что кто-то может сказать, что непонятно, что надо делать. То есть Рав настолько прояснил методику и за эти 30 лет, что как бы нет чего-то непонятного. Он часто повторял, я вам уже передал все. Не то, что непонятно, что делать, надо только реализовывать, это, конечно, другая история. А кроме того, когда нужно будет, получим весь инструктаж.
1: Вчера на уроке Рав сказал, что мы, на нас возложена реализация. Нам нужно там что-то раскрывать, что-то еще делать. Мы должны реализовывать. Пожалуйста, еще товарищи.
3: Buenos días, gracias por la oportunidad. Justo iba a preguntar, el Rav nos acaba de comentar que todos tenemos que elevarnos y adherirnos a los patriarcas. ¿Podrían explicarnos un poco más, por favor, cómo hacer eso? Toda Rava.
0: Рав сказал, что мы должны объединиться и подняться до уровня Авот, праотцов. Можете объяснить, как мы можем это сделать? Да, и с того объяснения, которое мы прочли, был второй храм. Это, по сути, объединение всех 12 колен народа Израиля, затем это самый высокий уровень. После этого было падение к второму храму, то есть объединение только двух колен. И затем вышли в изгнание для того, чтобы смешаться со всем миром. Об этом написано в 20-м пункте. И сейчас мы должны были взаимовключиться и передать методику всему миру. И тогда мы придем к третьему храму. То есть это уже объединение всего человечества. Все то кли, которое создал Творец. И никакого отличия. Разница в том, что тех, кто называется Израиль, должны сделать это первым, и передать методику всем.
1: Здесь было прекрасное объяснение Рава и о связи между Израилем и народами мира, и о связи между праотцами и сыновьями. И Рав так все это соединил подробно. Гальгальтейнай, Махаб, Никудот Деса, которые спускаются под табор. Весь процесс, который мы сейчас изучаем в Тихе, и товарищи объясняют, и мы можем увидеть связь. Бальслам это прописал, и Рав объясняет прекрасным образом. Он говорит так.

0: Шалом, хаверим и хаверот якарим.
1: Здравствуйте, друзья и подруги, дорогие. Мы здесь собрались на урок, изучаем первоисточники, и сегодня у нас очень особенный урок. Я очень взволнована представить его. Сегодня мы будем говорить о святом Ари. Весь этот конец недели мы занимаемся уроками на эту тему и первоисточниками об Ари. И я обязана признать, что это наполнило меня большой благодарностью, ощутить эту честь, эту заслугу, как тут написано, что это человек, который превратил науку каббала в методику, которая уготована для каждого человека. Он подготовил нам, для нас эту методику, и благодаря ему мы здесь, и давайте будем учиться, изучать о нем, и сегодня будем задавать вопросы, и сегодня будем смотреть фильмы о его жизни, и давайте начнем этот особенный урок. Здравствуйте, Авио, Михаэль. Михаэль, здравствуйте всем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья и дорогие подруги. Мы очень рады видеть вас. Мы очень рады, что вы присоединились к нам. Как сказала Ребекка, сегодня особенный день. Мы отмечаем день подъема, день исхода каббалиста. Это отличается от того, что мы знаем в нашем мире. Наука каббала навсегда обратна тому, что мы знаем в нашем мире. Мы не случайно говорим «обратный мир увидел я». Потому что в нашем мире, когда человек, не дай Бог, умирает, мы всегда печальны, плачем, чувствуем боль, испытываем страдания. Это естественно. Человек, которого мы любим, он не с нами. Но в духовном немножко иначе. Иначе. День исхода каббалиста, мы говорим «праведник» от слова «тот, кто оправдывает Творца», он достиг духовного уровня, может оправдывать Творца. Это не считается грустным днем или днем скорби, когда мы сидим и скорбим, неважно каким образом. Наоборот, обычно это отмечают с радостью, день радости, потому что это интересно. Например, день, когда мы отмечаем исход Раби Шимона бар Йохай, это Лаг Баомер, 33 дня после Песаха, есть счет Омер. 33-й день, исход Раби Шимона бар Йохай, который написал книгу Зор со своей группой. И это отмечают таким просто празднество, большой праздник. И сегодня 5 Ава мы отмечаем исход великого Ари. Мы называем, на иврите называется это святой Ари. Святой — это тот, кто отделен от нашего мира. То есть он достиг такой высокой ступени, что неважно, сколько бы мы ни говорили об этом, никого тут не умоляя, но люди, которые находятся на нашем уровне, не могут понять, насколько велик, высок, то, что он делал, и насколько это повлияло на все человечество, насколько это изменило всю нашу жизнь, и не только духовную. Ари, в сущности, раскрыл, Ревека говорила об этом, он раскрыл науку каббала человечеству. Ари отменил все ограничения на распространение науки каббала. Он жил в 16 веке и всего 38 лет прожил, даже, видите, не достиг 40-летнего возраста, когда говорят, что только начиная с 40 лет, да, якобы. Есть такие, кто утверждают, что только с 40 лет человек может начать изучать каббалу. Ари умер в 38 лет, относительно молодым, и период времени, который он провел здесь, в Израиле, в Цфате, тоже был очень кратким. Он был всего лишь 2 года. И несмотря на все это, кажется не совсем подходящим для того, как должна распространяться наука каббала, несмотря на все это, он произвел революцию, духовную революцию. Он изменил весь подход, все восприятие науки Каббала с того момента, когда он появился, все начали изучать Каббалу согласно его методике. Мы знаем, что до сих пор мы... Сегодня 21 век, прошло 500 лет, и мы видим, что его воздействие, насколько оно звучит и сегодня и влияет на нас, маленьких. То, что мы сегодня будем делать, мы постараемся, и я снова я говорю это только так пунктирно, затронуть его огромное влияние, его духовную жизнь. Мы сделаем это, основываясь на первоисточниках. Мы не встречали Арии, мы только слышали истории и читали то, что писали о нем каббалисты, в основном Бааля Сулам, но также и наш учитель. В течение многих лет мы всегда отмечали в Небарухе этот день, день исхода Ари, посвящали этому дню всегда особое время. И как Ребекка сказала, всю субботу мы проводили уроки на эту тему. Те, кто не смотрел их, мы приглашаем, заходите в архив, вы можете посмотреть, когда вам удобно. Но сегодня мы хотим дать вам немножечко, так со всех сторон, коснуться этого. Сегодня будем смотреть тоже уникальный фильм нашего режиссера Семена Винокура. Он профессиональный режиссер и также изучает науку Каббала много лет. Он выпустил этот фильм с известным актером в Израиле, Исраэль Саша Демидов. Он еще более известный в Бней Барухе, потому что он был первым учеником рава Михаила Лайтмана. И много лет Саша, это он профессиональный актер, он играет в Израиле, в театре, ведущие роли. Считается одним из ведущих актеров, но он всегда мечтал об этих духовных ролях, исполнить их Ари и Бааля Сулам. Это была его мечта. И оба они, Семен и Саша, конечно, под руководством рава доктора Михаила Лайтмана, который тоже будет в фильме. Они специально поехали в Цфат. Это город на севере Израиля, если кто не знает. Маленький город. Но сотни лет назад каббалисты просто они селились в этом городе, много и жили, много каббалистов, был любимый для них город. И Ари тоже, великий каббалист, там он жил. И там он сказал то, что сказал. Ари, между прочим, не написал ничего, все записывал его ученик, который считался близким к нему, рав Хаим Виталь. Поэтому все, что мы связываем с Ари, в основном это известная книга «Древо жизни» и «Восемь врат», все это написал рав Хаим Виталь. И он тоже был очень молод. Он встретил Ари, когда ему было 20 лет. Итак, это галопом по Европам мы пробежались и начнем. Я думаю, что мы немножко дали это введение. Ари, имя это, если кто-то не говорит на иврите, мы объясним, что есть два значения. Это аббревиатура прежде всего, Ашкенази Раби Ицхак, или Элоки, Божественный Раби Ицхак. Всегда его называют Ари Акадош, то есть Святой Ари. И это заглавные буквы Алиф Реш Юд, это заглавные буквы, полное имя его Раби Ицхак Лурия Ашкенази. Я не знаю, стоит ли сейчас рассказывать о его жизни, но он был торговцем, ездил из Израиля.

все рассказал, но, может, несколько деталей. Ну, во-первых, Ари родился в Иерусалиме, и совсем юным его мать забрала его в дом своего брата, то есть он был у своего дяди, то есть он родился в 1534 году, и в 1570 он вернулся в землю Израиля, в Цфат, и там он меньше 2 лет обучал, в общем-то, там, может быть, было менее 10 учеников, несколько учеников у него там было. И, но все успели познать его величие, и даже большие каббалисты, которые уже были в тот период. Вы знаете, что тогда был расцвет каббалы в Цфате. И великие каббалисты признали его, и есть об этом очень много цитат. В целом, как сказал Авиу, он ничего не написал, он только говорил, а его ученик Раби Хаим Виталь, он записывал для себя. А потом, после долгих лет, практически перед своей смертью, он, в общем-то, ничего даже и не издавал. И вообще вся история вокруг трудов Ари, это очень похоже на то, как было с книгой Зор. Тоже часть исчезла, часть из рукописей были у сына Раби Хаима Виталя, часть из них Раби Хаим Виталь, тот самый ученик, он, в общем-то, был самым ближайшим учеником Ари. Часть из них он завещал похоронить вместе с ним, и часть еще там были у родственников. А потом, когда начали уже искать и соединять эти все отдельные части, это тоже взяло очень много времени, и только после большого количества поколений выпустили книгу «Древо жизни» Эц Хаим и 8 врат Шмона Шарим, и 8 врата — это книга кругооборотов, Шар Гильгулим. Это очень интересный труд. И Бааль Сулам пишет так, что, в общем-то, без Бааль Сулама невозможно было бы подойти к этим трудам, потому как даже люди, которые соединяли эти разрозненные части, они не были на уровне Арии, а потому как Бааль Сулам пишет о себе, что он достиг ступени Арии, то ему удалась эта возможность, выпала эта возможность соединить все эти части, да еще кроме этого написать развернутый комментарий, то, что мы изучаем в внутренних уроках, это учение 10 сферот, это, по сути, комментарий к древу жизни. Так, в общем-то, коротко говоря, что сделал Арий? Это можно сравнить с революцией, как, скажем, в медицине, когда обнаружили пенициллин, это был первый антибиотик, и начали исцелять, вылечивать все инфекции, или когда открыли атомную энергию. То есть самую большую вещь, которую вы только можете себе представить, и даже это невозможно сравнить с тем, что сделал Ари. Так что же сделал Ари? Он просто открыл, как работает масах, экран. До него не то, что не знали об этом, а просто не знали, как объяснить это как методику, что такое экран, это антиэгоистическая сила, которая позволяет каждому человеку, который желает духовно развиваться, уравновешивать свой эгоизм, то есть правильно использовать свой эгоизм так, чтобы Творец мог раскрыться. Разумеется, что он рассказывал о всей этой теме светов и келим, прямой свет, обратный свет. И то есть он объяснил, как мы можем получать наслаждение не в инстинктивной, естественной форме, как это происходит обычно у нас, а в вечной форме, как этого желает Творец. И все это ему удалось развить, превратить в методику. Как мы сказали, он ничего не записал, но он рассказывал это своему ученику, и весь язык каббалы в очень явной, яркой форме происходит от него. То есть он нам

0: создал, обустроил, упорядочил такой четкую схему снисхождения миров от Кетер до Малхут, от начала творения, от замысла творения, включая все миры и наш мир. И те, кто находится с нами на утренних уроках, вы видите все объяснения Рава со всеми мирами. Это, по сути, методика Ари. Не все это ценят, потому как действительно тяжело это оценить, но мы постепенно, как младенцы, начинаем потихоньку понимать, какой путь он нам проложил.
1: Давайте почитаем то, что говорят об Ари. Посмотрите, что говорит Рамак. Это был каббалист. Раби Моше Кордовера, сокращенно Рамак, он был великим каббалистом до прихода Ари в Цфат. Был великий, известный каббалист. И сейчас вы поймете ситуацию. Рамак, великий каббалист того периода, пожилой человек, и приходит молодой парень, 36 лет, в Цфат. Пришел ниоткуда, непонятно, кто он, что он, где он учился, у кого. Приходит и начинает обучать. Смотрите, что говорит Рамак. Отрывок номер два. Рамак говорит о Бари из книги, которая называется «Восхваление Ари». Знайте, что живет один человек, который поднимется после меня и осветит взоры поколения мудростью Каббалы. Знаете, что здесь есть человек, который поднимется после меня и осветит взоры поколения мудростью Каббалы. Ибо в мои дни каналы были закупорены, а в его дни каналы раскроются. И знайте, что он великий человек, искра Раби Шимона Бар-Йохая. Мы, может быть, не совсем понимаем, что это значит, эти слова. Но наш учитель в течение многих лет рассказывал нам то, что он слышал от своего учителя, который, в свою очередь, слышал от Бааля Сулама, когда говорят об одной душе, одна душа, которая начинается с Авраама, продолжается в Моше, потом Рашби, Ари и Бааля Сулам. Это, в сущности, та же душа, которая каждый раз нисходит для поколения. Она не приходит для исправления своей души. Это душа, которая уже исправила себя, которая пришла к полному исправлению, но она совершает круговорот, чтобы вывести человечество на новую ступень. Авраам это делает на первом этапе. Раскрывает науку Каббала, начинает процесс. Моше, разумеется, с Торой, Раби Шимон Бар-Йохай, тот, кто вместе с группой учеников написал книгу «Зор» во втором веке нашей эры. Ари в 16 веке, как и говорит Рамак, раскрывает все каналы. Мы всегда говорим, я думаю, вы слышали, мы всегда говорим об ограничениях на науку Каббала. Нельзя было изучать до определенного возраста и так далее. И это верно, сами каббалисты скрыли науку Каббала. Но мы всегда говорим, что с периода Ари и далее раскрывается наука Каббала для всех. Ари сделал некое духовное действие, которое мы не совсем понимаем. Говорят, что это называется исправление. Он раскрыл науку Каббала для всего человечества. Мы поговорим о методике, как Михаил объяснил, почему это такое большое исправление. И та же душа, она облачается в Бааля Сулама, который сам и написал о себе, и назвал это зарождение души Ари. То есть он описывает, что он, Бааля Сулам, это зарождение или воплощение души Ари. Мы не можем сказать, что такое ибур нешама, то есть зарождение души. Но Бааля Сулам достиг той духовной ступени, как и Ари, он пишет об этом, и практически из той духовной ступени он написал те комментарии, как вот Михаил объяснил, которые называются, например, «Учение десяти сфер». Что такое «Учение десяти сфер»? Это та же книга, древа жизни, которое написал Хаим, Раби Хаим Виталь, то, что со слов Ари и Бааль Сулам добавил комментарии. Те, у кого, кто учил с нами учение 10 сферот, там есть верхняя часть, нижняя часть, это комментарий Бааль Сулама на текст Ари. И Бааль Сулам в своих письмах описывает, что он достиг этой ступени, и поэтому он и сделал это. Он не мог бы написать иначе, если бы не достиг той духовной ступени, на которой был Ари, то есть каббалист, для того, чтобы написать объяснение на то, что написал другой каббалист, тем более такие великие каббалисты и такие высокие ступени, вы понимаете, это мир Ацилут, такие исправления души Адама Ришона, это очень высокие ступени, и никто не писал о них, тем более таким образом, до Ари. Михаил говорил о периоде до периода Ари все говорили только о распространении сверху вниз. Они не говорили о подъеме человека снизу вверх. Тема первое сокращение, второе сокращение, экран, отраженный свет, подробности этого нигде нет. То есть вся наука Каббала, которую мы знаем, то, что мы изучаем потом в Птихе, строение миров, это все происходит благодаря Ари. До этого писали об этом очень в общем. Давайте почитаем об этом еще кое-что, что перекликается с тем, что мы говорили. Посмотрите, что говорит Бааль Сулам. «И знай, что знание науки Каббала зависит от порядка нисхождения сферот и парцуфим и миров». И это в качестве причины и следствия в обязательном порядке. И мудрецы Зоар выяснили это в его скрытом смысле, но не было понимания их слов, пока не пришел Ари и не раскрыл эти понятия. И знайте также, что всякое обновление в Каббале Ари относительно предшествовавших ему исследователей заключается в основном в раскрытии путей 10 сферот отраженного света. Что это значит? То, что каббалисты, которые говорили об этом, о духовных мирах, они описывали это как нисхождение сверху вниз. Ари описал этот процесс снизу вверх. Что такое отраженный свет? Мы говорим об известном чертеже, я думаю, многие из вас его учили. Свет, когда приходит сверху, называется Ор-Ешар, и тогда творение отталкивает свет. Это называется Ор-Хозер, отраженный свет. И теперь он производит действие, которое мы называем экран, и с помощью этого действия он рассчитывает, сколько света он может получить в клей с намерением радиоотдачи. Конечно же, все это находится на том, что творение производит сокращение. И Ари подробно описал весь этот процесс и все объяснения о разных типах отраженного света. Первый том учение 10 сферот говорит о 20 разновидностях отраженного света. Масах, разбиение, первое сокращение, второе сокращение. Николай де Сак спускается под табур. Все эти вещи, которые мы изучаем также и на утренних уроках сейчас, и те, кто изучал Птиху, тоже знаком с этим. И никто не писал об этом так подробно, как подъем человека снизу вверх. И без этого у нас нет никакого объяснения обо всей теме науки Каббала. Итак, Бааль Сулам говорит нам, что вот это обновление в Каббале Ари относительно предшествовавших ему исследователей заключается в основном в раскрытии путей 10 сферот отраженного света. И хотя 10 сферот отраженного света в целом были раскрыты всем предшествовавшим каббалистам, однако главное их постижение и понимание были только в соответствии с путями десяти сферот прямого света. То есть они раскрыли только нисхождение сверху вниз. Мы не совсем понимаем эти различия, но мы понимаем, что здесь произошло что-то драматичное со стороны Каббала. Пока не пришел Ари и не пояснил для нас понимание пути отраженного света во всех деталях, и этим раскрыл богатство, скрытые и запертые на ключ в книге Зор.
0: Да, еще вещь, о чем мы говорим. Почему методика Ари подходит именно для нашего поколения? В чем была проблема раньше? Во-первых, души были очень тонкие, и поэтому они могли читать книги, которые были написаны языком сказаний, и проникать внутрь и понимать, о чем идет речь, о внутренней работе, о раскрытии высшей силы. Да, в общем. Потом как раз объясняет Бааль Сулам, что когда началась эпоха просвещения, начиная с XVI века, начали нисходить в мир более грубые души, то есть это уже авиют далит, четвертый уровень авиюта, то есть есть авиют нулевого, первого, второго, третьего и четвертого уровня, и люди уже не могли понять эти вещи. И поэтому весь вклад Ари — это развитие языка такого, что это не просто так понятие «отраженный свет», «прямой свет», «окружающий свет», а еще и сама методика. Бааль Сулам объясняет это в предисловии к учению десяти сферот, что в 155-м пункте, практически в самом конце предисловия, он объясняет, что человек, который читает сегодня эти понятия, может запутаться. Допустим, если я возьму какую-то историю из Торы или историю из Зора, там какие-то два персонажа, два героя едут там на своих ослах, там куда-то отправляются, приходит какой-то погонщик ослов и что-то начинает там с ними взаимодействовать. Что же я могу понять из этого по поводу моей работы в десятке или там по поводу моей духовной работы или по поводу там всех этих историй истории. Ну, возможно, что еще каким-то образом я могу понять семь дней творения, там как-то это происходило, но все вот эти войны, там измены, исторические рассказы, очень тяжело. Да что там тяжело? Вообще невозможно связать это с собой. А Ари, как мы изучаем это в вступлении, в введении в науку Каббала, и как пишет Ари, что если мы изучаем это таким образом, мы не запутаемся. Когда вы читаете о отраженном свете, или вы там читаете Тиферет или Хохма Бины, или Парцуф Ари Ханпин Мира Ацилут, что я могу понять из этого? Ничего. Это первое, то, что он сделал. А второе, что я могу таким образом притянуть окружающий свет, даже если я не понимаю. Потому как он написал это таким языком, описал эту высшую систему. И, как пишет Бааль Сулам, исходя из большого сильного желания и стремления, если я подхожу таким образом к книге, я могу извлечь оттуда силы, окружающие света, которые исправляют мою душу, потому как речь идет о моей душе, которую я не чувствую. И это называется методика, потому как до этого просто был метод страдать, то есть посредством страданий и тем, что они внешне исполняли Тору и заповеди и страдали, просто такая была жизнь. Исходя из своей жизни, такой полной страданий, они приходили к постижению. Или, скажем, из того, что они просто были особенными, и Творец относился к ним таким образом, что, скажем, он мог такой человек написать какую-то книгу или быть предводителем большой общины, но это не было методикой для всех, это были единицы.
1: Да, нужно сказать, ты говорил о периоде просвещения, прописал учебу очень академическим образом, Баля Сулам очень много добавил в этом, уже в 20 веке, но есть порядок изучения букв, объяснения. Баля Сулам сделал это четкой такой методикой, наукой. И мы маленькие, которые не находимся на этих высоких ступенях, мы стремимся попасть туда. У нас есть конец веревки, за которую мы можем ухватиться и начать учить. Сейчас мы будем смотреть фильм. Фильм где-то полчаса. Это фильм «Докудрама». Вы посмотрите, как он построен очень особым образом. Мы посмотрим его вместе. И это большое дело смотреть вместе фильм. А потом у нас будет открытая сцена для обсуждений, вопросов, ответов. Все, что вы захотите, мы здесь будем и будем вместе разговаривать. Давайте вместе сейчас посмотрим фильм и не забудем о намерении, о цели, из-за которой мы смотрим этот фильм, мы хотим объединиться, прикоснуться к этой великой душе Арии через Баля Сулама, Рабаша, нашего Рава, чтобы и мы смогли привлечь свет, возвращающий к источнику, и вместе доставить наслаждение Творцу. Давайте посмотрим фильм.

Фильм «Великий Ари» Семена Винокура, музыка Аркадий Духин и Асафа Видара. «Великий Ари».

0: Галил. Эйзеруга.
1: Галилея, как спокойно. Здесь, вдалеке от городского шума, в течение тысяч лет царил покой. Свежее дуновение ветра освежало мысли. Можно было лежать на траве и рассматривать голубое небо или собирать грибы в лесу, встретить оленя в чаще, выпить хрустальной воды из ручья. В роли Ари Александр Демидов. До разрушения первого храма Галилея была самым густонаселенным местом Израиля. Дома стояли тесно, прижавшись друг к другу, и соседи жили в мире и согласии друг с другом. В роли Хаима Виталя — Морис Коэн. После разрешения первого храма Галилея начала опустошаться. Люди оставили свои дома, хотя и могли продолжать жить, как жили. Но что-то им мешало. Какая-то неведомая сила подталкивала их покидать эти края. В фильме участвует профессор Михаил Айтман. Но спустя 15 веков люди снова вернулись сюда. Галилея стала возрождаться заново, она снова превратилась в духовный центр. Духовный центр мира. Город Сфат стал столицей Галилеи. Он гордо возвышался над всей округой. В этом городе и начало развиваться изучение науки Каббала. Центр мира. Сегодня принято думать, что центр мира там, где правят деньги, сила, власть. Так нам кажется. Только сегодня, когда наш эгоизм управляет нами. А тогда людям было ясно, что центр мира там, где находятся духовные ценности. Именно там центр мира, потому что это удерживает мир от общего падения. И если бы не было в этом мире света и тех, кто его притягивает, мир не смог бы продолжать свое существование со стороны света. Одним из великих каббалистов, живших в то время в Сфате, был Раби Муше Кордоверо, Рамак. Он преподавал со стороны света, согласно ощущениям. Это когда человек постигает духовный мир и просто описывает свои ощущения. Каббалу Рамака могли принять, могли от него впечатлиться только очень чистые души. Но этот период подошел к концу. Начался новый этап человеческой истории. Более грубые, эгоистические души стали спускаться в наш мир. Эти люди нуждались уже в намного более практической, реальной методике. И такую методику преподнес Ари. Ари положил начало исправления мира. Из воспоминаний Хаима Виталя. Сон. Однажды Ари рассказал мне о своем детстве. Он родился в Иерусалиме в 1534 году. Когда ему исполнилось 8 лет, у него умер отец. Он умер с выражением полного покоя на лице. Он знал, кто сможет заменить его. После смерти отца мать рассказала Ари такую историю. Одним утром отец проснулся со странным выражением на лице. Она спросила его, что случилось. «Мне приснился сон», — ответил отец. «Во сне ко мне подошел человек, облаченный в белые одежды. Хотя лица его я и не помню. Он сказал мне, что у нас родится сын, и имя его будет Ицхак. Наш сын Ицхак избавит народ Израиля от власти клипот, нечистых сил. Так сказал он, с его помощью врата науки и каббалы раскроются для всего мира». После смерти отца наступили тяжкие дни. Мать решила забрать Ари и уехать в Египет. Однажды во время молитвы Ари увидел незнакомого старика. Он вошел в зал, занял место у окна и погрузился в чтение толстой книги, отличающейся от всех молитвенников, которые когда-либо видел Ари. Ари осторожно оглядывал старика.
0: Раби Ицхак, амарло азакен мибли.
1: Ицхак вдруг произнес старик, не шевеля губами. Тебе следует углубиться в изучение внутренней части Торы. Ты должен заниматься наукой Каббала. Книга. После этой встречи Ари запирается дома и посвящает все свое время изучению книги Зор. Ари не выходит из дома на протяжении долгих дней. Мир как бы прекращает существовать для него, он углубляется в изучение книги Зор, пытаясь понять истинный смысл слов «Раби Хия», «Земля», «Раби Шимон», пещера, река, небо. Ему начинает раскрываться высший смысл великой книги. За каждым словом огромная глубина постижения человеком себя и высшего управления. Уединение. Годы идут. Ари полон решимости покинуть свой дом и уединиться. «Слишком много всего, что мешает сосредоточиться на учебе», — говорит он своему тестю. «А мне нужно еще многое успеть. Я страшусь мысли, что не смогу извлечь из науки Каббала все, что в ней скрыто». И тогда его тесть строит ему дом на берегах Нила. Дает ему в распоряжение 10 слуг, которые должны заботиться обо всем необходимом для него. И все это для того, чтобы Ари смог посвятить каждое мгновение, каждую мысль изучению книг науки Каббала. Этот дом на берегу Нила стал для Ари местом великих духовных открытий. Глубокие тайны раскрылись ему там. Ступень за ступенью он поднимался к главной тайне мироздания. Вот так, с помощью изучения книги Зоар и постоянных мыслей, Ари шел к своему личному исправлению и исправлению всего человечества. Суровая зима обрушилась на Египет. Лили проливные дожди, и сильные ветры срывали крыши домов. Нил вышел из берегов и переполнил близлежащие деревеньки потоками воды и грязи. Дом Ари чудом уцелел. А сам Ари со своими слугами успел зайти на корабль и доплыть до берега. Тут же он отправился в ближайший молитвенный дом, чтобы отблагодарить Творца за свое спасение. Когда окончил молитву, вдруг ощутил руку на своем плече и обернулся. За спиной стоял престарелый еврей. Ари мигом узнал его. Это был тот самый старец, который много лет назад направил его на изучение науки Каббала. «Здравствуй, старик», — сказал Ари. «Как много времени я не видел тебя. Где ты был?» «Я был по ту сторону Красного моря», — ответил старик. И добавил, «Прислушайся к моему совету, Ари. Довольно тебе работать одному. Возьми свою семью и ступай в город Цфат. Там ждут тебя». Старец вышел за дверь и растворился в темноте переулка. Цфат. Прошло несколько лет. Неизвестно, где находился Ари в эти годы. И вот именно тогда, когда он был готов, как учитель, как каббалист, постигший все 125 духовных ступеней, именно тогда он появился в Цфате. И было ему тогда 35 лет. Он ходил по этим улицам, размышлял. Ему оставалось жить всего полтора года. И за эти полтора года он произвел революцию в мире, духовную революцию. Он не развешивал объявления на стенах, не просил людей приходить к нему. Люди просто сами почувствовали, что появился особенно великий духовный человек, и тянулись к нему. Из воспоминаний Хаима Виталия. Судьба. Так я впервые встретился с Великим Ари. Он сидел передо мной, и мне казалось, что он знает все, о чем я хочу его спросить. Я понимал, перед кем я нахожусь, и зарекся никогда этого не забывать. После встречи с Ари я был сильно взволнован. Целых два дня я не выходил из своей комнаты и только просил Творца дать мне силы уподобиться Ари, и чтобы я ни на миг не останавливался на своем пути к Творцу. Методика. Когда человек изучает методику Ари, он раскрывает, что высший духовный мир строится по одному закону — закон абсолютной любви. Что еще человек понимает из этой методики? Он начинает понимать, что до тех пор, пока он находится в своем эгоизме, он не может раскрыть этот высший мир. Высший мир останется скрытым от него, а значит, останется скрытым для него то счастье, которое ожидает его. И тогда человек понимает, что его собственный эгоизм и есть его главный и единственный враг, пожирающий все плоды его труда и не дающий ему наслаждаться ни в этой жизни, ни в будущей. И не только он страдает от собственного эгоизма, он приносит страдания всему миру. Ари создал методику, позволяющую человеку подняться над своим эгоизмом, не подавляя его, не стирая его, подняться над ним. Эта методика называется методикой экранов. Она позволяет человеку найти то, что он ищет на протяжении всей истории человечества — свободу, надежду, мир, любовь. Ари раскрыл нам не только саму методику, но и то, как мы можем преподнести ее каждому человеку, чтобы каждый смог подняться в духовный мир, обретя в нем предназначенное ему счастье. Представьте себе, что вы стоите у родника, говорил нам Ари, и жаждете напиться воды. Вы зачерпываете вашим сосудом воду, наполняете его, пьете и ощущаете, насколько грязная вода. Но родниковая вода всегда чиста. Это ваш сосуд грязен, и в нем причина страданий. Если ваш сосуд не чист, то не имеет значения, насколько чиста будет родниковая вода. В нечистом сосуде чистая вода неощутима и полностью подобна этому сосуду. Она приносит лишь страдания. Если же вы очистите сосуд тщательно, промыв его, то родниковая вода станет для вас источником наслаждения. Только так. Только когда вы очистите свой внутренний сосуд от эгоизма, заложенного в вас, вы сможете ощутить все те великие наслаждения, которые уготовил для вас Творец. Тот великий свет, который окружает вас и светит вам постоянно. Только если вы настроитесь на раскрытие этого света, будете стремиться к нему, только тогда вы сможете очистить свой внутренний сосуд. Из воспоминаний Хаима Виталия. Стремление. Не раз говорил нам Ари, «Хорошо, что вы не понимаете. Ваш разум — это лишь отражение вашего эгоизма, инструмент в его руках, постоянная мысль, как урвать себе больше. К Творцу можно прийти только в страстном стремлении к Нему, а не понимании. Ничего вы не можете понять, не постигнув. Я вижу тех, кто копит знания, вижу их и молчу. Они не добьются ничего. Пока вы не устремитесь к Творцу всем своим сердцем, Он не внемлет вашим просьбам. Если вы не снимете эту внешнюю оболочку и не устремитесь к внутренним своим желаниям, вы не поймете ни на йоту учения Ари. Постепенно уходили те, кто не мог вынести новые методики. Сформировался новый круг учеников Ари. Мы звали себя сыновьями Ари, буквально птенцами. Мы пытались соединиться между собой в нашем стремлении к Творцу, и мы понимали, что это самое главное. Хаим Виталь не оставлял Ари ни на секунду, и даже после занятий он провожал его, и я всегда с правой стороны от него. И так они ходили по этим улицам. Из уст учителя. За пролившимся супом, за дождем, заставшим вас в лесу, за пауком, притаившимся в углу дома, за старцем, который как будто бы случайно присаживается рядом с вами, раскрывая книгу о Кабале, за всем этим стоит Творец. Так Он призывает вас к себе. Поймите это. Идите к Нему. Кроме Него нет ничего. Все, что вокруг нас, это Он. Его действие, свет Его, все собой наполняющий свет, призывающий вас очиститься. И чем больше мы очистимся, тем больше мы сможем приблизиться к Творцу и получим от Него бесконечное наслаждение, которое Он уготовил нам. Нет травинки внизу, над которой не было бы ангела свыше, говорящего ей расти. Стих Ари. Однажды, во время прогулки с Хаимом Виталем, Ари произнес стих. Он не записывал его. Слова просто сами собой лились из его уст, как родник. Он четко произносил каждое слово, каждую букву, каждую высшую мысль. Так зародился знаменитый стих Ари. «Знай, до начала творения был лишь высший, все с собой заполняющий свет. И не было свободного, незаполненного пространства, лишь бесконечный, ровный свет все с собой заливал. И не было в нем ни начала, ни конца. А все было этим одним простым, однородным светом, и он называется светом бесконечности. В этом стихе вся наука Каббала. О нем можно написать тысячи докторских диссертаций. И все равно мы не сможем раскрыть и тысячной доли того, что скрыто в этом стихе. И вот после сжатия этого в центре заполненного светом пространства образовалась круглая пустота. Лишь тогда появилось место, где могут создания и творения существовать. И вот протянулся от бесконечного света луч прямой. Сверху вниз спустился внутрь пространства пустого того. Протянулся, спускаясь, получил свет бесконечный вниз, и в пространстве пустом том сотворил все совершенно миры. Нам еще предстоит раскрыть в будущих поколениях, сколько же Ари скрыл в этом стихе для того, чтобы мы могли постичь всю глубину науки Каббала, слой за слоем, и посредством реализации этой науки прийти к вершине человеческой сущности. 1,5 года прошло с того дня, как Ари прибыл в Цфат. Он ощутил, что сделал все возложенное на него свыше, и теперь пришло его время покинуть этот мир. Для каббалиста день его смерти не является тайной. Так было и с Ари. Из воспоминаний Хаима Виталя. Предсказание. Вот тот самый дуб и его широкие ветви, в тени которых сообщил мне Ари о дне, когда его душа покинет этот мир. 5 ава 1572 года. «Через 7 месяцев ты останешься один», — сказал мне Ари. «Ты должен продолжать наш путь в точности так, как я учил тебя». Эти слова пронзили меня, как гвозди. Я так привык к своему учителю, что не мог представить себе и дня без него. «Учитель», — сказал я ему, — «как я смогу жить, не видя больше лица вашего, не слыша вашего голоса? Как можете уйти вы, когда мир так нуждается в вас?» «Я не хочу, чтобы наши души расставались. Чувства овладели мной, я зарыдал, встал на колени, я просил его пожалеть меня и всех тех, кого он оставляет здесь».

0: Ари шатак арукот ве-итбонен би.
1: Ари долго молчал, глядя на меня. Спустя несколько минут, казавшихся мне вечностью, он сказал: «Наверное, я плохой учитель, если мне не удалось объяснить тебе истину. Разве ты не знаешь, что не мы отмеряем срок пребывания нашей души в теле? День и час предопределены. Наша цель состоит лишь в том, чтобы правильно использовать то материальное время, которое было нам отпущено, то есть сделать все, что в наших силах, дабы приблизиться к Творцу, обрести Его свойства, Его возвышенное свойство отдачи. Если мне не удалось объяснить это лучшему из моих учеников, что я могу сказать об остальных?» Это не расставание, это не траурный день. Хаим Виталь, скажи, что это было лишь минутной слабостью. Нет ничего хуже. Нет ничего хуже отчаяния. Оно отрицает управление Творца. Признак веры — это радость. Если я научил тебя, что такое вера, значит, нет места отчаянию. Нет. Ты должен принимать все с радостью, так как нет зла в мире.

0: решение.
1: В последние дни своей жизни Ари начинает отдаляться от учеников. Он принимает решение, которого они совсем не ожидают. Он запрещает им впредь заниматься наукой Каббала, запрещает всем, кроме Хаима Виталя. Он знал, что Каббала сможет быть передана будущим поколениям наиболее точно, ответственно, только через Хаима Виталя. Из воспоминаний Хаима Виталя. Прощание. Перед смертью собрал великий Ари всех своих учеников. Все пришли, кроме меня. Именно в этот день мне пришлось уехать из города по некому незначительному делу. Позже, когда мне стало известно о случившемся, я не мог понять, почему не позволил мне Творец услышать последние слова великого учителя. Почему у меня отняли возможность попрощаться с ним? И сейчас я часто размышляю о том часе, когда все мои товарищи стоят вокруг учителя, в то мгновение, когда он должен покинуть этот мир, а меня с ним нет. Мне рассказали, что в последний момент он поднял голову, окинул всех взглядом и спросил: «А где Хаим Виталь?» Ему сказали, что меня нет в городе. И он, как мне рассказали, тяжко вздохнул и сказал, что ему жаль, что меня нет сейчас среди них. Также «Передайте ему, — сказал Ари, — что я не покину его. Если он останется моим верным учеником, я буду с ним».

После смерти учителя Хаим Виталь не нашел учеников, которые смогли бы изучать методику Ари. Он много пережил, много повидал, переезжал с места на место, жил в Иерусалиме, потом в Дамаске. Там и умер. Один. Без учеников. После смерти Хаима Виталя рукописи уроков Арии были захоронены вместе с ним, и лишь через несколько лет они были извлечены из могилы. Многие пытались расшифровать их, но долгие годы они были понятны только настоящим каббалистам, пока в конце XIX века не оказались в руках Бааля Сулама, величайшего каббалиста всех времен. Именно ему было дано право раскрыть миру эту великую тайну духовной энергии, призванную привести мир к окончательному исправлению, к счастью.

0: אז זה הסרט, אנחנו מקווים שאתם התרגשתם.
1: Это фильм. Я думаю, что вы тоже расчувствовались так же, как и мы. И мы должны сказать спасибо нашему великому товарищу Семену Винокуру, автору этого фильма. И Михаил Вайнтроп, он был главным редактором. И Саша Демидов, конечно же, который играл Ари в этом фильме. Ну и понятно, конечно, надо сказать спасибо нашему учителю, потому что без него мы бы вообще ничего не узнали об Ари. Ну это само собой, но нужно все время говорить. И это фильм, это история. Он снимался в Цфате, на горе Мирон, у горы Мирон. И там действительно жил Ари вот в этом месте. Это не декорации. И мы готовы отвечать на ваши ответы. Посылайте нам ответы. Да, ты хочешь вернуться из Сфата 16 века к нам сюда?
2: Да, можно задать вопросы также и в системе Армут. Начнем с тех, которые прислали письменное. Джон из Кабья говорит, пишет, Ари сказал, что он вернется к своим ученикам тогда, когда они удостоятся этого. Что мы еще должны исправить как мировая группа Бнебарух для того, чтобы удостоиться такого статуса Ари? Михаил, что нам сделать? Это мы всегда спрашиваем. Кроме выполнения того, что говорит нам наш учитель, и он уже объяснял нам всеми возможными способами, мы должны, чтобы у всех была сильная десятка, и чтобы в этой десятке у каждого была возможность построить клей, чтобы в нем раскрылся Творец. Больше ничего не нужно. Эта методика существует более 3000 лет, и методика десяток. В общем-то, Рабаш объяснил это в очень ясной форме. И нам понятно, что нужно делать. Только реализовывать. У нас есть книги, у нас есть первоисточники. Вы только поймите, что когда-то, допустим, человек жил там несколько сотен лет назад, Зор он не мог изучать, потому что у него не было никаких комментариев, и это было на арамейском. Хотел изучать книги Ари, труды Ари, так до того, как Бааль Сулам это все упорядочил, сложил. Как я уже сказала, там было два героя в этом фильме. Раху, Рав Хаим Витали, ученик Ари, у которого не было учеников. И когда он умер, то его часть из рукописи были погребены вместе с ним, часть он дал своему сыну. И пока это все упорядочили, пока это все сложили, прошло три поколения, 100 с лишним лет. И без Бааль Сулама вообще невозможно было к этому подойти. Даже и с Бааль Сулам, без Рабаша, невозможно было бы понять, как это реализовать. Допустим, что Бааль Сулам действительно дал подход к учебе, все объяснил в очень ясной форме, написал учение 10 сферот, это как учебник. Это вообще невозможно даже понять, это не само собой разумеющиеся вещи. Как всегда были какие-то книги, кто-то там что-то понимает, какую-то мораль, согласно своему разумению. А сейчас у нас есть все, и уж тем более Рав, разумеется, который раскрыл нам эту науку всему миру, не только народу Израиля, а вообще всему миру. Короче говоря, я не думаю, что у нас есть хоть какая-то отговорка, чтобы не прийти к цели. Только мы должны создать такую атмосферу, такое окружение. Ведь у каждого есть очень маленькое желание. Поэтому нас так много. Когда-то это были единицы, и у них было очень сильное, большое желание, которого было достаточно для того, чтобы прийти к такой внутренней мощности, чтобы потребовать раскрытия Творца. Сегодня у нас столько отвлекающих помех. И путь только соединиться для того, чтобы создать такое окружение, которое обяжет каждого в в такой мощности обратиться изнутри к Творцу.
1: Да, Джон, я бы добавил, прошло 450 лет с того момента, как умер Ариб. Нам кажется, это много времени. Посмотри сегодня, вместо того, чтобы думать о том, что нам нужно, чтобы Ари вернулся и учил нас, давайте поблагодарим за то, что у нас есть. Поблагодарим Творца за то, что у нас есть книги, есть учитель, есть методика, есть товарищи. Поймите, такие великие каббалисты, у них был десяток учеников, у Бааля Салам было 6 учеников. Давайте поймем, о чем мы вообще говорим. Посмотрите на экран, тут сидят сколько у нас, более 1200 человек соединены разным образом, потом еще смотрят в архиве, еще тысячи. Мы совершенно в другом состоянии. Очень важно, чтобы мы ценили то, что дают нам. Нам дают подход, нам открывают зор, нам раскрывают учение 10 сферот, нам раскрывают путь. И мы живем в такой реальности, когда мы можем учиться на всех языках. И таких вещей не было раньше. Это просто вообще беспрецедентно. Вот этот свет, который находится перед нами, чтобы то изобилие, чтобы продвигаться. Реализация лежит на нас. Это наша работа. Не будет больше таких, как Ари, Бааля Салам. Это мы слышали от Рава. Поэтому мы так тоже об этом говорим. Потому что не нужно уже, все раскрылось. Что нужно? Реализация. Реализация — это наше дело, поэтому нас так много. Поэтому, может быть, мы маленькие, но нас много. И когда маленькие и много соединяются, они могут сделать большую работу. И это наша роль — реализовать и еще раз реализовать то, что они написали. Они написали, не было того, кто мог реализовать. Мы не пишем, а мы реализуем то, что они написали. И это наша работа.
2: У нас есть вопрос из Украины, система Арвуд, пожалуйста.
3: Со мыслью, которая пришла в тот момент, в конце особенно фильма, знаете, вот Ари, он как привел своего ученика Виталя к этому состоянию, которому, как Рав сказал на уроке, мы не должны искать отчаяния, но мы должны к нему прийти, знаете. И это как ключ к тому главному состоянию, к которому мы должны прийти, это к молитве. Это когда уже не знаешь, что делать, просто же как кричишь в небо, и молитва прям льётся с сердца. Спасибо.
1: Спасибо тебе за то, что поделился. Сегодня мы встретимся вместе со всеми ребятами из Украины. Мы ждем этого.
2: Вопрос от Луизы из женской группы Испании. Во-первых, она благодарит преподавателям.
1: Спасибо Творцу.
2: Да, и
1: потом
2: Творцу.
1: Поблагодарим Бааля Салама и Рабаша, и нашего Рава.
2: И она спрашивает так, когда мы изучаем учение 10 сферот, я пытаюсь понять высшие миры посредством разума. Что вы можете посоветовать, как изучать учение 10 сферот правильной формы?
1: Это может быть одной из самых важных вещей, и в последние годы мы видели, что это не происходит достаточно, и мы решили здесь сделать изменения. Вы видите, сегодня на утреннем уроке мы изучаем введение в Каббалу, Птиху. И те, кто смотрит в реальном времени или берут из архива, вы должны понять, что это серия, которую Рав давал начинающим ученикам в 2001 году. Я был там, я помню. Почему я это говорю? Что со стороны Рава начать изучать науку Каббала, это было птиха, вот это введение в Каббалу, не статьи, не какие-то общие вещи. Прежде всего изучаем введение в Каббалу. Без строения миров, без вот этой птихи, ученик не может ориентироваться, у него нет карты, без карты куда ты пойдешь. Ты хочешь выйти в путь, у тебя нет карты, нет языка. В последние годы по разным причинам, сейчас не будем это обсуждать, мы меньше изучали птиху, меньше изучали учение 10 сферот, мы почувствовали, что это необходимо.

0: прилагает усилия, не то, что он пренебрегает этим, я не пойму, нет смысла, нет, наоборот. Именно эти усилия, они притягивают силы. Я думаю, что тот, кто учится с нами вместе, изучает Птихуот в последний период, и утром или в записи, ощущает эту силу, которую это дает. Это как две ноги. Невозможно изучать только статьи Рабаша. И не хочу изучать Птиху, изучаю только статьи Рабаша. Так не работает. И то, и другое. Две ноги всегда в науке Каббала. Поэтому как изучать учение 10 сферот, так как мы и обучаем. Не нужно ничего придумывать. Будьте вместе с нами, двигайтесь вместе с нами. Скоро мы заканчиваем эту Птиху и начинаем изучать учение 10 сферот. Все части, объяснения Рава, будем учиться еще и еще, и главным образом притягивать свет, возвращающий к источнику. Когда Бааль Сулам написал 155-й пункт предисловия к учению 10 сферот, он написал, он не говорил об изучении статей, он говорил об изучении ТЭС, Талмуда Сарасферот. Из стремления он пишет, говорит там, те, кто не понимает, он не направлял на статьи, направлял на ТЭС. Поэтому это усилие, которое человек должен прилагать с книгой, оно необходимо для духовного продвижения. Без этого будет не хватать. Поэтому нужно четко следовать той учебе, которую мы проводим.
1: Вопрос из десятки UK3. Мы слышали, что есть грязное кли, которое нужно очистить. Как это сделать? С чего начать? Михаил, начинаем в первую очередь с осознания, что кли грязное. Это не просто, это не само собой разумеющиеся вещи. Я, как правило, распознаю, что у товарища грязное кли, и нужно время и нахождение в десятке, и работа в десятке, в объединении, в изучении, учение 10 сферот, вот эти два действия пробуждают окружающий свет, который, в общем-то, рисует мне картину, что его кли грязно. Но когда я уже начинаю чувствовать это, и начинаю уже просить, и тогда начинаю осознавать, что это мое, и обращаюсь к Творцу. И когда ты начинаешь уже, ты не видишь, а когда только слушают, и только слышат, и когда им говорят, что нужно исправить эгоизм, я слушаю, да, надо исправить, но я не понимаю, что человек думает, что может быть, надо исправить какие-то свои качества характера, там, может быть, я там где-то ленивый, где-то там я сержусь, раздражаюсь, но нет, не это нужно исправлять, а только отношение к цели. А все остальное ты даже и не можешь исправить. Короче говоря, берет много времени у человека, пока он понимает, что ему надо исправить, а потом еще время, когда он начинает чувствовать, что эгоизм — это болезнь, которая останавливает его от раскрытия Творца. И тогда он быстро находит решение. Ребекка, Женя из женской группы МАК 167 спрашивает, какова функция женской части в исправлении общего кли и достигает ли она полного духовного постижения или ее роль заключается в чем-то другом?
0: Ну, Женя, прежде всего, это вопрос важный. Мы практически каждый день слышим этот вопрос. Да, действительно важный вопрос. Ответ на него сложный, неоднозначный. Как будто бы с одной стороны, на протяжении многих лет, группа Бней Барух в своей основе, в своем начале была группа мужской. Была мужская группа и у Рабаша. Тоже были ученики, мужчины, женщины, жены учеников, которые учеников Рабаша, он обучал их тоже. Он, когда писал свои статьи, которые мы читаем сейчас, ему было очень важно, так рассказывал нам Рав, чтобы жены получили вот эти копии и читали их на этой неделе. И он сам обучал их, но он обучал именно тех женщин, которые были женаты на его учениках. Так начиналась группа Бней Барух. Когда мы начали эту группу, началась мужская группа, постепенно эти мужчины женились, на женщинах

0: И возникла женская группа рядом с мужской. Это было в первые годы. Я говорю, ну, там, 30 лет, 28 лет назад и так далее. Постепенно, со временем, присоединялись еще и еще ученики в Израиле, в разных странах. И там уже не обязательно были женщины, которые были женами учеников. Они приходили из того хисарона, который в них пробудился, вот личный хисарон, который в них пробудился. И сегодня наша большая группа насчитывает около 70% женщин, многие из которых — это женщины, которые личным образом интересуются процессом, исправлением, а не потому, что они замужем за тем, кто учится. И тогда оба члена семьи учатся. Это строение полностью изменилось, и с годами мы увидели, что и рав сам изменяет отношения и подход. И этим он считается тоже новатором. Он открывает науку каббала каждому, кто хочет. Это верно, что и Рабаш так говорил, но практически такого не было тогда. И здесь это уже реализуется. Нет никого, кто как рав открыл науку каббала каждому человеку. Прежде всего, перевод всех материалов. И открыта учеба, обучение и мужчин, и женщин. Да, мы, конечно, следим за раздельным обучением, потому что в духовной работе женщины с мужчинами не могут смешиваться. Вначале начинающим трудно понять это, им кажется, что это связано с какими-то другими вещами. Но со временем каждый, кто понимает, кто учится, понимает, почему это правильно. Ты не можешь выстроить отношения любви, любовь к товарищам между женщиной и мужчиной, с посторонними женщинами и мужчинами. Это путает и мужчин, и женщин. Поэтому учеба открыта сегодня для всех, нет ограничений, нет каких-то определенных требований, нет уроков, на которые нельзя приходить. Да, есть определенное распределение в виде работ. Есть мужские десятки, есть женские десятки, мужская группа, женская группа. Но с точки зрения работы все учат сегодня, уроки открыты для всех. Духовная работа открыта для всех. Нет чего-то, чтобы кто-то не смог что-то сделать или что-то от кого-то бы скрывали или не давали зайти. Поэтому на твой вопрос все открыто, врата открыты. Теперь зависит от нас всех действительно произвести эту работу, каждый в своей десятке. Поэтому если есть разница между женской и мужской работой, нет разницы. Женщины поделены на десятки, мужчины поделены на десятки. Все производят одну работу. Да, в учебе есть разные там уточнения, но это все незначительно. А в общем, все открыто для всех.
1: Окей, Шейла.
2: Вопрос. Есть очень много вопросов. Вдруг прислали так много вопросов.
0: Конечно, они смотрели фильм.
2: Бисер из Болгарии один спрашивает, что имеется в виду, что Бааль Сулам удостоился зарождения души Арии? То, что мы читали в письме, то, что дочитали и утром тоже. Михаил, здесь есть несколько объяснений. Самое простое, то, что я слышал от своего учителя, что каббалист — это система, и каждый, кто приходит на ступень каббалиста, он включается в эту систему. То есть душа — это желание, человек включается в это желание. И, то есть, если говорить языком каббалы, он включается в этот уровень авиюта, на тот уровень исправления. Поэтому, когда он приходит на эту ступень, он может понять, что находится на этой ступени. Так и написано, что каждый должен прийти на ступень Муше, скажем. Когда-то в конце исправления мы все к этому придем. Поэтому также объясняется, почему вот те, кто писали там в 8-9 тысячелетиях до нашей эры, откуда они знали писать, откуда они могли написать об Аврааме, о Моше и так далее. Они же там были задолго до этого. А потому как они были находились на той же ступени. Они не писали о каком-то конкретном человеке, который там был 3000-4000 лет назад, и там в каком-то теле, где-то там ходил. Кто это может об этом говорить? Это просто невозможно. Но, ну, то есть с исторической точки зрения. Но они говорили о уровне, об уровне, который называется Авраам, и в результате описывали, что эта душа делает. И когда ты приходишь на эту ступень, ты действительно можешь описать и записать, и передать другим. То же самое и здесь. Бааль Сулам пишет о себе, что он удостоился за рождение души Ари, потому что он пришел на эту ступень. И поэтому он мог трактовать, интерпретировать эти вещи.
1: Ребекка.
2: Вопрос Светланы из МАК 161. Как остаться верным учеником и посвятить свою жизнь служению Творцу?
0: Вопрос хороший и правильный. Я думаю, что каждый из нас, у него это проносится в мозгу, в сердце, по крайней мере, раз в день, если не каждую минуту. Я думаю, что самое лучшее, что можно сказать об этом, надо посмотреть на нашего учителя. Это пример, который у нас есть. У нас есть один пример. Рав доктор Михаил Лайтман — это наш пример, это наш учитель. Действительно, огромные каббалисты, Ари, Бааль Сулам, Рабаш, но мы их не встречали. И это не прямые наши учителя. Верно, что они часть великих плеяды каббалистов, которые ведут нас, но наш учитель — это Рав Лайтман, и мы должны постараться быть похожи на него, на то, как он обучает много каббала, не на с его черты характера, как говорил Михаил. Человек старается подражать внешне, но он понимает, что дело же не в этом. Не как ребенок. Мы должны смотреть, как он относился к учебе, к распространению каббала, к своим ученикам, как он как он полностью посвятил свою жизнь ежесекундно, чтобы провести раскрытие Творца человечеству. И мы должны делать все, что в наших силах, следовать по его пути. Не нужно делать какие-то исключительные вещи, нужно делать то, что делал он. У нас есть пример, взять этот пример и просто его копировать.
2: Селма из Бразиль 5 спрашивает. Я слышала, что Ари преподнес эту методику сверху вниз, и самое главное, это экран, масах. Что значит масах для нас в наш период подготовки? На чем мы должны работать? Михаил, о каком масахе мы должны работать? Масах — это антигеистическая сила, которая позволяет мне уравновесить мое отношение к ближнему. Вместо того, чтобы использовать каждого в своей интересах, я могу просто использовать их для того, чтобы прийти к духовному, и это естественно. Или допустим, тут, то есть вместо того, чтобы использовать каждого, я начинаю получать силу думать, как я продвигаю товарища, потому как мне становится ясно, что я не достигаю духовного без того, что я сначала продвину товарища. Даже в эгоистической форме, как он говорит, что мы вообще должны быть чисты от этого. Но даже, допустим, так, если я, допустим, в десятке, я должен все свое свободное время посвятить тому, чтобы мои товарищи пришли в духовное. И в результате этого и Творец поможет и мне. То есть я не могу отключиться. Это называется от ло лишма приходит к лишма. Я могу тем самым, что я продвигаю их, и нет такого, что я их продвигаю, а сам остаюсь в этом мире. Нет, это лицемерие. Тебе говорят, смотри, продвигай их, ты тоже продвинешься, но после них. и придет свет, и ты сможешь даже и от этого расчета отключиться. То есть тебе будет довольно того, что ты их продвигаешь. И что там уже Творец решит, так хорошо, это уже Творец решит. Ребекка, я тут соединю два вопроса, потому что у нас недостаточно времени. Первый вопрос. Почему Хаим Виталь не присутствовал в последний день ухода Ари, ведь он знал заранее дату смерти? А второе, почему Ари было так грустно от того, что Хаима Виталя не было там?
0: Эти вопросы, которые мы не знаем, не понимаем и не требуем ответа на это, и у нас нет ответа. Я могу еще миллион таких вопросов задать. Мы не понимаем, почему Творец устраивает так все, как Он устраивает, но мы знаем, что все, что Он устраивает, Он устраивает это к лучшему. Это то, что мы должны взять и использовать в своей жизни. То, как все устраивается, сделал Творец, мы делаем все, что в наших силах, и помним, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый, творящий добро. А мы хотим завершить сообщением. Сейчас увидим слайд. С 14 по 16 августа состоится собрание. Мы приезжаем в Литву, а потом в Чехословакию. Поэтому все, кто находится в этом районе, все, кто хотят, мы приглашаем на эту встречу. А в Европе это не так далеко, верно, Ребекка? Можно подъехать, дороги хорошие, поэтому в Литве все товарищи и подруги приглашаются, и в Чехословакии там будет собрание, уроки, трапеза, вечера культуры, мероприятия, приглашаем новых учеников, старых учеников, все, кто хотят, мы приглашаем, это первое. И второе, сегодня с 18.30 до 20 по Израилю состоится беседа руководства Бней Барух с украинским кли. Наши украиноязычные товарищи приглашаются. Мы будем открыто беседовать, неформально, можно задавать любые вопросы на любые темы, а мы постараемся объединиться и продолжить вместе путь Ари, Баля Сулама, Рабаша и, главным образом, нашего Рава.
2: И на этом мы завершим песни и встретимся на следующей неделе.

0: Мы читаем книгу «Зоар Лям», «Зоар народу», «Ваира», 157 пункт. Можно скачать книгу на сайте Кабалалям, kap.tv и задавать вопросы в прямом эфире через сайт kap.tv. «Зоар Лям», «Ваира», 157 пункт.
1: Поскольку Зоар приходит для того, чтобы принести свет, приводящий к источнику, человек должен определить место, где это свет, возвращающий к источнику, что было хорошо, что нехорошо, и в состоянии с хорошим, к чему мы должны прийти. Первым хорошим состоянием было первое состояние, когда Творец создал одну душу, одно желание, которое называется Адам, перед грехом, перед разбиением. И это состояние, в котором человек должен почувствовать себя сыном Творца, и что они находятся вместе в состоянии ощущения, отдачи взаимной, которая называется райский сад. И для того, чтобы привести человека к свободному выбору, к тому, чтобы он пришел к этому состоянию сам, чтобы выстроил себя, чтобы стал большим, а не получал эти вещи как маленький из готового. Творец проводит его для этого через разбиение, через грехопадение. И мы уже находимся в состоянии, когда мы находясь после грехопадения, разбиения, все, что произошло в результате этого, мы приходим к состоянию, когда мы раскрываем себя разбитыми, отдаленными друг от друга, и что есть между нами. Упражнение свыше, когда мы должны соединиться между нами и в соединении между собой, когда мы придем к тому состоянию, которое было в начале, только с помощью нашего выбора, нашими силами, с помощью света, возвращающего к источнику, это произошло, но именно с помощью нашего требования, действия света, чтобы мы снова стали как единый человек в едином сердце, и это несмотря на то, что наши желания во всем, ко всему, только не к этому. И поэтому нам необходимо определить теперешнее состояние, что в нем мы находимся, и то состояние, к которому мы хотим прийти, и чтобы высший свет провел нас из разбитого состояния, в котором мы находимся под воздействием нашего эгоизма, отдалены друг от друга, к исправленному состоянию, когда мы в сердцах, во всех наших желаниях будем связаны друг с другом. Состояние, которое мы не можем себе представить, насколько оно совершенно нереальное и непонятное нам. Но все-таки мы можем с помощью связи между собой и взаимной поддержки потребовать свет, чтобы он проделал это действие. И кто таким образом ставит себя перед этой проблемой и перед решением ее, для него книга Зоар является средством, чтобы прийти к исправлению. Пожалуйста.
0: 157. Замерзшее море, когда море получает от левой линии и замерзает, оно впитывает всю воду, включая даже гарды хохма. А тает оно мощью юга, который берет вверх над левой линией, то есть севером, силы средней линии. Тогда он дает ему хасадим для облачения хохмы, что в нем, и тем самым оно может светить вниз. Это значит, что лед растаял и снова стал водой. И потому море не полно, ведь оно вновь становится водой только посредством средней линии, усиливающей юг над севером, и утрачивает вследствие этого гарды хохма, которые получила в замерзшем состоянии. Таким образом, оно не полно, так как ему недостает гар.
1: Это называется, что вода стекается, лед тает в море, а в море не полное.
0: 158. К месту, куда текут реки, туда вновь текут реки, потому что река, исходящая и вытекающая из рая, то есть из Зерампина, никогда не лишает Малхут своего изобилия. Она всегда выносит воду к морю, и потому воды текут вновь, и снова текут, и возвращаются, и не иссякают никогда. И когда она вновь направляется, чтобы течь и орошать все, то есть привлекать хохму, покоряющие все силы скверны, клепот, тогда приходит северный ветер, то есть левая линия, источник хохмы, и вода замерзает. А южный ветер, который жарок, растопляет ее, чтобы она могла течь во все стороны. Поэтому море располагается между двух сторон, северной и южной, и существует их посредством. И корабли, то есть ступени, получающие от Малхут, плывут по нему во всех направлениях. После того, как четыре стороны, юг, север, восток и запад, включаются друг в друга. 159.
1: Это понятная картина, да? Когда приходят правая и левая линии, и с помощью действия человека эти две линии объединяются в средней линии, но средняя линия — это ВАК, и работает снизу вверх Гар Хохма, то есть то, что притягивается сверху вниз. Человек устраняет, он не способен получить радиоотдачи, и поэтому есть света, находящиеся снаружи, море не наполняется полностью, а корабли, то, что он говорит, являющиеся ступенями, получающими от Малхут, меньшими, чем она, которые приходят как следствие Малхут, они показывают нам, насколько есть действие внутри Малхут.
0: 159. Когда царь, то есть Зерампин, подходит к кровати, то есть к Малхут, в час, когда разделяется ночь, пробуждается северный ветер, то есть левая линия, и пробуждает любовь к госпоже Матроните, то есть к Малхут. Ибо без пробуждения севера царь не соединился бы с ней, поскольку от севера берет начало любовь. Как сказано, левая рука его у меня под головою. И юг, то есть правая линия, обнимает с любовью. Как сказано, правая обнимает меня. Только несколько увеселителей пробуждают песнь, пока не настанет утро, как сказано, при всеобщем ликовании утренних звезд.
1: Это действие, подобное действию рождения, которое должен пробудить змей. Север, милосердие, правое ничего не может делать, они приходят только как реакция на то, что всегда начинается с севера.
0: 160. Когда же настает утро, все высшие и низшие возглашают песнь, ибо ночью возглашают песнь только ангелы, происходящие из левой линии. Однако утром все возглашают песнь, даже те, кто происходит от правой линии, потому что тогда все линии включаются друг в друга под властью правой линии. И в соответствии с этим возглашают песнь «Исраэль» внизу, как сказано, вспоминающие о Творце, не давайте себе покоя. Не давайте себе покоя, это сказано именно низшим, Исраэлю. 161. Когда разделяется ночь, те, кто страстно желает всегда помнить о Творце, не дают покоя сердцу и встают с кровати, чтобы вспомнить о Творце. Когда же засветит утро, они заранее идут в дом собрания и восхваляют Творца.
1: В то место, где соединяются, Малхут называется домом собраний.
0: А также после полудня при молитве Минха. А также ночью, когда темнеет, и ночь сливается с тьмою, и солнце уходит на ночлег. О них-то и сказано: «Вспоминающие о Творце, не давайте себе покоя». Это святой народ Израиль. 162. За это вспомнил о них Творец в Египте. И поднялись на фараона те, кто не утихает днем и ночью. И это жабы, голос которых не затихает никогда. Это потому, что фараон напал на святой народ, который днем и ночью, не умолкая, славит Творца. И не было в Египте человека, который мог говорить с другим. Из-за них была разорена земля, и от их голоса умирали младенцы и дети. 163. Почему же они не могли убить жаб? Однако же, если человек поднимал палку или камень, чтобы убить одну из них, то раскалывался, и из него, из его нутра, выходили 6 жаб, и стучали они по земле, пока не стали египтяне избегать сближения с ними. 164. Несколько рек, несколько потоков вытекают из высшего моря, то есть Малхут, когда растопляются и влекутся воды, и разделяется несколько каналов на несколько сторон, на несколько потоков, на несколько рек, представляющих часть, поставленную над египетской стороной. Это и есть кишащие воды. Ибо нет вод, вытекающих из моря, которые не производят рыб разных видов. 165. Если реки и потоки — это высшие ступени, происходящие от Малхут, в таком случае, кем являются рыбы? Они посланцы в мире, назначенные выполнять волю своего владыки, и назначены они духом мудрости. Есть вода, выращивающая мудрецов, и есть вода, выращивающая глупцов, сообразно с теми реками, которые усиливаются во всех отношениях. 166. Реки Египта выращивают колдунов, сильных рыб, связанных с 10 ступенями колдовства, о которых сказано: маг чародейства, волк, гадатель, колдун, заклинатель, вызывающий духов, ведун, вопрошающий мертвых, маг — одна ступень, чародейство — другая, и их 3, а вместе с остальными 7 — 10. Таковы 10 видов колдовской мудрости. 167. Во время выхода из Египта простер Творец перст и перемешал эти реки и потоки египтян, то есть высшие ступени, от которых питаются египтяне. И не было возможности у их мудрых рыб давать им мудрость. Одна река стала кровью, а в другой рыбы, то есть жабы, тщетно подняли голос, чтобы привлечь дух мудрости, и не сошел на них дух их премудрости. 168. Смешение означает, что Творец перемешал ступени их мудрости, и не могли они их постичь. Более того, даже те ступени их мудрости, которые уже находились на земле, уничтожали их на земле, то есть стали вредителями, и сбивали их с пути. Смешение — это сумбур, как сказано, одежда из смешанной ткани, смесь шерсти и льна. 169. Несколько сил пробудились наверху, как одна, и смешал их Творец между собой, дабы перемешать их мощные силы наверху. Все могучие деяния, которые свершил Творец в Египте, свершились одной рукой, сильной рукой. Поднял он руку свою на них, наверху и внизу, и утрачена была там мудрость египтян. Как сказано, пропадет мудрость мудрецов его. 170. «И буду я подрекать Египет против Египта, высший Египет, то есть их управителей, против низшего Египта, ибо воинство наверху поставлены над воинствами внизу, и перемешались они все, и перемешались их построения наверху, и не могли египтяне своими чарами установить связь с местами их высших управителей, с которыми связывались изначально, так как были они перемешаны. Таким образом, навел на них Творец казнь смешения животных, перемешанных между собой. 171. Что означает вши, которыми взметнул Творец прах земной? Всякое порождение, родившееся на земле, происходит от силы высшего управителя, посеянной над ним, и все свершится по высшему подобию. 172. Семь небосводов сделал Творец, и сообразно с этим есть семь земель. Это пределы, проявившиеся на своем месте, сообразно с семью сферот, Хагат Нехим. Есть семь небосводов наверху и семь пределов земли наверху. И подобно этому внизу распространяются ступени, семь небосводов и семь пределов земли. Два порядка есть в мирах. Первое. Они упорядочены в виде окружности, одна в другой. Чем дальше от центра, тем важнее. Наиболее внешняя окружность находится наверху, возле бесконечности, а наиболее скверная — внутри всех, и это наш мир. Второе. Они упорядочены по прямой, один под другим. И среди них, чем ближе к центру, тем важнее, а внешний скверен. Окружности располагаются одна внутри другой, подобно оболочкам лука. Здесь же речь идет о прямом порядке, и поэтому святая земля находится внутри, а 70 земель народов окружают ее снаружи. Ибо при прямом порядке, кто ближе к центру, тот лучше. 173. Эти пределы земли наверху соответствуют Хагат Нехим, и каждая распределяется на 10, ибо каждая сфера в Хагат Нехим состоит из 10 сферот. И потому они разделяются на 70 управителей, назначенных над 70 народами. Эти земли представляют пределы каждого народа, их 70 земель, и они окружают святую землю Израиля. Как сказано, вот ложе Шломо, 60 героев вокруг него из героев Израиля. И есть 10, что кроются в них, а вместе их 70. Они — те 70, что окружают святую землю. Это наверху. И подобно этому также внизу. 174. Та земля — предел удела египтян. Простер Творец в то время перст, и родились языки пламени в том пределе, и пересохли все влажные пределы, оставшись без моря и без капли текущей воды. Тогда внизу, в земле египетской, показались вши из праха земного. 175. Сказано, что Аарон ударил по праху земному, вызвав вшей. Здесь же говорится, что Творец простер свой перст, однако для того и ударил Аарон. Это указывает на то, что десница Творца разбила ненавистников. Как сказано, «Десница твоя, Творец, врага сокрушает». Ибо Аарон — священник, то есть меркава — строение для десницы Творца. Подобное наведет Творец в будущем на великий город Рим. Как сказано, превратятся реки его в смолу, а прах его в серу. Таким образом, когда пересохла вода в прахе Египта, весь прах земной стал вшами во всей египетской земле. Очень красивое описание о море, о кораблях, о всех египетских казнях, затем внутренние, внешние, соответственно, светам, соответственно, келим, круги, прямые линии. Вопросы? Есть вопросы, пожалуйста?
1: Ученик из Вашингтона, из Соединенных Штатов, спрашивает, как можно изменить внутренний поиск, если намерение направлено наружу? Что же мы можем выбрать?
0: Секундочку. Как? Еще раз вопрос.
1: Как можно сочетать внутренний поиск с намерением, направленным наружу? Что нам нужно выбрать?

0: Я понимаю. Красивый вопрос. Внутренний поиск, когда я ищу в себе внутри такие свойства, которые представляет Зоар в моей душе. Я их чувствую, я их должен почувствовать, я их должен найти. Море, линии, внутреннее, внешнее, народы мира, Израиль. Все, о чем говорится, включая Творца. Что все это находится во мне. И как я вместе с этим должен намереваться, настраиваться на что-то снаружи. Я должен эту форму внешнюю видеть ее как мои внутренние свойства. Это просто из неустроенной формы его восприятия реальности, так он чувствует. Нельзя ему относиться... Мы должны понять, если мы начинаем читать науки Каббала, хотим быть связанным с тем, что она говорит и на что она направляет нас, и что рассказывает нам восприятие реальности, ощущение истины, мы все должны видеть внутри человека. Сейчас можно сказать, но ведь есть группа, общество, ты должен быть соединен с ними. Верно. Я должен быть соединен с ними, потому что все, что кажется мне, что они снаружи, они внутренняя часть. Весь мир, кажущийся мне снаружи, он внутри. В этом внутреннем существует два подхода. В соответствии со святами и в соответствии с келим. Это то, что он нам говорит. С одной стороны, любой, каждый, кто ближе, он ближе. С другой стороны, тот, кто дальний, он еще ближе. Не знаю, как еще... Тора изучается, как говорят мудрецы, включая Бен Эзру, внутри одного человека. Тора обращается к одному человеку. Ничего невозможно понять в Торе, если ты не намереваешься увидеть ее, как говоришь, будто бы через пять органов чувств. Если ты изучаешь духовное, то постарайся раскрыть, по крайней мере, технически устроить свое восприятие духовным образом, что перед тобой существует единая система. И говорится о форме, которая более-менее проходит исправление, какие-то этапы исправления. Авторы Зоар говорят о системе, которая действует в исправлении душ. Поэтому нужно представлять все это вместе, и что все это я. Каждый из нас должен так принимать. Потом все устроится. Почему каждый должен сказать, что это все я? Потому что действительно относительно точки, его точки, точки разбиения, когда он приходит к исправлению, то и у других есть та же самая возможность. Никто друг другу не мешает. Так же, как каждый влияет и отдает всем. А когда все вместе находятся вместе в одном кли и зависят друг от друга в одной системе, тем, что я наполняю других и беспокоюсь о них, это не мешает моему свободному выбору и своей исправлению. Я от себя беру срез всего мироздания, который только я могу наполнить, только я могу его выполнить. И на самом деле это то, что только я вижу. Я не вижу другого мироздания. Я смотрю из своего кли. Есть здесь кли Адама Ришон, громадное, колоссальное, многоцветное, в котором есть, скажем, существует 7 миллионов, миллиардов входов. А я только через свой вход вижу все это кли. То, насколько я должен в нем участвовать, принять участие, исправить его и наполнить его, отдавать ему, скажем, я маленький орган тела. И таким образом я действую. И я не вижу большего. Я не вижу то, что видит сердце, печень, мозг. Я, скажем, какая-то поджелудочная железа или его часть. И все. Это все, что я вижу в теле. Каждый через свою неисправленность отрицает. Каждый исправляется сам. Затем есть исправление в Гмаратикун, Рав Пали Микоцель, когда все вместе постигают нечто, когда каждый постигает все этого, я не знаю. Но пока так. И поэтому никто никому не мешает. У каждого, для каждого существует совершенное кли относительно его. В его разрезе, в его подходе, в том, что он должен раскрыть и кого, кому служить. Поэтому каждый должен видеть всю эту картину как свою. Это моя душа. Что значит моя душа? Моя душа — это я, точка в сердце, и связь со всеми остальными частями кли. И то, что раскрывается, а раскрываются все 7 миллиардов, потому что я всем 7 миллиардам что-то должен дать от себя. Я вижу их, я раскрываю их согласно моим свойствам, согласно моему подходу. И поэтому это разделение на внутрь и наружу, оно не должно быть, когда мы изучаем книгу Зоар. Тора изучается в одном человеке. Все миры это находятся в связи между мной и ближним. Я это рисовал. Есть я. И есть все это кли. Ближний. Да? Ты видишь эту маленькую часть, которая разделяет между мной и ближним? Видите? Здесь все миры. Все 125 ступеней. Здесь. И кроме этого нет ничего. Все то, что мы говорим, надо подняться до бесконечности. Для меня бесконечность — это здесь. Энсов. И когда я оторван тем, что я нахожусь здесь, в этом состоянии, для меня это называется этот мир. А здесь мир бесконечности. И все. Что различает мое эго, которое должен исправить? Нет ничего, кроме этого. Если я хочу быть соединенными с ними вместе, если я представляю себя, что мы соединены, это называется, что здесь действует мое намерение, кавана. К соединению. Намерение к соединению. И тогда через то, что я представляю нас вместе соединенных, тогда действует из этого на меня, потому что я пробуждаю эту силу соединения, тогда действует на меня сила соединения. Это действие окружающего света, Ормакив. Намерение к соединению называется ман. Это нужно представлять себе так ситуацию. Очень простая. Мы просто не желаем ее. Каббалисты не очень-то хотели ее объяснять нам. Нам нужно было бы включиться со своим эго, эгоизмом, с народами мира, то, что называется, почувствовать изгнание, включиться, войти в это изгнание. И только потом раскрывать. И поэтому смотрите, что пишет Бааля Сулам. Дарование Тора, Равут поручительство, мир в мире, мир, все эти статьи, возлюби ближнего как самого себя. Все исправления, ума, народ. Очень много вокруг этого. Но на самом деле нет ничего, кроме пройти это, подняться над этим и все. В этом вся наука Каббала. Как пробудить окружающий свет и собраться вместе. И когда возвращаемся назад, то раскрывается что-то новое, ну, не знаю. Тогда с этим исправленным кли можно еще что-то сделать. Удостоимся и увидим. Поэтому во время чтения Зор мы должны это делать. И почему мы читаем вместе? Потому что каждый может здесь добавить другому свое намерение, свою поддержку. Продолжим.
1: Статья «И строил он его 7 лет». 176 пункт. Товарищи, находящиеся в пути, должны идти в едином сердце. А если идут среди них грешники мира, или люди не из царского чертога, нужно отделиться от них.
0: Это все в нас, да?
1: Как сказано, но раба моего, Калева, за то, что дух иной был при нем, то есть он отделился от разведчиков, как сказано, и поднялись они на юге и дошел до Хеврона. Следовало сказать и дошли во множественном числе, но поскольку он расстался с разведчиками и один пришел в Хеврон поклониться могилам праотцов, сказано «и дошел» в единственном числе. 177 пункт. «И Хеврон был дан ему в удел и во владение, чтобы он укрепился в нем, как сказано, и ему дам я землю, на какую ступил он». Почему был дан ему Хеврон? Неужели потому, что он поклонился могилам праотцов, чтобы спастись от мыслей разведчиков, и он спасся? Вовсе нет. 178 пункт. Но дело в том, как сказано, «И вопросил Давид Творца, и сказал он, в Хеврон. И когда уже умер Шауль, а Давид еще при жизни Шауля был помазан, чтобы принять царство, почему же не поставили править Давида? И почему он не получил царствование над всем Израилем, а пришел в Хеврон и принял царство над одной лишь Иудеей на 7 лет? И задержался там все эти 7 лет, и только когда умер Ишбошет, принял царство над всем Израилем в Иерусалиме. 179 пункт. Святая Высшая Малхут, царство, не получила света Малхут в совершенстве, пока не соединилась с праотцами, то есть Хагат от Хазе и выше Зерампина. Когда она соединилась с ними, она была построена в совершенном здании из высшего мира, то есть Бины. А высший мир называется 7 лет, ибо все 7 сферот Хагатнеим включены в него. 180 пункт. Знак для тебя, и строил он его 7 лет. Это высший мир. И поэтому не сказано, и построил он его за 7 лет, ибо это указывает на высший мир, называемый 7 лет. Как сказано, ибо 6 дней созидал Творец, 6 дней Авраам, как сказано, вот порождения небесные и земные при сотворении их, Бейбарам, те же буквы, что и Беавраам, Авраам. И Авраам называется 6 дней, то есть Хесед Зерампина, который включает Хагат Неи. И поскольку он 6 дней, с его помощью был создан мир. И подобно этому и строил он его 7 лет, что указывает на высший мир, то есть Бину, называемую 7 лет. 181 пункт. Давид хотел быть созданным в совершенном царстве внизу, подобно высшей Малхут, царству, и он не был создан, пока не соединился с отцами в Хевроне, и пребывал там 7 лет, чтобы быть созданным внутри них. Через 7 лет он был выстроен во всем, что нужно, и продолжалось царство его, которое не уйдет уже от него никогда. И если бы он не исправился в Хевроне, соединившись в своем месте с праотцами, не выстроилось бы его царство, и чтобы оно могло продолжаться подобающим образом, подобно этому Калев, в котором светил свет Хохмы, и он пришел в Хеврон, чтобы соединиться с праотцами, и пошел он на свое место, ибо свойство духа Хохмы может быть получено только через соединение с праотцами. А потом это стало его местом, ибо было дано ему, и унаследовал он его.
0: Да, приходит через Хагат. Нам стоит думать еще и о том, в чем разница между тем, что существует какое-то состояние, которое меняется за счет изменения места. Пришел в Хеврон, приходит с изменением времени. Прошло 7 лет, встречается еще с кем-то, он убегает от кого-то, там разведчики, Давид, неважно кто. То есть эти срезы, эти разные свойства, разные направления, ось времени, ось места, связи с душой, какая разница между ними? В процессе проходящего исправления, то, что они сами могут что-то сделать, или место может что-то изменить. Это все виды желания, которые раскрываются, соответственно. Подумайте об этом.
1: Статья «Дороги, стези, приятность, мир». 183 пункт. Дороги ее, дороги приятности.

И сказал тот иудей: есть в этом стихе глубокая тайна. Я слышал от своего отца и научился из этого стиха прекрасной вещи. 185. У этого стиха есть два вида и два свойства. Ведь ты читаешь в нем дороги и читаешь в нем стези, и ты читаешь в нем приятность и читаешь в нем мир. 186. Дороги ее — дороги приятности, как сказано, давший в море дорогу. Ибо всюду, где в Торе говорится «дорога», это путь, открытый для всех. Так дороги ее — это дороги, открытые благодаря отцам, то есть Хагат, которые выкопали великое море, то есть Малхут, и вошли в него. И это пути, открывающиеся в любом направлении и во все стороны света. 187 пункт. А приятность — это милость, исходящая из будущего мира, то есть бина. И она светит всем светилам, то есть зон, и они распространяются во все стороны, направо и налево. И это благо и свет будущего мира, которым отцы, то есть Хагат Зейрампина, питаются, и он называется приятность. Другое объяснение. Будущий мир называется приятность, поскольку когда будущий мир пробуждается, чтобы давать все благо, радость, света и свободу, мир пробуждается. И поэтому будущий мир, то есть бина, называется приятность. Две точки существуют в Малхут. Одна — подслащённая биной, и она называется мифтаха, ключ. Вторая — неподслащённая, и она называется манула, замок. И поэтому существует два имени у Исода де Малхут. Первое, когда она исправлена от мифтахи, она называется дорога или путь. Второе, когда она исправлена от манулы, она называется тропа или стезя. Всюду, где в Торе говорится «дорога», это путь, открытый для всех. Ибо исправленная из мифтахи получает все мохин дебина, называемые «приятность». И она открыта для передачи их всем нижним. И это исправление, чтобы она была способна получать мохин дебина, происходит благодаря ее подъему в Хагат Зейрампина, которые называются отцы. И она исправляется там, в тайне четвертой из отцов. И поэтому считается, что отцы исправили в Малхут этот есод, который называется мифтаха, ключ. Дороги, открытые благодаря отцам, то есть Хагату Зейрампина, который исправляет ее в качестве своей Малхут, в тайне четвертый из отцов. И это исправление считается выкапыванием и рытьем, ибо этим они делают ее вместилищем для мохин дебина, которые называются приятность. Как сказано, колодец, выкопанный князьями, то есть Абавеима, вырыли его знатные народы, то есть Хагат Зейрампина. 188 пункт. Все грешники, пребывающие в аду, геноме, когда приходит шаббат, отдыхают. И в шаббат у них есть радость и отдохновение. Когда выходит шаббат, мы должны вызывать на себя высшую радость, чтобы спастись от адского наказания. Ибо, начиная с этого момента и далее, они вновь подвержены суду. И мы должны пробудить свое внимание и сказать: «И да будет милость Творца Элокима нашего на нас». И это значит вновь притянуть на себя высшую приятность, то есть мохин дебина,
которая является всеобщей радостью. И поэтому дороги ее — дороги приятности, и все стези ее —

0: Мир. 189. Эти стези ее — это стези и тропы, исходящие свыше, из Абавеима, то есть манулы, замка. И все их принимает союз единого, который называется мир, то есть Исод Зерампина, являющийся миром в семье, и несет их в Великое море, то есть Малхут, когда оно находится в силе, иными словами. Когда Великое море находится только в свойстве левой линии, и в судах Деним, и в тайне застывшего моря, тогда, благодаря экрану Дехирик, правая линия пересиливает левую, и они включаются друг в друга. И тогда воды раскрываются. И это считается, что он делает мир. И тогда он, Исод, дарует ему морю мир. И поэтому говорится, и все стези ее — мир.
1: Я не думаю, что нужно здесь что-то объяснять. Есть множество понятий, которые он нам объясняет, но, в общем, процесс простой, да.
0: Статья «Вот рука Творца пребывает». 190-й пункт. Творец умертвил в Египте весь крупный скот и мелкий. Три смерти произошло со скотом. Мор, те, кого убил Град, и те первенцы скота, которые умерли во время казни первенцев. 191 пункт. Какова же была их смерть? Дело в том, что сказано в начале, «Вот рука Творца пребывает на твоем скоте, который в поле». Почему обо всех остальных казнях не сказано «рука Творца»? Дело в том, что здесь рука с пятью пальцами. Ведь в начале о казни в Шаме сказано «перст Творца» это. А тут все пять перстов, ибо каждый палец убил один вид. И было пять видов, как сказано, на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном скоте и на мелком. И это пять видов для пяти пальцев, которые называются рука. И поэтому вот рука Творца пребывает. Мор очень тяжелый, то есть они умирали сами, так как были найдены мертвыми. 192 пункт. Поскольку египтяне не раскаялись, вернулись те же самые буквы слова «мор-девер» и убили всех тех, кто остался. И буквы «девер» «далит бет-рейш» стали «барат» «град» «бет-рейш» «далит». Но разница в том, что «мор» происходит спокойно, а «град» в приступе ярости. Эти две казни были в том же месте пятью пальцами. 193 пункт. Мор-девер. Буквы, пребывающие в покое. Спокойная смерть. Ибо умирали они сами. Град-барат. Когда вернулись буквы, обернувшись в приступ ярости, и он убил их всех.
1: Это желание получать, когда проходит от казни к казни, то проходит явление все более тяжелое, то есть это все более тяжелые условия для исправления келим.
0: Статья «И я сделаю тебя великим народом». 194 пункт. «И я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и быть тебе благословением. Я сделаю тебя великим народом, против речения Творца, иди себе, и благословлю тебя, против речения из земли своей, и возвеличу имя твое, против с родины твоей. И быть тебе благословением против из дома отца твоего, против четырех указаний стиха «иди себе», обещано ему четыре вида награды в стихе «и я сделаю тебя великим народом». 195 пункт. Есть здесь тайна хохмы. «Я сделаю тебя великим народом» соответствует правой стороне, то есть хеседу. «И благословлю тебя» соответствует левой стороне, то есть гвуре. «Возвеличу имя твое» соответствует средней стороне, то есть тиферет. «И быть тебе благословением» соответствует стороне земли Израиля, то есть Малхут. И все это тайна святой опоры Меркавы. Ибо Хагат и Малхут — это четыре опоры Меркавы. 196 пункт. Благодаря пробуждению снизу пробуждается воздействие свыше, а до того, как пробуждаются нижние внизу, не пробудится свыше ничего для пребывания над ним. Сказано об Аврааме, и вышли они с ними из Ур-Каздим. Следовало сказать, и вышли они с ним. Но дело в том, что Терах и Лот вышли вместе с Авраамом и Сарой. Ибо после того, как Авраам спасся из огня, Терах снова стал поступать согласно своему желанию. И когда они сначала пробудились снизу, чтобы идти в землю Ханаанскую, сразу же пробудился на него Творец свыше и сказал ему: «Иди себе». 197. «Иди себе к своему собственному исправлению из земли своей, с той стороны населенного мира, где ты имеешь вес, где ты родился, то есть из правой стороны, до того, как она включилась в левую. И сказал ему Творец: уйти оттуда, из родины твоей, из этого своего порождения, то есть от левой стороны, до того, как она включилась в правую, ибо левая — это порождение правой, и из дома отца твоего, ибо ты смотришь на корни их. И сказал ему Творец, чтобы он не смотрел на них более, на землю, которую я укажу тебе, ибо там раскроется тебе то, чего желаешь ты», то есть сила, управляющая ею. Сразу же «и пошел Авраам, как говорил ему Творец». И мы хотим уйти отсюда, чтобы постичь тайну хохмы.
1: Красиво. Продолжаем.
0: Статья: «И была Сарай бесплодна». 198 пункт. «И была Сарай бесплодна, нет у нее детей. Горе им. Горе тому времени, когда родила Агарь Ишмаэля». 199. «Но ведь Сара родила после того, как родился Ишмаэль, и был у нее сын из рода святого. Почему же ты говоришь «горе»? Горе тому времени, ибо поскольку Сара медлила с рождением ребенка, сказано, и сказала Сара Аврааму: «Войди же к рабыне моей». И поэтому все время благоволила к Агаре, чтобы она унаследовала Саре, своей госпожи. И был у Агари сын от Авраама. 200 пункт. «И Авраам сказал: лишь бы Ишмаэль жил пред тобою. И несмотря на то, что Творец сообщил ему об Ицхаке, Авраам прилепился к Ишмаэлю, пока Творец не ответил ему: „Что же до Ишмаэля, я услышал тебя“. А после того он совершил обрезание и вступил в Святой Союз до того, как Ицхак явился на свет». 201. «400 лет стоял ангел-хранитель сынов Ишмаэля и просил перед Творцом. Сказал он ему: „У того, кто обрезан, есть доля в твоем имени“. Сказал ему Творец: „Да“. Сказал он ему: „А у Ишмаэля, который обрезан, почему нет у него доли в тебе, как у Ицхака?“ Сказал он ему: „Этот обрезан, как подобает и как следует, а тот нет“. И кроме того, эти прилепляются ко мне, как полагается, на 8 дней, а те далеки от меня на многие дни». Сказал ему ангел-хранитель, «И все же, раз он обрезан, не будет ему доброй награды за это?» 202 пункт. «Горе тому времени, когда родился Ишмаэль и был обрезан. Что сделал Творец по поводу притязания ангела-хранителя Ишмаэля? Отдалил сынов Ишмаэля от высшего слияния и дал им долю внизу, в святой земле, ради обрезания, которое есть у них». 203 пункт. «И должны будут сыны Ишмаэля править святой землей в течение долгого времени, когда она будет пуста от всего, подобно тому, как их обрезание пусто, без совершенства. И они будут задерживать возвращение сынов Израиля на свое место, пока не завершится право сынов Ишмаэля». 204 пункт. «И должны будут сыны Ишмаэля вызвать в мире великие войны, и соберутся против них сыны Эдома, и будут вести с ними войну, одну на море, а другую на суше, и еще одну возле Иерусалима, и будут одни править другими, но святая земля не будет предана сынам Эдома». 205 пункт. «В это время пробудится один народ с края света против грешного Рима и будет вести с ним войну 3 месяца. И соберутся там народы и падут в руки их, пока не соберутся против него все сыны Эдома со всех концов света. И тогда пробудется против них Творец, как сказано, ибо резня у Творца в Боцре, а потом охватить края земли, и изведет сынов Ишмаэля с земли, и

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посвящая день памяти ухода великого Ари, будем смотреть урок Рава. Урок посвящен письму 39-го. Ваша, прочитаем эту статью вместе. У нас 32 минуты, пожалуйста.
1: Игерет Ламетет, Шнат Тарпаз.
2: Письмо 39-е, 1927 год. Канун субботы, 17 июня 1927 года. Известному праведнику пусть светит свеча его. Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу, известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого. И поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, такому-то да продлятся дни его, и святому Раву, такому-то да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны мои ни одному человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто может простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца за это, на это поколение. Однако Ситра Ахра всегда находит в себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного.
0: А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что ты делаешь и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Так же и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте. Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг, ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Так же и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает. Не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей. подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которое на него выбрасывают. И благословение поля продлится, плодится и размножается благодаря им, если есть на поволе, то воля Творца.
2: Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения, и потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-либо вред, я буду мстителен и злопамятен к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами. И все, что будет в силах рука моя сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, нет никакой силы, кроме него, страшно сказать, и достаточно понимающему. А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца. Ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не написал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне. Ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах круга оборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы недельной главы Матот Масэй, новомесячье месяца Ав, 5332 года, заболел Ари. А во вторник после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас ему, Раву Хаиму Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще написал там, что в момент его кончины Рава Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхак Акоэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Акоэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую все мы уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору, и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рави Хаим Виталя, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. Тогда сказал он ему, Рав Ицхак Акоэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы начиная с этого дня не занимались бы они этой наукой, которой обучал я их, совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только один Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Акоэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее». И тотчас же отошел в будущий мир.
0: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборота» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он услышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него, третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни» «Эц Хаим» и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле. И так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Раву Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, из этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение», «Улам Тамид» и другие сочинения. И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописей, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать. И знай, наверное, что со времени Ари и до сегодня не было никого, кто понял бы методику Ари до самых корней. Ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне, и потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
2: И вот, по высшей воле, я удостоился вхождения и бур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которая со дня его смерти до сего дня не удостоился ни один человек. Я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воду его ил и грязь, что падут они своим предприятии, вершившимся их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость. И Творец спасает нас от рук их. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, и делать себе имя среди глупцов, и тому подобное. Ведь до сего дня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними.
1: И
2: для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахра, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из уст Ари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ним уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на Него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов. И потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
1: ששאלה זו שאל הרחוזל את האריזל ומפורש זה בספר שער רוח הקודש שהוא שער זין
2: Ну, знаешь, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари, это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. Признак, который передал мне мой учитель, когда мы выходим, когда мы видим, что он говорит правду во всех словах своих, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов. Имеется в виду понятие одной буквы, которую он научился у товарища, что нужно, как известно знатокам тайной науки, и, кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить. И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так: «И по его словам мы сможем узнать и понять его причину, а уровень согласно его знанию».
0: И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее. От него возникают ангелы и святые духи, Рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника. А пар, вышедших из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучать Торе этого человека. И так далее. Смотри там. А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющимися совершенными. И они называются вестниками Магидим и так далее. И потому он дал вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершенны, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи, и как же можно считать их полными праведниками? И вот дал я тебе ясный признак. И я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее и моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они? Это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они могут есть себя поедом.
2: Я желаю здравствовать тебе и такому-то, и такому-то, и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, и все следует за действием. Но что я буду с ним делать? Однако кость моя и плоть моя он, и в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось от начала до конца и так далее. Я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях, ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит. Ведь это немалая вещь, и это работа Творца. Иуда.
0: Теперь, друзья, перейдем к уроку от 16 октября 2005 года. Мы читаем из книги «Прихахам письма», письмо 39-е. Письмо известному праведнику Пусвете Цвечаеву с пожеланием доброго здравия. «Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого, и поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, да продлятся дни его, и святому Раву, да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны моей ни одного человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто сможет простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца на это поколение.
2: Надо понимать, что у Барасулама было очень много противников и врагов. И сегодня тоже мы слышим о них, но сегодня это уже поколение занимается вообще чем-то другим. Нет той Торы, тех людей ортодоксальных, которые были тогда, нет той жесткости относительно науки Каббала и также Каббала Рамак, Каббала Ари, насколько они тогда были в противоречии, и насколько иерусалимские мудрецы разного рода поняли или не поняли, что Барасулам делает. Было очень-очень большое сопротивление тому, что он делает, и тому, что пишет, и как он комментирует слова Ари. И все это действительно... Он боялся, что они могут перекрыть ему весь путь к распространению книги, вообще к распространению своих слов, речей. Да.
0: Однако Ситра Ахра всегда находит себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я, для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного. А ты не бойся страхом глупцов. А что касается клеветников, мизинец мой толще чресл их. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что делаешь ты и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте.
2: Мы видим, что вообще никогда в поколении почти не понимали и не уважали великих в поколении, которые выросли в этом поколении. Нет пророка в своем отечестве. Это известно, что человек, который вырос в том месте, где он жил, о нем думают, что это тот же человек, как и был, потому что не живое, они не растут. С какой стати, что тот же, который в 20 лет, он то же самое в 60, что он знает? Еще несколько листов Гемары не понимают, что можно быть духовным человеком и вырасти из земли. И поэтому говорят, что нет пророка в своем отечестве. Так обычные люди, далекие от святости, которые занимаются ежедневными заповедями, это у них дух их жизни, не понимают других возможностей жить. А их образ жизни — это не дает им думать иначе, что как это вдруг кто-то вырос. Но это относительно того человека, которого они знают. А каббалистов вообще невозможно понять, потому что это простые люди, еще более простые, чем другие. Насколько я их знал, они не делают из себя, не придают себе никакой важности, потому что как можно придавать себе важность, если ты проявляешь себя относительно Творца, то ты все время видишь себя низким и слабым, и кто ты, кто он, что он, как сказано, скромность Творца, которая ощущалась на Моше, не ощущалась во всем его поколении, ни на ком был скромнее, чем любой человек. Поэтому в глазах народа, который видит человека, который не строит из себя, не проявляется по важности, с пузом, с наполненным Талмудом и учителями, разные тайны распространяет, делает чудеса перед всеми. Конечно, публика судит его по... Каждый отвергается в своих недостатках. И так это и выглядит. И это также было и с Арией, и было с Раби Шимоном, и также было с Бааль Суламом, и еще и с Рамхалем, со многими людьми. Каждый Творец как раз с помощью этого оберегает своих любимых особых людей, чтобы они не перемешивались с публикой и оберегали себя. Так могли бы самостоятельно продвигаться без всякого воздействия от этой внешней группы ортодоксальных. Как Бааль Сулам тоже говорит, и не один раз, и как Рабаш объясняет нам в своем письме, что от людей, которые чем ближе они как бы ко внутренней части Торы, должны отдаляться от них, насколько они находятся внутри, чтобы не приобрести от них все их неисправности в понимании пути, чтобы быть чистыми от всего этого. Так как бы то ни было, но каждый не избегает критики на себя. На Бали Сулама была очень большая критика, и были очень тяжелые периоды.
0: Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг. Ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Также и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей, подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которые на него выбрасывают. И благословение поля плодится и размножается благодаря им, если есть на то воля Творца. Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения. И потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-то вред, я буду мстителен и злопамятным к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами, и все, что будет в силах руки моей сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, и нет никакой силы, кроме него, страшно сказать и достаточно понимающему.
2: Что бы ни было, он не собирается делать с ними расчет, а будет продолжать свой путь. И быть что будет. Мы не можем оценить эти усилия, потому что человек, который живет в гетто, в Иерусалиме, ему некуда сбежать. И мир очень маленький, в особенности его мир. Это вообще несколько улиц в городе, и не более. И по стилю жизни, и по родственникам, и семье, и по воспитанию, которое он обязан удерживать во внешнем. Ему делать нечего, а он находится в том же месте со своими врагами. И все-таки обязан продолжать и как-то с этим жить. Это связано с праздниками, с ежедневным хождением в синагогу, и с разными встречами, и свадьбами, и так далее, и так далее. Все, что относится к общественной жизни. Он обязан быть вместе с ними, вместе с тем, что чувствует нас, как они относятся к нему особенно, как видят его отличным от других в негативном смысле. В течение многих лет должен был ходить с рабашем на свадьбы, и это получалось несколько раз в неделю. 2-3 раза в неделю я должен был ходить с ним на свадьбы. Я это очень ненавидел, было мне очень тяжело. И я видел, насколько он тоже страдает от этого, что он должен сидеть за столом важных людей, разговаривать с ними, какие-то вещи на их уровне,
3: о
2: всех новостях, которые происходят там в ортодоксальном обществе. Просто вещи по сравнению с ним, с его уровнем, вещи бессмысленные, бесполезные. И насколько ему было каждый раз тяжело, приходил очень усталый после этого сидения среди них поздно домой. И после этого, допустим, через 2-3 часа должен был вставать и начинать урок. Жизнь была тяжелая, и каббалисты должны были все-таки участвовать в жизни общества по нескольким причинам, каждый в свое время по той или иной причине. Баль Шем Тов тоже все, для того, чтобы привлекать людей, показывать себе, что он существует, чтобы заинтересовывать, может быть, кого-то в публике, напоминать ему, что такие вещи тоже есть и так далее. Но как-то мы должны были участвовать в общественной жизни, да.
0: А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца, ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не писал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне, ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах кругооборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы, недельной главы Матот Масей, новомесячье месяца А, в 5332 года заболел Ари, а во вторник, после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас, ему, Раби Хаим Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Рав Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхак Акоэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую мы все уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору, и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рав Хаим Витали, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. И сказал он Ари: «Скажи товарищам». И тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, не занимались бы они этой наукой, которая обучала их совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоверишься,

0: лечь, окончательное исправление, как они дали ему всякие объяснения, дети больные, жена не позволяет и так далее, что это, конечно, особая задержка, сдерживание свыше у них тоже было. Но то, что здесь очень серьезно мы видим, что тот, кто не получил правильного посыла от учителя, ему не стоит заниматься без учителя вообще, потому что тогда он пойдет с этими ошибками, со своим разумом, и будет только мешать самому себе, чтобы свыше его привели в другое место, в другое время, может быть, в другом кругообороте, но не то, что он будет больше все устраивать себе, больше и больше ошибок в пути, и войдет в путаницу, и, может быть, и других тоже к этому приведет. И Ари здесь говорит ему очень строго, очень жестко, что не занимайтесь тем, что вообще не занимайтесь наукой Каббала. Говорится о учениках, которые давали свою душу за это, но не успели понять. Неважно, он велит так, чтобы только Рав Хаим Виталь скрытным образом занимался наукой Каббала. Они вообще нет. Если вообще нет, так как он говорит потом, если удостоитесь, то я приду и буду обучать вас. Это ни одно не относится к другому. По нашему разуму мы не понимаем. Человек, который не будет заниматься, уйдет согласно приказу своего учителя оставить науку Каббала, не будет заниматься. Как же он потом удостоится, что это будет? Удостоится. Надо делать то, что говорит учитель, и все, а потом это сложится. Не просто так он сказал, что если удостоитесь, что такое удостоитесь, будешь соблюдать то, что я тебе скажу, и не более, и увидишь, насколько ты, если сможешь, я приду к тебе и благословлю тебя. И...
1: Ну,
0: к нашему сожалению, это не получилось потом, только Хаим Виталь один с помощью нескольких сына его и нескольких поколений, они упорядочили труды Ари, это то, что есть у нас сегодня, после того, как еще Баарес Сулам выяснил их, это просто тексты, согласно которым мы можем продвигаться к святости. Есть вопросы об этом?
2: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он слышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя, и их систематизировали пришедшие после него третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле, и так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Рав Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение Олат-Тамид» и другие сочинения.
0: То есть только после Шмуэля Витали, то есть третье поколение, на самом деле, от Ари, у них были все тексты, они организовали их правильным образом.
2: И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рук.

0: рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру, и было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописи, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать.
1: Это то, что подтолкнуло Бааля Сулама навести порядок в учении десяти сферот, взять труды Ари и выстроить их согласно правильному порядку в развитии причины и следствия сверху вниз, и написать на это точный комментарий, чтобы у нас был потом ключ ко всем трудам Ари, если мы захотим.
0: И знай, наверное, что со времени Арии до сего дня не было никого, кто понял бы методику Арии до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Арии, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках от первого услышавшего и до записавшего, до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне. И потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
1: Дело в том, что, уж говорит, у них был большой разум, феноменальная, огромная память, но они не понимали в глубину саму науку. Помнили наизусть, где написано в любом месте что, но связывали эти вещи только согласно памяти, только согласно поверхностному пониманию, а не согласно глубокой связи, которая есть, духовной связи, которая есть между текстами. И поэтому запутались и сделали из этого большой вред науке Каббала. С одной стороны, с другой стороны, они этим сохранили эти тексты, и потом можно было мог прийти такой, находящийся в постижении, не мудрости, память большая, постигающий, соединить эти вещи согласно их духу.
0: И вот по доброй воле я удостоился вхождения и бур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле, так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которой со дня его смерти и до сегодня не удостоился ни один человек. И я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из «Успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его, ил и грязь, что падут они в своем предприятии, вершившем их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость, и Творец спасет нас от рук их».
1: Если у него нет выбора, он обязан сказать во всеуслышание, что он является перевоплощением Арии. И также это не скрывают. Каждый может сказать, что он хочет. Каждый, как говорит, свидетельствует, насколько он в этом понимает. Но и в синагоге сказано, написано «Синагога Ари Ашлага». То есть действительно мы полагаем, что это та же душа, которая прошла через Авраама, Моше, Рашби, Ари, Барасулама. Это та же душа, которая всякий раз приходит в этот мир на новых уровнях авиюта, обновления общего уровня человечества, приходит, чтобы совершенствовать науку Каббала и привести ее к уровню в соответствии с соответствующему тому поколению, которое сейчас. Как пишет Бааля Сулам, что Ари — это уже начало методики Машеха.
0: Да. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сегодня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахры, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из Устари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ними уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов, и потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
1: Вещи тут. Причем в первом отрывке, я думаю, что ты поверишь мне, он говорит, что не надо удивляться тому, что приходит человек со стороны общества. Это не важно, общество ничего не понимает, и в обществе нет находящихся в постижении, кто может понять или оценить эти вещи. А те, кто занимаются каббалой, занимаются тоже поверхностно, не находятся на ступенях, где можно показать, где я, где ты, и этим успокоить дух человека и войти во взаимное понимание и в соединение с ними. И остальная публика вообще любит все что угодно, кроме того, что близко ему, стирать и уничтожать, как каждый говорит: «Мой Рэбе, мой Рэбе», остальные как бы не относятся и не равны. Поэтому нужно понимать эту публику. И светские, религиозные, то и другое. Тот, кто не находится в духовном постижении, по природе человека, в неисправленной природе, который есть в человеке, конечно, так относится к тому, что происходит. Читают. Нужно просто подождать, пока они вырастут, дети. То, что делают много шума, много проблем.
2: На
1: ежедневном уровне каббалисту принимать эти вещи как это защита со стороны Творца, который так ставит каббалиста перед всеми. Это одно. А второе, что как измерить действительно истинный праведник или нет. Не по чудесам, он говорит, и не по какому-то другому отличию в знании материала. Допустим, есть такие, кто знает это наизусть. Просто удивительным образом. Об этом Бар-Салам пишет, как он приехал в Иерусалим, насколько он впечатлялся тем, что они знают каждое слово «Ари», знают, но не знают глубину ни на миллиметр больше, чем поверхностное понимание. Так и не согласно знанию материала, могут произносить речи, просто как будто им дано это свыше, с большой мудростью туда и обратно, согласно всем текстам каббалистов, согласно этому нет. А также согласно чудесам, которые могут рассказать им или даже способны это произвести. Может быть, тоже способны, да? Но что бы ни было, ни то и ни другое не может для нас быть как доказательство, что он в постижении и может быть наставником для достижения целетворения. А что?
0: Но знай, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари. Это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. «И признак, который передал мне мой учитель, когда мы видим, что он говорит правду во всех своих словах, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов». Имеется в виду понять одну букву, которую он научился у товарища, что нужно — Как известно знатокам тайной науки,
1: написано, что тот, кто учится одной букве от товарища, должен относиться к нему как к учителю. Одна буква имеется в виду вера. То есть тот, кто обучает вере, свойстве отдачи, как прийти к нему, это называется одна буква. Благословение, браха, бет. То, с чего начинается Тора, его можно назвать равом, учителем. Вопрос, насколько он обучает, и как он обучает, и так далее, но это, по сути дела, признак. То есть не то, что он сам возгордился, к себе привлекает учеников, ставит учеников, чтобы они сделали кли относительно Творца, и этим вводит их и показывает им, как войти в свойство отдачи, в свойство бины, в веру, которая называется одна буква.
0: И кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить.
1: Ну, тайны Торы и ее секреты выяснить имеется в виду, выяснить ученикам, в той степени, в которой они могут переварить их, и что это им во благо. Не то, что раскрыть им тайны, потому что это невозможно. Все согласно ступени. А всякий раз раскрывать им больше и больше, постепенно, чтобы это помогло им, поддерживало все их пути на каждом шагу.
0: И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его величину, а уровень согласно его знанию. И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее, от него возникают ангелы, святые духи, рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника.
1: Ну, праведник, благочестивец, занимающийся Торой, молящийся с намерением, это все духовные действия, понятно, да? Праведник верой своей жив будет, праведник основы мира, который поднимается уже от Малхут к Исоду, находится в намерении на отдачу во всем. Хасид, благочестивец, то есть тот, кто уже обрел свойство отдачи, Гергаль Тейнаем, есть у него, Свет Хасадим, это хасид, занимающийся Торой, то есть уже исправляет свои получающие келимы, молящийся с намерением, то есть уже знает обо всех своих келим, чтобы поставить на них экран с намерением ради отдачи. Конечно, этот человек, он свят.
0: Да. А пар, вышедший из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучить Торе этого человека.
1: То есть с его помощью у нас выясняются также все учения, постижения, уровни величайших каббалистов, которые были до него в течение поколений, и он связан с ними, берет от них и передает нижним все, что им во благо, для того, чтобы достичь цели творения. Да.
0: А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющиеся совершенными. И они называются вестниками, магидим и так далее. И потому он дал нам вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершены, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует.
1: Но кто понимает, как он объясняет, и объясняет ли он в совершенстве или нет, это, конечно, говорится о самом человеке или о других, кто больше его и могут измерить и проверить, но не маленькие, которым просто рассказывают то, что рассказывают, и они все проглатывают и принимают как есть. То есть, конечно, мы не способны проверить, кто обладает духовным уровнем и и кто истинный рав, каббалист или нет, иначе как, согласно тому, что он преподает своим ученикам, в каком виде он ведет их, согласно тому, что мы понимаем в текстах, в путях, в уровнях от этапа к этапу. Нет, у нас, у маленьких, никакого другого способа различить. Мы не можем измерить их уровни, мы вообще не входим в эту духовную область, там, где можно постичь, может быть, его, достичь его уровня, а только в таком виде, в передаче материала, в поддержании пути, который проложен и связан с целью, с слиянием с Творцом.
0: Да. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот я дал тебе ясный признак. Я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее. И моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они, это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они будут есть себя поедом. И я желаю здравствовать тебе и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, а все следует за действием. Но что я буду с ним делать, однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подобно. Подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось, от начала до конца и так далее, и я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях. Ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит, ведь это немалая вещь, и это работа Творца.
1: Ну, были тяжелые времена, мы сегодня не чувствуем уже все это. Это было 70 лет назад. Бар-Сулам был в Лондоне, это было в Иерусалиме, все это напряжение, ему было очень тяжело с этим, поэтому он уехал туда и написал.
2: И Рабаш
1: тоже, когда был очень неспокойно, уехал в Лондон и был там 3 года после смерти Бар-Сулама. Что можно сказать? У нас нет явных признаков для каждого, кто может прийти с претензией, откуда я знаю, что и как.
2: А
1: еще раз, как я обратился к Рабашу и спросил его об этом, он сказал, ищи. Если ты увидишь, что ты там, что больше подходит тебе, видимо, подходит. Если ты не найдешь место, то, видимо, это твое место. И это, по сути дела, проверка. Будем надеяться, что в нашем поколении это выяснение становится в широких масштабах больших, и все наше распространение должно привести к тому, что действительно все тексты и великих, и тех, кто запутался и составил это из недостаточного знания, отдаляться от людей, только труды Барасулама будут как свеча у наших ног для нашего пути, потому что действительно слова Рашби, слова Ари приводятся там в правильном порядке, с правильным объяснением. Зоар тоже, нам надо понять, что Зоар, как рассказывается, действительно как было, был, по крайней мере, в 20 раз больше, чем то, что у нас есть сегодня, и иначе организован. И там тоже есть путаница и лакуны. В общем, 1/20 того, что было в книге. Конечно, как с трудами Ари, которые были неправильно организованы. Рафаэль Виталь записал их, когда только записывал то, что сказал Ари, только часть понимал в этом и тоже как понимал. Так если не порядок и объяснение, которое дает нам Баля Сулама в этих источниках Зора и трудов Ари, у нас нет другого пути в Каббале. Мы будем надеяться, что и те, кто не понимает, и те, кто сопротивляется, и те, кто держатся за что-то другое разного рода, поймут, и мы будем держаться за один источник, за одно кли, и поймем, что хотя есть, написано, что есть много путей к Творцу, но методика Тора одна. И для нашего поколения она здесь, в трудах Баля Сулама, согласно этому пойдем и преуспеем. Да?
0: Он пишет здесь в конце о ком-то, что намерение его доброе, а действие нехорошее, а все измеряется по действию. Мы говорим, что именно по намерению судят у человека, и главное — намерение. Так что...
1: Если говорят о маленьком человеке, у которого сердце и уста не в согласии, получается, что действие его и намерение его — это не то же самое. Благонамерение хорошее вначале, может быть, действие, но потом эго пересилило злое начало. И то он имел в виду изначально, это вышло иначе. Или не то, что вышло иначе, но само намерение. Может быть, действие — то же самое действие, но намерение уже изменилось. Это одно. Второе, что человек не может измерить точно, в чем его намерение, а действие соответствует это намерение. И все-таки после всего, если мы говорим о человеке в этом мире, мы проверяем его только согласно действию, потому что в намерении это тайная наука. Ни он, ни мы не знаем, что именно он имел в виду. И он запутан и подкуплен, это скрыто от него. Это называется тайная наука. Наука о намерении. И мы тоже не знаем и не понимаем. Поэтому закон только согласно действию. Да.
0: Кроме Баля Сулама, сделали еще кто-то основательный комментарий к Писанию Марии?
1: На труды Ари было много комментариев, относительно хороший комментарий на труды Ари. Это... Есть много комментариев, я не хочу даже определять, но все эти, допустим, Айзек Ховер.
2: Петхе Шарим. Есть кама.
1: врата, входы в врат. Здесь несколько, я бы не указывал на них, чтобы не начинать интересоваться ими, потому что все-таки, хотя они относительно хорошие и правильные, не мне судить, это все были очень большие каббалисты. Я читал их тоже, и видел эту книгу, допустим, и Леля Гельбштейна, и Ребе знал, они еще несколько книг, я учил вместе с Ребе, вместе Рамхаля, немного Агра, Виленского Гаона, но все-таки эти книги, это не книги, согласно которым мы сейчас можем учиться и продвигаться. А если мы поднимемся на более высокие уровни, то, конечно, мы будем наслаждаться, допустим, от книги Рамхаля «Адир Бамаром», «Великий в высотах». Он пишет там чудесные вещи. Но все они Агар Ацилута. Это просто о... целиком о Рош Арихампина. Вся книга. Потому что там, на самом деле, источник всего управления. Так сколько мы сегодня можем об этом судить? Это нужно быть просто близкими к постижению этого. Не именно в постижении этого, но... Я не находился в этом, когда с Рэбе учил это, но все-таки... Это нужны особые условия, чтобы изучать это. После всего, кроме трудов Бааля Сулама, для исполнения, для начинающего, до того, как он вошел на ступени, до того, как есть четкое постижение, у него нет больше книг. После того, как он уже начинает больше и больше продвигаться по ступеням, тогда он сам может видеть, какими вещами ему стоит еще интересоваться. И это немного. Может быть, немного Вилинский Гаон, немного Рамхаль, и все. Бааля Сулам все-таки остается в течение всего пути, как верный источник, ведущий самым коротким и надежным образом. И я снова надеюсь, что благодаря нашему распространению мы сэкономим большую путаницу и сэкономим много времени тем, кто ищет, чтобы они сразу перешли к его книгам. Я изучал 3-4 года разные тексты. И это были книги великих каббалистов. Хасидизма или книга Таль Орот. Книга относительно хорошая. Мендель из Витебска, Приец Хаим, Эц Хаим.
2: Водай Рамак.
1: Рамак, конечно. Очень подробно объясняет все вещи. И так далее. Вилинский Гаон, Сафра де Цниюта. Объяснение очень трудное, но все-таки как-то Клах Петхей Хахма Рамхаля. Я много прошел, но после того, как я пришел к Бааля Сулама, только тогда я понял, насколько этот источник, это и есть источник. Ну, перейдем ко второй части.
3: А сейчас, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке, семинар 6 минут. У нас есть цепочка каббалистов, как эти тексты переходили и из рук в руки, и Ари заповедал своим ученикам не трогать эти тексты и не продолжать это учение. И как практически до нашего времени это продолжалось, и Бааль ха-Сулам взял эти тексты и ничего в них не менял, как он пишет, что, как он сказал, как это... Он с этим работал, ничего не добавил к этому. И какая честь у нас есть.
4: Интересно, весь этот рассказ с Ари со всеми, и с каббалистами, и с рукописями, часть из которых только осталась. В нашей работе мы все время раскрываем величие Ари, величие всего, что мы получили. Без этого мы бы не были там, где сегодня. Все заслуга того, что мы получили. В благодарность всем каббалистам. Можем их почувствовать через их труды.
3: Мы видим высшее управление, как оно происходит. И сейчас мы получили книги Бааль ха-Сулама, и благодаря этим книгам мы можем выйти в достичь гмар-тикуна, полное исправление.
4: Очень большое величие слышать то, как об этом говорит Рав. Как он делает в точности, что говорилось до него. То, что Ари говорил, то, что Бааль ха-Сулам говорил.
3: Да, и в итоге Рав упоминал о великих каббалистах, и он говорит, что Бааль ха-Сулам для нас это самый главный источник. И еще я помню, как Рав сказал, что я не отхожу от текстов Бааль ха-Сулама и Рабаша.
4: Прошу прощения, нет голоса. Поразительно то, как нас Рав обучает правильному отношению. И он просто растит нас, показывая, как относиться к тому, что сделали каббалистам, которые открыли свет. И то, что Бааль ха-Сулам сделал, просто передал человечеству всю науку. Это и есть главный источник, тот источник, по которому нужно учиться, потому что только тогда мы начинаем постигать через Рава, Рабаша, конечно же, истину, то, что существует в мире. И мы должны это продолжать, чтобы всю жизнь посвятить только этому.
3: И даже сегодня на уроке мы прошли процесс. Сначала мы прочитали то, что пишет Бааль ха-Сулам. Почувствовали, где он и где мы. Где Бааль ха-Сулам, Ари, где мы. Нас привели таких птенцов. И потом Рав начал объяснять, и мы начали понимать, что для каждого поколения есть свой каббалист, и он передает эту мудрость Авраама и Рашби и Ари своему поколению. У нас Рабаш и Рав просто берут нас за руки и проводят через все эти миры. Нужно быть просто преданными учениками, держаться за руку их, и они приведут нас к постижению.
4: Да, с помощью Творца будем преданными учениками. Добьемся через объединение между нами прийти к тому, что каббалисты нам пишут. Есть много книг и много чего, что написали каббалисты. Но то, что Бааль ха-Сулам оставил, как сказали, это надежный источник, он остается навсегда и приведет к цели самым кратким путем. И мы удостоились получить итог, который нам передал Бааль ха-Сулам.
5: מה לא אוסיף? אני לא יודע. Адам,
3: не знаю, что добавить.
5: Адам, צריך לקבל את כל ההתרשמויות האלה.
3: Человек должен получать все эти впечатления, которые он получает, все каббалистические тексты, вот из одной точки, точка, которая ищет источник, ищет Творца, источник отдачи только. Для этого они пишут, все остальное в сердце это неважно. Мы должны сосредоточиться, где они написали, как они написали, для кого они написали.
6: Перейдем к следующей части урока.

0: Сейчас, друзья, мы послушаем беседу из беседы в пути по поводу Рош десятки. Беседа прошла неделю назад, 11 июля 26 года, пожалуйста.
1: Что вы скажете про Илоне? Уже все выступили. Он был у нас Рош десятки.
0: Оставить его.
1: Да? Дать ему еще неделю. То есть вместо каждого, вместо недели, может быть, чтобы кто-то провел две или три недели?
0: Ну, если есть согласие.
1: Но это прецедент, может быть, если мы договорились, что у нас ротация, каждую неделю кто-то один, Влад, Моша, и каждый делает по-своему работу, через неделю меняемся, это нормально? Нормально?
0: Да, но это не должно стать привычкой.
1: Нет, никак, а привычка. Но это зависит от того, как есть согласие в десятке. Что ожидает от меня на этой неделе? Михаил, вы чувствуете Рош десятки, Дуди или кого-то еще? Что он должен делать?
0: Да.
1: Что вы чувствуете?
0: Без Рош нет ничего.
1: В смысле ничего?
0: Не может быть, чтобы что-то существовало, тем более на протяжении времени, без Рош, без главы. Зависит только от того, кто глава, какая его роль, как он это понимает, как мы к нему относимся. Тут есть много вопросов. Вопросы, сомнения. Ты видишь? Если мы затрагиваем это, то это пробуждает много вопросов.
1: Много товарищей спрашивают, для чего Рош, если должно быть равенство. Мы учили, что в десятке должно быть равенство, и не понимают, как равенство можно совмещать с понятием Рош.
0: Нет.
1: Как вы объясните?
0: Глава группы, это не связано с равенством.
1: С равенством? Рош десятки не связан с равенством?
0: Нет.
1: Ну как же? Мы же учили, для того, чтобы объединиться, должны быть равными, с одной стороны.
0: Мы соединяемся не для того, чтобы быть равными. Совершенно. Это не та цель. Мы объединяемся, чтобы стать как одно тело. Как что-то одно цельное, чтобы прийти к одной мысли, к одному желанию и почувствовать в этом хорошо.
1: Но объединиться можно только, когда все равны, верно?
0: Да.
1: А так Рош помогает этому? Если есть Рош, значит, он уже не равен.
0: Когда входят в единство, мы еще не Рош, еще не один. Только готовим себя.
1: Рав, ну вот я сейчас начинаю, это мой третий раз. Начинается неделя, когда я буду Рош десятки. С этого момента и до следующей субботы. Где мне взять силы? Вопрос. Где Рош получает силы относительно десятки? И чтобы подталкивать, отдавать десятки. Откуда?
0: От товарищей.
1: В этом смысле от десятки? Как бы они гуф?
0: Да.
1: То есть Рош, чтобы получить силу, он должен получать от гуф, от товарищей. Что значит получить от них силы? чувствовать их. Они первые, они главные, я должен служить им, или я первый?
0: Нет, ты не строишь своим присутствием ничего. Ты готов быть главой десятки, если они на это согласны.
1: Я слышал так, что было согласие. Они меня выбрали и согласились.
0: Ну.
1: С этого момента какая моя работа? Чувствовать их хиссарон? На чем сфокусироваться в работе Рош?
0: Я не могу сказать тебе. Это ты должен написать себе.
1: И каждый сам для себя это определяет? Или есть постоянное определение?
0: Это не постоянное определение. Но мы не очень придерживаемся его.
1: Вы можете сказать несколько слов, что это? Я хочу быть хорошим Рош.
0: Хороший Рош. Это называется, что ты согласен принять в десятку, которая под тобой, каждого, кто согласен, согласен со всей десяткой. Работа в твоем согласии. Да, конечно.
2: Вместе с тем я должен искать какие-то внешние проявления.
1: Вместе с этим должен добавить какие-то упражнения?
0: Нет.
1: То есть не обязательно сейчас как-то всех задействовать?
0: Нет.
1: То есть больше изнутри удерживать их, прийти к согласию, подталкивать изнутри?
0: Да.
1: Но вот сейчас, на этой неделе я Рош. Почему бы Шимон не сделал то же самое? Что есть у меня такого, чего в нем нет? Он может делать то же самое?
0: Ты ответственный за определенный порядок в десятке.
1: Но это моя внутренняя работа?
0: Да.
1: И в это время Шимона, какова его работа? Любого другого товарища, тот, кто не Рош, какая его работа?
0: Его работа?
1: Да.
0: Тоже. Быть главой десятки в той десятке, которая сейчас остается вместо кого это было?
1: Был Илон. Но сейчас после Илона я начинаю. На этой неделе я меняю Илона, теперь я буду Рош. Ну, допустим, что Илон теперь больше не заботится?
0: Конечно, да. Но у него нет ответственности относительно десятки, когда он Рош.
1: Не понимаю, почему не добавляем в святости, не добавляется в ответственности? То есть каждый раз добавлять еще и еще?
0: Нет.
1: Нет. Почему? Потому что это невозможно так удерживать?
0: Да. А это тяжело.
1: Но вот когда каббалист приходит к постижению духовному,
0: да.
1: Так это же как дети, он всех чувствует. Все время заботится о них, как мать.
0: Ну, увидим тебя.
1: Шимон, вы говорили, что должно быть внутреннее выражение. Быть Рош десятки.
0: Да.
1: Не внешне.
0: Он заботится о том, как десятка ведет себя. Что такое вообще сама десятка? Вот и все. Кроме того, вне десятки у него нет права решать что-то. Что-то определять.
1: Относительно равенства. Так получается, что есть Рош и Гуф. Так в Гуф все должны быть равны. Но Рош как бы не должен быть равен.
0: Да.
1: То есть когда говорим о равенстве, то равенство, оно в Гуф. Вот мы сейчас все Гуф, а Дуди Рош. И мы его строим.
0: Да. Рош.
1: Что должны чувствовать товарищи от Роша? Что-то должны от него ощущать от Рош?
0: Товарищи должны чувствовать от Рош, что он объединяет их.
1: Но что значит, что я их объединяю? Что я творец?
0: Ты объединяешь их тем, что относишься ко всем с одинаковой важностью. И нет у тебя чего-то, когда один больше другого. Это то, что я думаю.
1: Не, ну то, что товарищи спрашивают, в основном в израильском кли, они говорят, мы привыкли получать, принимать решения вместе, единогласно, в равенстве, и вдруг появился Рош. Так мы когда сейчас хотим принять, например, вместе решение, если мы все равны, тогда понятно, должны единогласно принять. И вдруг есть Рош, не складывается. Что здесь Рош делает? Он нам определяет, он вместе со всеми должен единогласно голосовать, или он может выше всех высказать свое мнение.
0: Рош, у него есть первый голос перед всеми. Он ответственный за объединение между всеми.
1: Ну, это он. А что с решением, которое единогласное? Вообще может быть такое консенсус, когда все принимают решение? Это решение Рош.
0: Если вы так сделаете, то будет.
1: Еще страх, который есть у товарищей, это власть. Боятся. Десятки говорят, что я боюсь, что завтра он будет Рош. Не знаю, что он по такому будет делать. Начнет управлять мной.
0: Да.
1: Это меня пугает. Что делать со страхом, который есть у товарищей, в том, что Рош будет властвовать, воспользуется своей силой с отрицательной стороны?
0: Да. Возможно. Но для этого они все десятка, и каждый из них может быть главой.
1: Да, поэтому мы и меняемся каждую неделю.
0: Да.
1: Поэтому не страшно, сколько там на неделю можно управляться. Дудзи, должна ли быть связь между разными Рош в группе? В нашей десятке есть Рош, в другой десятке Рош. Они должны как-то соединяться?
0: Нет.
1: Нет. То есть каждая десятка сама по себе. Понятно. Михаил, так через кого соединяются десятки? Ну, в примере в будущем. Десятки должны соединиться. Десятка не висит в воздухе. Она связана с другими десятками. Допустим, в Петах-Тыкве. То как? Через кого они соединяются? Что их связывает, если не через Рош? Как они налаживают связь друг с другом? Десятки.
0: Они соединяются сами.
1: А что? Что соединяет десятку с десяткой? Где этот механизм? В чем?
0: Механизм, я думаю, одна цель, которая должна сблизить их.
1: То есть нет такого, что я как единица в десятке 36-й в нашей десятке соединяюсь с десяткой 59 с кем-то. Такого нет. И нет такого, чтобы Рош нашей десятки соединился с Рош другой десятки. То есть то, что нас соединяет, это цель общая.
0: И только.
1: Говорим, прежде чем перейдем к следующей части, споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: רוק основан на статьях труды Бальсулама. Книгу можно найти на Capsule.il
0: ולסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים.
1: Здравствуйте, друзья, мы начинаем нашу часть, учимся вместе с товарищами, учим статью «Поручительство». Сегодня мы пройдем 19 и 20 пункты. На иврите страница 393. Также статья есть в учебных материалах.
2: החומר נמצא גם בחומר הלימוד. אז אנחנו נקרא את אות י"ט תכף ביחד.
1: Мы начнем читать 19 пункт в десятках, затем мы посмотрим объяснение Рава 19 пункта, и потом продолжим, и дальше будет время для вопросов. Еще раз мы читаем статью поручительства, 19 пункт.
2: בואו נקרא ביחד את אות י"ט, בבקשה בעשיריות.
3: ורבי אלעזר, בנו של רשב"י,
4: מפליג... 19 פונקט. רבי אלעזר, סן רבי שמעון, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Израиль является поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако, тут нет разногласия, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и они не хотели принять ее. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийстве и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И как сказали наши мудрецы и праотцы,

0: для того поколения, в каждом, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы по неволе были избраны самым особым народом из всех народов. Получается, что только лишь сыны народа Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что не участвовали они в этом. И это просто, потому что такова реальность. Как же может Раби Элазар не соглашаться с этим?
1: Да, надеюсь, что все закончили 19-й пункт. Сейчас мы вместе посмотрим объяснение Рава, 19-й пункт. Очень такое подробное объяснение, которое включает объяснение введения в Каббалу, нисхождение миров. Давайте посмотрим, как Рав вводит нас постепенно в статью поручительства.
0: Рав Элазар, сын Рашби, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Израиль является поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы. То есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни — в прелюбодеянии, другие — в разбое, убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: То есть, после того, как часть человечества, которую организовал Авраам как группу, которая затем переросла в народ благодаря эгоизму, который в них вырос, они достигли духовного, и эта часть исправила себя, как это было, от Адама. Мы пришли к состоянию Вавилона, и тогда часть осталась на уровне, это группа Авраама, который называется Исраэль, согласно своему намерению Шартель, а часть осталась на том же эгоистическом уровне. Вот это, если это эго, Вавилонская башня. Затем у них, у Исраэля, был еще один скачок, это Египет. И еще они поднялись над этим Египтом, а затем у них был исход из Египта и покорение земли, то есть желание отдачи ради отдачи, получение ради отдачи. Они поднялись на уровень храма, это Мохин Дехая. И когда они сделали это, в общем-то, был их личный гмар-тикун, потому что больше Мохин-де-Хая — это Мохин-де-Ихида, это когда уже все соединяются. И тогда они начали спускаться. Вот это постепенное падение, как мы изучаем мир Никудим, разбиение Малхей-Дахгат, а потом Малхей-Тангин. Итак, храм, первое разрушение Малхей Дахгад. Это второй храм. А затем совершенно, как и все человечество, это уже разбиение Малхей Тангим. Разбиение. И тогда входят в изгнание.

0: Все остальное — это была только подготовка. Египетское изгнание или вот Вавилонское изгнание. Вавилонское изгнание — это не здесь, это тут. Это просто написал Вавилонское. В последнем изгнании есть смешение душ. Те, кто были в духовном и упали, и те, кто не были в духовном и продвигались. То есть он говорит, что вначале надо было знать только части килим, духовный подъем, и после того, как они перемешались, заканчивается изгнание, и нужно, уже когда есть решимот, во всех решимот есть смешение света с одной стороны, а с другой эгоистическое желание, которое приходит с другой стороны, и здесь мы уже нам необходима методика исправления, которая приносит нам окружающий свет с помощью изучения Каббалы. И так мы должны исправить себя. Здесь есть духовный подъем. И говорит Раби Элазар, Раби Шимона, сын Раби Шимона, каждый, весь мир должен прийти в поручительство. Здесь у нас было поручительство при выходе из Египта. Это называется «в наших корнях». А теперь мы должны прийти к поручительству во всем мире. И в этом тоже есть обязанность для Израиля, для тех, кто был в этих исправлениях свыше. А у народов мира, согласно их смешение с ними. Как говорит Баль Сулам в предисловии книги Зор, народ Израиля обязан, а остальные народы согласны их смешению, потому что в Израиле находятся искры. А народы мира согласно тому, как вот из этого смешения, которое произошло здесь между всеми. Те, у кого пробуждается решимо, он присоединяется. У кого нет, то нет. Но все в итоге должны прийти к состоянию полного исправления, общего полного исправления. Дани.
1: По сути, когда народ Израиля был под горой Синай, они не выбирали это сами?
0: Нет, это было запланировано так. Нет, до нашего поручительства свобода выбора. Впервые у нас сегодня есть свобода выбора во всем процессе и духовном, до этого и материальном. Никогда не было. Никогда не были килим перемешаны со всеми подготовками, когда они с помощью учебы притягивали для себя окружающий свет, и была бы у них свобода выбора. Все это находится только сейчас. Поэтому все, что было до сих пор, вся история, все, что происходит до сих пор, только отныне и далее, происходит исправление. И поэтому весь предыдущий процесс называется, что духовный корень приходит и касается материальной ветви. А мы должны из материальной ветви прийти к духовному корню. Да.
1: Раз спрашивает из Америки, можно ли прийти к поручительству в духовном без материального поручительства?
0: Нет, невозможно. Он должен быть в учебе с другими, он должен быть в поручительстве с другими, он должен быть участвовать с другими в распространении. Все, что сказали нам каббалисты делать, он не может сделать это виртуально, скажем, где-то там умозрительно или где-то в своем воображении, что он находится в связи с душами, с другими точками в сердце. Как он реализует это? Все вот эти свои стремления. Поэтому мы организованы так во всем мире, что у нас есть большая группа международная, в которой находятся сотни тысяч людей, каждый учится согласно одной методике.

0: источником книги Баля Сулама. Все мы связаны в одной сети, и в этой сети мы должны вместе учиться, быть товарищами и объединиться друг с другом, и вместе распространять, действовать относительно широкого мира, чтобы их приблизить. Если кто-то в этом не участвует, согласно тому, что нам сказали каббалисты делать, то он просто не реализует то, что должен делать, и, конечно же, не удостоится раскрытия Творца. Нет выбора. Мы обязаны понять из общей системы Адама Ришона, этой души, что мы должны делать в связи между нами, чтобы достичь проявления света в наших килим, в наших желаниях. Мы должны сами соединиться между собой таким образом, чтобы у нас было желание подняться духовно, чтобы связь между нами была сильная. Мы должны привлечь с помощью этой учебы Ормакив, чтобы он был, чтобы стал внутренним светом. Мы должны повлиять на весь мир, чтобы эту систему сделать более интегральной, большей и более
1: объединенный.
0: Из осознания и изучения системы мы видим, что то, что они требуют, это так, и не может быть иначе. То есть мы должны соединить все части разбитого кли, и согласно мере связи там раскрывается свет.
2: От ютет шура вельфихах.
3: 19 пункт продолжаем, и потому. «И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцев. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим».
0: Здесь мы должны понять, что это совершенно не зависит от нас, что в строении Адама Ришона, если мы поделим этого Адама Ришона, общую душу, если мы его делим на части, которые выше Хазе и ниже Хазе, тут есть части Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот, Малхут. Вот Тиферет здесь-то, во всем кли, мы должны понять, что это не зависит от нас. Есть части кли души Адама Ришона, которые прежде пробуждаются, а есть те, которые позже. Первый — это Авраам, это Хесед, второй — это Ицхак, Гвура, третий — Яаков, это Тиферет. И так далее. Здесь мы видим, согласно поколениям, 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений — это развитие душ. От Ноха до Авраама — это в сущности та же душа, которая больше развивалась, раскрывалась, и от Авраама начинаются уже линии. Это правая, это левая, Ицхак, Яков, средняя линия. И далее уже продолжается исправление, начиная от Йосефа, который соединяет всех. Это Йесод, основа. И Моше, Это когда Исот поднимается в Тиферет, в Бину и так далее. То есть мы говорим здесь, ну, мы еще будем проходить это постепенно, изучать это как систему, как это происходит в одном парцуфе, как все эти части должны пробудиться в одном парцуфе Адама Ришона. Сила, которая называется Авраам, Ицхак, это не сила, это люди, мы должны понять, это части Адама Ришона, части общей души. Это общая душа, которая так должна по своему строению, согласно тому свету, который действует в ней, вот в этом кли, так она должна исправляться. Тут нет какого-то отличия в чем-то кого-то или протекции кому-то, то, что мы согласно неисправности нашего разума обсуждаем. Говорится о системе, которая таким образом исправляется под светом, который воздействует на части, на килим Адама Ришона. Так эти килим называются, Авраам, Ицхак, Яков. Мы не смотрим на Авраама, что это был человек. Мы говорим, это была сила особая от Адама Ришона. Это свойство хесед, свойство милосердия, которое раскрылось. И эта сила, которая раскрывается, она раскрылась в душе. И человек действовал согласно этой силе в этом мире. И мы что, смотрим на плоть или на его часть в душе? Но нужно смотреть на то, как эта часть Адама Ришона, которая выполняет сейчас действия. И эти действия по неволе обязаны выполнять. Поэтому они называются праотцами. И поэтому Авраам, народ Израиля, вся эта роль, почему этот народ называется, что он не учитывается между народами, он не считается, потому что он относится к исправлению мира, как-то донести до них исправление мира. На самом деле, когда Творец выбрал и подразумевал под творением народы мира, они его цель, а народ Израиля — это как инструмент, нет в нем ничего особенного. Наоборот, это как кли, которое должно обслуживать других, служить им. Как Авраам, Ицхак, Яков служат, то есть дают методику, силы Адама Ришона для использования. Так та же часть общей души, которая называется народ Израиля, должен принести методику исправления. А Творец относится именно к тем частям, которые не могут воспринять методику исправления в собственных килим, потому что они все получающие килим. И тогда, благодаря исправлению, когда туда входит отдающий килим, таким образом они готовят себя к исправлению. И поэтому мы должны видеть этот процесс именно относительно цели, что все исправление народа Израиля — это для того, чтобы реализовать то, что возложено на них. Здесь нет выбора, это обязанность, потому что это система Адама Ришона, что эта часть должна сейчас быстро исправить себя и передать эту методику той части, которая называется «Народы мира». И действительно, все, вся цель творения — это они. А не то, что вот этот земной народ Израиля думает о себе.
1: Сейчас мы перейдем к чтению следующего пункта, 20-го. И после этого еще продолжим смотреть объяснение Рава. Пожалуйста, 20-й пункт.
4: «Улам агмар шел тикуна улам».
0: Однако окончательное исправление мира может произойти только, когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу, как сказано, и будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. И в Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких стихах: «Ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы, однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцев по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, что мы стали достойны получить Тору, и если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана нам, мы, несомненно, были бы ничем не лучше остальных народов мира, как сказано в 19 пункте.
1: Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торой заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту возвышенную работу — любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом. Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какой-либо компенсации эгоистической любви, в определенной мере способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного, поступенчатого развития, пока изменения не умножатся до такой большой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов, перевешен чаши заслуг, иными словами, вес желаемого очищения завершен. Ведь они уподобляли это взвешивающими на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, к которому взвешивающий хочет прийти. Перейдем к объяснению Рава по 20 пункту.
0: 20 пункт. Однако окончательное исправление мира может произойти только когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу.
1: Окончание исправления мира, по сути, начинается сейчас, как и говорит об этом Бааль Сулам и остальные каббалисты, то, что мы живем в дни Машеха. До завершения Израиль получили Тору, поднимались, падали, были в изгнании, перемешивались со всеми остальными душами. Это все подготовка к исправлению мира. А теперь начинается уже общее окончательное исправление мира, то, что называется окончательным исправлением. И мы с вами сейчас находимся именно в эту, живем в эту эпоху. И особенного здесь то, что все, что произошло и будет происходить с этого момента и далее, будет происходить исправление связи всех душ. Еще от Адама Ришона. И поэтому даже каждое минимальное действие должно быть уже направлено на общее исправление всех.
0: Как сказано, будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. В Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких строках «Ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы». Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцов, по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, что мы стали достойны получения Торы,
1: то есть так же, как праотцы были исправлены и создали для нас систему, с помощью которой мы приходим к слиянию. То есть сейчас мы пользуемся тем же самым. Праотцы — это от Авраама и далее, все каббалисты, которые в духовном сделали исправление и формируют эту исправленную сеть в системе Адама Ришон всех душ. То... И так же, как мы пользуемся ими, для того, чтобы, воспользовавшись их книгами, их рекомендациями,

0: эмоциями, тем, что мы сливаемся с ними, чтобы прислушаться к ним, приблизиться к ним. Мы из всего этого привлекаем к себе силу. Мы даем возможности воспользоваться, использовать эти души. И все это живая система. Это мы считаемся мертвыми. Они могут дать нам силу жизни и оживить весь этот гуф Адама
1: Ришона.
0: И точно так же, как мы пользуемся их помощью, так и мы должны исправить себя, чтобы быть вместе с праотцами относительно всего мира, чтобы стать исправленной системой. Имеется в виду все, у кого есть точка в сердце, все, кто называется Исраэль. Потому что сегодня уже нет такой уж разницы между тем, кто находится Исраэль в материальном мире. В основном Исраэль — это в духовном, когда пробуждаются все. И среди них Исраэль, которые это те, кто прошли уже прежде этот процесс. В подготовке мы должны все подниматься, мы должны слиться с праотцами и из всей этой большой системы передать свет народам, то, что называется всем народам мира. Почему это называется свет народам? Потому что все, кому мы передаем свет для исправления, они называются народами. В них нет точки в сердце, которые пробудились. Они только чувствуют недостаток. Боль, голод, хиссарон, пустоту. Пустошенность от жизни, от нашей привычной жизни. Нет у них недостатка в материальном, им не хватает. Нет у них недостатка в духовном, им не хватает материального. И поэтому мы должны предоставить им всю эту систему, которую подготовили праотцы, чтобы быть связанными, чтобы стать переходом от праотцов к ним, потому что в нас уже после разбиения есть включение в них, в Ахаб. И поэтому, когда мы сейчас исправляемся, то мы можем это сделать. Пишем праотцы, которые могут стать системой для нас. Затем баним, сыновья. Баним — это Гальгаль Тайнаем плюс Ахаб вместе. После изгнания. И теперь мы уже можем предоставить, поскольку мы включены в Ахаб. Дальше весь мир. Пишем все души. А сыновья, допишу, это точка в сердце. До сих пор это праотцы, здесь изгнание, период изгнания. Далее, это наш период, мы. И далее, уже и до окончательного исправления. И мы должны понять, что без того, чтобы мы быстро исправили себя, как объясняет нам в конце предисловия книги Зоар, не будет кого-то, кто был бы, как он объясняет нам в статье поручительства и в даровании Торы, не будет никого, кто был бы проводником между уровнем праотцов и всем миром. Это называется быть царством первосвященников и святым народом. И сейчас это возложено на нас.
2: Ведь если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана, мы, несомненно, были бы ничем не лучше, чем остальные народы мира, как сказано в 19 пункте. Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торы и заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту высокую работу любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом.
0: Почему он говорит о братцах, которые получили выполняли Тору до того, как она была дана? То есть все, что приняли тогда, было разбито. Был период праотцов, то, что называется Авраам, Ицхак, Яков. Это еще до Египта. Это до Египта. А что произошло после Египта? Это храм, то есть изгнание египетское. И первый и второй храмы, все это разбито, вышли в изгнание, здесь вот разбиение, и изгнание. И он говорит так, что все, что было вот здесь, до получения Торы, и вплоть до разбиения храма, все разбилось. Вышли в изгнание, и теперь после изгнания есть взаимовключение. И тут мы должны включить, исправить это взаимовключение в себе. А затем взаимовключение Гальгальтайнаем в Ахапе. И Асхаб.
1: Ахаб – это в
0: самом конце. Это завершение окончательного исправления.
2: Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какого-либо вознаграждения эгоистической любви в определенной мере, способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного и поступенчатого развития, пока изменения не умножаются до такой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов перевесом чаши заслуг. Иными словами, вес желаемого очищения завершен, ведь они уподобляли это взвешивающему на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, которому взвешивающий хочет прийти.
0: Это, в общем, то, что мы стараемся сделать с помощью разных действий по распространению. И это не только внешние действия, заключающиеся в передаче материала. Это наши мысли, это наши желания, и это главное. Потому что все это перевешивание и решение — это и книги, которые передаем, и все наши программы, и медиа, перевес чаши. Заслуг имеется в виду, насколько нам удастся пробудить желание к исправлению с помощью наших желаний. Еще раз. Мы находимся в этой сети, которую нарисовали здесь. Можно ее, может, по-другому нарисовать. Можно сказать и так, что працы, они внутри. А затем были баним сыновья, которые разбились, а затем взаимовключение, и в них уже более широкий круг. Есть, скажем так, сыновья плюс, и далее народы мира. А далее есть еще целый слой, который называется каменное сердце, левевин, ахаб. Так волнами мы должны исправить себя и исправить, допустим, весь Бней Барух и все, кто присоединяются с точками в сердце. Это вот все они. Точки в сердце. И этим передать в мир душам, чтобы они исправлялись.
1: И
0: нужно понять, что эта система, эта система,
1: которая
0: в каждой своей детали, мы тут рисуем все эти рисунки графически. Если взять Адама Ришона, взять Адам Ришон как 10 сферот,
1: он
0: относительно нас как бы разбился, и начинаем исправлять какую-то часть из него или какую-то частную сферу. Неважно какую, то в этой частной сфере тоже есть 10 сферот. И тут есть 10 сферот. И каждый состоит из всех. И поэтому невозможно исправить вообще ничего, если ты не прикоснешься ко всем. И поэтому это рассеяние знаний, информации, а главное, связи между нами должно быть по всему миру без границ. И отсюда несколько выводов относительно распространения, относительно исправления. Мы просто называем это исправлением, распространением, извиняюсь. Это исправление ты должен достичь каждого. Ты раскрываешь это абсолютно всем. Если ты этого не делаешь, то в каждой детали, которую ты хотел бы достичь, ты хочешь кому-то обратиться. У тебя по пути здесь еще такие, которые каждый состоит из 10 сферот, и каждый из них тоже состоит из тех частей, и ты обязан пройти через них, хотя они и не реагируют. Может быть, они даже против. Ну, так это пройдет для них неосознанно. Но из-за того, что сеть Адама Ришона — это связи между всеми душами, это связи в потенциале, силы желания, это силы мысли, то насколько все те, кто отдающие, влияющие, обладают правильным желанием, то они могут воздействовать, влиять. То есть мы обновляем, мы исправляем, мы оживляем сеть. Сеть уже существует, она просто не задействована в связях между людьми, она разбита относительно нас. Она как бы погасла, связь между душами. А мы, если мы хотим по-настоящему распространять методику исправления, то нужно распространять там желание и наши правильные мысли. Не материальные носители, книги и медианосители. Это только как носитель, содержащий силу. То есть материал — это носитель желания. Желание объединиться.
2: Мы слышали прекрасное объяснение нашего учителя. Сейчас у нас есть время выяснить вместе вопросы, взаимовключения. Пожалуйста, выставляйте вопросительные знаки, поднимайте руки. Постараемся вместе выяснить то, что мы слышали от учителя. Пожалуйста, Нир.
0: Мы видим, насколько сильна вся эта история с Рош, главой. И наша работа относительно нашего Рош, Рава, очень изменилась. Физически он здесь не находится, он находится в вас, и поэтому спрашиваю вас, чтобы понять его. Куда мы идем с этой точки зрения? Ну, вот сейчас есть большая группа учеников Рава, которых я спрашиваю, чтобы понять, что он говорит. Это некая понятная для нас форма. Как это будет продолжаться дальше?
2: Если форма, которая нам понятна, я думаю, что Рав присутствует каждый момент в каждом слове, во всем, что мы делаем, все наши ученики в Израиле, во всем мире, везде присутствует Рав. И Рав сказал, что мы оживляем сеть. Я думаю, что это сеть учеников Рава, где каждый взял от Рава в течение многих лет, десятки лет, понял то, что понял, и каждый старается реализовать, насколько он может. Я думаю, что этим мы оживляем путь Рава, который оживляет путь Рабаша, который оживляет путь Баля Сулама. Мы говорили о Бари и так далее. То есть эта сеть живая. Рав говорит, она живая, только она скрыта от нас, и мы должны реализовать ее практически. Оживить и реализовать то, что Рав чему учил нас. Мы сидим и смотрим уроки 2005-2002 года, неважно. Это живые уроки, они живут в нас. Все зависит от нашего отношения. Если это понятно, мне кажется, что это то, что мы понимаем, все остальное Рав будет нас учить.
0: Я думаю, что сегодня нет чего-то непонятного. Это не то, что когда-то мы читали письма, был ученик Арии, и сколько он там понял, и что он написал до конца жизни, пока прошли три поколения, пока все было записано. То есть когда-то сложно было найти и учителя, и источники. Сегодня я не думаю, что кто-то может сказать, что непонятно, что надо делать. То есть Рав настолько прояснил методику и за эти 30 лет, что как бы нет чего-то непонятного. Он часто повторял: «Я вам уже передал все». Не то, что нам непонятно, что делать, надо только реализовывать, это, конечно, другая история. А кроме того, когда нужно будет, получим весь инструктаж.
2: Вчера на уроке Рав сказал, что на нас возложена реализация. Нам нужно там что-то раскрывать, что-то еще делать. Мы должны реализовывать. Пожалуйста, еще товарищи.
3: Buenos días, gracias por la oportunidad. Justo iba a preguntar, el Rav nos acaba de comentar que todos tenemos que elevarnos y adherirnos a los patriarcas. ¿Podrían explicarnos un poco más, por favor, cómo hacer eso? Toda Rava.
0: Рав сказал, что мы должны объединиться и подняться до уровня Авот, праотцов. Можете объяснить, как мы можем это сделать? Да, и с того объяснения, которое мы прочли, был второй храм. Это, по сути, объединение всех 12 колен народа Израиля, затем это самый высокий уровень. После этого было падение к второму храму, то есть объединение только двух колен. И затем вышли в изгнание для того, чтобы смешаться со всем миром. Об этом написано в 20-м пункте. И сейчас мы должны были взаимовключиться и передать методику всему миру. И тогда мы придем к третьему храму. То есть это уже объединение всего человечества. Все то кли, которое создал Творец. И никакого отличия. Разница в том, что тех, кто называется Израиль, должны сделать это первыми и передать методику всем.
2: Здесь было прекрасное объяснение Рава и о связи между Израилем и народами мира, и о связи между праотцами и сыновьями. И Рав так все это соединил подробно. Гальгальтейнаэ, Махаб, Никудот Деса, которые спускаются под табур. Весь процесс, который мы сейчас изучаем в Тихе, и товарищи объясняют. И мы можем увидеть связь. Баль-Сулам это прописал, и Рав объясняет прекрасным образом, он говорит так. В клипе номер три, очень особый момент, он говорит, что праотцы, они могут быть как система для нас, а сыновья — это точки в сердце. Это Гальгальтейнаэм и Ахаб вместе. после изгнания, что произошло в изгнании, разбиение, перемешались, как мы учим Никудот Десах, спустились под табор и вошли в более грубые желания. И он говорит, что сыновья — это точка, точки в сердце, это Гальгалит Эйнайм и Ахав вместе после изгнания. И тогда мы уже можем обеспечить это всему миру, всем душам, потому что мы уже содержим Ахаб, есть период изгнания, и есть наш период. И далее уже до полного исправления, когда уже сам Ахаб исправляется, и Рав говорит, это очень важный момент для нас, наша ответственность, что мы должны понять, что если мы не исправим себя сейчас очень быстро, как объясняет нам Баля Сулам в конце предисловия книги Зор, статье про учительство, которую мы читаем здесь, дарование Торы, то не будет кого-то, кто может быть посредником между отцами и народами мира. И он говорит, что это и есть роль Бней Баруха, это и называется быть царством первосвященником и святым народом. Это то, что мы сейчас должны сделать, стать вот этим адаптером между праотцами, системой и сыновьями, в которых пробудилась точка в сердце, и те, кто придут позже, все остальные души. Это очень особая вещь.
4: אנחנו לא שומעים.
5: בוקר טוב.
4: בוקר אור.
5: שומעים?
4: כן, כן, קדימה.
5: יש לי שאלה שיש לי כמה ימים טובים.
6: Вопрос, несколько дней обдумываю. Если баним сыновья,
5: גלגלת עיניים,
6: это גלגלת עיניים.
5: איך אנחנו יכולים לעזור?
6: А мы,
5: לעזור לכם.
6: Женщины, как мы можем вам помочь? Привлечь свет, возвращающий к источнику, в нашей работе. Сделать этот круг вокруг вас, чтобы дать вам силы, и вы добились успеха во всем этом процессе. Что нужно от нас? Спасибо. Смотри, сегодня мы не делим работу на мужскую и женскую. Мы понимаем, что сегодня женщина выполняет ту же работу, как и мужчина. В намерении, изменение намерения, работа с эгоизмом. Может быть, во внешнем есть что-то отличающееся, но внутри работа точно такая же. Все, что ты сейчас делаешь. Поэтому не то, что кто-то должен помочь кому-то. Вся помощь должна быть взаимной. Поэтому нет здесь какой-то особой работы, которую ты должна сделать только для того, чтобы помочь нам. Ты это делаешь сейчас, и методика понятна. Происходит, заключается в том, чтобы с помощью намерения объединиться, идея прийти к отдаче, к Творцу. В результате мы проходим осознание зла, мы работаем с эго. Каждый из нас. Методика для всех, кроме некоторых внешних моментов, которые касаются, что есть что-то разрешающее женщине, если она занята чем-то другим, может быть, меньше может изучать ТЭС, если хочет. Слово «гевер» — мужчина, слово «литгабер» — преодоление, поэтому это касается всех. Точно так же, как мужчина, он не является, собственно, мужчиной, если он не преодолевает свое желание получать, он на уровне женщины. Мы все это трактуем только в духовной точке
7: зрения.
2: По поводу исправления мира, есть разница между мировым кли и израильским? Есть ли разница между израильским и мировым кли? Мы слышали, что Рав относится к Израиль, который обязан произвести этот процесс, и к тем, которые пробудились из пробуждения точки в сердце. И тогда он говорит, что нет разницы. В тот момент, когда Израиль, хотя они обязаны, согласно своему духовному корню, но те, кто смешались, Гальгалит Эйнайм и Ахаб, сейчас пробуждаются, в свечении света, возвращающего к источнику, они все становятся Исраэль. Все вместе Исраэль, то есть вся наша мировая группа, все, включая всех, называется Исраэль. Все выполняют работу вместе. И мы часто слышали это от Рава. Где находится 10 колен, мы не знаем. Где находятся все эти души, каким образом они смешались, где находится Гальгальтейнаем, Ахаб. Мы сегодня все это выстраиваем. То есть практически, не знаю, был ли ты на прошлом уроке, я спрашивал Рава, и Рав ответил, что это весь процесс внутренний. В итоге все мы вместе продвигаемся к исправлению, неважно, Израиль, которые живут в Израиле, или те, которые не живут в Израиле. Конечно же, Израиль согласно своему корню, согласно своей связи корни-ветвь, они обязаны в этом процессе. Но сегодня мы группа Внебарух, мировая группа Внебарух, это Исраэль, все, кто находится. Мы, к сожалению, уже закончились. Два кратких сообщения. Первое, что сегодня с 4 до Мишешестре от 17:30 будет урок, посвященный Арии. И вчера Семен Винокур и Саша Демидов говорили об этом. Есть фильм, где Саша играет Арии, и Раф объясняет. Мы приглашаем всех. И дополнительное сообщение. Сегодня в 18:30 до 20 будет беседа, открытая беседа с украинским кли. Все говорящие на украинском приглашаются. Это будет в Зуме. Ссылки будут разосланы обычными способами. И закончим мелодией.

0: שלום חברים יקרים לרגל יום הסתלקותו של הארי נלמד בחלק הראשון
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Посвящая день памяти ухода великого Ари, будем смотреть урок Рава. Урок посвящен письму 39-го из Рабаша. Прочитаем эту статью вместе. У нас 32 минуты, пожалуйста.
0: Игерет Ламетет.
2: Письмо
0: 39-е, 1927 год.
2: Канун субботы, 17 июня 1927 года. Известному праведнику пусть светит свеча его. Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу, известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого. И поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, такому-то да продлятся дни его, и святому Раву, такому-то да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны мои ни одному человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения, а после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто может простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца за это, на это поколение. Однако Ситра Ахра всегда находит в себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоит низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного.
1: А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых. Так захотел Творец, и так он создал меня. И кто скажет ему, что ты делаешь и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права от права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте. Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг, ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим навеки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Так же и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей. подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которое на него выбрасывают, и благословение поля продлится, плодится и размножается благодаря им, если есть на поволе, то воля Творца.
2: Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения, и потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-либо вред, я буду мстителен и злопамятен к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами. И все, что будет в силах рука моя сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, нет никакой силы, кроме него, страшно сказать, и достаточно понимающему. А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца. Ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не написал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне. Ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во вратах кругооборотов. И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда, в Песах, он уже

0: И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхака Коэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую все мы уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору, и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рави Хаим Виталя, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. Тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он: «Ари, скажи товарищам от моего имени, чтобы начиная с этого дня не занимались бы они этой наукой, которой обучал я их, совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только один Рав Хаим Виталь пусть занимается ей в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее». И тотчас же отошел в будущий мир.
1: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборота» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он услышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него, третье поколение, а именно Рав Яаков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яаков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле. И так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Раву Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яаков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, из этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение», «Улам Тамид» и другие сочинения. И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописей, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать. И знай, наверное, что со времени Ари и до сегодня не было никого, кто понял бы методику Ари до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках,

0: от первого слышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде в их высшем корне, и потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
1: И вот, по высшей воле, я удостоился вхождения и бур души Арии, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которая со дня его смерти и до сего дня не удостоился ни один человек. Я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воду его ил и грязь, что падут они свои предприятии, вершившимся их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость. И Творец спасает нас от рук их. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, и делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сего дня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахра, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из уст Ари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ним уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов. И потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
2: ששאלה זו שאל הרחוזל את האריזל ומפורש זה בספר שער רוח הקודש שהוא שער זין
1: Ну, знаешь, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Арии, это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Арии. И вот что он говорит слово в слово. Признак, который передал мне мой учитель, когда мы видим, что он говорит правду во всех словах своих, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов. Имеется в виду понятие одной буквы, которую он научился у товарища, что нужно, как известно знатокам тайной науки, и, кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты, такому мы, разумеется, можем верить. И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так: «И по его словам мы сможем узнать и понять его причину, а уровень согласно его знанию».
0: И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее. От него возникают ангелы и святые духи, Рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника. А пар, вышедших из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучать Торе этого человека. И так далее. Смотри там. А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющимися совершенными. И они называются вестниками Магидим и так далее. И потому он дал вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершенны, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует. И вот, все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи, и как же можно считать их полными праведниками? И вот дал я тебе ясный признак. И я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее, и моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они, это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они могут есть себя поедом.
1: Я желаю здравствовать тебе и такому-то, и такому-то, и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, и все следует за действием. Но что я буду с ним делать? Однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось от начала до конца и так далее. Я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях, ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит. Ведь это немалая вещь, и это работа Творца. Иуда.
0: Теперь, друзья, перейдем к уроку от 16 октября 2005 года. Мы читаем из книги «При Хахам» письма, письмо 39. Письмо известному праведнику Пусвете Цвечаеву с пожеланием доброго здравия. «Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого, и поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, да продлятся дни его, и святому Раву, да продлятся дни его. И вот, то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывает тайны моей ни одного человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто сможет простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца на это поколение.
1: Надо понимать, что у Барасулама было очень много противников и врагов. И сегодня тоже мы слышим о них, но сегодня это уже поколение занимается вообще чем-то другим. Нет Торы, тех людей ортодоксальных, которые были тогда, нет той жесткости относительно науки Каббала, и также Каббала Рамак, Каббала Ари, насколько они тогда были в противоречии, и насколько иерусалимские мудрецы разного рода поняли или не поняли, что Барасулам делает. Было очень-очень большое сопротивление тому, что он делает, и тому, что пишет, и как он комментирует слова Ари. И все это действительно... Он боялся, что они могут перекрыть ему весь путь к распространению книги, вообще к распространению своих слов, речей. Да.
0: Однако Ситра Ахра всегда находит себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я, для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее... Больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного. А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чресл их. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что делаешь ты и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте.
1: Мы видим, что вообще никогда в поколении почти не понимали и не уважали великих в поколении, которые выросли в этом поколении. Нет пророка в своем отечестве. Это известно, что человек, который вырос в том месте, где он жил, о нем думают, что это тот же человек, как и был, потому что не живое, они не растут. С какой стати, что тот же, который 20 лет, он то же самое в 60, что он знает? Еще несколько листов Гемары не понимают, что можно быть духовным человеком и вырасти из земли. И поэтому говорят, что нет пророка в своем отечестве. Так обычные люди, далекие от святости, которые занимаются ежедневными заповедями, это у них... дух их жизни, не понимают других возможностей жить. А их образ жизни это не дает им думать иначе, что как это вдруг кто-то вырос. Но это относительно того человека, которого они знают. А кабалистов вообще невозможно понять, потому что это простые люди, еще более простые, чем другие. Насколько я их знал, они не делают из себя, не придают себе никакой важности, потому что как можно придавать себе важность, если ты проявляешь себя относительно Творца, то ты все время видишь себя низким и слабым, и кто ты, кто он, что он, как сказано, скромность Творца, которая ощущалась на Моше, ощущалась во всем его поколении, ни на ком был скромнее, чем любой человек. Поэтому в глазах народа, который видит человека, который не строит из себя, не проявляется по важности, с пузом, с наполненным Талмудом и учителями, разные тайны распространяет, делает чудеса перед всеми. Конечно, публика судит его по... Каждый отвергается в своих недостатках. И так это и выглядит. И это также было и с Арией, и было с Раби Шимоном, и также было с Бааля Суламом, и еще и с Рамхалем, со многими людьми. Каждый творец как раз с помощью этого оберегает своих любимых особых людей, чтобы они не перемешивались с публикой и оберегали себя. Так могли бы самостоятельно продвигаться без всякого воздействия от этой внешней группы ортодоксальных. Как Бааля Сулам тоже говорит, и не один раз, и как Рабаш объясняет нам в своем письме, что от людей, которые чем больше они, чем ближе они как бы ко внутренней части Торы, должны отдаляться от них, насколько они находятся внутри, чтобы не приобрести от них все их неисправности в понимании пути, чтобы быть чистыми от всего этого. Так как бы то ни было, но каждый не избегает критики на себя. На Бааля Сулама была очень большая критика, и были очень тяжелые периоды.
0: Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг. Ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Также и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников. А истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей, подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которые на него выбрасывают. И благословение поля плодится и размножается благодаря им, если есть на то воля Творца. Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения. И потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-то вред, я буду мстителен и злопамятным к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами, и все, что будет в силах руки моей сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, и нет никакой силы, кроме него, страшно сказать и достаточно понимающему.
1: И что бы ни было, он не собирается делать с ними расчет, а будет продолжать свой путь. И быть что будет. Мы не можем оценить эти усилия, потому что человек, который живет в гетто, в Иерусалиме, ему некуда сбежать. И мир очень маленький, в особенности его мир. Это вообще несколько улиц в городе, и не более. И по стилю жизни, и по родственникам, и семье, и по воспитанию, которое он обязан удерживать во внешнем. Ему делать нечего, а он находится в том же месте со своими врагами. И все-таки обязан продолжать и как-то с этим жить. Это связано с праздниками, с ежедневным хождением в синагогу, и с разными встречами, и свадьбами, и так далее, и так далее. Все, что относится к общественной жизни, он обязан быть вместе с ними, вместе с тем, что чувствует нас, как они относятся к нему особенно, как видят его отличным от других в негативном смысле. Я в течение многих лет должен был ходить с Рабашем на свадьбы, и это получалось несколько раз в неделю. 2-3 раза в неделю я должен был ходить с ним на свадьбы. Это очень ненавидел, было мне очень тяжело. И я видел, насколько он тоже страдает от этого, что он должен сидеть за столом важных людей, разговаривать с ними, какие-то вещи на их уровне,
3: о
1: всех новостях, которые происходят там в ортодоксальном обществе. Просто вещи по сравнению с ним, с его уровнем, вещи бессмысленные, бесполезные. И насколько ему было каждый раз тяжело, приходил очень усталый после этого сидения среди них поздно домой. И после этого, допустим, через 2-3 часа должен был вставать и начинать урок. Жизнь была тяжелая, и каббалисты должны были все-таки участвовать в жизни общества по нескольким причинам. Каждый в свое время по той или иной причине, Бальшемтов тоже все. Для того, чтобы привлекать людей, показывать себе, что он существует, чтобы заинтересовать, может быть, кого-то в публике, напоминать ему, что такие вещи тоже есть и так далее. Но как-то должны были участвовать в общественной жизни. Да.
0: А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца, ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не писал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне, ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах кругооборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы, недельной главы Матот Масей, новомесячье месяца Ав 5332 года, заболел Ари, а во вторник, после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас, ему, Раби Хаим Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Рав Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхак Акоэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую мы все уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рав Хаим Витали, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. И сказал он Ари: «Скажи товарищам». И тогда сказал он ему, Рацицка Коэн, «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари, «Скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, не занимались бы они этой наукой, которая обучала их совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн, «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он, «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему, «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему, «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам» и так далее. И тотчас же отошел в будущий мир.
4: Ну, если оно арбе.
1: То есть, ну, у нас есть много историй об этом, об Арии, насколько он прилагал усилия, чтобы сделать из них группу, тоже пригласил их всех пойти в Иерусалим в канун субботы, в пятницу, сказал, что это особое время, что можно подняться в Иерусалим и сделать скачок в пути, и привлечь окончательное исправление. Как они дали ему всякие объяснения, дети больные, жена не позволяет и так далее, что это, конечно, особое задержка, сдерживание свыше у них тоже было. Но то, что здесь очень серьезно мы видим, что тот, кто не получил правильного посыла от учителя, ему не стоит заниматься без учителя вообще, потому что тогда он пойдет с этими ошибками, со своим разумом, и будет только мешать самому себе, чтобы свыше его привели в другое место, в другое время, может быть, в другом кругообороте, но не то, что он будет больше все устраивать себе, больше и больше ошибок в пути, и войдет в путаницу, и, может быть, и других тоже к этому приведет. И Ари здесь говорит ему очень строго, очень жестко, что не занимайтесь тем, что вообще не занимайтесь наукой Каббала. Говорится о учениках, которые давали свою душу за это, но не успели понять. Неважно. Он велит так, чтобы только Рав Хаим Виталь скрытным образом занимался наукой Каббала, они вообще нет. Если вообще нет, так как он говорит потом, если удостоитесь, то я приду и буду обучать вас. Это ни одно не относится к другому. По нашему разуму мы не понимаем. Человек, который не будет заниматься, уйдет согласно приказу своего учителя оставить науку Каббала, не будет заниматься. Как же он потом удостоится, что это будет? Удостоится. Надо делать то, что говорит учитель, и все, а потом это сложится. Не просто так он сказал, что если удостоитесь, что такое удостоитесь, будешь соблюдать то, что я тебе скажу, и не более, и увидишь, насколько ты, если сможешь, я приду к тебе и благословлю тебя. И...
4: Ну... Ну,
1: к нашему сожалению, это не получилось потом, только Хаим Виталь один с помощью нескольких сына его и нескольких поколений, они упорядочили труды Ари, это то, что есть у нас сегодня, после того, как еще Баар Асулам выяснил их, это просто тексты, согласно которым мы можем продвигаться к святости. Все, вопросы об этом?
0: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он слышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле, и так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Рав Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение Олат Тамид» и другие сочинения.
1: То есть только после Шмуэля Виталя, то есть третье поколение, на самом деле, от Ари, у них были все тексты, они организовали их правильным образом.
0: И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру, и было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописи, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать.
1: И это то, что подтолкнуло Бааля Сулама навести порядок в учении 10 сферот, взять труды Ари и выстроить их согласно правильному порядку в развитии причины и следствия сверху вниз, и написать на это точный комментарий, чтобы у нас был потом ключ ко всем трудам Ари, если мы захотим.
0: И знай, наверное, что со времени Ари и до сегодня не было никого, кто понял бы методику Ари до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках от первого услышавшего и до записавшего, до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне. И потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
1: Дело в том, что, уж говорит, у них был большой разум, феноменальная, огромная память, но они не понимали в глубину саму науку. Помнили наизусть, где написано в любом месте что, но связывали эти вещи только согласно памяти, только согласно поверхностному пониманию, а не согласно глубокой связи, которая есть, духовной связи, которая есть между текстами. И поэтому запутались и сделали из этого большой вред науке Каббала. С одной стороны, с другой стороны, они этим сохранили эти тексты, и потом можно было мог прийти такой, находящийся в постижении, не мудрости, память большая, постигающий, соединить эти вещи согласно их духу.
0: И вот по доброй воле я удостоился вхождения и бур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которой со дня его смерти и до сегодня не удостоился ни один человек. И я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из «Успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его, ил и грязь, что падут они в своем предприятии, вершившем их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость, и Творец спасет нас от рук их.
1: То есть у него нет выбора, он обязан сказать во всеуслышание, что он является перевоплощением Арии. И также это не скрывают. Каждый может сказать, что он хочет. Каждый, как говорит, свидетельствует, насколько он в этом понимает. Но и в синагоге сказано, написано «синагога Ари Ашлага». То есть действительно... Мы полагаем, что это та же душа, которая прошла через Авраама, Моше, Рашби, Ари, Барасулама. Это та же душа, которая всякий раз приходит в этот мир на новых уровнях авиюта, обновления общего уровня человечества, приходит, чтобы усовершенствовать науку Каббала и привести ее к уровню в соответствии с соответствующему тому поколению, которое сейчас. Как пишет Барасулам, что Ари — это уже начало методики Машиаха.
0: Да. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сегодня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахры, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из Устари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ними уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов, и потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
1: Вещи тут. Прежде всего, в первом отрывке, я думаю, что ты поверишь мне, он говорит, что не надо удивляться тому, что приходит человек со стороны общества. Это не важно, общество ничего не понимает, и в обществе нет находящихся в постижении, кто может понять или оценить эти вещи. А те, кто занимаются каббалой, занимаются тоже поверхностно, не находятся на ступенях, где можно показать, где я, где ты, и этим успокоить дух человека и войти во взаимное понимание и в соединение с ними. И остальная публика вообще любит все, что угодно, кроме того, что близко ему, стирать и уничтожать. Как каждый говорит, мой рэбе, остальные как бы не относятся и не равны. И поэтому нужно понимать эту публику. И светские, религиозные, то и другое. Тот, кто не находится в духовном постижении, по природе человека, в неисправленной природе, который есть в человеке, конечно, так относится к тому, что происходит... Читают. Нужно просто подождать, пока они вырастут, дети. То, что делают много шума, много проблем. На ежедневном уровне каббалисту принимать эти вещи как это защита со стороны Творца, который так ставит каббалиста перед всеми. Это одно. А второе, что как измерить действительно истинного праведника или нет. Не по чудесам, он говорит, и не по какому-то другому отличию в знании материала. Допустим, есть такие, кто знает это наизусть. Просто удивительным образом. Об этом Бар-Салам пишет, как он приехал в Иерусалим, но сколько он впечатлялся тем, что они знают каждое слово Ари, знают, но не знают глубину ни на миллиметр больше, чем поверхностное понимание. Так и не согласно знанию материала, могут произносить речи, просто как будто им дано это свыше, с большой мудростью туда и обратно, согласно всем текстам каббалистов, согласно этому нет. А также согласно чудесам, которые могут рассказать им или даже способны это произвести. Может быть, тоже способны, да? Но что бы ни было, ни то и ни другое не может для нас быть как доказательство, что он в постижении и может быть наставником для достижения целетворения. А что?
0: Но знай, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари. Это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. И признак, который передал мне мой учитель, когда мы видим, что он говорит правду во всех своих словах, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов. Имеется в виду понять одну букву, которую он научил своего товарища, что нужно, как известно, знатокам тайной науки.
1: Написано, что тот, кто учится одной букве от товарища, должен относиться к нему как к учителю. Одна буква имеется в виду вера. То есть тот, кто обучает вере, свойстве отдачи, как прийти к нему, это называется одна буква. Благословение, браха, бет. То, с чего начинается Тора, его можно назвать равом, учителем. Вопрос, насколько он обучает, и как он обучает, и так далее, но это, по сути дела, признак. То есть не то, что он сам возгордился, к себе привлекает учеников, ставит учеников, чтобы они сделали кли относительно Творца, и этим вводит их и показывает им, как войти в свойство отдачи, в свойство бины, в веру, которая называется одна буква.
0: И кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить.
1: Ну, тайны Торы и ее секреты выяснить имеется в виду, выяснить ученикам, в той степени, в которой они могут переварить их, и что это им во благо. Не то, что раскрыть им тайны, потому что это невозможно. Все согласно ступени. А всякий раз раскрывать им больше и больше, постепенно, чтобы это помогло им, поддерживало все их пути на каждом шагу.
0: И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его величину, а уровень согласно его знанию. И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее, от него возникают ангелы, святые духи, рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника.
1: Ну, праведник, благочестивец, занимающийся Торой, молящийся с намерением, это все духовные действия, понятно, да? Праведник верой своей жив будет, праведник основы мира, который поднимается уже от Малхут к Исоду, находится в намерении на отдачу во всем. Хасид, благочестивец, то есть тот, кто уже обрел свойство отдачи, Гагальта и Наим, есть у него, Свет Хасадим, это Хасид, занимающийся Торой, то есть уже исправляет свои получающие келимы, молящийся с намерением, то есть уже знает обо всех своих келим, чтобы поставить на них экран с намерением ради отдачи. И, конечно, этот человек, он свят.
0: А пар, вышедший из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучить Торе этого человека.
1: То есть с его помощью у нас выясняются также все учения, достижения, уровни величайших каббалистов, которые были до него в течение поколений, и он связан с ними, берет от них и передает нижним все, что им во благо, для того, чтобы достичь цели творения. Да?
0: А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющиеся совершенными. И они называются вестниками, магидим и так далее. И потому он дал нам вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершены, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует.
1: Но кто понимает, как он объясняет, и объясняет ли он в совершенстве или нет, это, конечно, говорится о самом человеке или о других, кто больше его и могут измерить и проверить, но не маленькие, которым просто рассказывают то, что рассказывают, и они все проглатывают и принимают как есть. То есть, конечно, мы не способны проверить, кто обладает духовным уровнем и кто истинный рав, каббалист или нет, иначе как согласно тому, что он преподает своим ученикам, в каком виде он ведет их, согласно тому, что мы понимаем в текстах, в путях, в уровнях от этапа к этапу. Нет, у нас, у маленьких, никакого другого способа различить. Мы не можем измерить их уровни, мы вообще не входим в эту духовную область, там, где можно постичь, может быть, его, достичь его уровня, а только в таком виде, в передаче материала, в поддержании пути, который проложен и связан с целью, с слиянием с Творцом.
0: Да. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот я дал тебе ясный признак. И я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее. И моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они, это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они будут есть себя поедом. И я желаю здравствовать тебе и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, а все следует за действием. Но что я буду с ним делать, однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось, от начала до конца и так далее, и я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, Что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях? Ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит, ведь это немалая вещь, и это работа Творца.
1: Ну, были тяжелые времена, мы сегодня не чувствуем уже все это. Это было 70 лет назад. Бар-Исулам был в Лондоне, это было в Иерусалиме, все это напряжение. Ему было очень тяжело с этим, поэтому он уехал туда и написал. И Рабаш тоже, когда был очень неспокойно, уехал в Лондон и был там 3 года после смерти Бар-Исулама. Что можно сказать? У нас нет явных признаков для каждого, кто может прийти с претензией, откуда я знаю, что и как.
2: А
1: еще раз, как я обратился к Рабашу и спросил его об этом, он сказал: ищи. Если ты увидишь, что ты там, что больше подходит тебе, видимо, подходит. Если ты не найдешь место, то, видимо, это твое место. И это, по сути дела, проверка. Будем надеяться, что в нашем поколении это выяснение становится в широких масштабах, больших, и все наше распространение должно привести к тому, что действительно все тексты и великих, и тех, кто запутался и составил это из недостаточного знания, отдаляться от людей, только труды Бар-Исулама будут как свеча у наших ног для нашего пути. Потому что действительно слова Рашби, слова Ари приводятся там в правильном порядке, с правильным объяснением. Зоар тоже, нам надо понять, что Зоар, как рассказывается, действительно как было, был, по крайней мере, в 20 раз больше, чем то, что у нас есть сегодня, и иначе организован. И там тоже есть путаница и лакуны. В общем, 1/20 того, что было в книге. Конечно, как с трудами Ари, которые были неправильно организованы. Рафаэль Виталь записал их, когда только записывал то, что сказал Ари, только часть понимал в этом и тоже как понимал. Так если не порядок и объяснение, которое дает нам Бар-Исулам об этих источниках Зора и трудов Ари, у нас нет другого пути в Каббале. Мы будем надеяться, что и те, кто не понимает, и те, кто сопротивляется, и те, кто держатся за что-то другое разного рода, поймут, и мы будем держаться за один источник, за одно кли, и поймем, что хотя есть, написано, что есть много путей к Творцу, но методика Тора одна. И для нашего поколения она здесь, в трудах Бар-Исулама, и согласно этому пойдем и преуспеем. Да?
0: Он пишет здесь в конце о ком-то, что намерение его доброе, а действие нехорошее, а все измеряется по действию. Мы говорим, что именно по намерению судят у человека, и главное — намерение. Так что...
1: Если говорят о маленьком человеке, у которого сердце и уста не в согласии, получается, что действие его и намерение его — это не то же самое. Было намерение хорошее в начале, может быть, действие, но потом эго пересилило злое начало. И то он имел в виду изначально, это вышло иначе. Или не то, что вышло иначе, но само намерение, может быть, действие то же самое действие, но намерение уже изменилось. Это одно. Второе, что человек не может измерить точно, в чем его намерение, а действие соответствует о намерении. И все-таки после всего, если мы говорим о человеке в этом мире, мы проверяем его только согласно действию, потому что в намерении это тайная наука. Ни он, ни мы не знаем, что именно он имел в виду. И он запутан и подкуплен, это скрыто от него. Это называется тайная наука. Наука о намерении. И мы тоже не знаем и не понимаем. Поэтому закон только согласно действию.
5: Кен.
1: Да.
0: Кроме Бааль Сулама, сделали еще кто-то основательный комментарий к Писанию Марии?
1: На труды Ари было много комментариев, относительно хороший комментарий на труды Ари. Это... Есть много комментариев, я не хочу даже определять, но все эти, допустим, Айзек Ховер. Врата, входы в врат. Здесь несколько, я бы не указывал на них.

0: на более высокие уровни, то, конечно, мы будем наслаждаться, допустим, от книги Рамхаля «Адир Бамаром», «Великий в высотах». Он пишет там чудесные вещи, но все они агар Ацилута. Это просто о целиком о Рош Арихампина. Вся книга. Потому что там, на самом деле, источник всего управления. Так сколько мы сегодня можем об этом судить? Это нужно быть просто близкими к постижению этого. Не именно в постижении этого, но... Я не находился в этом, когда с Рэбе учил это, но все-таки это нужны особые условия, чтобы изучать это. После всего, кроме трудов Бааля Сулама, для исполнения, для начинающего, до того, как он вошел на ступени, до того, как есть четкое постижение, у него нет больше книг. После того, как он уже начинает больше и больше продвигаться по ступеням, тогда он сам может видеть, какими вещами ему стоит еще интересоваться. И это немного. Может быть, немного Вилинский Гаон, немного Рамхаль, и все. Бааля Сулам все-таки остается в течение всего пути как верный источник, ведущий самым коротким и надежным образом. Я снова надеюсь, что благодаря нашему распространению мы сэкономим большую путаницу и сэкономим много времени тем, кто ищет, чтобы они сразу перешли к его книгам. Я изучал 3-4 года разные тексты. И это были книги великих каббалистов. Хасидизма или книга Тальорот, книга относительно хорошая, Менделя из Витебска, Прецхаим, Эцхаим.
1: Ведай Рамак.
0: Рамак, конечно.
1: Меот каха биархава масбир.
0: Очень подробно объясняет все вещи.
1: Вехуле.
0: Агра. И так далее. Вилинский Гаон. Сафра де Цниюта.
1: Эсбер мот каше, вал эхшу.
0: Объяснение очень трудное, но все-таки как-то... Клах Петхей Хахма Рамхаля. Я много прошел, но после того, как я пришел к Бааля Сулама, только тогда я понял, насколько этот источник, это и есть источник. Ну, перейдем ко второй части.
2: А сейчас, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации десятки, семинар 6 минут. У нас есть цепочка каббалистов, как эти тексты переходили и из рук в руки, и Ари заповедал своим ученикам не трогать эти тексты и не продолжать это учение. И как практически до нашего времени это продолжалось, и Бааля Сулам взял эти тексты и ничего в них не менял, как он пишет, что... Как он сказал, как это... Он с этим работал, ничего не добавил к этому. И какая честь у нас есть.
3: Интересно, весь этот рассказ с Ари, со всеми, и с каббалистами, и с рукописями, часть из которых только осталась. В нашей работе мы все время раскрываем величие Ари, величие всего, что мы получили. Без этого мы бы не были там, где сегодня.

0: Все заслуга того, что мы получили в благодарность всем каббалистам. Можем их почувствовать через их труды.
1: Мы видим высшее управление, как оно происходит. И сейчас мы получили книги Бааля Сулама, и благодаря этим книгам мы можем выйти в достичь Гмар Тикуна, полное исправление.
0: Очень большое величие слышать то, как об этом говорит Рав. Как он делает в точности, что говорилось до него. То, что Ари говорил, то, что Бааля Сулам говорил.
1: Да, и в итоге Рав упоминал о великих каббалистах, и он говорит, что Бааля Сулам для нас это самый главный источник. И еще я помню, как Рав сказал, что я не отхожу от текстов Бааля Сулама и Рабаша.
0: Прошу прощения, нет голоса. Поразительно то, как нас Рав обучает правильному отношению. И он просто растит нас, показывая, как относиться к тому, что сделали каббалистам, которые открыли свет. И то, что Бааля Сулам сделал, просто передал человечеству всю науку. Это и есть главный источник, тот источник, по которому нужно учиться, потому что только тогда мы начинаем постигать через Рава, Рабаша, конечно же, истину, то, что существует в мире. И мы должны это продолжать, чтобы всю жизнь посвятить только этому.
1: И даже сегодня на уроке мы прошли процесс. Сначала мы прочитали то, что пишет Бааля Сулам. Почувствовали, где он и где мы. Где Бааля Сулам, Ари, где мы. Нас привели таких птенцов. И потом Рав начал объяснять, и мы начали понимать, что для каждого поколения есть свой каббалист, и он передает эту мудрость Авраама и Рашби и Ари своему поколению. У нас Рабаш и Рав просто берут нас за руки и проводят через все эти миры. Нужно быть просто преданными учениками, держаться за руку их, и они приведут нас к постижению.
0: Да, с помощью Творца будем преданными учениками. Добьемся через объединение между нами прийти к тому, что каббалисты нам пишут. Есть много книг и много чего, что написали каббалисты. Но то, что Бааля Сулам оставил, как сказали, это надежный источник, он остается навсегда и приведет к цели самым кратким путем. И мы удостоились получить итог, который нам передал Бааля Сулам.
1: Не знаю, что добавить. Человек должен получать все эти впечатления, которые он получает, все каббалистические тексты, вот из одной точки, точка, которая ищет источник, ищет Творца, источник отдачи только. Для этого они пишут, все остальное в сердце — это неважно. Мы должны сосредоточиться, где они написали, как они написали, для кого они написали.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Сейчас, друзья, мы послушаем беседу из беседы в пути по поводу Рош десятки. Беседа прошла неделю назад, 11 июля 26 года, пожалуйста.
1: Раш, что вы скажете про Илане? Уже все выступили. Он был у нас Рош десятки.
0: Оставить его.
1: Да? Дать ему еще неделю. То есть вместо каждого... Вместо недели, может быть, чтобы кто-то провел две или три недели?
0: Ну, если есть согласие.
1: Не, ну это прецедент, может быть, он, если мы договорились, что у нас ротация, каждую неделю кто-то один, Влад, Моша, и каждый делает по-своему работу, через неделю меняемся, это нормально? Нормально?
0: Да, но это не должно стать привычкой.
1: Нет, никак, а привычка. Но это зависит от того, как есть согласие в десятке. Что ожидает от меня на этой неделе? Михаил, вы чувствуете Рош десятки, Дуди или кого-то еще? Что он должен делать?
0: Да.
1: Что вы чувствуете?
0: Без Рош нет ничего.
1: В смысле ничего?
0: Не может быть, чтобы что-то существовало, тем более на протяжении времени, без Рош, без главы. Зависит только от того, кто глава, какая его роль, как он это понимает, как мы к нему относимся. Тут есть много вопросов. Вопросы, сомнения. Ты видишь? Если мы затрагиваем это, то это пробуждает много вопросов.
1: Много товарищей спрашивают, для чего Рош, если должно быть равенство. Мы учили, что в десятке должно быть равенство, и не понимают, как равенство можно совмещать с понятием Рош.
0: Нет.
1: Как вы объясните?
0: Глава группы, это не связано с равенством.
1: С равенством? Рош десятки не связан с равенством?
0: Нет.
1: Ну как же? Мы же учили, для того, чтобы объединиться, должны быть равными, с одной стороны.
0: Мы соединяемся не для того, чтобы быть равными. Совершенно. Это не та цель. Мы объединяемся, чтобы стать как одно тело. Как что-то одно цельное, чтобы прийти к одной мысли, к одному желанию и почувствовать в этом хорошо.
1: Но объединиться можно только, когда все равны, верно?
0: Да.
1: А так Рош помогает этому? Если есть Рош, значит, он уже не равен.
0: Когда входят в единство, мы еще не Рош, еще не один. Только готовим себя.
1: Рав, ну вот я сейчас начинаю, это мой третий раз. Начинается неделя, когда я буду Рош десятки. С этого момента и до следующей субботы. Где мне взять силы? Вопрос. Где Рош получает силы относительно десятки? И чтобы подталкивать, отдавать десятки. Откуда?
0: От товарищей.
1: В этом смысле от десятки? Как бы они гуф?
0: Да.
1: То есть Рош, чтобы получить силу, он должен получать от гуф, от товарищей. Что значит получить от них силы? чувствовать их. Они первые, они главные, я должен служить им, или я первый?
0: Нет, ты не строишь своим присутствием ничего. Ты готов быть главой десятки, если они на это согласны.
1: Я слышал так, что было согласие. Они меня выбрали и согласились.
0: Ну?
1: С этого момента какая моя работа? Чувствовать их, их хиссарон? На чем сфокусироваться в работе Рош?
0: Я не могу сказать тебе. Это ты должен написать себе.
1: И каждый сам для себя это определяет? Или есть постоянное определение?
0: Это не постоянное определение. Но мы не очень придерживаемся его.
1: Вы можете сказать несколько слов, что это? Я хочу быть хорошим Рош.
0: Хороший Рош. Это называется, что ты согласен принять в десятку, которая под тобой, каждого, кто согласен, согласен со всей десяткой. Работа в твоем согласии. Да, конечно.
2: Вместе с тем я должен искать какие-то внешние проявления.
1: Вместе с этим должен добавить какие-то упражнения.
0: Нет.
1: То есть не обязательно сейчас как-то всех задействовать?
0: Нет.
1: То есть больше изнутри удерживать их, прийти к согласию, подталкивать изнутри?
0: Да.
1: Ну вот сейчас, на этой неделе я Рош. Почему бы Шимон не сделал то же самое? Что есть у меня такого, чего в нем нет? Он может делать то же самое?
0: Ты ответственный за определенный порядок в десятке.
1: Но это моя внутренняя работа?
0: Да.
1: И в это время Шимона, какова его работа? Любого другого товарища, тот, кто не Рош, какая его работа?
0: Его работа?
1: Да.
0: Тоже. Быть главой десятки в той десятке, которая сейчас остается вместо кого это было?
1: Был Илон. Но сейчас после Илона я начинаю. На этой неделе я меняю Илона, теперь я буду Рош. Ну, допустим, что Илон теперь больше не заботится?
0: Конечно, да. Но у него нет ответственности относительно десятки, когда он Рош.
1: Не понимаю, почему не добавляем в святости, не добавляется в ответственности? То есть каждый раз добавлять еще и еще?
0: Нет.
1: Нет. Почему? Потому что это невозможно так удерживать?
0: Да. Это тяжело.
1: Но вот когда каббалист приходит к постижению духовному,
0: да.
1: Так это же как дети, он всех чувствует. Все время заботится о них, как мать.
0: Ну, увидим тебя.
1: Шимон, вы говорили, что нужно, должно быть внутреннее выражение. Быть Рош десятки.
0: Да.
1: Не внешне.
0: Он заботится о том, как десятка ведет себя. Что такое вообще сама десятка? Вот и все. Кроме того, вне десятки у него нет права решать что-то. Что-то определять.
1: Относительно равенства. Так получается, что есть Рош и Гуф. Так в Гуф все должны быть равны. Но Рош как бы не должен быть равен.
0: Да.
1: То есть когда говорим о равенстве, то равенство, оно в Гуф. Вот мы сейчас все Гуф, а Дуди Рош. И мы его строим.
0: Да. Рош.
1: Что должны чувствовать товарищи от Роша? Что-то должны от него ощущать от Рош?
0: Товарищи должны чувствовать от Рош, что он объединяет их.
1: Но что значит, что я их объединяю? Что я творец?
0: Ты объединяешь их тем, что относишься ко всем с одинаковой важностью. И нет у тебя чего-то, когда один больше другого. Это то, что я думаю.
1: Не, ну то, что товарищи спрашивают, в основном в израильском кли. Они говорят, мы привыкли получать, принимать решения вместе, единогласно, в равенстве. Вдруг появился Рош. Так мы когда сейчас хотим принять, например, вместе решение, если мы все равны, тогда понятно, должны единогласно принять. И вдруг есть Рош, не складывается. Что здесь Рош делает? Он, например, определяет, он вместе со всеми должен единогласно голосовать, или он может выше всех высказать свое мнение?
0: Рош, у него есть первый голос перед всеми. Он ответственный за объединение между всеми. Это он.
1: А что с решением, которое единогласное? Вообще может быть такое консенсус, когда все принимают решение? Это решение Рош.
0: Если вы так сделаете, то будет.
1: Еще страх, который есть у товарищей, это власть. Боятся. Десятки говорят, что я боюсь, что завтра он будет Рош. Не знаю, что он по такого будет делать. Начнет управлять мной.
0: Да.
1: Это меня пугает. Что делать со страхом, который есть у товарищей, в том, что Рош будет властвовать, воспользуется своей силой с отрицательной стороны?
0: Да. Возможно. Но для этого они все десятка, и каждый из них может быть главой.
1: Да, поэтому мы и меняемся каждую неделю.
0: Да.
1: Поэтому не страшно, сколько там на неделю можно управляться. Дудзи, должна ли быть связь между разными Рош в группе? В нашей десятке есть Рош, в другой десятке Рош. Они должны как-то соединяться?
0: Нет.
1: Нет. То есть каждая десятка сама по себе. Понятно.
3: Михаил,
1: так через кого соединяются десятки? Ну, в примере в будущем. Десятки должны соединиться. Десятка не висит в воздухе. Она связана с другими десятками. Допустим, в Петах-Тыкве. То как? Через кого они соединяются? Что их связывает, если не через Рош? Как они налаживают связь друг с другом?
3: Десятки.
0: Они соединяются сами.
1: Что соединяет десятку с десяткой? Где этот механизм? В чем?
0: Механизм, я думаю, одна цель, которая должна сблизить их.
1: То есть нет такого, что я как единица в десятке 36-й в нашей десятке соединяюсь с десяткой 59 с кем-то. Такого нет. И нет такого, чтобы Рош нашей десятки соединился с Рош другой десятки. То есть то, что нас соединяет, это цель общая.
0: И только.
1: Прежде чем перейдем к следующей части, споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: רוק основан на статьях труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Capsule.il
0: או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד בין חברים.
1: Здравствуйте, друзья, мы начинаем нашу часть, учимся вместе с товарищами, учим статью «Поручительство». Сегодня мы пройдем 19 и 20 пункты. На иврите страница 393. Также статья есть в учебных материалах.
2: החומר נמצא גם בחומר הלימוד. אז אנחנו נקרא את אות י' תכף ביחד.
1: Мы начнем читать 19 пункт в десятках, затем мы посмотрим объяснение Рава 19 пункта, и потом продолжим, и дальше будет время для вопросов. Еще раз мы читаем статью поручительства, 19 пункт.
2: בואו נקרא ביחד את אות י"ט, בבקשה בעשיריות.
3: ורבי אלעזר, בנו של רשב"י,
4: מפליג עוד יותר בדבר הערבות. רבי אלעזר, סן רבי שמעון, אידיוט еще дальше, вопросы поручительства. Мало ему, что весь Израиль является поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласия, ибо все признают, что сначала совершено достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и они не хотели принять ее. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними, а о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий Торы, у которых у них не было никакой возможности исполнить, как сказано выше в статье «Дарование Торы», пункт 16.
4: И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу. И каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы по неволе были избраны самым особым народом из всех народов. Получается, что только лишь сыны народа Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что не участвовали они в этом. И это просто, потому что такова реальность. Как же может Раби Лазар не соглашаться с этим?
1: Да, надеюсь, что все закончили 19 пункт. Сейчас мы вместе посмотрим объяснение Рава, 19 пункт. Очень такое подробное объяснение, которое включает объяснение введения в Каббалу, нисхождение миров. Давайте Посмотрим, как Рав вводит нас постепенно в статью поручительства.
4: Рав Элазар, сын Рашби, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Исраэль является поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы. То есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни — в прелюбодеянии, другие — в разбое, убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: То есть... После того, как часть человечества, которую организовал Авраам как группу, которая затем переросла в народ благодаря эгоизму, который в них вырос, они достигли духовного, и эта часть исправила себя, как это было, от Адама, мы пришли к состоянию Вавилона, и тогда часть осталось на уровне, это группа Авраама, которая называется Исраэль, согласно своему намерению Шартель, а часть осталась на том же эгоистическом уровне. Вот это, если это эго, Вавилонская башня. Затем у них, у Израиля, был еще один скачок — это Египет. И еще они поднялись над этим Египтом, а затем у них был исход из Египта и покорение земли, то есть желание отдачи ради отдачи, получения ради отдачи. Они поднялись на уровень храма — это Мохин Дехая. И когда они сделали это, в общем-то, был их личный гмар-тикун, потому что больше Мохин Дехая — это Мохин Деихида, это когда уже все соединяются. И тогда они начали спускаться. Вот это постепенное падение, как мы изучаем мир Никудим, разбиение Малхей Дахгат, а потом Малхей Тангим. Итак, храм, первое разрушение Малхей Дахгат. Это второй храм. А затем совершенно... как и все человечество, это уже разбиение Малхей Тангим. Разбиение. И тогда входят в изгнание. Но все остальное — это была только подготовка. Египетское изгнание или вот Вавилонское изгнание. Вавилонское изгнание — это не здесь, это тут. Это просто написал Вавилонское. В последнем изгнании есть смешение душ. Те, кто были в духовном и упали, и те, кто не были в духовном и продвигались. То есть он говорит, что вначале надо было знать только части килим, духовный подъем, и после того, как они перемешались, заканчивается изгнание, и нужно, уже когда есть решимот, во всех решимот есть смешение света с одной стороны, а с другой эгоистическое желание, которое приходит с другой стороны, и здесь мы уже нам необходима методика исправления, которая приносит нам окружающий свет. с помощью изучения Каббалы.
5: И
1: так мы должны исправить себя. Здесь есть духовный подъем. И говорит Раби Элазар, Раби Шимона, сын Раби Шимона, каждый, весь мир должен прийти в поручительство. Здесь у нас было поручительство при выходе из Египта. Это называется «в наших корнях». А теперь мы должны прийти к поручительству во всем мире. И в этом тоже есть обязанность для Израиля, для тех, кто был в этих исправлениях свыше. А у народов мира, согласно их смешение с ними, как говорит Бааль Сулам в предисловии книги Зор, народ Израиля обязан, а остальные народы согласны их смешению, потому что в Израиле находятся искры, а народы мира согласны тому, как вот из этого смешения, которое произошло здесь между всеми. Те, у кого пробуждается решимо, он присоединяется, у кого нет, то нет. Но все в итоге должны прийти к состоянию полного исправления, общего полного исправления. Дани.
6: По сути, когда народ Израиля был под горой Синай, они не выбирали это сами?
1: Нет, это было запланировано так. Нет, до нашего поручительства свобода выбора. Впервые у нас сегодня есть свобода выбора во всем процессе и духовном, до этого и материальном. Никогда не было. Никогда не были килим перемешаны со всеми подготовками, когда они с помощью учебы притягивают для себя окружающий свет и была бы у них свобода выбора. Все это находится только сейчас. Поэтому все, что было до сих пор, вся история, все, что происходит до сих пор, только отныне и далее происходит исправление. И поэтому весь предыдущий процесс называется, что духовный корень приходит и касается материальной ветви. А мы должны из материальной ветви прийти к духовному корню. Да.
6: Раз спрашивает из Америки, можно ли прийти к поручительству в духовном без материального поручительства?
1: Нет, невозможно. Он должен быть в учебе с другими, он должен быть в поручительстве с другими, он должен быть участвовать с другими в распространении. Все, что сказали нам каббалисты делать, он не может сделать это виртуально, скажем, где-то там, умозрительно или где-то в своем воображении, что он находится в связи с душами, с другими точками в сердце. Как он реализует это? Все вот эти свои стремления. Поэтому мы организованы так во всем мире, что у нас есть большая группа международная, в которой находятся сотни тысяч людей, каждый учится согласно одной методике, одним источником книги Бааль Сулама. Все мы связаны в одной сети, и в этой сети мы должны вместе учиться, быть товарищами и объединиться друг с другом, и вместе распространять, действовать относительно широкого мира, чтобы их приблизить. Если кто-то в этом не участвует, согласно тому, что нам сказали каббалисты делать, то он просто не реализует то, что должен делать, и, конечно же, не удостоится раскрытия Творца. Нет выбора. Мы обязаны понять из общей системы Адама Ришона, этой души, что мы должны делать в связи между нами, чтобы достичь проявления света в наших килим, в наших желаниях. Мы должны сами соединиться между собой таким образом, чтобы у нас было желание подняться духовно, чтобы связь между нами была сильная. Мы должны привлечь с помощью этой учебы Орма Киев, чтобы он был, чтобы стал внутренним светом. Мы должны повлиять на весь мир, чтобы эту систему сделать более интегральной, большей и более
5: объединенный.
1: Из осознания и изучения системы мы видим, что то, что они требуют, это так, и не может быть иначе. То есть мы должны соединить все части разбитого кли, и согласно мере связи там раскрывается свет.
7: От ютет шура вельфихах.
6: 19 пункт продолжаем. И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцев. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим».
1: Здесь мы должны понять, что это совершенно не зависит от нас, что в строении Адама Ришона, если мы поделим этого Адама Ришона, общую душу, если мы его делим на части, которые выше Хазе и ниже Хазе, тут есть части Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот, Малхут. Вот Тиферет здесь-то, во всем кли. Мы должны понять, что это не зависит от нас. Есть части кли души Адама Ришона, которые прежде пробуждаются, а есть те, которые позже. Первый — это Авраам, это Хесед, второй — это Ицхак, Гвура, третий — Яаков, это Тиферет. И так далее. Здесь мы видим, согласно поколениям, 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений. Это развитие душ. От Ноха до Авраама. Это в сущности та же душа, которая больше развивалась, раскрывалась. И от Авраама начинаются уже линии. Это правая, это левая, Ицхак. Яков, средняя линия.
5: Кафа имцаи. Вмаз матхил йод квартикуним.
1: И далее уже продолжается исправление, начиная от Йосефа, который соединяет всех. Это Йесод, основа. И Моше, это когда Йесод поднимается в Тиферет, в Бину, и так далее. То есть мы говорим здесь, ну, мы еще будем проходить это постепенно, изучать это как систему, как это происходит в одном парцуфе, как все эти части должны пробудиться в одном парцуфе Адама Ришона. Сила, которая называется Авраам, Ицхак, это не сила, это люди. Мы должны понять, это части Адама Ришона, части общей души. Это общая душа, которая так должна по своему строению, согласно тому свету, который действует в ней, в этом кли, так она должна исправляться. Тут нет какого-то отличия в чем-то кого-то или протекции кому-то, то, что мы согласно неисправности нашего разума обсуждаем. Говорится о системе, которая таким образом исправляется под светом, который воздействует на части, на килим Адама Ришона. Так эти килим называются, Авраам, Исхак, Яков. Мы не смотрим на Авраама, что это был человек. Мы говорим, это была сила особая от Адама Ришона. Это свойство хесед, свойство милосердия, которое раскрылось. И эта сила, которая раскрывается, она раскрылась в душе. И человек действовал согласно этой силе в этом мире. И мы что, смотрим на плоть или на его часть в душе? Но нужно смотреть на то, как эта часть Адама Ришона, которая выполняет сейчас действия. И эти действия по неволе обязаны выполнять, поэтому они называются праотцами. И поэтому Авраам, народ Израиля, вся эта роль, почему этот народ называется, что он не учитывается между народами, он не считается, потому что он относится к исправлению мира, как-то донести до них исправление мира. На самом деле, когда Творец выбрал и подразумевал под творением народы мира, они его цель, а народ Израиля — это как инструмент, нет в нем ничего особенного. Наоборот, это как кли, который должно обслуживать других, служить им. Как Авраам, Ицхак, Яков служат, то есть дают методику, силы Адама Ришона для использования. Так та же часть общей души, которая называется народ Израиля, должен принести методику исправления. А Творец относится именно к тем частям, которые не могут воспринять методику исправления в собственных килим, потому что они все получающие килим. И тогда, благодаря исправлению, когда туда входит отдающий килим, таким образом они готовят себя к исправлению. И поэтому мы должны видеть этот процесс именно относительно цели, что все исправление народа Израиля — это для того, чтобы реализовать то, что возложено на них. И здесь нет выбора, это обязанность, потому что эта система Адама Ришона, что эта часть должна сейчас быстро исправить себя и передать эту методику той части, которая называется «Народы мира». И действительно, все, вся цель творения — это они, а не то, что вот этот земной народ Израиля думает о себе.
8: Сейчас мы перейдем к чтению следующего пункта, 20-го, и после этого еще продолжим смотреть объяснение Рава. Пожалуйста, 20-й пункт.
9: Улам агмар шель тикуна улам и эфшар шие зулат бахнасат кол баэ.
1: Однако окончательное исправление мира может

0: произойти только, когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу, как сказано, и будет Творец царем над всей землей в тот день, будет Творец один, и имя Его едино. И в Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких стихах, ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы. Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцев по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, что мы стали достойны получить Тору, и если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана нам, мы, несомненно, были бы ничем не лучше остальных народов мира, как сказано в 19 пункте.
1: Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торой и заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту возвышенную работу в любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом. Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какой-либо компенсации эгоистической любви, в определенной мере способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного, поступенчатого развития, пока изменения не умножатся до такой большой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов, перевешен чаши заслуг, иными словами, вес желаемого очищения завершен. Ведь они уподобляли это взвешивающими на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, к которому взвешивающий хочет прийти. Перейдем к объяснению Рава по 20 пункту.
0: 20 пункт. Однако окончательное исправление мира может произойти только когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу.
1: Окончание исправления мира, по сути, начинается сейчас, как и говорит об этом Бааль Сулам и остальные каббалисты, то, что мы живем в дни Машеха. До завершения Израиль получили Тору, поднимались, падали, были в изгнании, перемешивались со всеми остальными душами. Это все подготовка к исправлению мира. А теперь начинается уже общее окончательное исправление мира, то, что называется окончательным исправлением. И мы с вами сейчас находимся именно в эту, живем в эту эпоху. И особенного здесь то, что все, что произошло и будет происходить с этого момента и далее, будет происходить исправление связи всех душ. Еще от Адама Ришона. И поэтому даже каждое минимальное действие должно быть уже направлено на общее исправление всех.
0: Как сказано, и будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. В Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких строках «ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы». Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцов по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии, очищении вплоть до того, что мы стали достойны получения Торы,
1: то есть так же, как праотцы были исправлены,
2: и
1: создали для нас систему, с помощью которой

приходим к слиянию. То есть сейчас мы пользуемся тем же самым процессом от Авраама и далее все каббалисты, которые в духовном сделали исправление и формируют эту исправленную сеть в системе Адама, решен всех душ. То и так же, как мы пользуемся ими для того, чтобы, воспользовавшись их книгами, их рекомендациями, тем, что мы сливаемся с ними, чтобы прислушаться к ним, приблизиться к ним, мы из всего этого привлекаем к себе силу. Мы даем возможности воспользоваться, использовать эти души. И все это живая система. Это мы считаемся мертвыми. Они могут дать нам силу жизни и оживить весь этот гуф Адама Ришона. И точно так же, как мы пользуемся их помощью, так и мы должны исправить себя, чтобы быть вместе с праотцами относительно всего мира, чтобы стать исправленной системой. Имеется в виду все, у кого есть точка в сердце, все, кто называется Исраэль. Потому что сегодня уже нет такой уж разницы между тем, кто находится Исраэль в материальном мире. В основном Исраэль — это в духовном, когда пробуждаются все. И среди них Исраэль, которые те, кто прошли уже прежде этот процесс. В подготовке мы должны все подниматься, мы должны слиться с праотцами и из всей этой большой системы передать свет народам, то, что называется всем народам мира. Почему это называется свет народам? Потому что все, кому мы передаем свет для исправления, они называются народами. В них нет точки в сердце, которые пробудились. Они только чувствуют недостаток. Боль, голод, хисарон, пустоту. Пустошенность от жизни, от нашей привычной жизни. Нет у них недостатка в материальном, им не хватает. Нет у них недостатка в духовном, им не хватает материального. И поэтому мы должны предоставить им всю эту систему, которую подготовили праотцы, чтобы быть связанными, чтобы стать переходом от праотцов к ним, потому что в нас уже после разбиения есть включение в них, в Ахаб. И поэтому, когда мы сейчас исправляемся, то мы можем это сделать. Пишем праотцы, которые могут стать системой для нас. Затем баним, сыновья. Баним — это Гальгаль Тайнаем плюс Ахаб вместе. После изгнания. И теперь мы уже можем предоставить, поскольку мы включены в Ахаб. Дальше весь мир. Пишем все души. А сыновья, допишу, это точка в сердце. До сих пор это праотцы, здесь изгнание, период изгнания, далее это наш период, мы, и далее уже и до окончательного исправления. И мы должны понять, что без того, чтобы мы быстро исправили себя, как объясняет нам в конце предисловия книги Зоар, не будет кого-то, кто был бы, как он объясняет нам в статье поручительства и в даровании Торы, не будет никого, кто был бы проводником между уровнем праотцов и всем миром. Это называется быть царством первосвященников и святым народом. И сейчас это возложено на нас.

0: Ладана. То есть все, что приняли тогда, было разбито. Был период праотцов, то, что называется Авраам, Ицхак, Яков. Это еще до Египта. Это до Египта. А что произошло после Египта? Это храм, то есть изгнание египетское. И первый и второй храмы, все это разбито, вышли в изгнание, здесь вот разбиение, и изгнание. И он говорит так, что все, что было вот здесь, до получения Торы, и вплоть до разбиения храма, все разбилось, вышли в изгнание, и теперь после изгнания есть взаимовключение, и тут мы должны включить, исправить это взаимовключение в себе, а затем взаимовключение Гальгальтайнаем в Ахабе и Асхаб.
1: Ахаб за басов.
0: Ахаб в самом конце. Это завершение окончательного исправления.
2: Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какого-либо вознаграждения эгоистической любви в определенной мере, способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного и поступенчатого развития, пока изменения не умножаются до такой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов перевесом чаши заслуг. Иными словами, вес желаемого очищения завершен, ведь они уподобляли это взвешивающему на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, которому взвешивающий хочет прийти.
0: Это, в общем, то, что мы стараемся сделать с помощью разных действий по распространению. И это не только внешние действия, заключающиеся в передаче материала. Это наши мысли, это наши желания, и это главное, потому что все это перевешивание и решение — это и книги, которые передаем, и все наши программы, и медиа, перевес чаши. Заслуг имеется в виду, насколько нам удастся пробудить желание к исправлению с помощью наших желаний. Еще раз. Мы находимся в этой сети, которую нарисовали здесь. Можно ее, может, по-другому нарисовать. Можно сказать и так, что працы, они внутри. А затем были баним сыновья, которые разбились, а затем взаимовключение, и в них уже более широкий круг. Есть, скажем так, сыновья плюс, и далее народы мира. А далее есть еще целый слой, который называется каменное сердце, левевин, ахаб. Так волнами мы должны исправить себя. И исправить, допустим, весь Бней Барух, все, и все, кто присоединяются с точками в сердце. Вот это вот все они. Точки в сердце. И этим передать в мир душам, чтобы они исправлялись. И нужно понять, что эта система, которая в каждой своей детали,
3: Мы тут рисуем все эти рисунки графически.

0: Это Адам
1: Решон. Если взять Адама Решона.
0: Взять
1: Адам Решон как 10 сферот.
0: Шеклапейну кивьехоль шеунишбар.
1: Он относительно нас как бы разбился, и начинаем исправлять какую-то часть из него или какую-то частную сферу. Неважно какую, то в этой частной сфере тоже есть 10 сферот. И тут есть 10 сферот. И каждый состоит из всех. И поэтому невозможно исправить вообще ничего, если ты не прикоснешься ко всем. И поэтому это рассеяние знаний, информации, а главное, связи между нами должно быть по всему миру без границ. И отсюда несколько выводов относительно распространения, относительно исправления. Мы просто называем это исправлением, распространением, извиняюсь. Это исправление ты должен достичь каждого. Ты раскрываешь это абсолютно всем. Если ты этого не делаешь, то в каждой детали, которую ты хотел бы достичь, ты хочешь кому-то обратиться. У тебя по пути здесь еще такие, которые каждый состоит из 10 сферот, и каждый из них тоже состоит из тех частей, и ты обязан пройти через них, хотя они и не реагируют. Может быть, они даже против. Ну, так это пройдет для них неосознанно.
0: Но
1: из-за того, что сеть Адама Решона — это связи между всеми душами, это связи в потенциале, силы желания, это силы мысли, то насколько все те, кто отдающие, влияющие, обладают правильным желанием, то они могут воздействовать, влиять. То есть мы обновляем, мы исправляем, мы оживляем сеть. Сеть уже существует, она просто не задействована в связях между людьми, она разбита относительно нас. Она как бы погасла, связь между душами. А мы, если мы хотим по-настоящему распространять методику исправления, то нужно распространять там желание и наши правильные мысли. Не материальные носители, книги и медианосители. Это только как носитель, содержащий силу. То есть материал — это носитель желания. Желание объединиться.
2: Мы слышали прекрасное объяснение нашего учителя. Сейчас у нас есть время выяснить вместе вопросы, взаимовключения. Пожалуйста, выставляйте вопросительные знаки, поднимайте руки. Постараемся вместе выяснить то, что мы слышали от учителя. Пожалуйста, Нир.
1: Мы видим, насколько сильна вся эта история с Рош, главой. И наша работа относительно нашего Рош, Рава, очень изменилась. Физически он здесь не находится, он находится в вас, и поэтому спрашиваю вас, чтобы понять его. Куда мы идем с этой точки зрения? Вот сейчас есть большая группа учеников Рава, которых я спрашиваю, чтобы понять, что он говорит. Это некая понятная для нас форма. Как это будет продолжаться дальше?
2: Есть ли форма, которая нам понятна? Я думаю, что Рав присутствует каждый момент, в каждом слове, во всем, что мы делаем, все наши ученики в Израиле, во всем мире, везде присутствует Рав. И Рав сказал, что мы оживляем сеть. Я думаю, что это сеть учеников Рава, где каждый взял от Рава в течение многих лет, десятки лет, понял то, что понял, и каждый старается реализовать, насколько он может. Я думаю, что этим мы оживляем путь Рава, который оживляет путь Рабаша, который оживляет путь Рава Баля Сулама. Мы говорили о Бари и так далее. То есть эта сеть живая. Рав говорит, она живая, только она скрыта от нас, и мы должны реализовать ее практически. Оживить и реализовать то, что Рав чему учил нас. Мы сидим и смотрим уроки 2005-2002 года, неважно. Это живые уроки, они живут в нас. Все зависит от нашего отношения. Если это понятно, мне кажется, что это то, что мы понимаем, все остальное Рав будет нас учить.
1: Я думаю, что сегодня нет чего-то непонятного. Это не то, что когда-то мы читали письма, был ученик Ари, сколько он там понял, и что он написал до конца жизни, пока прошли 3 поколения, пока все было записано. То есть когда-то сложно было найти и учителя, и источники. Сегодня я не думаю, что кто-то может сказать, что непонятно, что надо делать. То есть Рав настолько прояснил методику и за эти 30 лет, что как бы нет чего-то непонятного. Он часто повторял, я вам уже передал все. Не то, что нам непонятно, что делать, надо только реализовывать, это, конечно, другая история. А кроме того, когда нужно будет, получим весь инструктаж.
2: Вчера на уроке Рав сказал, что мы, на нас возложена реализация. Нам нужно там что-то раскрывать, что-то еще делать. Мы должны реализовывать. Пожалуйста, еще товарищи.
3: Buenos días, gracias por la oportunidad. Justo iba a preguntar, el Rav nos acaba de comentar que todos tenemos que elevarnos y adherirnos a los patriarcas. ¿Podrían explicarnos un poco más, por favor, cómo hacer eso? Toda Rava.
1: Рав сказал, что мы должны объединиться и подняться до уровня Авот, праотцов. Можете объяснить, как мы можем это сделать? Да, и с того объяснения, которое мы прочли, был второй храм. Это, по сути, объединение всех 12 колен, народ Израиля, затем это самый высокий уровень. После этого было падение к второму храму, то есть объединение только двух колен. И затем вышли в изгнание для того, чтобы смешаться со всем миром. Об этом написано в 20-м пункте. И сейчас мы должны были взаимовключиться и передать методику всему миру. И тогда мы придем к третьему храму. То есть это уже объединение всего человечества. Все то кли, которое создал Творец. И никакого отличия. Разница в том, что тех, кто называется Израиль, должны сделать это первым, и передать методику всем.
2: Здесь было прекрасное объяснение Рава и о связи между Израилем и народами мира, и о связи между праотцами и сыновьями. И Рав так все это соединил подробно. Гальгальтейнаем, Ахаб, Никудот Деса, которые спускаются под табур. Весь процесс, который мы сейчас изучаем в Тихе, и товарищи объясняют. И мы можем увидеть связь. Баля Сулам это прописал, и Рав объясняет прекрасным образом, он говорит так. В клипе номер 3, очень особый момент, он говорит, что праотцы, они могут быть как система для нас, а сыновья — это точки в сердце. Это Гальгальтейнаем и Ахаб вместе. После изгнания, что произошло в изгнании, разбиение перемешались, как мы учим Никудот Десах, спустились под табур и вошли в более грубые желания. И он говорит, что сыновья — это точки в сердце, это Гальгальтейнаем и Ахаб вместе после изгнания. И тогда мы уже можем обеспечить это всему миру, всем душам, потому что мы уже содержим Ахаб, есть период изгнания, изгнания, и есть наш период. И далее уже до полного исправления, когда уже сам Ахаб исправляется, и Рав говорит, это очень важный момент для нас, наша ответственность, что мы должны понять, что если мы не исправим себя сейчас очень быстро, как объясняет нам Баля Сулам в конце предисловия книги Зор, статье «Поручительство», которую мы читаем здесь, «Дарование Торы», то не будет кого-то, кто может быть посредником между отцами и народами мира. И он говорит, что это и есть роль Бней Баруха, это и называется быть царством, первосвященником и святым народом. Это то, что мы сейчас должны сделать, стать вот этим адаптером между праотцами, системой и сыновьями, в которых пробудилась точка в сердце, и те, кто придут позже, все остальные души. Это очень особая вещь.
4: אנחנו לא שומעים.
5: בוקר טוב.
4: בוקר אור.
5: שומעים?
4: כן, כן, קדימה.
5: יש לי שאלה שהיא כמה ימים טובים.
6: Вопрос, несколько дней обдумываю. Если баним сыновья, это гальгальта инаем.
5: איך אנחנו יכולים לעזור?
6: Мы,
5: לכם,
6: женщины, как мы можем вам помочь? Привлечь свет, возвращающий к источнику в нашей работе. Сделать этот круг вокруг вас, чтобы дать вам силы, и вы добились успеха во всем этом процессе. Что нужно от нас? Спасибо. Смотри, сегодня мы не делим работу на мужскую и женскую. Мы понимаем, что сегодня женщина выполняет ту же работу, как и мужчина. В намерении, изменение намерения, работа с эгоизмом. Может быть, во внешнем есть что-то отличающееся, но внутри работа точно такая же. Все, что ты сейчас делаешь. Поэтому не то, что кто-то должен помочь кому-то. Вся помощь должна быть взаимной. Поэтому нет здесь какой-то особой работы, которую ты должна сделать только для того, чтобы помочь нам. Ты это делаешь сейчас, и методика понятна. Происходит, заключается в том, чтобы с помощью намерения объединиться, идея прийти к отдаче, к Творцу. В результате мы проходим осознание зла, мы работаем с эго. Каждый из нас. Методика для всех, кроме некоторых внешних моментов, которые касаются, что есть что-то разрешающее женщине, если она занята чем-то другим, может быть, меньше может изучать ТЭС, если хочет. Слово «гевер» — мужчина, слово «литгабер» — преодоление, поэтому это касается всех. Точно так же, как мужчина, он не является, собственно, мужчиной, если он не преодолевает свое желание получать, он на уровне женщины. Мы все это трактуем только в духовной точке
7: зрения.
2: По поводу исправления мира, есть разница между мировым кли и израильским? Есть ли разница между израильским и мировым кли? Мы слышали, что Рав относится к Израилю, который обязан произвести этот процесс, и к тем, которые пробудились из пробуждения точки в сердце. И тогда он говорит, что нет разницы. В тот момент, когда Израиль, хотя они обязаны, согласно своему духовному корню. Но те, кто смешались, Гальгальт Инаем и Ахаб, сейчас пробуждаются в свечении света, возвращающего к источнику, они все становятся Израиль. Все вместе Израиль, то есть вся наша мировая группа, все, включая всех, называется Израиль. Все выполняют работу вместе. И мы часто слышали это от Рава. Где находятся 10 колен, мы не знаем. Где находятся все эти души, каким образом они смешались, где находятся Гальгальт Инаем, Ахаб. Мы сегодня все это выстраиваем. То есть практически, не знаю, был ли ты на прошлом уроке, Яль спрашивал Рава, и Рав ответил, что это весь процесс внутренний. В итоге все мы вместе продвигаемся к исправлению, неважно, Израиль, которые живут в Израиле, или те, которые не живут в Израиле, конечно же, Израиль согласно своему корню, согласно своей связи корни ветвь, они обязаны в этом процессе, но сегодня мы группа Бней Барух, мировая группа Бней Барух. Это Израиль, все, кто находится. Мы, к сожалению, уже закончились. Два кратких сообщения. Первое, что сегодня с 4 до Мишешестре от 17:30 будет урок, посвященный Ари. И вчера Семен Винокур и Саша Демидов говорили об этом. Есть фильм, где Саша играет Ари, и Раф объясняет. Мы приглашаем всех. И дополнительное сообщение. Сегодня в 18:30 до 20 будет беседа, открытая беседа с украинским кли. Все говорящие на украинском приглашаются. Это будет в Зуме. Ссылки будут разосланы обычными способами. И закончим мелодией.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посвящая день памяти ухода великого Ари, будем смотреть урок Рава. Урок посвящен письму 39-го. Из Рабаша прочитаем эту статью вместе. У нас 32 минуты, пожалуйста.
1: Игерет Ламетет, Шнат Тарпа.
2: Письмо 39-е, 1927 год. Канун субботы, 17 июня 1927 года. Известному праведнику пусть светит свеча его. Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу, известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого. И поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву такому-то, да продлятся дни его, и святому Раву такому-то, да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны мои ни одному человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения, а после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто может простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца за это, на это поколение. Однако Ситра Ахра всегда находит в себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного.
0: А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых. Так захотел Творец, и так он создал меня. И кто скажет ему, что ты делаешь и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права от права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте. Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг, ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим навеки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Также и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает. Не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей. подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которое на него выбрасывают, и благословение поля продлится, плодится и размножается благодаря им, если есть на поволе, то воля Творца.
2: Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения, и потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-либо вред, я буду мстителен и злопамятен к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами. И все, что будет в силах рука моя сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, нет никакой силы, кроме него, страшно сказать, и достаточно понимающему. А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца. Ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не написал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне. Ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во вратах кругооборотов. И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы недельной главы Матот Масэй, новомесячье месяца А, в 5332 года, заболел Ари. А во вторник после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас ему, Раву Хаиму Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще написал там, что в момент его кончины Рава Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхака Коэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую все мы уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору, и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рави Хаим Виталя, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. Тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы начиная с этого дня не занимались бы они этой наукой, которой обучал я их, совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только один Рав Хаим Виталь пусть занимается ей в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам» и так далее. И тотчас же отошел в будущий мир.
0: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборота» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он услышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него, третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле. И так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Раву Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, из этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение», «Улам Тамид» и другие сочинения. И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописей, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать. И знай, наверное, что со времени Ари и до сегодня не было никого, кто понял бы методику Ари до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде в их высшем корне, и потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
2: И вот, по высшей воле, я удостоился вхождения и бур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которая со дня его смерти до сего дня не удостоился ни один человек. Я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его ил и грязь, что падут они своим предприятии, вершившимся их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость. И Творец спасает нас от рук их. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, и делать себе имя среди глупцов, и тому подобное. Ведь до сего дня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахра, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из уст Ари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ним уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на Него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов. И потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
1: ששאלה זו שאל רחוזל את האריזל ומפורש זה בספר שער רוח הקודש שהוא שער זין
2: Ну, знаешь, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари, это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. Признак, который передал мне мой учитель, когда мы выходим, когда мы видим, что он говорит правду во всех словах своих, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов. Имеется в виду понятие одной буквы, которую он научился у товарища, что нужно, как известно знатокам тайной науки. И кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить. И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его причину, а уровень согласно его знанию.
0: И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее. От него возникают ангелы и святые духи, Рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника. А пар, вышедших из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучать Торе этого человека. И так далее. Смотри там. А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющимися совершенными. И они называются вестниками Магидим и так далее. И потому он дал вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершенны, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить все тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует. И вот, все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи, и как же можно считать их полными праведниками? И вот дал я тебе ясный признак. И я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее и моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они? Это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они могут есть себя поедом.
2: Я желаю здравствовать тебе и такому-то, и такому-то, и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, и все следует за действием. Но что я буду с ним делать? Однако кость моя и плоть моя — он. И в любом случае подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось от начала до конца и так далее. Я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях, ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит. Ведь это немалая вещь, и это работа Творца. Иуда.
0: Теперь, друзья, перейдем к уроку от 16 октября 2005 года. Мы читаем из книги «При Хахам» письма, письмо 39. Письмо известному праведнику Пусвети Цвечаеву. С пожеланием доброго здравия. Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого, и поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому раву. Да продлятся дни его, и святому раву да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны моей ни одного человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто сможет простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца на это поколение.
2: Надо понимать, что у Барасулама было очень много противников и врагов. И сегодня тоже мы слышим о них, но сегодня это уже поколение занимается вообще чем-то другим. Нет Торы, тех людей ультраортодоксальных, которые были тогда, нет той жесткости относительно науки Каббала, и также Каббала Рамак, Каббала Ари, насколько они тогда были в противоречии, и насколько иерусалимские мудрецы разного рода поняли или не поняли, что Бааль Сулам делает. Было очень-очень большое сопротивление тому, что он делает, и тому, что пишет, и как он комментирует слова Ари. И все это действительно... Он боялся, что они могут перекрыть ему весь путь к распространению книги, вообще к распространению своих слов, речей. Да.
0: Однако Ситра Ахра всегда находит себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я, для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного. А ты не бойся страхом глупцов. А что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых. Так захотел Творец, и так Он создал меня. И кто скажет Ему, что делаешь ты и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте.
2: Мы видим, что вообще никогда в поколении почти не понимали и не уважали великих в поколении, которые выросли в этом поколении. Нет пророка в своем отечестве. Это известно, что человек, который вырос в том месте, где он жил, о нем думают, что это тот же человек, как и был, потому что они не живые, они не растут. С какой стати, что тот же, который 20 лет, он то же самое в 60, что он знает? Еще несколько листов Гемары не понимают, что можно быть духовным человеком и вырасти из земли. И поэтому говорят, что нет пророка в своем отечестве. Так обычные люди, далекие от святости, которые занимаются ежедневными заповедями, это у них дух их жизни, не понимают других возможностей жить. А их образ жизни это не дает им думать иначе, что как это вдруг кто-то вырос. Но это относительно того человека, которого они знают. А хвалистов вообще невозможно понять, потому что это простые люди, еще более простые, чем другие. Насколько я их знал, они не делают из себя, не придают себе никакой важности, потому что как можно придавать себе важность, если ты проявляешь себя относительно Творца, то ты все время видишь себя низким и слабым, и кто ты, кто он, что он, как сказано, скромность Творца, которая ощущалась на Моше, не ощущалась во всем его поколении, ни на ком был скромнее, чем любой человек. Поэтому в глазах народа, который видит человека, который не строит из себя, не проявляется по важности, с пузом, с наполненным Талмудом и учителями, разные тайны распространяет, делает чудеса перед всеми. Конечно, публика судит его по... Каждый отвергается в своих недостатках. И так это и выглядит. И это также было и с Арией, было с Раби Шимоном, и также было с Бааля Суламом, и еще и с Рамхалем, со многими людьми. Каждый Творец как раз с помощью этого оберегает своих любимых особых людей, чтобы они не перемешивались с публикой и оберегали себя. Так могли бы самостоятельно продвигаться без всякого воздействия от этой внешней группы ортодоксальных. Как Бааля Сулам тоже говорит, и не один раз, и как Рабаш объясняет нам в своем письме, что от людей, которые чем ближе они как бы ко внутренней части Торы, должны отдаляться от них, насколько они находятся внутри, чтобы не приобрести от них все их неисправности в понимании пути, чтобы быть чистыми от всего этого. Так как бы то ни было, но каждый не избегает критики на себя. На Бали Сулама была очень большая критика, и были очень тяжелые периоды.
0: Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг. Ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные, а кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Также и тут. Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей, подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которые на него выбрасывают. И благословение поля плодится и размножается благодаря им, если есть на то воля Творца. Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения. И потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-то вред, я буду мстителен и злопамятным к ним, как положено согласно Торе, и померяюсь с ними силами, и все, что будет в силах руки моей сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, и нет никакой силы, кроме него, страшно сказать и достаточно понимающему.
2: Что бы ни было, он не собирается делать с ними расчет, а будет продолжать свой путь. И быть что будет. Мы не можем оценить эти усилия, потому что человек, который живет в гетто, в Иерусалиме, ему некуда сбежать. И мир очень маленький, в особенности его мир. Это вообще несколько улиц в городе, и не более. И по стилю жизни, и по родственникам, и семье, и по воспитанию, которое он обязан удерживать во внешнем. Ему делать нечего, а он находится в том же месте со своими врагами. И все-таки обязан продолжать и как-то с этим жить. Это связано с праздниками, с ежедневным хождением в синагогу, и с разными встречами, и свадьбами, и так далее, и так далее. Все, что относится к общественной жизни. Он обязан быть вместе с ними, вместе с тем, что чувствует нас, как они относятся к нему особенно, как видят его отличным от других в негативном смысле. В течение многих лет должен был ходить с рабашем на свадьбы, и это получалось несколько раз в неделю. 2-3 раза в неделю я должен был ходить с ним на свадьбы. Я это очень ненавидел, было мне очень тяжело. И я видел, насколько он тоже страдает от этого, что он должен сидеть за столом важных людей, разговаривать с ними, какие-то вещи на их уровне,
3: о
2: всех новостях, которые происходят там в ортодоксальном обществе. Просто вещи по сравнению с ним, с его уровнем, вещи бессмысленные, бесполезные. И насколько ему было каждый раз тяжело, приходил очень усталый после этого сидения среди них поздно домой. И после этого, допустим, через 2-3 часа должен был вставать и начинать урок. Жизнь была тяжелая, и каббалисты должны были все-таки участвовать в жизни общества по нескольким причинам. Каждый в свое время по той или иной причине. Большим-то тоже все, для того, чтобы привлекать людей, показывать себе, что он существует, чтобы заинтересовывать, может быть, кого-то в публике, напоминать ему, что такие вещи тоже есть и так далее. Но как-то должны были участвовать в общественной жизни, да.
0: А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца, ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не писал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне, ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во «Вратах кругооборотов». И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы, недельной главы Матот Масей, новомесячье месяца Ав 5332 года, заболел Ари, а во вторник, после этого, 5 Ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас, ему, Раби Хаим Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Рав Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхак Акоэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую мы все уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рав Хаим Витали, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. И сказал он Ари: «Скажи товарищам». И тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня,

0: поскольку он прилагал усилия, чтобы сделать из них группу, тоже пригласил их всех пойти в Иерусалим в канун субботы, в пятницу. Сказал, что это особое время, что можно подняться в Иерусалим и сделать скачок в пути, и привлечь окончательное исправление. Как они дали ему всякие объяснения, дети больные, жена не позволяет и так далее, что это, конечно, особое задержка, сдерживание свыше у них тоже было. Но то, что здесь очень серьезно мы видим, что тот, кто не получил правильного посыла от учителя, ему не стоит заниматься без учителя вообще, потому что тогда он пойдет с этими ошибками, со своим разумом, и будет только мешать самому себе, чтобы свыше его привели в другое место, в другое время, может быть, в другом кругообороте, но не то, что он будет больше все устраивать себе, больше и больше ошибок в пути, и войдет в путаницу, и, может быть, и других тоже к этому приведет. И Ари здесь говорит ему очень строго, очень жестко, что не занимайтесь тем, что вообще не занимайтесь наукой Каббала. Говорится о учениках, которые давали свою душу за это, но не успели понять. Неважно. Он велит так, чтобы только Рав Хаим Виталь скрытным образом занимался наукой Каббала, они вообще нет. Если вообще нет, так как он говорит потом, если удостоитесь, то я приду и буду обучать вас. Это ни одно не относится к другому. По нашему разуму мы не понимаем. Человек, который не будет заниматься, уйдет согласно приказу своего учителя оставить науку Каббала, не будет заниматься. Как же он потом удостоится, что это будет? Удостоится. Надо делать то, что говорит учитель, и все, а потом это сложится. Не просто так он сказал, что если удостоитесь, что такое удостоитесь, будешь соблюдать то, что я тебе скажу, и не более, и увидишь, насколько ты, если сможешь, я приду к тебе и благословлю тебя. И...
1: Ну,
0: к нашему сожалению, это не получилось потом. Только Хаим Виталь один с помощью нескольких сына его и нескольких поколений. Они упорядочили труды Ари. Это то, что есть у нас сегодня. После того, как еще Баре Сулам выяснил их. Это просто тексты, согласно которым мы можем продвигаться к святости. Есть вопросы об этом?
2: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он слышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя, и их систематизировали пришедшие после него третье поколение, а именно Рав Яков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле, и так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Рав Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение Олат Тамид» и другие сочинения.
0: То есть в

0: Только после Шмуэля Витали, то есть третье поколение, на самом деле, от Ари, у них были все тексты, они организовали их правильным образом.
1: И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописей, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать.
0: Это то, что подтолкнуло Бааля Сулама навести порядок в учении десяти сферот, взять труды Ари и выстроить их согласно правильному порядку в развитии причине и следствия сверху вниз, и написать на это точный комментарий, чтобы у нас был потом ключ ко всем трудам Ари, если мы захотим.
1: И знай, наверное, что со времени Арии до сегодня не было никого, кто понял бы методику Арии до самых корней, ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Арии, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках от первого услышавшего и до записавшего, до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне. И потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
0: Дело в том, что, уж говорит, у них был большой разум, феноменальная, огромная память, но они не понимали в глубину саму науку. Помнили наизусть, где написано в любом месте что, но связывали эти вещи только согласно памяти, только согласно поверхностному пониманию, а не согласно глубокой связи, которая есть, духовной связи, которая есть между текстами. И поэтому запутались и сделали из этого большой вред науке Каббала. С одной стороны. С другой стороны, они этим сохранили эти тексты, и потом можно было, мог прийти такой, находящийся в постижении, не мудрости, память большая, постигающий, соединить эти вещи согласно их духу.
1: И вот по доброй воле я удостоился вхождения и бур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которой со дня его смерти и до сегодня не удостоился ни один человек. И я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах. Однако я нахожу своим долгом, исходя из «Успокоить тебя по поводу потока мощных вод, производимого рабами, восстающими на своих господ, и извергают воды его, ил и грязь, что падут они в своем предприятии, вершившем их животной душой, ибо они еще не до конца поняли, как отделить ее от души духовной. Ибо знай, что нельзя бояться таких сил, которые вытекают только лишь, чтобы смыть, страшно сказать, всякую святость, и Творец спасет нас от рук их».
0: То есть у него нет выбора, он обязан сказать во всеуслышание, что он является перевоплощением Арии. И также это не скрывают. Каждый может сказать, что он хочет. Каждый, как говорит, свидетельствует, насколько он в этом понимает. Но и в синагоге сказано, написано «синагога Ари Ашлага». То есть действительно мы полагаем, что это та же душа, которая прошла через Авраама, Моше, Рашби, Ари, Барасулама. Это та же душа, которая всякий раз приходит в этот мир на новых уровнях авиюта, обновления общего уровня человечества, приходит, чтобы совершенствовать науку Каббала и привести ее к уровню в соответствии с соответствующему тому поколению, которое сейчас. Как пишет Бар-Салам, что Ари — это уже начало методики Машиаха.
1: Да. Я думаю, что ты поверишь мне, ибо в моих обычаях никогда не было лгать и преувеличивать, или гнаться за славой, делать себе имя среди глупцов и тому подобное. Ведь до сегодня я терпел, и у меня не было желания даже бороться с ними. И для большей силы, чтобы ты не запутался от этих полчищ ситры Ахры, я сообщу тебе верный признак, который мы получили из Устари, позволяющий узнать, кто является настоящим праведником, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и потому следует тоже вести себя с ними уважительно. Ведь ты полагаешь, что нам нужно бросать жребий для того, чтобы знать, кто является работником Творца, а кто не работает на него. Ибо знамения и чудеса не решают в этом вопросе, как это известно среди хасидов, и потому неужели нам нужен, страшно сказать, жребий?
0: Вещи тут. Прежде всего, в первом отрывке, я думаю, что ты поверишь мне, он говорит, что не надо удивляться тому, что приходит человек со стороны общества. Это не важно, общество ничего не понимает, и в обществе нет находящихся в постижении, кто может понять или оценить эти вещи. А те, кто занимаются каббалой, занимаются тоже поверхностно, не находятся на ступенях, где можно показать, где я, где ты, и этим успокоить дух человека и войти во взаимное понимание и в соединение с ними. И остальная публика вообще любит все что угодно, кроме того, что близко ему, стирать и уничтожать, как каждый говорит: «Мой Рэбе, мой Рэбе», остальные как бы не относятся и не равны. И поэтому нужно понимать эту публику. И светские, религиозные, то и другое. Тот, кто не находится в духовном постижении, по природе человека, в неисправленной природе, который есть в человеке, конечно, так относится к тому, что происходит. Читают. Нужно просто подождать, пока они вырастут, дети. То, что делают много шума, много проблем,
2: на
0: ежедневном уровне каббалисту, принимать эти вещи как это защита со стороны Творца, который так ставит каббалиста перед всеми. Это одно. А второе, что как измерить действительно истинного праведника или нет. Не по чудесам, он говорит, и не по какому-то другому отличию в знании материала. Допустим, есть такие, кто знает это наизусть. Просто удивительным образом. Об этом Бар-Салам пишет, как он приехал в Иерусалим, насколько он впечатлялся тем, что они знают каждое слово Ари, знают, но не знают глубину ни на миллиметр больше, чем поверхностное понимание. Так и не согласно знанию материала, могут произносить речи, просто как будто им дано это свыше, с большой мудростью туда и обратно, согласно всем текстам каббалистов, согласно этому нет. А также согласно чудесам, которые могут рассказать им или даже способны это произвести. Может быть, тоже способны, да? Но что бы ни было, ни то и ни другое не может для нас быть как доказательство, что он в постижении и может быть наставником для достижения целетворения. А что?
1: Но знай, что этот вопрос Рав Хаим Виталь задал Ари. Это объясняется в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмым из восьми известных врат, относящихся к трудам Ари. И вот что он говорит слово в слово. И признак, который передал мне мой учитель, когда мы видим, что он говорит правду во всех своих словах, или все слова его ради небес, и он не отменит даже одну букву из своих слов. Имеется в виду понять одну букву, которую он научил своего товарища, что нужно, как известно, знатокам тайной науки.
0: Написано, что кто-то учится одной букве от товарища, должен относиться к нему как к учителю. Одна буква имеется в виду вера. То есть тот, кто обучает вере, свойстве отдачи и как прийти к нему, это называется одна буква. Благословение, браха, бет. То, с чего начинается Тора, его можно назвать равом, учителем. Вопрос, насколько он обучает, и как он обучает, и так далее, но это, по сути дела, признак. То есть не то, что он сам возгордился, к себе привлекает учеников, ставит учеников, чтобы они сделали кли относительно Творца, и этим вводит их и показывает им, как войти в свойство отдачи, в свойство бины, в веру, которая называется одна буква.
1: И кроме того, сумеет объяснить тайны Торы и ее секреты. Такому мы, разумеется, можем верить.
0: Ну, тайны Торы и ее секреты выяснить имеется в виду, выяснить ученикам, в той степени, в которой они могут переварить их, и что это им во благо. Не то, что раскрыть им тайны, потому что это невозможно. Все согласно ступени. А всякий раз раскрывать им больше и больше, постепенно, чтобы это помогло им, поддерживало все их пути на каждом шагу.
1: И сам Рав Хаим Виталь заканчивает речь об этом признаке, говоря дословно так. И по его словам мы сможем узнать и понять его величину, а уровень согласно его знанию. И объяснение, как сказано до этого, что когда человек является праведником и благочестивцем, и занимается Торой, и молится с намерением, и так далее, от него возникают ангелы, святые духи, рухим, как сказано, совершивший одну заповедь, обрел себе одного защитника.
0: Ну, праведник, благочестивец, занимающийся Торой, молящийся с намерением, это все духовные действия, понятно, да? Праведник верой своей жив будет, праведник основы мира, который поднимается уже от Малхут к Исоду, находится в намерении на отдачу во всем. Хасид, благочестивец, то есть тот, кто уже обрел свойство отдачи, Гергаль Тейнаем, есть у него, Свет Хасадим, это Хасид, занимающийся Торой, то есть уже исправляет свои получающие келимы, молящийся с намерением, то есть уже знает обо всех своих келим, чтобы поставить на них экран с намерением ради отдачи. Конечно, этот человек, он свят.
1: Да. А пар, вышедший из его уст, становится опорой для душ первых праведников, чтобы они могли спуститься вниз и обучить Торе этого человека.
0: То есть с его помощью у нас выясняются также все учения, достижения, уровни величайших каббалистов, которые были до него в течение поколений, и он связан с ними, берет от них и передает нижним все, что им во благо, для того, чтобы достичь цели творения. Да.
1: А кроме того, он говорит, что если заповеди не завершены, из них возникают ангелы и духи, не являющиеся совершенными. И они называются вестниками, магидим и так далее. И потому он дал нам вышеназванный признак. Если Тора и заповеди совершены, он удостаивается полного постижения и умеет объяснить всей тайны Торы. А если ему не хватает в этом, то есть он умеет объяснить лишь немного, дела его, без сомнения, несовершенны. Смотри там как следует.
0: Но кто понимает, как он объясняет, объясняет ли он в совершенстве или нет, это, конечно, говорится о самом человеке или о других, кто больше его и могут измерить и проверить, но не маленькие, которым просто рассказывают то, что рассказывают, и они все проглатывают и принимают как есть. То есть, конечно, мы не способны проверить, кто обладает духовным уровнем и кто истинный рав, каббалист или нет, иначе как, согласно тому, что он преподает своим ученикам, в каком виде он ведет их, согласно тому, что мы понимаем в текстах, в путях, в уровнях от этапа к этапу. Нет, у нас, у маленьких, никакого другого способа различить. Мы не можем измерить их уровни, мы вообще не входим в эту духовную область, там, где можно постичь, может быть, его, достичь его уровня, а только в таком виде, в передаче материала, в поддержании пути, который проложен и связан с целью, с слиянием с Творцом.
1: Да. И вот все те, кто может со мной спорить, это происходит из-за того, что они не понимают даже моей речи. И как же можно считать их полными праведниками? И вот я дал тебе ясный признак. Я уже писал тебе, что моя книга не нуждается в рекомендации, поскольку я не добавил к словам Ари ни одного слова. И я уже сделал указатель мест для каждого положения, чтобы показать, где они упомянуты в трудах Ари. А в таком случае Ари не нуждается в рекомендации наших современников. И я сделал это с дальним прицелом, видя пути ситры Ахры, направленные против меня заранее. И моя собственная работа почти незаметна, как и добавка во всех этих двух комментариях. А в таком случае, как же они удержат позиции и продолжат войну против этой брошюры? А если у них будет жалоба на то, что я изучал и разбираюсь в трудах Ари больше, чем они, это не является аргументом, и им не следовало бы тратить свое время на глупости, а им следовало в это время изучать труды Ари. А поскольку они сидели сложа руки, сейчас они будут есть себя поедом. И я желаю здравствовать тебе и скажи ему, что все пути его подобны этому поступку, где намерение его хорошее, но действие нехорошее, а все следует за действием. Но что я буду с ним делать, однако кость моя и плоть моя он. И в любом случае подобно. Подробно сообщи мне весь порядок этого дела, как это случилось, от начала до конца и так далее, и я отвечу ему на это. Я очень прошу тебя сообщить мне свое мнение об этом моем письме и о том, что еще происходит между ними, пространно и в больших подробностях. Ибо мне нужно знать все подробности, чтобы суметь удержать щит, ведь это немалая вещь, и это работа Творца.
0: Ну, были тяжелые времена, мы сегодня не чувствуем уже все это. Это было 70 лет назад. Бар-Сулам был в Лондоне, это было в Иерусалиме, все это напряжение, ему было очень тяжело с этим, поэтому он уехал туда и написал. И Рабаш тоже, когда был очень неспокойно, уехал в Лондон и был там 3 года после смерти Бар-Сулама. Что можно сказать? У нас нет явных признаков для каждого, кто может прийти с претензией, откуда я знаю, что и как. Еще раз, как я обратился к Рабашу и спросил его об этом, он сказал, ищи. Если ты увидишь, что ты там, что больше подходит тебе, видимо, подходит. Если ты не найдешь место, то, видимо, это твое место. И это, по сути дела, проверка. Будем надеяться, что в нашем поколении это выяснение становится в широких масштабах, больших, и все наше распространение должно привести к тому, что действительно все тексты и великих, и тех, кто запутался и составил это из недостаточного знания, отдаляться от людей, только труды Барасулама будут как свеча у наших ног для нашего пути, потому что действительно слова Рашби, слова Ари приводятся там в правильном порядке, с правильным объяснением. Зоар тоже, нам надо понять, что Зоар, как рассказывается, действительно, как было, был, по крайней мере, в 20 раз больше, чем то, что у нас есть сегодня, и иначе организован. И там тоже есть путаница и лакуны. В общем, 1/20 того, что было в книге. Конечно, как с трудами Ари, которые были неправильно организованы. Рафаэль Виталь записал их, когда только записывал то, что сказал Ари, только часть понимал в этом и тоже как понимал. Так если не порядок и объяснение, которое дает нам Баля Сулама в этих источниках Зора и трудов Ари, у нас нет другого пути в Каббале. Мы будем надеяться, что и те, кто не понимает, и те, кто сопротивляется, и те, кто держатся за что-то другое разного рода, поймут, и мы будем держаться за один источник, за одно кли, и поймем, что хотя есть, написано, что есть много путей к Творцу, но методика Тора одна. И для нашего поколения она здесь, в трудах Баля Сулама, согласно этому пойдем и преуспеем. Да?
1: Он пишет здесь в конце о ком-то, что намерение его доброе, а действие нехорошее, а все измеряется по действию. Мы говорим, что именно по намерению судят у человека, и главное — намерение. Так что...
0: Если говорят о маленьком человеке, у которого сердце и уста не в согласии, получается, что действие его и намерение его — это не то же самое. Было намерение хорошее вначале, может быть, действие, но потом эго пересилило злое начало. И то он имел в виду изначально, это вышло иначе. Или не то, что вышло иначе, но само намерение. Может быть, действие — то же самое действие, но намерение уже изменилось. Это одно. Второе, что человек не может измерить точно, в чем его намерение, а действие свидетельствует о намерении. И все-таки после всего, если мы говорим о человеке в этом мире, мы проверяем его только согласно действию, потому что в намерении это тайная наука. Ни он, ни мы не знаем, что именно он имел в виду. И он запутан и подкуплен, это скрыто от него. Это называется тайная наука. Наука о намерении. И мы тоже не знаем и не понимаем. Поэтому закон только согласно действию. Да.
1: Кроме Баля Сулама, сделали еще кто-то основательный комментарий к Писанию Марии?
0: На труды Ари было много комментариев, относительно хороший комментарий на труды Ари. Это... Есть много комментариев, я не хочу даже определять, но все эти, допустим, Айзек Ховер.
2: Есть кама.
0: врата, входы в врат. Здесь несколько, я бы не указывал на них, чтобы не начинать интересоваться ими, потому что все-таки, хотя они относительно хорошие и правильные, не мне судить, это все были очень большие каббалисты. Я читал их тоже, и видел эту книгу, допустим, у Илеля Гельбштейна, и Ребе знал, о ней еще несколько книг, я учил вместе с Ребе, вместе Рамхаля, немного Агра, Виленского Гаона, но все-таки эти книги, это не книги, согласно которым мы сейчас можем учиться и продвигаться. А если мы поднимемся на более высокие уровни, то, конечно, мы будем наслаждаться, допустим, от книги Рамхаля «Адир Бамаром», «Великий в высотах». Он пишет там чудесные вещи, но все они Агар Ацилута. Это просто о... целиком о Рош Арихампина. Вся книга. Потому что там, на самом деле, источник всего управления. Так сколько мы сегодня можем об этом судить? Это нужно быть просто близкими к постижению этого. Не именно в постижении этого, но... Я не находился в этом, когда с Рэбе учил это, но все-таки это нужны особые условия, чтобы изучать это. После всего, кроме трудов Бааля Сулама, для исполнения, для начинающего, до того, как он вошел на ступени, до того, как есть четкое постижение, у него нет больше книг. После того, как он уже начинает больше и больше продвигаться по ступеням, тогда он сам может видеть, какими вещами ему стоит еще интересоваться. И это немного. Может быть, немного Вилинский Гаон, немного Рамхаль, и все. Бааля Сулам все-таки остается в течение всего пути как верный источник, ведущий самым коротким и надежным образом. И я снова надеюсь, что благодаря нашему распространению мы сэкономим большую путаницу и сэкономим много времени тем, кто ищет, чтобы они сразу перешли к его книгам. Я изучал 3-4 года разные тексты. И это были книги великих каббалистов. Хасидизма или книга Таль Орот. Книга относительно хорошая. Мендель из Витебска, Приец Хаим, Эц Хаим.
2: Водай Рамак.
0: Рамак, конечно. Очень подробно объясняет все вещи. И так далее. Вилинский Гаон, Сафра Дециньюта. Объяснение очень трудное, но все-таки как-то Клахпитхей Хахма Рамхаля. Я много прошел, но после того, как я пришел к Бааля Суламу, только тогда я понял, насколько этот источник, это и есть источник. Ну, перейдем ко второй части.
3: А сейчас, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке, семинар 6 минут. У нас есть цепочка каббалистов, как эти тексты переходили и из рук в руки, и Ари заповедал своим ученикам не трогать эти тексты и не продолжать это учение. И как практически до нашего времени это продолжалось, и Бааль ха-Сулам взял эти тексты и ничего в них не менял, как он пишет, что... Как он сказал, как это... Он с этим работал, ничего не добавил к этому. И какая честь у нас есть.
2: Интересно, весь этот рассказ с Ари и со всеми, и с каббалистами, и с рукописями, часть из которых только осталась. В нашей работе мы все время раскрываем величие Ари, величие всего, что мы получили. Без этого мы бы не были там, где сегодня. Все заслуга того, что мы получили. В благодарность всем каббалистам. Можем их почувствовать через их труды.
3: Мы видим высшее управление, как оно происходит. И сейчас мы получили книги Бааль ха-Сулама, и благодаря этим книгам мы можем выйти в... достичь гмар-тикуна, полное исправление.
2: Очень большое величие слышать то, как об этом говорит Рав. Как он делает в точности, что говорилось до него. То, что Ари говорил, то, что Бааль ха-Сулам говорил.
3: Да, и в итоге Рав упоминал о великих каббалистах, и он говорит, что Бааль ха-Сулам для нас это самый главный источник. И еще я помню, как Рав сказал, что я не отхожу от текстов Бааль ха-Сулама и Рабаша.
2: Прошу прощения, нет голоса. Поразительно то, как нас Рав обучает правильному отношению. И он просто растит нас, показывая, как относиться к тому, что сделали каббалистам, которые открыли свет. И то, что Бааль ха-Сулам сделал, просто передал человечеству все, всю науку. Это и есть главный источник, тот источник, по которому нужно учиться, потому что только тогда мы начинаем постигать через Рава, Рабаша, конечно же, истину, то, что существует в мире. И мы должны это продолжать, чтобы всю жизнь посвятить только этому.
3: И даже сегодня на уроке мы прошли процесс. Сначала мы прочитали то, что пишет Бааль ха-Сулам. Почувствовали, где он и где мы. Где Бааль ха-Сулам, Ари, где мы. Нас привели таких птенцов. И потом Рав начал объяснять, и мы начали понимать, что для каждого поколения есть свой каббалист, и он передает эту мудрость Авраама и Рашби и Ари своему поколению. У нас Рабаш и Рав просто берут нас за руки и проводят через все эти миры. Нужно быть просто преданными учениками, держаться за руку их, и они приведут нас к постижению.
2: Да, с помощью Творца будем преданными учениками. Добьемся через объединение между нами прийти к тому, что каббалисты нам пишут. Есть много книг и много чего, что написали каббалисты. Но то, что Бааль ха-Сулам оставил, как сказали, это надежный источник, он остается навсегда и приведет к цели самым кратким путем. И мы удостоились получить итог, который нам передал Бааль ха-Сулам.
3: Не знаю, что добавить. Человек должен получать все эти впечатления, которые он получает, все каббалистические тексты, вот из одной точки, точка, которая ищет

0: источник ищет Творца, источник отдачи только. Для этого они пишут, все остальное в сердце это неважно. Мы должны сосредоточиться, где они написали, как они написали, для кого они написали.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Сейчас, друзья, мы послушаем беседу из беседы в пути по поводу Рош десятки. Беседа прошла неделю назад, 11 июля 26 года, пожалуйста.
1: Что вы скажете про Илоне? Уже все выступили. Он был у нас Рош десятки.
0: Оставить его.
1: Да? Дать ему еще неделю. То есть вместо каждого, вместо недели, может быть, чтобы кто-то провел две или три недели?
0: Ну, если есть согласие.
1: Но это прецедент, может быть, если мы договорились, что у нас ротация, каждую неделю кто-то один, Влад, Моша, и каждый делает по-своему работу, через неделю меняемся. Это нормально? Нормально?
0: Да, но это не должно стать привычкой.
1: Нет, никак, а привычка. Но это зависит от того, как есть согласие в десятке. Что ожидает от меня на этой неделе? Михаил, вы чувствуете Рош десятки, Дуди или кого-то еще? Что он должен делать?
0: Да.
1: Что вы чувствуете?
0: Без Рош нет ничего.
1: В смысле ничего?
0: Не может быть, чтобы что-то существовало, тем более на протяжении времени, без Рош, без главы. Зависит только от того, кто глава, какая его роль, как он это понимает, как мы к нему относимся. Тут есть много вопросов. Вопросы, сомнения. Ты видишь? Если мы затрагиваем это, то это пробуждает много вопросов.
1: Много товарищей спрашивают, для чего Рош, если должно быть равенство. Мы учили, что в десятке должно быть равенство, и не понимают, как равенство можно совмещать с понятием Рош.
0: Нет.
1: Как вы объясните?
0: Глава группы, это не связано с равенством.
1: С равенством? Рош десятки не связан с равенством?
0: Нет.
1: Ну как же? Мы же учили, для того, чтобы объединиться, должны быть равными, с одной стороны.
0: Мы соединяемся не для того, чтобы быть равными. Совершенно. Это не та цель. Мы объединяемся, чтобы стать как одно тело. Как что-то одно цельное, чтобы прийти к одной мысли, к одному желанию и почувствовать в этом хорошо.
1: Но объединиться можно только, когда все равны, верно?
0: Да.
1: А так Рош помогает этому? Если есть Рош, значит, он уже не равен.
0: Когда входят в единство, мы еще не Рош, и еще не один. Только готовим себя.
1: Рав, ну вот я сейчас начинаю, это мой третий раз. Начинается неделя, когда я буду Рош десятки. С этого момента и до следующей субботы. Где мне взять силы? Вопрос. Где Рош получает силы относительно десятки? И чтобы подталкивать, отдавать десятки. Откуда?
0: От товарищей.
1: В этом смысле от десятки? Как бы они и гуф?
0: Да.
1: То есть Рош, чтобы получить силу, он должен получать от гуф, от товарищей. Что значит получить от них силы? чувствовать их. Они первые, они главные, я должен служить им, или я первый?
0: Нет, ты не строишь своим присутствием ничего. Ты готов быть главой десятки, если они на это согласны.
1: Я слышал так, что было согласие. Они меня выбрали и согласились.
0: Ну.
1: С этого момента какая моя работа? Чувствовать их хиссарон? На чем сфокусироваться в работе Рош?
0: Я не могу сказать тебе. Это ты должен написать себе.
1: И каждый сам для себя это определяет? Или есть постоянное определение?
0: Это не постоянное определение. Но мы не очень придерживаемся его.
1: Вы можете сказать несколько слов, что это? Я хочу быть хорошим Рош.
0: Хороший Рош. Это называется, что ты согласен принять в десятку, которая под тобой, каждого, кто согласен, согласен со всей десяткой. Работа в твоем согласии. Да, конечно.
2: Вместе с тем я должен искать какие-то внешние проявления.
1: Вместе с этим должен добавить какие-то упражнения?
0: Нет.
1: То есть не обязательно сейчас как-то всех задействовать?
0: Нет.
1: То есть больше изнутри удерживать их, прийти к согласию, подталкивать изнутри?
0: Да.
1: Но вот сейчас, на этой неделе я Рош. Почему бы Шимон не сделал то же самое? Что есть у меня такого, чего в нем нет? Он может делать то же самое?
0: Ты ответственный за определенный порядок в десятке.
1: Но это моя внутренняя работа?
0: Да.
1: И в это время Шимона, какова его работа? Любого другого товарища, тот, кто не Рош, какая его работа?
0: Его работа?
1: Да.
0: Тоже. Быть главой десятки в той десятке, которая сейчас остается вместо кого это было?
1: Был Илон. Но сейчас после Илона я начинаю. На этой неделе я меняю Илона, теперь я буду Рош. Ну, допустим, что Илон теперь больше не заботится?
0: Конечно, да. Но у него нет ответственности относительно десятки, когда он Рош.
1: Не понимаю, почему не добавляем в святости, не добавляется в ответственности? То есть каждый раз добавлять еще и еще?
0: Нет.
1: Нет. Почему? Потому что это невозможно так удерживать?
0: Да. А это тяжело.
1: Но вот когда каббалист приходит к постижению духовному,
0: да.
1: Так это же как дети, он всех чувствует. Все время заботится о них, как мать.
0: Ну, увидим тебя.
1: Шимон, вы говорили, что должно быть внутреннее выражение. Быть Рош десятки.
0: Да.
1: Не внешне.
0: Он заботится о том,

0: как десятка ведет себя, что такое вообще сама десятка. Вот и все. Кроме того, вне десятки у него нет права решать что-то, что-то определять.
1: Относительно равенства. Так получается, что есть Рош и Гуф. Так в Гуф все должны быть равны. Но Рош как бы не должен быть равен.
0: Да.
1: То есть, когда говорим о равенстве, то равенство, оно в Гуф. Вот мы сейчас все Гуф, а Дуди — Рош. И мы его строим.
0: Да.
1: Рош. Что должны чувствовать товарищи от Роша? Что-то должны от него ощущать от Рош?
0: Товарищи должны чувствовать от Рош, что он объединяет их.
1: Но что значит, что я их объединяю? Что я творец?
0: Ты объединяешь их тем, что относишься ко всем с одинаковой важностью. И нет у тебя чего-то, когда один больше другого. Это то, что я думаю.
1: Не, ну то, что товарищи спрашивают, в основном в израильском кли, они говорят, мы привыкли получать, принимать решения вместе, единогласно, в равенстве. Вдруг появился Рош. Так мы когда сейчас хотим принять, например, вместе решение, если мы все равны, тогда понятно, должны единогласно принять. И вдруг есть Рош, не складывается. Что здесь Рош делает? Он, например, определяет, он вместе со всеми должен единогласно голосовать, или он может выше всех высказать свое мнение?
0: Рош, у него есть первый голос перед всеми. Он ответственный за объединение между всеми. Это он.
1: А что с решением, которое единогласное? Вообще может быть такое консенсус, когда все принимают решение? Это решение Рош.
0: Если вы так сделаете, то будет.
1: Еще страх, который есть у товарищей, это власть. Боятся. Десятки говорят, что я боюсь, что завтра он будет Рош. Не знаю, что он по такому будет делать. Начнет управлять мной.
0: Да.
1: Это меня пугает. Что делать со страхом, который есть у товарищей, в том, что Рош будет властвовать, воспользуется своей силой с отрицательной стороны?
0: Да. Возможно. Но для этого они все десятка, и каждый из них может быть главой.
1: Да, поэтому мы меняемся каждую неделю.
0: Да.
1: Поэтому не страшно, сколько там на неделю можно управляться. Дуди, должна ли быть связь между разными Рош в группе? В нашей десятке есть Рош, в другой десятке Рош. Они должны как-то соединяться?
0: Нет.
1: Нет. То есть каждая десятка сама по себе. Понятно.
2: Михаил,
1: так через кого соединяются десятки? Ну, в примере в будущем. Десятки должны соединиться. Десятка не висит в воздухе. Она связана с другими десятками. Допустим, в Петах-Тыкве. То как? Через кого они соединяются? Что их связывает, если не через Рош? Как они налаживают связь друг с другом?
2: Десятки.
0: Они соединяются сами.
1: Что соединяет десятку с десяткой? Где этот механизм? В чем?
0: Механизм, я думаю, одна цель, которая должна сблизить их.
1: То есть нет такого, что я как единица в десятке 36-й в нашей десятке соединяюсь с десяткой 59 с кем-то. Такого нет. И нет такого, чтобы Рош нашей десятки соединился с Рош другой десятки. То есть то, что нас соединяет, это цель. общее.
0: И только.
1: Говорим, прежде чем перейдем к следующей части, споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: רוק основан на статьях труды Бальсулама. Книгу можно найти на Capsule.il
0: או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код на экране. Здравствуйте, друзья! Мы начинаем нашу часть, учимся вместе с товарищами, учим статью «Поручительство». Сегодня мы пройдем 19 и 20 пункты на иврите. Страница 393. Также статья есть в учебных материалах. Мы начнем читать 19 пункт в десятках, затем мы посмотрим объяснение Рава 19 пункта, и потом продолжим, и дальше будет время для вопросов. Еще раз мы читаем статью поручительства, 19 пункт.
2: Раби Элазар, бно шел Рашби,
3: 19 пункт. Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Израиль является поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласия, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы. То есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торы к каждому народу и племени, и они не хотели принять ее. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить

0: исполнить, как сказано выше в статье Дарования Торы, пункт 16.
1: И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу. И каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны самым особым народом из всех народов. Получается, что только лишь сыны народа Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что не участвовали они в этом. И это просто, потому что такова реальность. Как же может Раби Лазар не соглашаться с этим?
0: Да, надеюсь, что все закончили 19-й пункт. Сейчас мы вместе посмотрим объяснение Рава, 19-й пункт. Очень такое подробное объяснение, которое включает объяснение введения в Каббалу, нисхождение миров. Давайте посмотрим, как Рав вводит нас постепенно в статью поручительства.
1: Раби Лазар, сын Рашби, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Израиль является поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы. То есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни — в прелюбодеянии, другие — в разбое, убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
0: То есть, после того, как часть человечества, которую организовал Авраам как группу, которая затем переросла в народ благодаря эгоизму, который в них вырос, они достигли духовного, и эта часть исправила себя, как это было, от Адама. Мы пришли к состоянию Вавилона, и тогда часть осталась на уровне, это группа Авраама, который называется Исраэль, согласно своему намерению Шаркель, а часть осталась на том же эгоистическом уровне. Вот это, если это эго, Вавилонская башня. Затем у них, у Исраэля, был еще один скачок, это Египет. И еще они поднялись над этим Египтом, а затем у них был исход из Египта и покорение земли, то есть желание отдачи ради отдачи, получения ради отдачи. Они поднялись на уровень храма. Это Мохин Дехая. И когда они сделали это, в общем-то, был их личный гмар-тикун, потому что больше Мохин Дехая — это Мохин Деихида, это когда уже все соединяются. И тогда они начали спускаться. Вот это постепенное падение, как мы изучаем мир Никудим, разбиение Малхей Дахгат, а потом Малхей Тангим. Итак, храм, первое разрушение Малхей Дахгад. Это второй храм. А затем совершенно, как и все человечество,

0: Это уже разбиение Малхей Танхим. Разбиение. И тогда входят в изгнание. Но все остальное — это была только подготовка. Египетское изгнание или вот Вавилонское изгнание. Вавилонское изгнание — это не здесь, это тут. Это просто написал Вавилонское. В последнем изгнании есть смешение душ. Те, кто были в духовном и упали, и те, кто не были в духовном и продвигались. То есть он говорит, что вначале надо было знать только части килим, духовный подъем. И после того, как они перемешались, заканчивается изгнание, и нужно, уже когда есть решимот, во всех решимот есть смешение света с одной стороны, а с другой эгоистическое желание, которое приходит с другой стороны, и здесь мы уже... Нам необходима методика исправления, которая приносит нам окружающий свет с помощью изучения Каббалы. И так мы должны исправить себя. Здесь есть духовный подъем. И говорит Раби Элазар, Раби Шимона, сын Раби Шимона, каждый, весь мир должен прийти в поручительство. Здесь у нас было поручительство при выходе из Египта. Это называется «в наших корнях». А теперь мы должны прийти к поручительству во всем мире. И в этом тоже есть обязанность для Израиля, для тех, кто был в этих исправлениях свыше. А у народов мира... Согласно их смешение с ними. Как говорит Бааль Сулам в предисловии книги Зор, народ Израиля обязан, а остальные народы согласны их смешению, потому что в Израиле находятся искры. А народы мира согласно тому, как вот из этого смешения, которое произошло здесь между всеми. Те, у кого пробуждается решимо, он присоединяется. У кого нет, то нет. Но все в итоге должны прийти к состоянию полного исправления, общего полного исправления. Дани.
1: По сути, когда народ Израиля был под горой Синай, они не выбирали это сами?
0: Нет, это было запланировано так. Нет, до нашего поручительства свобода выбора. Впервые у нас сегодня есть свобода выбора во всем процессе и духовном, до этого и материальном. Никогда не было. Никогда не были килим перемешаны со всеми подготовками, когда они с помощью учебы притягивали для себя окружающий свет, и была бы у них свобода выбора. Все это находится только сейчас. Поэтому все, что было до сих пор, вся история, все, что происходит до сих пор, только отныне и далее, происходит исправление. И поэтому весь предыдущий процесс называется, что духовный корень приходит и касается материальной ветви. А мы должны из материальной ветви прийти к духовному корню. Да.
1: Раз спрашивает из Америки, можно ли прийти к поручительству в духовном без материального поручительства?
0: Нет, невозможно. Он должен быть в учебе с другими, он должен быть в поручительстве с другими, он должен быть участвовать с другими в распространении. Все, что сказали нам каббалисты делать, он не может сделать это виртуально, скажем, где-то там, умозрительно или где-то в своем воображении, что он находится в связи с душами, с другими точками в сердце, как он реализует это, все вот эти свои стремления. Поэтому мы организованы так во всем мире, что у нас есть большая группа международная, в которой находятся сотни тысяч людей, каждый учится согласно одной методике, одним источником книги Баля Сулама. Все мы связаны в одной сети, и в этой сети мы должны вместе учиться, быть товарищами и объединиться друг с другом, и вместе распространять, действовать относительно широкого мира, чтобы их приблизить. Если кто-то в этом не участвует, согласно тому, что нам сказали каббалисты делать, то он просто не реализует то, что должен делать, и, конечно же, не удостоится раскрытия Творца. Нет выбора. Мы обязаны понять из общей системы Адама Ришона, этой души, что мы должны делать в связи между нами, чтобы достичь проявления света в наших килим, в наших желаниях. Мы должны сами соединиться между собой таким образом, чтобы у нас было желание подняться духовно, чтобы связь между нами была сильная. Мы должны привлечь с помощью этой учебы Орма Киев, чтобы он был, чтобы стал внутренним светом. Мы должны повлиять на весь мир, чтобы эту систему сделать более интегральной, большей и более объединенной. Из осознания и изучения системы мы видим, что то, что они требуют, это так, и не может быть иначе. То есть мы должны соединить все части разбитого кли, и согласно мере связи там раскрывается свет.
2: От Ютет Шура Вельфихах.
1: 19 пункт продолжаем, и потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцев. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим».
0: Здесь мы должны понять, что это совершенно не зависит от нас, что в строении Адама Ришона, если мы поделим этого Адама Ришона, общую душу, если мы его делим на части, которые выше Хазе и ниже Хазе, тут есть части Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот, Малхут. Вот Тиферет здесь-то, во всем кли, мы должны понять, что это не зависит от нас. Есть части кли души Адама Ришона, которые прежде пробуждаются, а есть те, которые позже. Первый — это Авраам, это Хесед, второй — это Ицхак, Гвура, третий — Яаков, это Тиферет. И так далее. Здесь мы видим, согласно поколениям, 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений — это развитие душ. От Ноха до Авраама — это в сущности та же душа, которая больше развивалась, раскрывалась, и от Авраама начинаются уже линии. Это правая, это левая, Ицхак, Яков, средняя линия. И далее уже продолжается исправление, начиная от Йосефа, который соединяет всех. Это Йесод, основа. И Моше, это когда Йесод поднимается в Тиферет, в Бину, и так далее. То есть мы говорим здесь, ну, мы еще будем проходить это постепенно, изучать это как систему, как это происходит в одном парцуфе, как все эти части должны пробудиться в одном парцуфе Адама Ришона. Сила, которая называется Авраам, Ицхак, это не сила, это люди, мы должны понять, это части Адама Ришона, части общей души. Это общая душа, которая так должна по своему строению, согласно тому свету, который действует в ней, в этом кли, так она должна исправляться. Тут нет какого-то отличия в чем-то кого-то или протекции кому-то, то, что мы согласно неисправности нашего разума обсуждаем. Говорится о системе, которая таким образом исправляется под светом, который воздействует на части, на килим Адама Ришона. Так эти килим называются, Авраам, Ицхак, Яков. Мы не смотрим на Авраама, что это был человек. Мы говорим, это была сила особая от Адама Ришона. Это свойство хесед, свойство милосердия, которое раскрылось. И эта сила, которая раскрывается, она раскрылась в душе. И человек действовал согласно этой силе в этом мире. И мы что, смотрим на плоть или на его часть в душе? Но нужно смотреть на то, как эта часть Адама Ришона, которая выполняет сейчас действия. И эти действия по неволе обязаны выполнять. Поэтому они называются праотцами. И поэтому Авраам, народ Израиля, вся эта роль, почему этот народ называется, что он не учитывается между народами, он не считается, потому что он относится к исправлению мира, как-то донести до них исправление мира. На самом деле, когда Творец выбрал и подразумевал под творением народы мира, они его цели, а народ Израиля — это как инструмент, нет в нем ничего особенного. Наоборот, это как кли, который должно обслуживать других, служить им. Как Авраам, Ицхак, Яков служат, то есть дают методику, силы Адама Ришона для использования. Так та же часть общей души, которая называется народ Израиля, должен принести методику исправления. А Творец относится именно к тем частям, которые не могут воспринять методику исправления в собственных килим, потому что они все получающие килим. И тогда, благодаря исправлению, когда туда входит отдающий килим, таким образом они готовят себя к исправлению. И поэтому мы должны видеть этот процесс именно относительно цели, что все исправление народа Израиля — это для того, чтобы реализовать то, что возложено на них. И здесь нет выбора, это обязанность, потому что эта система Адама Ришона, что эта часть должна сейчас быстро исправить себя и передать эту методику той части, которая называется «народы мира». И действительно, все, вся цель творения — это они, а не то, что вот этот земной народ Израиля думает о себе.
1: Сейчас мы перейдем к чтению следующего пункта, 20-го, и после этого еще продолжим смотреть объяснение Рава. Пожалуйста, 20-й пункт.
3: Улам агмар шель тикун аолам и эфшар шие зулат бахнасат кол баэ.
0: Однако окончательное исправление мира может произойти только, когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу, как сказано, и будет Творец царем над всей землей в тот день, будет Творец один, и имя Его едино. И в Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких стихах, ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы. Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцев по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, что мы стали достойны получить Тору. И если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана нам, мы, несомненно, были бы ничем не лучше остальных народов мира, как сказано в 19 пункте.
4: Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торой и заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту возвышенную работу любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом. Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какой-либо компенсации эгоистической любви, в определенной мере способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного, поступенчатого развития, пока изменения не умножатся до такой большой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов перевес чаши заслуг, иными словами, вес желаемого очищения завершен. Ведь они уподобляли это взвешивающими на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, к которому взвешивающий хочет прийти. Перейдем к объяснению Рава по 20 пункту.
0: 20 пункт. Однако окончательное исправление мира может произойти только когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу.
4: Окончание исправления мира, по сути, начинается сейчас, как и говорит об этом Бааль Сулам и остальные каббалисты, то, что мы живем в дни Машеха. До завершения Израиль получили Тору, поднимались, падали, были в изгнании, перемешивались со всеми остальными душами. Это все подготовка к исправлению мира. А теперь начинается уже общее окончательное исправление мира, то, что называется окончательным исправлением. И мы с вами сейчас находимся именно в эту, живем в эту эпоху. И особенного здесь то, что все, что произошло и будет происходить с этого момента и далее, будет происходить исправление связи всех душ. Еще от Адама Ришона. И поэтому даже каждое минимальное действие должно быть уже направлено на общее исправление всех.
0: Как сказано, и будет Творец царем над всей землей, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. В Писании сказано точно «в тот день», а не ранее. И тоже есть в еще нескольких строках «ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы». Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцов, по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были защищены нам в нашем развитии, очищении, вплоть до того, что мы стали достойны получения Торы,
4: то есть так же, как праотцы были исправлены,
5: и
4: создали для нас систему, с помощью которой мы приходим к слиянию. То есть сейчас мы пользуемся тем же самым процессом, это от Авраама и далее, все каббалисты, которые в духовном сделали исправление и формируют эту исправленную сеть в системе Адама, решен всех душ. То и так же, как мы пользуемся ими, для того, чтобы, воспользовавшись их книгами, их рекомендациями, тем, что мы сливаемся с ними, чтобы прислушаться к ним, приблизиться к ним, мы из всего этого привлекаем к себе силу. Мы даем возможности воспользоваться, использовать эти души. И все это живая система. Это мы считаемся мертвыми. Они могут дать нам силу жизни и оживить весь этот гуф Адама
5: Ришона.
4: И точно так же, как мы пользуемся их помощью, так и мы должны исправить себя, чтобы быть вместе с праотцами относительно всего мира, чтобы стать исправленной системой. Имеется в виду все, у кого есть точка в сердце, все, кто называется Исраэль. Потому что сегодня уже нет такой уж разницы между тем, кто находится Исраэль в материальном мире. В основном Исраэль — это в духовном, когда пробуждаются все. И среди них Исраэль, которые это те, кто прошли уже прежде этот процесс. В подготовке мы должны все подниматься, мы должны слиться с праотцами и из всей этой большой системы передать свет народам, то, что называется всем народам мира. Почему это называется свет народам? Потому что все, кому мы передаем свет для исправления, они называются народами. В них нет точки в сердце, которые пробудились. Они только чувствуют недостаток. Боль, голод, хиссарон, пустоту, пустошенность от жизни, от нашей привычной жизни. Нет у них недостатка в материальном, им не хватает. Нет у них недостатка в духовном, им не хватает материального. И поэтому мы должны предоставить им всю эту систему, которую подготовили праотцы, чтобы быть связанными, чтобы стать переходом от праотцов к ним, потому что в нас уже после разбиения есть включение в них, в Ахаб. И поэтому, когда мы сейчас исправляемся, то мы можем это сделать. Пишем праотцы, которые могут стать системой для нас. Затем баним, сыновья.
5: А
4: баним — это Гальгаль Тайнаем плюс Ахаб вместе после изгнания. И теперь мы уже можем предоставить, поскольку мы включены в Ахаб. Дальше весь мир. Пишем все души. А сыновья, допишу, это точка в сердце. До сих пор это праотцы, здесь изгнание, период изгнания. Далее, это наш период, мы, и далее уже и до окончательного исправления. И мы должны понять, что без того, чтобы мы
1: быстро исправили себя, как объясняет нам в конце предисловия книги Зоар. Не будет кого-то, кто был бы, как он объясняет нам в статье «Поручительство и дарование Торы», не будет никого, кто был бы проводником между уровнем праотцов и всем миром. Это и называется «Быть царством первосвященников и святым народом». И сейчас это возложено на нас.
0: Ведь если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана, мы, несомненно, были бы ничем не лучше, чем остальные народы мира, как сказано в 19 пункте. Также народ Израиля обязан с помощью занятий Торы и заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту высокую работу любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом.
1: Почему он говорит о братцах, которые получили выполняли Тору до того, как она была дана? То есть все, что приняли тогда, было разбито. Был период праотцов, то, что называется Авраам, Ицхак, Яков, это еще до Египта. Это до Египта. А что произошло после Египта? Это храм, то есть изгнание египетское, и первый и второй храмы. Все это разбито. Вышли в изгнание. Здесь вот разбиение.
5: Галут,
1: и изгнание. И он говорит так, что все, что было вот здесь, до получения Торы, и вплоть до разбиения храма, все разбилось, вышли в изгнание, и теперь после изгнание есть взаимовключение. И тут мы должны включить, исправить это взаимовключение в себе. А затем взаимовключение Гальгальтайнаем в Ахапе. И Асхаб.
5: Ахаб за басов.
1: Ахаб в самом конце. Это завершение окончательного
0: исправления. Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какого-либо вознаграждения эгоистической любви в определенной мере, способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного и поступенчатого развития, пока изменения не умножаются до такой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов перевесом чаши заслуг. Иными словами, вес желаемого очищения завершен, ведь они уподобляли это взвешивающему на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, которому взвешивающий хочет прийти.
1: Это, в общем, то, что мы стараемся сделать с помощью разных действий по распространению. И это не только внешние действия, заключающиеся в передаче материала. Это наши мысли, это наше желание, и это главное. Потому что все это перевешивание и решение — это и книги, которые передаем, и все наши программы, и медиа. Перевес чаши заслуг имеется в виду, насколько нам удастся пробудить желание к исправлению с помощью наших желаний. Еще раз. Мы находимся в этой сети, которую нарисовали здесь. Можно ее, может, по-другому нарисовать. Можно сказать и так, что працы, они внутри. А затем были баним сыновья, которые разбились,
4: а затем взаимовключение, и в них уже более широкий круг. Есть, скажем так, сыновья плюс, и далее народы мира. А далее есть еще целый слой, который называется каменное сердце, левая нахаб. Так волнами мы должны исправить себя и исправить, допустим, весь Бней Барух и все, кто присоединяются с точками в сердце. Вот это вот все они, точки в сердце. И этим передать в мир душам, чтобы они исправлялись. И нужно понять, что эта система, которая в каждой своей детали, мы тут рисуем все эти рисунки графически. Но если взять Адама Ришон как 10 сферот, он относительно нас как бы разбился, и начинаем исправлять какую-то часть из него или какую-то частную сферу. Неважно какую, то в этой частной сфере тоже есть 10 сферот. И тут есть 10 сферот. И каждый состоит из всех. И поэтому невозможно исправить вообще ничего, если ты не прикоснешься ко всем. И поэтому это рассеяние знаний, информации, а главное, связи между нами должно быть по всему миру без границ. И отсюда несколько выводов относительно распространения, относительно исправления. Мы просто называем это исправлением, распространением, извиняюсь. Это исправление ты должен достичь каждого. Ты раскрываешь это абсолютно всем. Если ты этого не делаешь, то в каждой детали, которую ты хотел бы достичь, ты хочешь кому-то обратиться. У тебя по пути здесь еще такие, которые каждый состоит из 10 сферот, и каждый из них тоже состоит из тех частей, и ты обязан пройти через них, хотя они и не реагируют. Может быть, они даже против. Ну, так это пройдет для них неосознанно. Но из-за того, что сеть Адама Ришона — это связи между всеми душами, это связи в потенциале, силы желания, это силы мысли, то насколько все те, кто отдающие, влияющие, обладают правильным желанием, то они могут воздействовать, влиять. То есть мы обновляем, мы исправляем, мы оживляем сеть. Сеть уже существует, она просто не задействована в связях между людьми, она разбита относительно нас. Она как бы погасла, связь между душами. А мы, если мы хотим по-настоящему распространять методику исправления, то нужно распространять там желание и наши правильные мысли. Не материальные носители, книги и медианосители. Это только как носитель, содержащий силу. То есть материал — это носитель желания. Желание объединиться.
0: Мы слышали прекрасное объяснение нашего учителя. Сейчас у нас есть время выяснить вместе вопросы, взаимовключения. Пожалуйста, выставляйте вопросительные знаки, поднимайте руки. Постараемся вместе выяснить то, что мы слышали от учителя. Пожалуйста, Нир.
6: Мы видим, насколько
4: сильно вся эта история с Рош главой. И наша работа относительно нашего Рош Рава очень изменилась. Физически он здесь не находится, он находится в вас, и поэтому спрошу вас, чтобы понять его. Куда мы идем с этой точки зрения? Ну, вот сейчас есть большая группа учеников Рава, которых я спрашиваю, чтобы понять, что он говорит. Это некая понятная для нас форма. Как это будет продолжаться дальше?
0: Есть ли форма, которая нам понятна? Я думаю, что Рав присутствует каждый момент, в каждом слове, во всем, что мы делаем, все наши ученики в Израиле, во всем мире, везде присутствует Рав. И Рав сказал, что мы оживляем сеть. Я думаю, что это сеть учеников Рава, где каждый взял от Рава в течение многих лет, десятки лет, понял то, что понял, и каждый старается реализовать, насколько он может. Я думаю, что этим мы оживляем путь Рава, который оживляет путь Рабаша, который оживляет путь Рава Баля Сулама. Мы говорили об Ари и так далее. То есть эта сеть живая. Рав говорит, она живая, только она скрыта от нас, и мы должны реализовать ее практически. Оживить и реализовать то, что Рав чему учил нас. Мы сидим и смотрим уроки 2005-2002 года, неважно. Это живые уроки, они живут в нас. Все зависит от нашего отношения. Если это понятно, мне кажется, что это то, что мы понимаем, все остальное Рав будет нас учить.
4: Я думаю, что сегодня нет чего-то непонятного. Это не то, что когда-то мы читали письма, был ученик Ари, сколько он там понял, и что он написал до конца жизни, пока прошли три поколения, пока все было записано. То есть когда-то сложно было найти и учителя, и источники. Сегодня я не думаю, что кто-то может сказать, что непонятно, что надо делать. То есть Рав настолько прояснил методику и за эти 30 лет, что как бы нет чего-то непонятного. Он часто повторял, я вам уже передал все. Не то, что непонятно, что делать, надо только реализовывать. Это, конечно, другая история. А кроме того, когда нужно будет, получим весь инструктаж.
0: Вчера на уроке Рав сказал, что мы, на нас возложена реализация. Нам нужно там что-то раскрывать, что-то еще делать. Мы должны реализовывать. Пожалуйста, еще товарищи.
6: Buenos días, gracias por la oportunidad. Justo iba a preguntar, el Rav nos acaba de comentar que todos tenemos que elevarnos y adherirnos a los patriarcas. ¿Podrían explicarnos un poco más, por favor, cómo hacer eso? Toda Rava.
4: Рав сказал, что мы должны объединиться и подняться до уровня Авот, праотцов. Можете объяснить, как мы можем это сделать? Да, и с того объяснения, которое мы прочли, был второй храм. Это, по сути, объединение всех 12 колен народа Израиля, затем это самый высокий уровень. После этого было падение к второму храму, то есть объединение только двух колен. И затем вышли в изгнание для того, чтобы смешаться со всем миром. Об этом написано в 20-м пункте. И сейчас мы должны были взаимовключиться и передать методику всему миру. И тогда мы придем к третьему храму. То есть это уже объединение всего человечества. Все то кли, которое создал Творец. И никакого отличия. Разница в том, что тех, кто называется Израиль, должны сделать это первым, первыми и передать методику всем.
0: Здесь было прекрасное объяснение Рава и о связи между Исраэлем и народами мира, и о связи между праотцами и сыновьями. И Рав так все это соединил подробно, Гальгальтейнай, Махаб, Никудот Деса, которые спускаются под табор. Весь процесс, который мы сейчас изучаем в Тихе, и товарищи объясняют, и мы можем увидеть связь. Бальслам это прописал, и Рав объясняет прекрасным образом, он говорит так. В клипе номер три, очень особый момент, он говорит, что праотцы, они могут быть как система для нас, а сыновья — это точки в сердце. Это Гальгальтейнаем и Ахаб вместе. После изгнания, что произошло в изгнании, разбиение, перемешивание,

0: остались, как мы учим, никуда до сах, спустились под табор и вошли в более грубые желания. И он говорит, что сыновья — это точка, точки в сердце, это Гальгальт и Наим и Ахав вместе после изгнания. И тогда мы уже можем обеспечить это всему миру, всем душам, потому что мы уже содержим Ахав, есть период изгнания, и есть наш период. И далее уже до полного исправления, когда уже сам Ахав исправляется, и Рав говорит, это очень важный момент для нас, наша ответственность, что мы должны понять, что если мы не исправим себя сейчас очень быстро, как объясняет нам Бааля Сулам в конце предисловия книги Зор, статье по учительству, которую мы читаем здесь, дарование Торы, то не будет кого-то, кто может быть посредником между отцами и народами мира. И он говорит, что это и есть роль Бней Баруха, это и называется быть царством, первосвященником и святым народом. Это то, что мы сейчас должны сделать, стать вот этим адаптером между праотцами, системой и сыновьями, в которых пробудилась точка в сердце, и те, кто придут позже, все остальные души. Это очень особая вещь.
1: אנחנו לא שומעים.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: שומעים?
1: כן, כן, קדימה.
2: יש לי שאלה שהיא כמה ימים טובים.
3: Вопрос, несколько дней обдумываю. Если баним сыновья, это Гальгальт Эйнаим. Женщины, как мы можем вам помочь? Привлечь свет, возвращающий к источнику в нашей работе. Сделать этот круг вокруг вас, чтобы дать вам силы, и вы добились успеха во всем этом процессе. Что нужно от нас? Спасибо. Смотри, сегодня мы не делим работу на мужскую и женскую. Мы понимаем, что сегодня женщина выполняет ту же работу, как и мужчина. В намерении, изменение намерения, работа с эгоизмом. Может быть, во внешнем есть что-то отличающееся, но внутри работа точно такая же. Все, что ты сейчас делаешь. Поэтому не то, что кто-то должен помочь кому-то. Вся помощь должна быть взаимной. Поэтому нет здесь какой-то особой работы, которую ты должна сделать только для того, чтобы помочь нам. Ты это делаешь сейчас. И методика понятна. Происходит, заключается в том, чтобы с помощью намерения объединиться, идея прийти к отдаче, к Творцу. В результате мы проходим осознание зла, мы работаем с эго. Каждый из нас методика для всех, кроме некоторых внешних моментов, которые касаются, что есть что-то разрешающее женщине, если она занята чем-то другим, может быть, меньше может изучать тест, если хочет. Слово «гевер» — мужчина, слово «литгабер» — преодоление, поэтому это касается всех. Точно так же, как мужчина, он не является, собственно, мужчиной, если он не преодолевает свое желание получать, он на уровне женщины. Мы все это трактуем только в духовной точке зрения.
0: По поводу исправления мира, есть разница между мировым кли и израильским? Есть ли разница между израильским и мировым кли? Мы слышали, что Рав относится к Израилю, который обязан произвести этот процесс, и к тем, которые пробудились из пробуждения точки в сердце. И тогда он говорит, что нет разницы в тот момент, когда Израиль, хотя они обязаны согласно своему духовному корню, но те, кто смешались, Гальгальт Эйнаим и Ахав, сейчас пробуждаются, в свечении света, возвращающего к источнику, они все становятся Исраэль. Все вместе Исраэль, то есть вся наша мировая группа, все, включая всех, называется Исраэль. Все выполняют работу вместе. И мы часто слышали это от Рава. Где находятся 10 колен, мы не знаем. Где находятся все эти души, каким образом они смешались. Где находятся Гальгальта и Наим, Ахаб. Мы сегодня все это выстраиваем. То есть практически, не знаю, был ли ты на прошлом уроке, я спрашивал Рава, и Рав ответил, что это весь процесс внутренний. В итоге все мы вместе продвигаемся к исправлению, неважно, Израиль, которые живут в Израиле, или те, которые не живут в Израиле. Конечно же, Израиль согласно своему корню, согласно своей связи корни ветвь, они обязаны в этом процессе. Но сегодня мы группа Внебарух, мировая группа Внебарух, это Исраэль, все, кто находится. Мы, к сожалению, уже закончились. Два кратких сообщения. Первое, что сегодня с 4 до Мишешестре от 17:30 будет урок, посвященный Ари. И вчера Семен Винокур и Саша Демидов говорили об этом. Есть фильм, где Саша играет Ари, и Раф объясняет. Мы приглашаем всех. И дополнительное сообщение. Сегодня в 18:30 до 20 будет беседа, открытая беседа с украинским Кли. Все говорящие на украинском приглашаются. Это будет в Зуме. Ссылки будут разосланы обычными способами. А закончим мелодией.

0: שלום חברים יקרים לרגל יום הסתלקותו של הארי נלמד בחלק הראשון
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Посвящая день памяти ухода великого Ари, будем смотреть урок Рава. Урок посвящен письму 39-го.
0: Из
1: Рабаша прочитаем эту статью вместе. У нас 32 минуты, пожалуйста.
0: Игерет Ламетет.
2: Письмо
0: 39-е, 1927 год.
2: Канун субботы, 17 июня 27 года. Известному праведнику пусть светит свеча его. Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу, известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого. И поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, такому-то да продлятся дни его, и святому Раву, такому-то да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны мои ни одному человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения, а после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто может простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца за это, на это поколение. Однако Ситра Ахра всегда находит в себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоюсь низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного.
1: А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых. Так захотел Творец, и так он создал меня. И кто скажет ему, что ты делаешь и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права от права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте. Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг, ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Также и тут клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает, не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей. подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которое на него выбрасывают, и благословение поля продлится, плодится и размножается благодаря им, если есть на поле, то воля Творца.
2: Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения, и потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-либо вред, я буду мстителен и злопамятен к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами. И все, что будет в силах рука моя сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, нет никакой силы, кроме него, страшно сказать, и достаточно понимающему. А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца. Ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не написал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне. Ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано,

0: Равухайму Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Равухайму Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхака Коэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую все мы уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору, и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рави Хаим Виталя, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. Тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы начиная с этого дня не занимались бы они этой наукой, которой обучал я их, совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только один Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал он: «Если удостоитесь, я приду к вам и буду обучать вас». И сказал он ему: «Как же придете вы и будете обучать нас после того, как вы сейчас уйдете из этого мира?» И сказал он ему: «Нет у тебя понимания в тайнах, каким будет мой приход к вам и так далее». И тотчас же отошел в будущий мир.
1: Я привел здесь так много из книги «Врата кругооборотов» Рав Хаима Виталя, чтобы видел ты, что Ари запретил Рав Хаиму Виталю преподавать его учение другим. И это из-за того, что тогда он не понимал сведений, которые он услышал от Ари в полном объеме. И это было причиной того, что он не хотел даже упорядочить записи того, что он услышал от своего учителя. И их систематизировали пришедшие после него, третье поколение, а именно Рав Яаков Цемах, Рав Мейер Попперс, Рав Шмуэль Виталь. Причем ни у кого из этих систематизаторов не было всех трудов Ари целиком, поскольку 600 листов из этих рукописей были украдены при жизни Рав Хаима Виталя. И из них Рав Яаков Цемах составил большую часть «Древа жизни» Эц Хаим и еще некоторые сочинения. А другую часть Рав Хаим Виталь постановил и велел похоронить вместе с собой в могиле. И так и сделали. А третью часть он оставил в наследство своему сыну Раву Шмуэлю Виталю. И из них, то есть из этих листов, были составлены 8 известных врат. А по прошествии долгого времени собрались Рав Яаков Цемах и большая группа мудрецов и достали третью часть из могилы. И из них, из этих листов, были составлены первая редакция и вторая редакция «Древа жизни» и «Постоянное возношение», «Улам Тамид» и другие сочинения. И заметь, что всякий раз в руки систематизатора попадала лишь третья часть общего числа рукописей, которые вместе представляют собой одно единство и одну структуру. И было бы хорошо, если бы им этого было достаточно. А поскольку в их руках была лишь малая часть рукописей, они не поняли всю глубину этой науки и чрезвычайно запутали те вещи, которые они не поняли, как систематизировать. И знай, наверное, что со времени Арии и до сегодня не было никого,

0: кто понял бы методику Арида самых корней. Ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде в их высшем корне, и потому каждый из них переворачивал и запутывал их.
1: И вот, по высшей воле я удостоился вхождения и бур души Ари, не за мои добрые дела, а по высшей воле, так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которая со дня его смерти до сего дня не удостоился ни один человек. Я не смогу написать об этом подробнее, ибо не в моих правилах говорить о чудесах.

0: קטע מקור מספר אחת. אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו,
1: בזמן
0: שאתה מרגיש בחינת יום,
1: Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть в то время, которое ощущаешь как день, и в то, которое ощущаешь как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку. Как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас. Еще раз отрывок. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть и в то время, которое ощущаешь как день, и в то, которое ощущаешь как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день и тебе ночь. Что означает и ночь, то есть тьма. Ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку. Как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас. Активный семинар. Как любовь между товарищами в десятке влияет на мировую группу и весь мир? Как любовь между товарищами в десятке влияет на мировую группу и на весь мир?
2: Как и сказано, пробуждать сердца товарищей. За счет этого удостоится пробуждение и благословение Творца. Так мы пробуждаем любовь между нами, пробуждаем сердце товарищей. И приходим к воздействию отдачи всего мира Окли.
1: Любовь между нами соединяет нас, несмотря на то, что мы разные, и поднимает нас над эгоизмом.
2: Любовь к товарищам проходит к любви к Творцу, все время распространяется, то в десятке. Любовь к Творцу распространяется дальше, на все остальные десятки, мировой клей, на весь мир, потому что по своему свойству любви распространяться дальше.
1: Есть принципы в той реальности, где частные равны общему, и десятка — это частное, там есть объединение, и, конечно, это влияет на общую массу. И кроме того, как мы учили в последние дни в статье «Поручительство», есть части более тонкие, и когда они исправляются, это исправление передается дальше.
2: Каждая десятка — это полноценная система души Адама Ришона. Как только мы делаем исправление, мы влияем на всю систему.

0: קטע מקור שני. יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים.
1: Отрывок 2. Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому. Поэтому каждый включает в себя силы другого. И таким образом у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, являясь единицей, тем не менее обладает всеми силами группы. Еще раз второй отрывок. Есть особое чудо в слиянии товарищей. В слиянии мыслей переходит от одного к другому, поэтому каждый вбирает в себя силы другого, и таким образом у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, являясь единицей, тем не менее обладает всеми силами группы. Молитва товарищей. Благодарим Тебя, Творец, за тот прекрасный путь, по которому Ты ведешь нас с любовью. Научи нас любить так же, как Ты, и через эту любовь передать высшее благо всему миру и доставить Тебе наслаждение. Еще раз. Благодарим Тебя, Творец, за тот прекрасный путь, по которому Ты ведешь нас с любовью. Научи нас любить так же, как Ты, и через эту любовь передать высшее благо всему миру и доставить Тебе наслаждение.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתנגד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок от 7 июня 2001 года. Прочитаем вместе статью в десятках «Творец и Исраэль в изгнании».
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות.
1: Творец и Израиль в изгнании.
0: על פסוק ויסרתי אתכם אף אני.
1: Астрофе, также я накажу вас всемеро за ваши грехи. Сказано в книге Зоар. Высшая любовь Творца к Израилю по примеру царя, у которого был единственный сын, грешивший перед ним. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь: «Все это время я наказывал тебя, но ты не принимал это. Отныне смотри же, что я сделаю тебе. Если я изгоню тебя из земли моей, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки, или убийцы, и убьют тебя, изведут из мира, и что мне делать? Вместо этого я и ты уйдем из земли». Таким образом, слова «также я» означают «я и вы уйдем из земли», то есть уйдем в изгнание. «Я накажу вас, уходим в изгнание, а если скажете, что я оставил вас, также я с вами». Следует понять смысл ухода народа Израиля за пределы земли, что называется изгнанием среди народов. Что это значит в контексте духовной работы? Что называется землей Израиля и что такое уход из нее? И почему за прегрешение наказывают человека, давая ему изгнание, чтобы он пребывал среди народов мира? Какой от этого прок? И какую пользу это несет на путях духовной работы? Иными словами, какое исправление кроется в том, что они уходят в изгнание под власть народов мира?
2: Также следует понять, что можно говорить о том, что Творец тоже уходит в изгнание из земли с народом Израиля. Ведь вся земля полна славы Его. Как сказано, царство Его над всем властвует. Даже силы скверны поддерживаются им. Как же можно говорить, что Творец уходит в изгнание с народом Израиля и как будто не находится на земле Израиля? Чтобы понять это в контексте духовной работы, сначала мы должны знать, что означает понятие «земля Израиля» и «за пределами земли». И почему уход из земли за ее пределы называется изгнанием среди народов? В связи с этим следует понимать изгнание. Это, конечно же, исправление прегрешений. Иными словами, посредством того, что сыновья Израиля будут терпеть изгнание, его страдание побудет их раскаяться, и тогда мы сможем вернуть их в землю Израиля. Однако сказано, смешались они с народами и научились их делам. В таком случае, какие страдания они испытывают в изгнании, чтобы оно стало причиной их раскаяния и возвращения в землю Израиля? Иначе говоря, что хорошего человек может знать о земле Израиля, чтобы захотеть этого, и чтобы эта земля стала причиной, по которой он будет вынужден раскаяться и вернуться вследствие любви к ней?
1: Известно, что земля Израиля называется Малхут и чистой шхиной, и собранием Израиля. То есть она представляет общность всех душ. Это значит, что она должна получить благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, доставить благо созданием Творца. Иными словами, души получат благо и наслаждение. Порядок нисхождения таков из мира бесконечности в мир сокращения, затем в линию, на которую облачаются пять парцуфим мира Адам Кадмон, затем в пять парцуфим мира Ацилут, после этого Малхут мира Ацилут создала три мира Бия, а потом был сотворен Адам Ришон и внешний уровень его тела. Он был сделан из бины Малхут мира Асия, как сказано в ТЭС, и затем у него были Светанаран из мира Бия, затем у него были Светанаран из мира Ацилут.
2: Итак, земля Израиля называется Малхут мира Ацилут. А о мире Ацилут сказано: «Не водворится у тебя зло». Это означает, что там зла нет вовсе. Только в мирах Бия производится анализ добра и зла. Тогда как в Ацилут раскрыто благо и наслаждение, которое Творец задумал дать душам. Объясняя страфу, «Вначале создал Творец». Сказали об этом мудрецы, «Начало — это не что иное, как Израиль». То есть все для Израиля, для душ Израиля. После того, как Адам Ришон согрешил с древом познания, его изгнали из мира Ацилут, и он опустился в мир Бия. Тогда он начал раскаиваться и исправлять то, в чем согрешил. Благодаря этому снова вступил в райский сад, то есть в Ацилут. Исправление это состояло в том, что его изгнали из райского сада, как сказано. Сказал Творец, «Теперь как бы не простёл он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, и выслал его Творец из райского сада, чтобы возделывал землю, из которой он взят».
1: Бале Сулам объяснил тот страх, из-за которого Адама выдворили из райского сада, о чем сказано, «Как бы ни простер он руку и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно, поскольку Адам согрешил с древом познания, если он получит наказание, то есть испытает страдания от наказания, которое ему дали, тогда эти страдания побуждают его раскаяться и исправить прегрешение и вызванный им изъян. Если же он не получит наказание и не испытает страдания от прегрешения, которое совершил, разумеется, он не поймет, что надо раскаяться в этом. Пишет об этом Зоар. «Заплакал Раби Шимон и сказал, «Горе, если скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, нечестивцы узнают, как работать на своего господина».
2: Бальсулам объясняет, тем самым он намекает, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится, как бы не навредить нечестивцам. Ведь он собирается раскрыть здесь, как приобщиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают лишь те, кто уже исправил прегрешение, связанное с древом познания добра и зла. А нечестивцам, еще не исправившим прегрешение с древом познания добра и зла, нельзя это знать, поскольку сперва они должны потрудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят прегрешение с древом познания. И об этом сказано, как бы не простер он руку, и не взял также от древа жизни, и не поел, и не стал жить вечно. После того, как Адам согрешил с древом познания, он был изгнан из райского сада из-за опасения, что приобщится к древу жизни и будет жить вечно. Таким образом, ущерб, причиненный им древу познания, навсегда останется неисправленным. Следовательно, выдворение Адама из земли Израиля означает выдворение Малхут отдачи, в которой он находился. Причина в том, что он не может ощутить важность духовного, того, что у него было, пока его не выдворили оттуда. И он вступил в изгнание. Как сказано, смешались они с народами и научились их делам. Это означает, что они упали под гнёт идолопоклонников. Иными словами, все те вожделения, которые бытуют в народах мира, властвуют над народом Израиля, ушедшим в изгнание. В таком случае у них нет никакого отношения к духовному, а остается лишь то, что они привыкли выполнять силу привычки. Это они делают. Однако сверх этого не помышляют о том, что им есть что исправлять.
1: Таким образом, в изгнании есть два аспекта. Первый — они ушли в изгнание под власть народов. Раньше, когда они были в земле Израиля, то есть в царстве отдачи, каждый день они думали и помышляли о том, как выйти из себялюбия и достичь любви к Творцу. А пригрешив, они ушли в изгнание. Объяснить это можно в контексте работы индивидуума. Ведь, как известно, частное и целое равны. То есть, если человек, будучи в земле Израиля, прегрешил, получил какую-то подсветку свыше и воспользовался этим для собственной пользы, решив, что теперь, ощущая немного вкуса в реализации принципы в работе Торы и заповеди, он не нуждается в вере выше знания. Это называется прегрешением, поскольку он подорвал веру выше знания. Поэтому его изгнали из земли Израиля, и он падает под власть вожделений народов мира. И, оказавшись в изгнании, человек сразу же страдает забытьем и не помнит, что был когда-то в земле Израиля, в состоянии царства отдачи, Малхут, помышляя лишь о том, как достичь слияния с Творцом.